0: всей моей жизнью. Родилась я в Москве, в хорошей благополучной семье, слава богу. Сейчас я это особо ценю, что у меня были мама, папа, которые меня очень любили. Была бабушка, которая ухаживала за мной, воспитывала меня. Был старший брат. Все было хорошо в нашей семье. И можно сказать, что у меня было счастливое детство. Но уже сейчас, с позиции жизненного опыта, я вижу, что, к сожалению, несмотря на то, что родители любили, заботились, они не дали мне каких-то основных жизненных навыков, не научили правильно строить взаимоотношения в семье.
1: Значит, может быть, еще с позиции не только опыта, но и христианства. Семья была неверующая.
0: Да, семья была неверующая, к сожалению. И, конечно, как любая другая девочка, я мечтала, что у меня в будущем будет очень хорошая, счастливая семья. Несмотря на то, что моя семья была вроде бы благополучной, но и в то же время были свои минусы. Мой папа был летчик-полярник, он очень надолго улетал, но когда он прилетал, к сожалению, он употреблял спиртные напитки. Из-за этого в нашей семье были проблемы. И когда я смотрела на маму, смотрела, как она порой мучает, несмотря на то, что она очень любила папу, я думала, что у меня в жизни все сложится совершенно по-другому, я обязательно буду счастлива, и мой муж будет лучше всех, и он будет послушным, будет меня слушаться, и мы будем жить так, как я хочу. И вот произошло это чудо. Мы учились с моим будущим мужем в одном классе, и когда мы начали дружить, то есть эта дружба перетекла в более близкие взаимоотношения. Впоследствии он уехал в военное училище, я ждала его 4 года, ни с кем другим не встречалась, искренне его любила. И, наконец, настал тот счастливый момент, когда мы поженились и уехали из моего любимого родного города Москвы на службу, воинскую часть под Тверью. И там я поняла, во-первых, что очень скучаю по Москве и прикладывала все усилия для того, чтобы вернуться в Москву, но не прикладывала никаких усилий для того, чтобы строить правильные взаимоотношения в семье.
1: А муж слушался, как вы мечтали, или нет?
0: Ну, порой слушался, а порой делал все наоборот. И иногда происходили такие вещи, которые просто меня обескураживали, то есть я не чувствовала какой-то определенной заботы с его стороны, не чувствовала ответственности за семью. И на самом деле мне приходилось выполнять очень многие функции, которые, наверное, в семье должен выполнять мужчина.
1: Да, но сейчас вы оговорились, что я не знала, как строить семью. Вы как-то ответственность на себя сейчас берете. Понятно, что не знал муж, понятно, что не знали вы. В том возрасте.
0: Да. Мы оба не знали. Мы не были научены и наставлены этому, потому что в школах нас этому не учили, а родители, они сами не знали, как правильно, сами делали ошибки, а мы, видимо, вот проходили, строили свою семью по той модели, которую видели у своих родителей.
1: Какие годы это были?
0: Это были... Мы поженились в 78-м году.
1: Понятно. Не учили построению семьи в то время?
0: Не учили, к сожалению.
1: Учили предметом в школе?
0: Да.
1: А что касается семьи, по-моему, мы все знали о том, что нужно работать, зарабатывать, плохо пить, нужно родить детей и отправить их сначала в сад, потом в школу.
0: Да. Да, это была цель. И в конце концов вот это наше неумение, непонимание, незнание привело к тому, что стали возникать конфликты между нами. Мне надоело быть тем, который все время понуждает мужа что-то делать. Муж устал от моих нравоучений. И когда мы жили в военном городке, я еще хочу сказать такую вещь, что сначала у нас была очень хорошая семья. И нам, в принципе, видя наши взаимоотношения, многие завидовали, но никто не знал, что вообще стоит за этим. И в конечном итоге все это привело к тому, что мы стали все хуже и хуже относиться друг к другу, не ценили друг друга, не уважали друг друга, изменяли. И в конечном итоге, когда муж уже перевелся в Москву, осуществилась эта моя мечта, и я была беременна вторым ребенком, дочерью, возник вообще очень серьезный конфликт, и при рождении дочери наша семья распалась окончательно. И это принесло очень такое влияние на мое состояние, негативное. То есть это повлияло на мой разум, это повлияло на всю мою дальнейшую жизнь, потому что, оставшись одна с двумя детьми, правда, нам повезло. Произошло одно чудо в нашей жизни. Это был уже 91-й год, и мы чудом получили трехкомнатную квартиру. И вот, живя одна в трехкомнатной, пустой, холодной квартире с двумя детьми, я просто пришла в отчаяние, и я была наполнена страхом, потому что я не знала, я боялась, что я не смогу вырастить своих детей. Мне было страшно за детей.
1: Татьяна, очень часто в этой студии звучат такие слова, что семью разрушают наркотики, алкоголь и все такое. А если этого нет, то это вполне счастливая семья. Что вы можете об этом сказать? Только ли наркотики, только ли вредные привычки у мужа и жены могут разрушить семью?
0: Нет, вы знаете, у нас не было вредных привычек ни у мужа, ни у меня. Этого не было, но непонимание, как я уже говорила, неуважение, может быть, то, что мы не сохранили любовь, то, что мы не работали, не трудились на взаимоотношения, что мы не прилагали усилия к тому, чтобы сохранить нашу семью, и это привело к разводу.
1: Но мы можем еще также добавить, что мерки не было, под которую как-то нужно подгонять.
0: Да, я не знала, мне всегда казалось, что я правильно думаю, правильно себя веду, и что проблемы в нем. Я вообще не осознавала, что проблема может быть во мне. Мне казалось, что он во всем виноват. Ну, а он считал, что я слишком много хочу, что я слишком много требую, и он тоже не выдерживал. Ну, и в конечном итоге...
1: Ну, то есть
0: итоге...
1: деньги он приносит, и
0: да,
1: ладно.
0: Да.
1: Муж в доме
0: да,
1: есть, числится
0: да,
1: в паспорте
0: да,
1: в доме.
0: Да, да, да. На самом деле все это было, и если внешне смотреть, то все это было нормально. Но вот когда я осталась одна... У меня произошла переоценка ценностей, и мне нужна была помощь, потому что я чувствовала, что я качусь в бездну. Я могла поехать куда-то в своем родном городе, в те места, где я много раз была, и я могла потерять ориентацию, я могла забыть, как мне вернуться домой. Я начинала паниковать, начинала плакать, и был такой момент, мы, когда только приехали в Москву, жили у моей бабушки на 14 этаже, и к тому моменту уже родилась моя дочь. Я выходила на балкон вешать пеленки, и мой сын, он стоял сзади, держал меня за руку, потому что он боялся, что я могу броситься от своих переживаний с балкона.
1: Значит, это не просто неуверенность, рассеянность, это именно пострадала нервная система.
0: Да, это был стресс. Это был стресс, это была депрессия, это было отчаяние, это была безнадежность и страх.
1: Дети удержали на тот момент?
0: Дети удержали. Удержали дети. Только дети. Только ради детей я осталась жить. И был такой момент в моей жизни, когда я встала в комнате на колени, и я подумала... Вы знаете, я обращалась за помощью к своим друзьям. Я обращалась за помощью к гадалкам, к бабкам, к экстрасенсам. Кто-то мне говорил, что у меня ужасно муж, я хорошая женщина. Кто-то говорил, что я ужасная женщина, у меня хороший муж. Кто-то говорил, что все будет хорошо, кто-то говорил, что ничего не будет. И в конечном итоге я поняла, что мне может помочь только Бог, если он есть. Поэтому в один прекрасный момент я встала на колени и сказала: «Господь, я знаю, что я сама во многом виновата, но я прошу тебя, прости меня, и очень прошу тебя, помоги мне вырастить моих детей». На тот момент сыну было 12 лет, а дочери 1 год.
1: Татьяна, дети вообще проходят темой рефрена через всю вашу жизнь, и так, скажем, через нашу программу тоже пройдут именно дети. Мы не будем опережать события, но как вам помогли из этой депрессии выбраться ваши дети, и дальше как сомкнулась ваша жизнь и служение уже с чужими детьми? Но я хочу задать такой вопрос, прежде чем для всех нас прозвучит песня. Встала на колени помолиться неведомому Богу.
0: Неведомому Богу. Я сказала: «Бог, если ты есть». Я не знала, есть он или нет.
1: Татьяна, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна Буцева. Татьяна, мы еще раз напомним тем, кто включился, может быть, позже, что вы член церкви «Благая весть». Значит, вы стали на колени, и вы сказали: «Боже, если ты есть, исправь как-то все, что я успела наломать, да, и искривить».
1: Да, да, да. «И помоги мне вырастить моих детей». Что Бог, который, оказывается, есть, он и сделал. Мои дети выросли с того момента.
0: А вот, Татьяна, давайте все-таки не перескакивать. Дети давайте. Ваши выросли. Я знаю, да. Что ваша дочь даже собирается выходить замуж на днях. Но все равно для нас интересно, для всех, кто нас слушает, как этот Бог все-таки постепеннее немножко, как он стал ясным, живым, понятным. Ведь для многих людей Бог – это икона, звезда далекая или идея.
1: Когда я помолилась этой молитвой, в моей жизни стали происходить вещи, которые помогли мне узнать и понять, что Бог действительно есть. Я продолжала ходить к экстрасенсам, к бабкам, гадалкам, и одна экстрасенс сказала мне такую вещь, что мне надо пойти в православную церковь, подойти к иконе, где больше всего свечек, и попросить у этой иконы все, что я захочу. Что я и сделала. Я пошла в церковь, нашла икону, у которой больше всего свечек, и мне надо было еще свечек туда поставить. Но там было много народу, я никак не могла пробиться. И я говорила: ну, дайте мне, пожалуйста, подойти к этой иконе. Одна женщина говорит: ну, вы можете поставить свечку к другой. Я сказала: нет, мне надо именно к этой. А эта женщина мне сказала: вам просто надо верить. Я тогда подумала, ну, вот я же ее не спрашиваю, зачем вот она мне дает советы. Я поставила свечку, и передо мной и началась служба, передо мной стояла женщина с двумя детьми, детки как-то там капризничали, я предложила ей помощь, но она очень строго меня так отдернула, я очень удивилась. И была проповедь священника, он говорил о том, что была война на небе, что архангел Михаил возглавлял эту войну, в результате которой треть ангелов была низвергнута на землю, и с тех пор добро победило зло. И у меня тут же возник вопрос: раз добро победило зло, почему так все плохо в моей жизни, во-первых, а во-вторых, откуда этот священник все знает, и возможно ли женщине познать Бога и познать вот Библию, познать так же, ну, как знает этот священник.
0: Я этот вопрос, посредника, то есть, да,
1: я задала этот вопрос Богу в церкви, то есть это была моя молитва. И когда я приехала домой, ко мне пришла соседка. У соседки была аналогичная ситуация. Мы с ней обе считали, что на нас порча из глаз, что мы ни в чем не виноваты. Ну, хотя я уже осознавала, что моя вина есть. И вдруг она мне говорит: ты знаешь, встретила одного человека на Калининском проспекте. Он сказал, что порчу из глаз снимает в Московском христианском центре. Хочешь пойти? Завтра у них служение. Но у меня был маленький ребенок. Я подумала, если вот с кем-то будет оставить ребенка, то я, конечно, с удовольствием пойду, потому что порчу из глаз снять надо. И что вы думаете? Вечером приехала мама, и я с сыном с утра поехала в Московский христианский центр. Оказалось, что это огромная евангельская церковь. Я вошла в зал, люди поднимали руки, кричали «Аллилуйя!». Я подумала, какие-то странные люди делают какие-то странные вещи, и я ни за что этого ничего делать не буду. Пастор проповедовал, я не очень поверила в его проповедь, потому что он рассказывал, когда он начал быть проповедником, ему не в чем было проповедовать, и он помолился, ему подарили 4 костюма, но я подумала, не может такого быть. И в конце проповеди этот пастор сказал: пусть люди, у которых очень серьезные проблемы, поднимут руки. Я подняла 2 руки, потому что больше, чем у меня проблем, не было больше никого, как я считала. И думаю, интересно, что теперь будет. И он сказал, что люди, которые вокруг тех, кто подняли руки, возложите на них руки и помолитесь за них. И я слышала слова этих молитв, и мне это очень понравилось. И у меня возникла мысль: Господь, я хочу научиться молиться так же.
0: То есть внятно стилизовано на обычном русском языке, без иносказаний, да, прозвучали, да, слова, да, просьбы к Богу.
1: Да, да, Господь, помоги этой женщине,
0: Татьяна,
1: и реши ее проблемы.
0: Вопрос буквально совсем небольшой, да, и их продолжите. Да. Очень многие люди, они как-то ценят и внутри культивируют супердуховность. Они гоняются там за тенями, за какими-то голосами. Вот все, что вы до сих пор здесь рассказываете у нас в эфире, это идет по какой-то такой вот организованности. Так, не помогает это, надо идти к бабкам, надо все испробовать. Ясно, что это не то, надо обратиться к Богу. Скажите, в вашей жизни именно это вам помогало? Продуманность, организованность, умение принимать решения.
1: Вы знаете, я не знаю, это ли, но на самом деле, может быть, с самого начала, как я поняла, что вот у меня проблема, я думаю, что, ходя к бабкам, гадалкам и к экстрасенсам, я искала Бога.
0: Да, но так или иначе, вы старались ее решать. Вы не отпустили на самотек, не стали пить с наркоманией.
1: Нет, слава Богу.
0: Не отдали детей кому-нибудь.
1: Ни за что. Моя цель была вырастить детей, и чтобы мое здоровье было нормальным. Я искала покой душевный, я искала мир, я искала реальную помощь и поддержку. Я думаю, что Бог, он просто тогда меня вел вот этими вот путями. Ну, и я вернусь сейчас к тому, как я пришла к церковь. Я пришла, пастор предложил выйти к алтарю на молитву покаяния, но я не пошла, потому что к тому моменту я уже была покаянная, и я была уверена, что Бог уже живет в моем сердце. И с того момента началась, ну, на самом деле, моя реальная жизнь, хождение с Богом, познание Бога началось именно с посещения этой церкви. Я осталась в этой церкви, там проводились уроки для людей, которые недавно покаялись. Мне, кстати, в то время невозможно было купить Новый Завет и Библию. Я упустила один очень важный момент. Еще, ходя к экстрасенсам, один экстрасенс пытался очень сильно мне помочь. У него ничего не получалось. И он пригласил руководителя их кабинета помочь мне. И когда она пришла, посмотрела на меня, она сказала такие слова: «Этой женщине не поможет никто, кроме Иисуса Христа». Вот вам молитва покаяния. Она оторвала листочек бумаги из блокнота, написала эту молитву и сказала: «Идите, молитесь этой молитвой и читайте Новый Завет. И вы увидите, как изменятся люди вокруг вас, изменится мир вокруг вас, и изменитесь вы сами». Это было то, что мне нужно. Я буквально вцепилась в эту молитву, и я ее читала буквально на каждом шагу, заучивала, и когда приходило отчаяние и безнадежность, я молилась молитвой покаяния. Вот такой был мой путь к Богу. И, конечно, когда я попала в церковь, и пастор сказал, что вечером приезжайте на уроки изучения Библии, и мы вам подарим Новый Завет, я побежала туда бегом. Мне подарили Новый Завет, я начала его читать, и я просто поняла, что эта книга вся для меня, обо мне, ответ на мои вопросы, ответ на мои ситуации. Я очень быстро ее прочитала, и надо было пройти 12 занятий для того, чтобы получить Библию. Ну, из-за того, что я прочитала Новый Завет несколько раз очень быстро, я подошла к пастору и попросила, чтобы мне дали Библию, ну, как исключение, пораньше. Он сказал, что нет, нельзя, надо пройти все. И на тот момент как бы Библии там раздавала одна семья, которые жили рядом со мной, и так просто случилось случайно. Мой сын учился в одном классе с сыном этих людей. Я подошла к ним и сказала: «Я вас очень прошу, вы меня знаете, мой сын учится с вашим сыном, у вас две Библии, дайте мне одну почитать, пожалуйста».
0: Татьяна, ну это тот вопрос, который я вам задала. Все-таки вы находите, если нет открытой двери, вы ее или сами открываете, или в окно идете.
1: Да, я об этом раньше не задумывалась. Я думала, что вот это, ну, просто это обычно, я думала, что все так делают.
0: Татьяна, и что, и может женщина без посредника сама это все понять?
1: Может.
0: Может.
1: Может. Женщина может читать Библию, женщина может понимать Библию, женщина может рассуждать над Словом Божьим. И дело в том, что 91-й год, это была одна из первых пятидесятнических евангельских церквей у нас, русских было очень, ну, не было, мы все были новообращенные на одном уровне. Пастор у нас был американец, и был языковой барьер, чтобы с ним общаться по каким-то личным вопросам. И много приходилось изучать Библию, искать ответы из нее. И, по правде говоря, мне это очень нравилось. Очень
0: Рик
1: нравилось.
0: Рик Рейнер тогда через переводчика еще
1: Нет,
0: говорил?
1: Нет, это был не Рик Рейнер. Это же был 91-й год. Это был пастор Джон Ван де Рит, замечательный пастор, которому очень многие москвичи благодарны за то, что он привез нам Евангелие.
0: Значит, оставался простор для воображения и деятельности, и можно было самому поискать.
1: Можно было. Причем не было тогда вообще никакой христианской литературы, не было никаких видео-аудиозаписей, была Библия, и слава Богу, что она у нас была. И мы собирались группами, общались, молились друг за друга, поддерживали друг друга. И я должна сказать, что Бог исцелил меня Мой разум исцелился, я обрела душевный мир, душевный покой, и какие-то изменения стали происходить у нас дома, стала приходить материальная помощь, финансовая помощь, причем мне не надо было просить, просто это какие-то знакомые люди, друзья, соседи помогали, и в то же время я с удовольствием из того скудного, что я имела, также с удовольствием благословляла и помогала другим людям». Вот. Ну, и Бог ответил на молитву, как Наталья уже говорила, дети мои выросли, моему сыну сейчас уже 33 года, он закончил институт, он женат, моему внуку, замечательному Денису, 7 лет, и он в этом году идет в школу, моей дочке Ксюше, ей 22 года. И 16 числа у нас будет свадьба.
0: Татьяна, я вас поздравляю. Я вас уже поздравила до эфира. Еще раз поздравлю после
1: Спасибо.
0: Эфира. И еще раз по телефону после
1: Спасибо,
0: свадьбы.
1: Спасибо, Наталья.
0: А сейчас для всех нас прозвучит еще одна песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Татьяна из церкви «Благая Весть». Татьяна, дети. Вот мы с этого начали. Трагедия в жизни началась. Вы остались с детьми. И я знаю, что ваше служение главное – это детское служение. Что вы думаете, беду легче предотвратить или ее лечить легче?
1: Конечно, я думаю, что беду, так же, как любую болезнь, легче предотвратить, чем потом лечить и пожинать последствия, исправлять ошибки.
0: Мой вопрос относится к тому, что многие из верующих часто работают с людьми зависимыми, а некоторые верующие делают, так скажем, профилактику. Они работают с небольшими детьми.
1: Да, в настоящее время мы работаем с девочками из детских домов. Поскольку в церкви я вообще несу служение в женском служении, мы служим женщинам, моим желанием уже давно было желание служить девочкам-подросткам именно для того, чтобы подготовить их к будущей жизни, чтобы они были успешными в жизни. У меня была мама, которая меня любила, обо мне заботилась, но она не научила меня каким-то важным семейным принципом построения жизни. И я хотела вот начать это служение так, чтобы повлиять, принести позитивное влияние в жизнь девочек-сирот-подростков. И получилось так, что однажды в лагере для детдомовских детей мы встретились еще с двумя сестрами, у которых были аналогичные желания. Мы молились, и мы начали служение для девочек-подростков в детских домах, который называется «Между нами девочками». Это у нас клуб такой, и мы так и называем «Встречи клуба». Когда я пишу девочкам смски, что встреча следующего клуба состоится такого-то числа, и на самом деле это проходит как встреча клуба. Там нет проповедей, там нет какого-то учения, там нет каких-то таких назиданий и наставлений. Там есть просто рассуждение, разговор на интересные темы. На такие темы, например, как правильно ухаживать за собой, как правильно ухаживать за своим лицом, как правильно наносить макияж, как правильно ухаживать за волосами, руками и ногами. И в то же время мы говорили с девочками о том, каким образом сравнение с другими людьми влияет на их жизнь, насколько каждому из нас важно слышать комплименты. И мы концентрируем внимание девочек на том, у вас очень хорошо называется программа «Выбор». Это прям вот по моему сердцу, потому что мы всегда говорим девочкам о том, что они всегда стоят перед выбором. Дело в том, что, к сожалению, сейчас средства массовой информации, общество, оно навязывает какие-то свои неправильные стереотипы. Вроде бы ведется борьба с пьянством, но в то же время во всех фильмах пьют, даже в программах пьют. Нормально сейчас относятся к гомосексуализму, даже есть защитники. Поощряется гражданский брак. Во всех фильмах люди просто живут гражданским браком. А на самом деле гражданский брак, он имеет другое значение. Раньше был церковный брак и гражданский брак. А гражданский брак – это взаимоотношения между мужем и женой, зарегистрированные в ЗАГСе. А когда мужчина и женщина сожительствуют, то это называется просто обыкновенный блуд. И люди должны это знать, и мы говорим об этом девочкам. Мы говорим им о важности того, что необходимо сохранить себя в чистоте до брака для своего будущего мужа. Мы рассматриваем с ними такие аспекты, что такое гражданский брак, что он может принести хорошего или плохого в жизнь женщины или в жизнь мужчины. Мы говорим о ценностях семьи, о том, как правильно строить взаимоотношения в семье. Мы говорим о том, как правильно встречаться, как правильно вести себя на свиданиях. Мы говорим о достоинстве, о женском достоинстве, что эти девочки, они достойны самого лучшего, они должны уважать самих себя. У них должна быть высокая самооценка, потому что, к сожалению, у девочек-сирот у них занижена самооценка.
0: Ее выправляют любыми средствами.
1: Да. Поэтому они начинают рано курить, поэтому они начинают, и не только девочки, но и мальчики в детских домах, они начинают вести ранние половые связи. И недавно, общаясь с девочками на эту тему, они мне сказали, что если в детском доме девочки 12 12 лет, и она еще девственница, то это вообще позор. И ее сверстники, они начинают на нее давить, и все делают для того, чтобы она лишилась этой девственности.
0: Татьяна, вот внимательно слушая перечень вот этих ценностей, которые вы приносите подросткам, девочкам, я думаю, что все-таки без доктрины здесь не обойтись, потому что,
1: да, конечно,
0: понимая, что вы не на религиозном уровне это делаете, все равно мерка какая-то должна. То есть вы же как-то им объясняете на основе Священного Писания?
1: Да, конечно, потому что Священное Писание, оно говорит четко и ясно, что прелюбодеи и блудники Царство Божьего не наследуют. И тот, кто живет в блуде, он согрешает против собственного тела.
0: Татьяна, ну тут же нужно объяснить, зачем нужно это царство и зачем его нужно наследовать. Девочка должна понять ценность этого царства, которое вы предлагаете,
1: да,
0: ей наследовать.
1: Да, конечно. Дело в том, что, опять же, в мире считается, что свобода – это делать то, что хочешь делать. Опять же, пей, кури, гуляй и делай то, что хочешь. А на самом деле в этом нет свободы, в этом есть рабство, потому что мы знаем, что курящийся человек, он служит своей сигарете, он без нее не может. А поистине свободный человек, царство Божие, оно приносит свободу, оно приносит чистоту, оно приносит святость, оно приносит мир, оно приносит удовлетворение, оно приносит радость, и оно приносит успешную жизнь.
0: И в конечном счете свободу от греха.
1: Свободу от греха, да, да, да, да. Это, конечно, самое главное. А грех, он приносит проклятие, грех, он приносит разрушение, он приносит болезни, он приносит отчаяние и депрессии, потому что ни для кого не секрет, что очень часто бывает, да, как правило, так бывает, что один партнер сменяется другим партнером, остаются болезни, остается разбитое сердце, остается какое-то неверие. И я больше всего на свете хочу, чтобы эти девочки, которым мы служим, чтобы они не повторили судьбу своих мам, которые наделали такие ошибки, в результате которых их дочки, такие замечательные, красивые принцессы, оказались в детских домах, которые не знают любви и заботы своих мам. Я хочу, чтобы у этих девочек были счастливые дети, чтобы у них были хорошие мужья, чтобы они состоялись как женщины, как матери, как Божьи служители, чтобы они были успешны, чтобы они были уверены в этой жизни.
0: Татьяна, и сейчас вместе с вами мы хотим, чтобы те девушки, молодые женщины, которые нас слушают, может быть, из мест лишения свободы и женских колоний, у них тоже, я думаю, остался шанс и завести семью. Но часто это люди, которые разбиты, которые потеряли всякую надежду и считают, что у них уже нет будущего, а им только по 20, может быть.
1: Дорогие, я хочу вам сказать, что у вас есть будущее. Если Бог помог мне, то Он поможет и вам во имя Иисуса. Будьте счастливы, будьте успешны и делайте правильный выбор в этой жизни. Слово Божие говорит: «Изберите жизнь, чтобы вам быть успешными и чтобы вам долго жить на этой земле». У вас есть шанс обрести хороших мужей, у вас есть шанс обрести, родить здоровых, хороших, крепких детей, которые будут вас радовать. И Бог может осуществить самую вашу, может быть, невероятную мечту, так же, как Он осуществил мою мечту. И когда бы я могла думать, что у меня будут такие взаимоотношения с Богом, то, что я смогу служить этим девочкам, смогу служить женщинам и, ну, смогу просто быть счастливой.
0: Точка не поставлена ни в одной жизни, пока жизнь эта длится.
1: Да, да, Наталья, я согласна с вами.
0: Татьяна, спасибо. В первую очередь спасибо за время, которое вы уделили нам. А я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова. И наша гостья сегодня Татьяна Буцева из Московской церкви «Благая весть». Татьяна, еще раз спасибо и до свидания.
1: До свидания, Наталья. Спасибо вам.
0: Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: Здравствуйте! Это программа «Вечная истина». Мы славим Господа за чудесную возможность размышлять в эфире над Словом Божьим. Вас приветствует пастор Геннадий Строков.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучать книгу «Послание апостола Павла к римлянам», 8 глава. Я прочту первые 17 стихов этой главы. Павел пишет: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Прежде всего, позвольте я напомню значение слова «оправданный». Это понятие употребляется в Писании более 150 раз. Также встречаются слова «в Его глазах». Вы можете подумать, что оправдание, если оно только в Его глазах, это не так важно. Но подумайте, что на самом деле важнее, о чем думают люди или о чем думает Бог? В мире мнение людей представляется более важным, чем мнение Бога. Но когда вы попадаете в другое измерение и подойдете к судье, я уверен, там мы все поймем, что мнение Бога окажется намного важнее. Как-то я слышал, один профессор по юриспруденции говорил студентам: «Когда вы отстаиваете дело перед судьей, без присяжных и без полной аудитории, проследите, чтобы вы обращались к судье, а не к аудитории. Иногда неуверенный молодой адвокат хочет понравиться публике. Ему нравится смешить ее. Ему нравится, когда они хорошо относятся к его клиенту. Но если этот адвокат апеллирует к публике, а судья так и не убежден, что клиент адвоката невиновен, то его клиент попадет за решетку, и не имеет значения, что при этом подумают люди. С другой стороны, люди могут подумать, что его клиент подлец, но если судья считает его невиновным, то он будет свободным». Таким образом, профессор по юриспруденции говорил: «Обращайтесь к судье, а не к аудитории». В Писании столь много раз говорится об этом. Иисус спрашивает в Евангелии Иоанна 5 глава: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете? В действительности вы не верите, если играете на публику». Итак, благая весть – это третье доказательство спасения. Греховное пятно очищается в глазах Бога, но независимо от этого, грех присутствует в вашей жизни. Вот что имеется в виду, когда говорится покройте его кровью. Просто покройте его кровью, и вы и Бог забудете грех. Но не забывайте, Бог помнит, что вы грешник, и Он желает, чтобы вы тоже об этом помнили. Но когда вы исповедуете свой грех, Бог забывает его, и Он желает, чтобы вы забыли его. И это также составляющая верования в Евангелие Иисуса Христа. Итак, то, чем Генри Друмонд поделился в тех двух посланиях, напоминает то же самое, к чему подводит Павел в 8 главе книги «Послания к римлянам», потому что он говорит нам: «Это Евангелие, и я хочу поговорить с вами о евангельском образе жизни, так как то, что в нем, это ради Бога. Когда справедливые требования закона исполняются в нас, которые оправданы, тогда Бог прославляется, и вот почему Он оправдал нас, вот почему Он спас нас. Нам следует много думать о Божьей цели в нашем спасении, не просто о нашей цели. Очень часто мы подходим ко всему слишком себелюбиво. Мы спрашиваем: а какая мне от этого выгода? И именно таким образом мы оцениваем Евангелие. Но на самом деле вы никогда не поймете Евангелие, пока не спросите: а какая польза от этого Богу? Существует мнение, что когда вы изучаете Писание, и мы отмечали это в нашем руководстве по изучению, вам следует спрашивать себя: о чем оно говорит, что оно означает и что оно означает для меня лично. Вам также следует спрашивать себя, какое значение оно имеет для Бога. Помните, Павел говорил в книге «Послания к Ефесянам», 2 глава, стихи 8 и 9: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Многие люди выучили эти два стиха, но им также следует выучить 10 стих, потому что в этом стихе говорится: «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы спасены, и это не основано на делах, это дар Божий. Наше спасение – это дар Божий. Мы спасены не по делам, но мы спасены для добрых дел. А каковы же эти дела? Именно тогда, когда справедливые требования закона исполняются в нас, и мы показываем людям в этом мире через благодать Божью, о чем помышлял Бог, когда Он творил людей, тогда все это начинает происходить ради Бога. Мы живем ради Бога, и это прославляет Бога. Конечно, Иисус имел в виду подобные вещи, когда говорил: «Вы как незажженная свеча, но я зажег вас. И всякий раз, когда я зажигаю свечу, у меня есть подсвечник, на который я ее ставлю». Господь Иисус, обращаясь к людям, как бы говорит им: «Я ставлю вас на каком-то особенном месте, на подсвечник». А затем Он говорит свое великое увещевание: «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Итак, не по делам мы обретаем спасение, это по благодати. Павел говорил: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И в послании Павла к римлянам на этом сделан особый акцент. «Но добрые дела являются целью нашего спасения». Таким образом, Павел подводит нас к этому смыслу в данной главе и показывает нам, как влиться в евангельский образ жизни. Павел помогает постигнуть это дело – закон Духа и закон помышления. Итак, в чем же состоит закон Духа? Что имеется в виду под законом Духа? Вы могли бы найти на это ответ. Начиная с 5 стиха, следуйте далее до 16 стиха и посмотрите, можете ли вы заметить некоторое описание того, что означает «исполнить закон Духа». Очевидно, Павел говорит: это означает жить по духу. Об этом он говорит в 5 стихе. Это означает направить свои помышления на дела духа. Это в 5 стихе. Обладать духовным складом ума. Это в 6 стихе. А затем с 9 стиха по 11 Павел много раз ставит условия через слово «если». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Обратите внимание, как много раз он употребляет слово «если». Нам следует пребывать в Духе, а Духу в нас, обращается к нам Павел. Кто-то однажды говорил, что это подобно состоянию рыбы в воде и воды в рыбе. Мы в атмосфере или в воздухе, а воздух в нас. Если бы воздуха в нас не было, или мы не могли бы быть там, где есть воздух, у нас была бы огромная проблема. Мы бы задохнулись. Таким образом, как мы можем быть в воздухе, а воздух может быть в нас, Павел говорит: «Вам надо быть в духе, а духу надо быть в вас». Затем Павел говорит то же самое о Христе: «Христос пребывает в вас». И тогда Павел упоминает слово «если». Мне нравится, как это выражено в 11 стихе. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Итак, если вы уловите все эти вещи здесь в 8 главе, вы поймете, что Павел имеет в виду под законом духа и законом помышления. Вы поймете, что он имеет в виду под евангельским образом жизни и как это сделать возможным. Теперь посмотрите просто на данный список, который Павел приводит нам здесь. Он говорит: «Праведность нашей жизни делает возможным, чтобы Дух производил в нас жизнь». А затем он говорит: «Мы должники, или мы несем ответственность, но не перед плотью, чтобы жить по плоти, потому что если будем жить по плоти, то умрем. Мы должники перед Духом. Мы в ответе отложить дела плоти, чтобы мы могли жить». Затем он говорит о нашем водительстве Духом. Он говорит, что Дух производит свидетельство в нашем духе, чтобы нам называться детьми Божьими, потому что мы приняли усыновление, как сыны Бога. Теперь продолжите ваш разбор далее и отметьте эти вещи, а затем подумайте, сможете ли вы сложить все вместе, что Павел пытается сказать нам о третьем и четвертом законах. Что он имеет в виду, когда говорит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе может освободить нас от закона греха и смерти? Итак, он объясняет нам в этих стихах то же самое, что мы уже просмотрели, и особенно с 4 по 11 стихи, и затем все до конца по 16 стих. В самом конце этой части послания Павел говорит: «Будучи усыновленными, как дети Божьи, если в действительности страдаем с Ним, то также будем прославляться вместе с Ним». Затем Павел переходит к важному понятию. «Я полагаю, — говорит Павел, — что настоящие временные страдания недостойны сравниться с той славою, которая будет явлена в нас». Богословы скажут, что Павел с 5 по 8 главу рассматривает тему оправдания. Он говорит нам об освящении, будучи отделенными, чтобы жить так, как Бог желает, чтобы мы жили. Но Павел также говорит о прославлении. Знаете ли вы, что имеется в виду под понятием прославления? Имеется в виду конечный результат. И Павел приводит здесь некоторые стихи, в которых отмечается: «Вы оправданы, вы освящены, но вы не будете прославлены, пока Он не возьмет вас домой». Одна из причин этому, говорит Павел, заключается в существующих у вас проблем с телом. Тело своего рода центр всякого греха. То, что он называет плотью, во многом соприкасается с телом. Но то, о чем Павел говорит здесь в конце, Бог не только желает оправдать нас и осветить, но Он желает прославить нас. Ранее мы говорили, что Павел концентрируется на истине – пребывать во Христе. И это очень важно – пребывать во Христе. Обратите внимание еще на истину, который выделяет апостол Павел в этих главах. Это оправдание, которым вы обладаете по вере в Иисуса Христа. И это несомненно, потому что оно не зависит от вас, оно зависит от Него. Вот что Павел имел в виду, когда говорил: «Мы радуемся в надежде Божьей славы». Он не имел в виду просто образ жизни, который прославит Бога в этом измерении, называемом временем. Но Павел желает сказать: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божьей». Обратите внимание, как часто в Писании ассоциируются страдание и слава, страдание и прославление. Бог желает оправдать нас, Он желает осветить нас, но не просто для нас, а для Себя. И также Бог желает прославить нас. И великое послание во второй половине 8 главы книги к римлянам будет таким: Он собирается исполнить это. И это обязательно произойдет, и не потому, что это зависит от вас. Это обещание Бога, это зависит от Него. Сейчас Бог нуждается в вашем сотрудничестве, и у вас есть воля, но помните, это зависит от Него.
2: Вы слушали программу «Вечная истина». Всегда следуйте за Богом, и Он проведет вас через трудные перекрестки жизни. До новых встреч!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и наш гость из Минской церкви Воскресения Жан Федоренко. Тема его беседы – грех бездействия. В послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих, мы находим слова апостола Павла. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Наше призвание – отношения с Христом. Не секрет, что круг знакомых оказывает влияние. Каков же итог наших отношений с нашим Господом? Наверняка не равнодушие, не пассивность, не бездействие. Меняется все коренным образом. У Бога нет плохих качеств. Все, что приходит от Него, лучшее. И этот свет не может не оказывать влияние на нас, людей. Не потому ли псалмопевец восклицает: «Пошли свет Твой и истину Твою, да ведут они меня». Благодаря Богу у нас в руках появилось Писание. Сегодня мы хотим, чтобы оно стало путеводной картой, вело и исправляло нас. Будем внимательны, и пусть разговор о бездействии побудит нас с вами быть активными христианами.

Бог спасает грешника, чтобы сделать из него нового человека. И этот новый человек не просто призван совершать добрые дела. Теперь он способен их совершать. Как новое творение, мы имеем все ресурсы для роста и созидания, ибо мы его творение, говорит апостол Павел, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И все же, родившись духовно для добрых дел, мы не всегда полно осознаем свою ответственность. В нашем новом предназначении мы можем оказаться инертны или даже ленивы. Мы можем попасть в ловушку, на первый взгляд, незаметного греха, который беспокоит не всякую совесть. Это грех бездействия. Вы спросите, разве такой грех существует? Конечно, и об этом ясно учит Библия. Апостол Иаков в своем послании после увещевания церкви проявлять любовь на деле пишет: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Как мы видим, речь не идет о злых делах, таких как прелюбодеяние, воровство, обман или сквернословие. Иаков пишет о грехе бездействия или отсутствия доброго дела. Если мы понимаем, что должны помочь человеку и не помогаем ему, то становимся преступниками в Божьих глазах. Мы виновны. Звучит достаточно строго, не правда ли? Да, это так. Но даже наш земной закон придерживается такого же принципа. Уголовный кодекс нашей страны дает следующее определение преступлению. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние, действие или бездействие. Обратите внимание, что бездействие также квалифицируется законом как преступление. И далее Уголовный кодекс приводит ряд статей, где в различных формах выражается это преступное бездействие. Это и халатное отношение к службе, бездействие должностного лица и даже деяние, совершенное по неосторожности, что значит легкомысленно или по небрежности. Таким образом, грех бездействия не есть что-то необычное или незнакомое нашему обществу. И равно как и Уголовный кодекс назначает наказание за преступное бездействие, так и Бог строго взыщет за попустительство или халатность. Даже наша недогадливость и неосведомленность не оправдывает нас в пассивности. Иисус говорил об этом так: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Как мы видим, наше непонимание является смягчающим обстоятельством, но в то же время оно не освобождает нас от Божьего взыскания. Принцип греха действия и бездействия легко понять на примере Христа. Иисус не только не совершил ни одного мерзкого поступка, но везде, где только мог оказать помощь, он ее оказывал. Он не просто не воровал, но вместе с тем щедро удовлетворял нужды людей. Он не просто не отвечал на оскорбления, но молился за врагов. Таким образом, праведность нашего Господа уходила в большой плюс. Мы же, в свою очередь, часто ограничиваемся лишь борьбой с греховными поступками. Мы никак не можем подобраться к нулевой отметке. Мы словно застреваем между минусом и нулем. Вот как Иисус практиковал это в жизни. Евангелист Марк очень хорошо подмечает логику рассуждений Спасителя. «И пришел Иисус опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшую иссохшую руку: «Стань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Насколько остро Иисус ставит вопрос в отношении помощи больному человеку?
Если есть возможность освободить его от болезни, следовательно, это необходимо сделать сейчас, незамедлительно. Иисус говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Другими словами, если я сегодня не освобожу этого человека, я совершу зло. Иного варианта нет. Не отложить исцеление на завтра, не предъявить больному условия, но спасти сегодня и сейчас. Несомненно, Иисус имел силу и власть над болезнью и поэтому мог поступать таким образом. Для нас же это означает, что там, где Бог наделил нас необходимыми ресурсами и силой, мы также призваны незамедлительно действовать. По сути, христианство – это разумное вложение и использование ресурсов. Это вложение должно давать прибыль, а не только покрывать убытки. Мало просто не совершать зла. Необходимо активно практиковать добро. Апостол Павел прекрасно понимал этот принцип и преподавал его в церкви. Он пишет, что нам необходимо не только отложить прежний образ жизни ветхого человека, который истлевает в обольстительных похотях, но нужно обновиться духом ума и облечься в нового человека. То есть мы отлагаем грехи не просто ради их отложения, но чтобы заменить их делами праведности. Снимаем старую и грязную одежду не для того, чтобы остаться голыми, но чтобы одеть новую и чистую. Далее, с 25 по 29 стихи Павел подробно описывает, что это за новое должно прийти на смену старому. Он говорит, «Отвергнув ложь, говорите истину. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Таким образом, если я перестал красть, но не помогаю нуждающемуся, я согрешаю. Если я перестал сквернословить, но не источаю слов благодати для унывающего брата, я согрешаю грехом бездействия. Молодому пастору Тимофею Павел пишет о том, каким должен быть характер служителя. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Мало не довести разговор до ссоры, закрыть рот и замолчать, окопавшись в своем блиндаже. Павел говорит, что необходимо перейти в наступление, а это значит, необходимо проявить приветливость, доброе расположение в общении, приложить усилия в изучении Божьего Слова, чтобы помочь неверующим обрести веру. И, конечно, все это делать в духе смирения, глубоко уважая каждого из своих духовных оппонентов. Если подытожить учение апостола, то оно прозвучит в коротком призыве, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Друзья, обратите внимание на словосочетание «должны быть». Если должны, а их нет, следовательно, мы не выполняем своего предназначения и оказываемся непослушны. И соединив слова Павла с предостережением Иакова, мы придем к следующему выводу. Кто понимает, что должен иметь те же чувства, которые испытывал Христос, и не стремится приобрести их, тому грех. Одним словом, мы призваны научиться думать, оценивать, чувствовать и поступать так, как наш Господь. Если мы не ставим такой цели, мы оказываемся на поле греха бездействия. Конечно, если мы единожды или дважды не исполнили свой долг, то это еще не повод бить тревогу. Но длительное пребывание на территории этого греха должно вызывать у нас беспокойство. Если на протяжении недели, месяца, года мы с легкостью пренебрегаем своими обязанностями мужей, жен, отцов, матерей, то тогда грех бездействия становится нашим страшным обличителем. Что же он выявляет?
На примере отношений к своим собратьям по вере Иаков пишет, что наше бездействие может свидетельствовать о мертвой вере. Это довольно серьезное обличение Иакова. Давайте прочтем его. Он говорит: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Думаю, вы заметили, что Иаков связывает проявление живой веры с активной помощью своим братьям и сестрам. Это особое теплое внимание и помощь, противоположны безразличию и бездеятельной холодности. Живое сердце не способно сидеть сложа руки. Вот почему длительное пребывание в грехе бездействия может указывать на мертвую веру. В то же время не стоит делать преждевременных выводов. Не всегда наше бездействие связано с ленью, жадностью или нежеланием подчиняться Божьей заповеди. Часто бывает так, что верующие бездействуют в силу отсутствия духовного опыта и понимания. Многие из нас еще не способны глубоко замечать потребности своих близких. Мы только учимся этому. Но когда Бог открывает нам нужды других людей, мы становимся ответственными за свой выбор. Включаются часы нашего бездействия, и нам необходимо принять должные меры. Помните, вначале мы вспомнили о нашем предназначении. Мы созданы Богом на добрые дела. Мы — новое творение, способное жить по-новому. Может ли это новое творение оказаться бессильным, бездейственным? Если да, то надолго ли? Давайте спросим самих себя. Как часто я позволяю себе понежиться в этом благородном грехе? Ведь посидеть, сложа руки, не выглядит преступным. Для окружающих почти незаметно. Бездействие особо не терзает наш дух и разрушительных последствий будто бы не приносит. И все же в Божьих глазах этот грех остается все тем же мерзким грехом. Он ничего не производит, ничего не созидает, никого не любит. Именно поэтому Иаков и оставил нам свое духовно емкое наставление: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Конечно, сейчас мы не назвали поименно все возможные грехи бездействия. Да это невозможно сделать, ведь мы ответственны за многие сферы нашей жизни и отношений. У нас есть долг перед Богом, церковью, женами, детьми, родственниками, нанимателем, обществом. В каждой из этих областей мы в различной степени призваны трудиться и созидать. Мы призваны делать добро всем в контексте тех обстоятельств и возможностей, которые дает нам наш Небесный Отец. И только внимательное отношение к окружающим может помочь нам ясно увидеть, какое доброе дело Бог ожидает от нас. В любом случае, мы призваны откликаться и действовать. Согласитесь, друзья, что грех бездействия — это наш постоянный спутник, и всякий из нас обличается в этом грехе. От таких обличений мы часто впадаем в отчаяние. Быть все время на высоте кажется невероятным идеалом праведности. Как же выжить христианину в этом постоянном давлении? Есть только одно средство — крест Христа. Мы должны помнить, что на кресте Иисус не только заплатил за наш грех, но и исполнил закон. Вмененная нам праведность включает в себя и полное исполнение требований закона. Во Христе перед Богом мы ни разу не согрешили грехом бездействия. Еще раз повторю эту важную истину. Через веру во Христа Бог видит нас, как ни разу не согрешивших грехом бездействия. Мы абсолютно чисты перед Богом-судьей. Благодаря этому факту теперь перед Богом Отцом мы можем учиться преодолевать нашу лень. И хотя безразличие и инертность
неприятны нашему Отцу. Он не отворачивается от нас, как только мы согрешили. Напротив, Бог активно включается в наше воспитание. Он обличает, помогает и даже, возможно, наказывает. Мы знаем, что беспечные и ленивые дети никогда не радовали ни одного из родителей. Не будем же и мы огорчать нашего Небесного Отца. И в конце еще одно очень важное замечание. Друзья, каждый из нас на своем уровне понимает призыв к доброму делу. Каждому из нас в свое время Бог открывает необходимую меру знания. Нам не нужно слепо подражать сильным христианам, которые оказались далеко впереди нас. И, конечно, не стоит упрекать слабых христиан за очевидные, на наш взгляд, грехи бездействия. Не будем сравнивать себя друг с другом. Этот призыв Иакова обращен лично к нашему сердцу. Поэтому давайте исследовать самих себя в свете Библии и, приходя к пониманию доброго, будем совершать это доброе дело. Будем же ревностно и с любовью служить друг другу, чтобы во всем уподобиться нашему Спасителю. Да благословит вас Бог!

«Вера без дел – одинокая и мертвая», – учил Иаков. «Вот почему мы созданы на добрые дела, и мы – особенный народ, ревностный к добрым делам», – писал Павел. Именно действия наилучшим образом описывают смысл слова «христианин». Добрые дела – это как ценник на одежде, прекрасный плод на дереве, доказательство присутствия Бога в жизни. Действительно, разве может христианин сидеть сложа руки, когда мир гибнет? Разве мы можем бездействовать? Не совершая доброго, мы совершаем зло в глазах Бога. Но совершая доброе, мы все больше становимся похожими на Христа. Эти слова совсем не повод к осуждению других, а не хороший повод задуматься о собственных действиях или бездействии. Давайте внесем в жизнь библейские корректировки. И пусть нашими добрыми делами сегодня и всегда руководят вера, преданное Богу сердце, Писание и, конечно же, любовь к Спасителю.

Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Жан Федоренко. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – Сергей Лукьянов, пресвитер Минской Церкви Нового Завета. Тема, которую он хочет предложить вам – «Великая заповедь и великая молитва». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. По возвращению в деревню Рингу был вне себя от радости.
2: Тигр мертв! Тигр мертв! Мы убили его!
1: Бату гордился старшим братом.
2: Ты просто молодец! А страшно было охотиться на тигра?
3: Еще как! Но я молился, и тогда мне становилось спокойнее. Это, наверное, Сахиб Граб, тот белый иностранец, который рассказал мне про Иисуса.
2: Побежим ему навстречу!
1: Братья побежали. Завернув за угол, они увидели, что джип миссионера завяз в слякоти. Рингу пришлось запрячь быков, и они вытащили джип.
4: Ну вот, теперь все в порядке. Рингу, спасибо большое за помощь. Сегодня мне придется попрощаться с тобой. Мы, наверное, долго не увидимся. Помни, что Господь Иисус всегда с тобой. Оставайся верным Ему и всегда старайся поступать угодно Ему. Грех не доставит тебе радости. У тебя осталось письмо от Бога, которое я тебе дал?
3: Да, я храню его здесь, в шапке.
4: Главное — хранить Слово Божие в своем сердце. Ты можешь положиться на Его Слово. Ах, да, кстати говоря, у меня пропал органчик.
1: Рингу покраснел. Ведь он украл инструмент и спрятал его в старом сарае.
4: У меня нет времени сейчас его искать. Будь добр, помоги мне найти его. Если найдешь, принеси, пожалуйста, к миссис Мэри, которая живет в городе. Она передаст его мне, потому что всегда знает, где я проповедую.
1: Рингу медленно скрестил руки и потянул себя замочки ушей. Этим жестом индейцы дают обещание. Настоящее обещание на языке карку. Он шел домой в подавленном состоянии.
3: Почему я не признался в том, что его украл? Я трус. Господь Иисус, ты все еще слышишь меня? Я украл вещь. Я каюсь. Прости мне мой грех и помоги мне поступить правильно.
1: А как правильно поступить в таком случае? Рингу хорошо понимал, что должен возвратить украденную вещь ее владельцу. Но сделать это нелегко. Что о нем подумают люди? Тихий голос в его сердце говорил: «Возврати органчик Сахибу, и все снова исправится». А вы тоже слышите этот тихий голос, ребята? Знаете, как исправить положение, если вы что-то украли? Ответ на этот вопрос будет в следующей передаче. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Возможно, прямо сейчас, остановившись среди бесконечной жизненной суеты и гонки, ты ощущаешь внутреннюю пустоту. Вроде бы все нормально и все есть в твоей жизни, однако чего-то не хватает. Есть друзья, возможно, даже есть любовь и деньги, но когда ты остаешься один на один с самим собой, ты понимаешь, внутри тебя какой-то вакуум, тебя постоянно что-то гложет, и ничто тебя не способно до конца удовлетворить. Некоторые люди пытаются решить этот вопрос, поставив себе новые цели, ища новые знакомства, пытаясь достичь чего-то заново. Но на самом деле ничего не получается. Как бы жестоко это ни звучало, ни один человек еще не убежал от этой внутренней пустоты. Все дело в том, что однажды, создавая человека, Бог сотворил его для отношений с самим собой. Человек был создан в атмосфере любви, в атмосфере гармонии, и он имел полное счастье. Тогда этой пустоты не было. Но она возникла тогда, когда человек отказался от своего Творца, совершив грех. Между Богом и человеком возникла пропасть, которую ничто не способно заполнить. Возможно, как раз тот факт, что, пробуя разные вещи, мы так и не удовлетворяем свою душу и должен подтолкнуть нас к мысли, что только Бог может заполнить нашу внутреннюю пустоту. Потеряв отношения с Богом, человек стал подобен цветку, отрезанному от своего корня. Он красивый, возможно, он даже находится в прекрасной вазе, возможно, он даже стоит в воде, но все равно он не получает той силы и той энергии, нужной ему для полноценной жизни. Рано или поздно он увянет, и это только вопрос времени. Поэтому сегодня каждый человек стоит перед решением продолжать поиски удовлетворения или обратиться к Богу, который способен заполнить нашу внутреннюю пустоту. Твое счастье не будет зависеть от того, сколько денег у тебя в кошельке, от того, любят тебя или не так уж и любят люди, которые тебя окружают, потому что настоящим источником твоего счастья станут отношения с Богом, любовь, мир и радость, которые поселятся в твоем сердце.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: Этот вопрос меня беспокоит уже много лет. Наша церковь учит, что небо и земля сотворены Богом около 6000 лет тому назад. А ведь наука теперь имеет неоспоримое доказательство, что земля существует миллионы лет. Кто же прав?
3: Библия нигде не говорит, что небо и земля сотворены Богом 6000 лет тому назад. О сотворении Богом неба и земли говорится в первом стихе первой главы Библии. Говорится так: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Значит, Бог сокрыл от всего человечества расшифровку этого слова «вначале». Понятие, что Бог сотворил небо и землю 6000 лет назад, пришло из средних веков, когда люди очень-очень мало знали о Библии, а пользовались только тем, чему их учили церковники. А церковники сами не знали, да многие и теперь не знают, чему учит Библия. Их учили по катехизисам, а не по Библии. Библия не говорит нам только, сколько прошло времени от сотворения неба и земли до сотворения человека. Нам только известно одно, что мир уже был создан во всем его многообразии, когда Бог приступил к сотворению человека. Библейская хронология открывает нам, что сотворение человека совершилось около 6000 лет тому назад. До сотворения человека земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, так читаем в первой главе книги, первой главе Библии, первой книги, второй стих. Это же самое говорит пророк Исаия. Вот что он говорит: «Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он образовал ее для жительства». 45 глава, 18 стих. Какое-то время наша земля была в хаотическом состоянии. И это хаотическое состояние земли было связано с историей сатаны. Библия в этом отношении не идет вразрез с истинной наукой. К тому же не надо забывать, что Библия не является учебником астрономии, геологии или всемирной истории. Библия предназначена в первую очередь для запросов души, а не ума, хотя в ней содержится также и высшая мудрость.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Кому-то покажется невероятным, но многие люди еще не слышали об Иисусе Христе. «Как веровать в того, о ком не слышали?» – спрашивает апостол Павел в послании к римлянам. О его готовности благовествовать всем находящимся в Риме сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Судя по сравнительно небольшому числу верующих в городе Риме, в столице Римской империи первого столетия, апостол Павел не имел бы особых причин гордиться успехом христианства. Однако он, не стесняясь, смело пишет верующим именно в Риме: «Я не стыжусь благовествования Христова». Причиной, почему он не стыдился Евангелия, которое он проповедовал, было то, что оно, Евангелие, является силой ко спасению всякому, который в него уверует, силой не человеческой, а Божьей. Вот эту силу Павел пережил на себе и был свидетелем, как она проявлялась и в жизни многих людей, которым он проповедовал. Как ни странно, но в то же время Павел везде переживал сопротивление, проповедуя это Евангелие. Против этого учения выступали как религиозные люди, так и язычники. Дело в том, что в этом учении было нечто, вызывающее всеобщее возмущение, негодование и ненависть. Но оно так было не только в дни апостолов, оно также и по сей день. Почему? Да, можно говорить о религии, о морали, о нравственности, и это люди принимают. Но стоит начать проповедовать Евангелие распятого и воскресшего Христа, как немедленно в человеке происходит реакция. Он оказывается перед выбором. Что может в Евангелии вызвать такую реакцию? Крест Христовый. Ведь и христианство не подлинно без креста. Крест является его центром, его основой. А крест говорит о заместительной смерти Иисуса Христа, о том, что человек грешен. Ибо на кресте должен был умереть Иисус Христос, чтобы снять вину греха с человека. Поэтому проповедь, которая не говорит о распятом Христе, является лишь религиозной лекцией. Она бессильна и не может спасать грешников. Но когда проповедуется крест Христов, слушатель невольно решает или за, или против, принять Христа или не принять. В своем падшем греховном состоянии человек считает себя все же достаточно хорошим. А Евангелие говорит, что все мы согрешили и потому виновны перед святым и праведным Богом. Крест Голгофский утверждает, что мы заслужили наказание и достойны смерти, и притом смерти вечной. Но в то же время тот же крест Голгофский говорит нам, что Бог через Сына Своего совершил искупление для всего рода человеческого. Евангелие не только говорит мне, что я грешник, но что оно может меня изменить, переродить, сделать меня новым человеком, как Библия говорит, новым творением во Христе Иисусе. Вот почему апостол Павел сказал не только, что я не стыжусь благовествования Христова, но и дал причину, почему он не стыдится, и в этом весь секрет. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому человеку, кто уверует в Него». Да, это чудное Евангелие является Божьей силой, могущей спасти любого грешника. Обращаясь к уверовавшим в это Евангелие в Коринфе, апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». И дальше он говорит, что суть Евангелия в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Из этих слов ясно следует, что Евангелие основано на трех факторах. Первое – Иисус Христос умер за грехи наши. Второе – Он был погребен после распятия. И третье – что Он воскрес на третий день. Проповедь об Иисусе Христе без факта Его смерти, без Его погребения и без воскресения не имеет никакого значения. Возможно, что кто-нибудь спросит, а почему же так важно упомянуть и погребение Христа, помимо смерти и воскресения? А потому, что оно подтверждает, что Иисус Христос действительно умер, и что Он воистину воскрес из мертвых. Да, этот великий факт искупления Бог завершил в Сыне Своем на Голгофском кресте. Христос заплатил все должное за мой и твой грех. Когда человек уверует, то спасение делается его личным, и оно не только временное, но вечное. Уважаемый радиослушатель, если ты еще не принял это чудное спасение и потому не можешь сказать, что ты его сейчас имеешь, то что ожидает от тебя Бог? Принять то, что уже совершено было Христом на Голгофском кресте, и принять его ты должен верой, и тогда спасен будешь. Притом, приняв это спасение, ты не только спасен от наказания за грех, но Господь тебя спасает и от власти греха в настоящее время. Тебе дается новая сила, сила Божия, и ты перестаешь быть рабом греха и делаешься рабом Иисуса Христа. И какая радостная весть! Это спасение имеет чудное будущее для того, кто его принял. Надежда уверовавшего в Иисуса не только в этой земной жизни. Конец чада Божия не в гробу, ибо смерть для верующего является переходом из этой временной жизни в радостное, чудное, вечное будущее на небесах со Христом. Да, какая милость и благодать Божия, что Он сделал возможным спасение каждого из нас. И вот, уважаемый радиослушатель, когда ты уверуешь в Иисуса Христа в Евангелии, в результате твоей веры произойдет чудо возрождения и перемена, которые в тебе совершит сила Божья. И тогда ты сможешь вместе с апостолом Павлом сказать: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Пусть сам Дух Божий поможет тебе всецело возложить твою надежду на Иисуса Христа, и ты спасен будешь. Благодарение Богу за такой чудный и неизреченный дар Его.

Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат. Продолжаем беседы, посвященные теме о Святом Духе. Когда кто-то утверждает, что говорит от Бога и якобы творит чудеса с целью подтверждения своих заявлений, христиане имеют право и обязанность проверить эти заявления. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 1 стихе мы читаем: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Прочтем также в книге Откровения, во 2 главе, 2 стих: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Сегодня появляется много людей, утверждающих, будто они обладают чудесными дарами. Они говорят, что чудесные дары Библии раздаются и современным людям, цитируя, например, Евангелие от Марка, 16 главу, с 17 по 20 стихи. Там сказано: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками и будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Кроме того, эти люди основываются на отрывке из Иоанна 14 главы 12 и 13 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Кроме того, они берут послание к Евреям, 13 главу, 8 стих, где сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Они полагают, что не существует никакой разницы между тем, как Святой Дух действовал в первом столетии и как Он действует в настоящее время. В этой беседе мы попытаемся ответить на вопросы, зачем Бог дал духовные дары, как люди получали их и должны ли они были исчезнуть, а также какая существует разница между современными целителями по вере и исцелениями, о которых мы читаем в Новом Завете. Итак, зачем же были даны духовные дары? Бог дал людям силу творить чудеса, чтобы засвидетельствовать проповедь Евангелия апостолами и пророками. Мы уже читали с вами в Евангелии от Марка, в 16 главе, 20 стих: «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Также прочтем из послания к Евреям, 2 глава, 3 и 4 стихи: «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Эти чудесные знамения служили доказательством и гарантией того, что творящие знамения проповедовали Божье Слово с Божьего благословения. Бог дал Моисею чудесный жезл для этой же задачи и цели. И мы читаем об этом в книге «Исход» в 4 главе: «Чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Автор послания к Евреям подтверждает, что проповедь Христа и его апостолов засвидетельствована этими знамениями и чудесами, как мы прочитали в послании к Евреям во 2 главе. Засвидетельствование, о котором говорится здесь, подобно государственной печати, удостоверяющей законность документа. Когда документ удостоверен, других доказательств уже не требуется. Так как проповедь Евангелия была засвидетельствована в первом столетии, в дальнейших доказательствах нет больше необходимости. Чудеса больше не нужны. Иисус обещал, что апостолам будет открыта вся истина. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 16 главу, 12 и 13 стихи.
«Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Деяния, 20 глава, 27 стих содержит такие слова: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». 2 Тимофея, 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 2 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Послание Иуды, 1 глава, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Это откровение было полным на все времена. Бог больше не вдохновляет людей и не открывает им новых истин. Таким образом, ни в каких чудесных знамениях сегодня нет необходимости. Как были получены эти чудодейственные дары? Чудесные духовные дары были даны апостолам непосредственно самим Христом. В Евангелии от Матфея, в 3 главе, в 11 стихе, мы читаем: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В Деяниях, в 1 главе, первые 8 стихов, мы читаем: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Прочтем также в Деяниях 2 главу, 43 стих. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме». 3 глава, стих 6. «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». 5 глава, с 12 по 15 стихи. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». В Деяниях 2 главе Святой Дух действительно излился на апостолов. Павел тоже получил апостольство и силу от Иисуса Христа. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 5 стих. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Прочтем также послание к Галатам, 2 главу, с 11 по 17 стихи. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех:
Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Павел демонстрировал знамение как апостол. Об этом сказано во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Единственными людьми, крещенными Духом Святым, кроме апостолов, были домочадцы Корнилия, о чем мы узнаем из 10 главы «Деяния апостолов». Это событие произошло во время разговора Петра с ними, 11 глава, Деяния 4 и 15 стихи, и целью его было убедить Петра и иудеев в том, что язычникам также было дано покаяние. Давайте прочитаем Деяния, 11 главу, с 15 по 18 стихи. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Мы не встречаем больше упоминаний о ком-либо, способном творить чудеса, если только апостолы не возлагали на них руки. Например, Деяния, 6 глава с 5 по 8 стихи и 8 глава 5 и 6 стихи. В Деяниях 8 главе показано, что Филипп, получив силу от апостолов, все же не мог передать ее самарянам. Только апостолы могли передавать эту силу другим. Можно также посмотреть Деяния 19 глава 6 стих и 2 Тимофея 1 главу 6 стих. И если только апостолы могли передавать чудесные дары, тогда после смерти апостолов и тех, на кого они возлагали руки, эти чудесные дары должны прекратиться. Этот вывод согласуется с замыслом прекращения даров. Мы верим, что чудесные дары прекратили свое существование, основывая свою уверенность на ясном заявлении в 1 Коринфянам 13 главе с 8 по 13 стихи. Там сказано: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». В трех главах первого послания к Коринфянам мы находим рассуждения Павла о чудесных дарах. В середине своих рассуждений он заявляет, что любовь более важна, чем любой чудесный дар. 13 глава, первые три стиха. И затем он дает характеристику любви с 4 по 7 стихи. В конце главы с 8 по 13 стихи он подчеркивает, что любовь, как самый большой дар, переживет другие дары. Вот слова Павла: «И пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание, имеется в виду чудесное знание, упразднится». Эти дары побудили Павла сказать, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Стихи 9 и 10. Чудесные дары должны были прекратиться, когда настанет совершенное. Что же такое совершенное? Поскольку «совершенное» означает «завершенное», «законченное», «полное», оно противопоставляется тому, что «отчасти».
Частичное – это чудесное знание и пророчество, которое в устной форме открывало Слово Божье. Естественно, тогда это место в Библии понять так, что завершенное или совершенное – это полное откровение, данное человеку в виде написанного Нового Завета. Это заключенное откровение Божьей воли, вера, однажды преданная святым, как она описана в 3 стихе послания Иуды, стала общедоступным где-то к концу первого столетия. Когда пришло полное, частичное упразднилось. Поскольку Новый Завет отражает полноту Божьей воли, как сказано во 2 послании Тимофею 3:16 и 17, а также в 2 послании Петра 1:3, чудесные дары, как подтверждение дальнейшего откровения, стали больше не нужны. Чем же они отличаются от современных, так называемых чудодейственных даров? Кроме того, мы отрицаем существование современных чудесных даров на основании наших наблюдений над теми, кто провозглашает себя обладателями подобных даров сегодня. Как существовала разница между Симоном Волхвом и Филиппом, мы узнаем об этом из 8 главы Деяний, с 5 по 13 стихи, так есть разница между так называемыми современными целителями по вере и чудесами, творимыми Иисусом и его апостолами. Отметим следующие факты о библейских чудесах. Прежде всего, Иисус успешно исцелял всех, кто приходил к Нему. У Него неудач не было. Достаточно взглянуть на такие места Писания. Матфея, 4 глава, 23 и 24 стихи, 8 глава, 16 стих, 9 глава, 35 стих, 12 глава, 15 стих, 14 глава с 34 по 36 стихи и 15 глава с 29 по 31 стихи. Когда учили апостолы, сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все, читаем мы в Деяниях 5 главе 16 стихе. Во-вторых, Иисус исцелял всех полностью и окончательно. Никто не возвращался через несколько дней, испытывая прежние страдания. Люди с парализованными руками и ногами, а также слепые, исцелялись на глазах у толпы, которая могла видеть немедленные физические изменения. Об этом написано в Евангелии от Матфея, в 15 главе, с 29 по 31 стихи, Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 31 по 37, Иоанна 7:23, а также Деяния, 3 глава, с 7 по 11 стихи. Люди с увечьями – это калеки, у которых отсутствовали руки или ноги, и мы находим, что они также исцелялись. Достаточно прочесть Матфея 15 глава 29-31 стихи и 18 глава 8 и 9 стихи. Кто сегодня восстанавливает руки или ноги? Я не знаю таких. В-третьих, враги Иисуса и апостолов признавали, что чудеса действительно совершались. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 46 по 48 стихи и Деяния 4:16. В-четвертых, Иисус и его апостолы не использовали свою чудесную силу в целях обогащения. Места Писания – Матфея 10 глава, с 8 по 10 стихи, Деяния 3 глава, 6 стих. Апостолы зарабатывали на жизнь своей работой и не жили на широкую ногу, в чем можно убедиться, прочитав 1 Коринфянам 9 главу. В-пятых, Иисус не требовал присутствия человека, обратившегося за помощью на специальной службе, посвященной исцелениям, и Он мог исцелять издалека, Матфея 8 глава с 5 по 13 стихи. В-шестых, Иисус не всегда требовал веры от исцеляемого человека. Некоторые не верили, а некоторые и не могли верить, потому что на тот момент были мертвы. Например, Луки 7 глава с 11 по 15 стихи, 8 глава стихи с 49 по 55. Иисус творил чудеса для того, чтобы привести людей к вере. Иоанна 11:42, 20 глава 30 и 31 стихи, Деяния 13 глава 11 и 12 стихи. Иисус никогда не оправдывался, ибо Он исцелял всех без исключения. Некоторые сегодня претендуют на обладание силой исцелять, но когда это им не удается, они придумывают оправдание своим неудачам. Истина же в том, что у них никогда не было такой силы.
В-седьмых, Иисус никогда не требовал большого эмоционального возбуждения или особой атмосферы, чтобы исцелить кого-либо. Однако все это необходимо современным поддельным целителям по вере. В-восьмых, апостолы не возвеличивали себя и не использовали свою силу для создания новых конфессий. Напротив, они указывали на Иисуса Христа и на одну истинную церковь, за которую Он умер. Их учение было против разделения. Деяния 4 глава, 10-12 стихи, 1 послание к Коринфянам, 1 глава с 10 по 13 стихи. Таким образом, работа Святого Духа была направлена на то, чтобы наставить апостолов на всякую истину. Иоанна 16 глава, 12 и 13 стихи. Святой Дух не лжет. Он не говорит что-то одному человеку и нечто противоположное другому. Он не смущает и не создает беспорядка. 1 Коринфянам 14 глава 33 стих. Он проповедует только одно Евангелие. Галатам 1 глава с 6 по 9 стихи. И имеет только одну веру. Ефесянам 4:5. Однако те, которые утверждают, что вдохновлены свыше и способны творить чудеса, вступают в споры между собой по поводу того, что говорит Бог. Они часто противоречат ясному учению Библии о плане спасения, об Иисусе Христе, о природе Церкви. Они также нарушают Божью заповедь, имея у себя женщин-проповедниц. 1 Коринфянам 14 глава 34 и 35 стихи, 1 послание Тимофею 2 глава с 8 по 12 стихи. Разве Святой Дух ведет людей к неповиновению ясному учению Слова Божьего? Разве Святой Дух стремится запутать людей? Подобные дела не от Духа Святого, а от дьявола, в чем можно убедиться, прочитав Матфея 7 главу с 15 по 23 стихи, 2 Коринфянам 11 главу с 13 по 15 стихи, 2 послание Фессалоникийцам 2 главу с 8 по 12 стихи. Бог не хочет, чтобы мы погрязли в лжеучении. Он хочет, чтобы мы следовали Его Слову. Откровение 13 глава, первые 5 стихов. Если кто-либо проповедует Евангелие, отличающееся от истинного Евангелия, он должен быть проклят, написано в Галатам 1 главе с 6 по 9 стихи. Если человек не придерживается учения Христа, он не имеет Бога, и нельзя за ним следовать или его поддерживать. Второе послание Иоанна с 9 по 11 стихи. Изучайте Слово Божье. Как написано, «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 21 и 22 стихи. «Всегда следуйте учению Иисуса Христа, изложенному в Новом Завете». Иоанна 12, 48. «Ибо только в нем сокрыта вся воля Божья, все потребное для жизни и благочестия». И только оно может полностью приготовить человека ко всякому доброму делу. Деяния 20 глава 27 стих, 2 Тимофею 3 глава 16 и 17 стихи, 2 Петра 1, 3. Имея Слово Господне полное и совершенное, мы не нуждаемся сегодня в чудесных дарах.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Добрый день, дорогие друзья. Вот сегодня нахожусь дома у Василия и как раз зашли в виноградник посмотреть, как он чувствует себя после вчерашних сильных дождей. И хочу кое-что вам очень интересное рассказать. Я делал чистку у себя, и когда чистил, расскажу, о какой чистке я говорю. Я почему-то вспомнил Евангелие от Иоанна, где Иисус приводит пример и говорит притчу о виноградаре, и об отце, и об учениках, что они ветви, он лоза, отец виноградарь. И там очень такая интересная фраза звучит, что отец, он очищает лозу или виноград для принесения большего плода. Вы знаете, я думал, что виноград особая или основная очистка это только весной, когда вот после зимы.
2: Виноград был отрезан.
1: Как правило, с куста виноградника всегда очищается около 60-70% лозы. Оставляется по 2-3 почки. И я всегда думал, что это все, что должен сделать виноградарь с виноградником. Очистить вот эту вот длинную лозу, оставить 3-4 почки. Но оказывается, я вот в этом году узнал, что процесс очистки на этом не оканчивается. И вот чем мы сейчас занимаемся. Вот мы первый раз очистили все листья до первой грозди, видите? И теперь сок, когда убрали, идет...
2: Очистили, это означает...
1: Да, убрали. Полностью убрали листья до первой грозди. И теперь это сок, грозди. Когда поступает, первое, что он питает, это гроздь. Теперь его основная концентрация на этой грозди. Но виноградник растет дальше. И вот сейчас, сегодня мы делаем вторую чистку, мы убираем дальше листья. Почему? Потому что когда виноград начнет цвести, видите, сейчас мы трясем, и ничего с него не падает. Но когда он зацветает, стоит листочку вот так коснуться, и половина ягод может осыпаться очень легко только из-за ветра, легкого такого дуновения ветра. Поэтому нужно опять чистить, нужно опять убирать все листья, которые касаются, чтобы ничего не пропало. И я подумал, такой же процесс делает и Господь с нами. Он не один раз очистил нас во Христе Иисусе, но продолжает в течение всей нашей жизни очищать, освящать и сделать из нас Божьих людей, готовых ко всякому доброму делу. Потому что, когда мы покаялись, пришли ко Христу, мы еще не знаем, какие дела добрые. У нас нет умения различать добро от зла. Мы только познакомились со Христом. Мы только узнали, что мы грешники. Мы даже не знаем, как нам жить свято. Поэтому Господь очищает нас в процессе всей жизни. И до какого времени, говорит Писание? До того, как в нас отобразится Христос. Поэтому процесс чистки продолжается и в нас, и процесс чистки продолжается и в винограднике. Вот смотрите, вот на этом кусте очень хорошо мы можем его показать. Вот они грозди. Видите, они буквально за неделю. Посмотрите, как они сделались большими. Но вот этот листочек, он нам отрусит большую часть ягод. Поэтому мы все листочки, которые при ветре могут коснуться грозди, мы их должны убрать, чтобы ничего не потрусило нам, и максимально мы могли бы из этого куста получить плода. Поэтому я думаю, что именно так делает Господь. Он так озабочен нашей жизнью, что Он каждый день ищет, чтобы в нас очистить. И для этого Иисус сказал: «Слово Мое, оно очищает вас».
2: Аминь.
1: Поэтому пусть Господь
2: слово
1: благословит вас,
2: слово освящает,
1: чтобы вы в Слове могли бы очищаться и позволять Богу делать этот процесс в нас, чтобы мы были плодоносны. Пусть Бог вас благословит.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, люди, познавшие Бога, говорят, что Бог есть любовь. И об этом говорит и Священное Писание.
1: Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
2: Как это верно! Все, узнавшие любовь Божию, пребывают в земном раю. И эта любовь доступна всем.
1: Апостол Павел говорит: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам», подразумевая не любовь к Богу, а понимание того, что Бог любит нас.
2: Постоянная миссия Святого Духа, согласно словам апостола Павла, заключается в том, чтобы давать знание любви Божьей тем, кто принимает его, то есть всем рожденным.

0: Любовь Бога – это не временное, приходящее человеческое чувство, не пассивное ожидание чего-то несуществующего. Это скорее проявление той доброты и милосердия, которые составляют истинную сущность Бога. Это чувство, избранное самим Богом, решительное и неизменное.
1: В любви всемогущего Бога, являющегося Духом, нет изменчивости. Она не подвержена переменам. Любовь Его крепка, как смерть. Большие воды –

0: никто не может отнять любовь Божию у тех, кому она дана.
1: Но любовь Божия – это и любовь святая. Бог любит праведность и ненавидит несправедливость. Бог желает, чтобы дети Его были совершенны, как совершенен Отец наш Небесный.

А Бог любовь доказывает тем, что в мир послал единственного Сына. И Божий Сын распят был на кресте, и кровь Его спасает, как вакцина. Спасает всех нас от чумы греха, и кровь, и смерть божественного Агнца течет с небес живой воды река, чтоб оживлять евангельское братство. Превозмогая трудности и боль, при диком зное и ужасном шуме, Он ради нас пожертвовал собой, и на Голгофе мужественно

тезис: Божия любовь. А крест и кровь — два аргумента веских. Да, Божий Сын пожертвовал собой, Бог есть любовь. Нет радостнее вести. Христос зовет нас в подвиги дерзать, когда все силы дьявольские против. Любовь к Нему мы можем доказать распятьем нашей кающейся плоти.

0: Любовь измеряется жертвою. Мера любви Бога стала жертва, которую Он принес в лице Своего Единородного Сына, ставшего человеком и умершего за наши грехи. Иисус – это единственный посредник, через которого мы можем прийти к Богу.
1: Неудивительно, что апостол Павел называет любовь Божию великой и превосходящей разумение.
2: Друзья, что в мире может сравниться с такой щедростью?
1: Истинная любовь – это желание делать для других все, что в наших силах. Именно это Бог делает для тех, кого Он любит. То есть все, что Он может. А возможности Его безграничны. Поэтому вера в Иисуса Христа приносит нам неисчислимые блага, как сейчас, так и в вечности.

0: Программу подготовила Мария Литовкина. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

программе «Христианские чтения» слушайте рассказ Родиона Березова «Первые материнские слезы».

Вся семья жила в шатре на пригорке, поросшем с трех сторон густой зеленью. С четвертой стороны открывался вид на райский сад. Здесь началась их безгрешная жизнь, и оттуда они были изгнаны за нарушение Божьей заповеди не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Очень часто отец и мать спрашивали друг друга с болью в сердце: неужели все это было в действительности? И райская красота, и наше блаженство, и беседы с Богом, и ангельские песнопения, и покорность нашей воле всех зверей и птиц, и ароматы эдемских цветов, и уверенность, что завтра будет то же, что видим и слышим сегодня. Вместо ответа они только тяжело вздыхали. С их теперешнего места жительства всегда был виден огненный меч ангела, преграждавшего вход в их прежнюю обитель. Теперь у них была только одна радость — дети. Каин и Авель были трудолюбивыми, послушными. Каин, правда, иногда был строптивым и резким. Слушая рассказы родителей о райской жизни, он сердито спрашивал: «Неужели вы не могли обойтись без этих злополучных плодов познания добра и зла? Если бы вы этого не сделали, мы все теперь блаженствовали бы в раю, а не тратили время на садоводство, огородничество и на ухаживание за скотом». «Да, мы согрешили», — печально признавались родители. «Мы поддались искушению, которое теперь нельзя исправить. Когда тебя будет манить грех, пересиль его. Господствуй над ним, чтобы не страдать потом всю жизнь». «Я знаю, что устаю. Рассудок пока не отнят Богом», — отвечал высокомерно Каин. «Не гордись, сын. Дьявол может искусить тебя, как нас искусил», — ответил ему Адам. —

Неподалеку от шатра был плодовый сад и огород Каина. Дальше простиралось пастбище Авеля. Самыми счастливыми были трапезы в дни рождения сыновей. Тогда Авель закалывал ягненка и зажаривал его на углях. Каин приносил много всяких фруктов и овощей. В такие дни сыновья были особенно веселы и прилежны. Родители хвалили их за усердие и почтительность. Авель всегда садился рядом с матерью, подавая ей самые вкусные кусочки. Каин располагался рядом с отцом и угощал его сочными фруктами.

0: Потом опять начиналась трудовая жизнь в поте лица и с ломотой в костях. После заката солнца сыновья возвращались в шатер и, поужинав, ложились спать. Каин стелил себе постель на открытом воздухе. С холма хорошо было видно пламя огненного меча у райских дверей. И это опять заставляло первенца думать о потерянном рае. «Никогда не прощу родителям их легкомысленного грехопадения, по вине которого мы обречены на этот постоянный изнурительный труд». Иногда он долго не мог уснуть. Тяжелые стоны вылетали из его груди. И разбуженный ими Авель заботливо подходил к брату. «Что с тобой, Каин?»
1: «Я думаю о том, как мы были бы счастливы, если бы жили в раю».
0: «Это змей виноват».
1: «Виноват не змей, а родители. Разве нельзя было сказать ему: замолчи, все твои слова ложь, никогда мы не будем как боги».
0: «Я не осуждаю мать и отца», говорил Авель. «Мне жалко их. Ведь мы знаем о рае только по их рассказам, а они много лет переживали это блаженство. Ты представляешь, как они страдают? Мы сыты, одеты, при нас родители. А то, что я целыми днями пасу стада, нисколько меня не изнуряет. Телята и овечки, так и гривы, и милы. Смирись и ты, Каин, не думай о рае. Ведь у тебя столько радостей. Цветущие деревья, потом сочные плоды и сколько вкусных овощей в твоем огороде. Будем благодарить Бога за все эти дары». В один из дней братья решили принести жертву Вседержителю. Авель — от стад своих, Каин — от земных плодов. На жертву Авеля сошел огонь с неба. Плоды Каина остались нетронутыми. Это возмутило Каина, его сердце запылало завистью, и он в гневе убил своего брата.

0: В этот вечер Адам и Ева не ужинали, ожидая сыновей. «Что с ними случилось?» — беспокоилась мать. Каин показался возле шатра только в полночь, мрачный, насупленный. Мать спросила: «Каин, ты не видел Авеля?» Ничего не ответив, сын пошел спать. «Поешь что-нибудь», — сказала Ева Адаму, «а мне не до еды. Пойду поищу Авеля. Что-то случилось с ним». «Дэвид не маленький он», — возразил Адам, «наверное, скоро вернется. Ведь завтра ему же опять нужно пасти стада. Ложись спать. Уже за полночь».
1: «Нет, нет, не могу. Сердце чувствует беду».
0: Ева побежала в сторону пастбища. Холмы и камни сменялись мягкой травой долин. На большой луговине спало стадо.
1: «Вот здесь должен быть их пастырь», — подумала Ева. «Авель!»
0: Громко позвала она, но только эхо откликнулось среди холмов.
1: «Авель!» «Может быть, часть стада он оставил тут, а с другой части ушел в другое место? Пойду к ангелу возле райских дверей, спрошу у него», — подумала она.
0: Пламя огненного меча приближалось. Острые камни резали босые ноги матери. Ангел преградил огнем вход в рай.
1: «Я не пойду туда», — сказала Ева ангелу. «Скажи мне, не видела ли ты Авеля со стадом?»
0: «Бедная мать», — ответил ангел. «Твой сын Авель никогда больше не вернется домой. Его убил Каин. Смерть навеки сомкнула очи его и остановила его сердце». Слова «смерть» и «убил» были непонятны матери.
1: «Но где он? Я хочу его найти и поговорить, и проводить домой».
0: «Иди налево, поднимись на холмы, там увидишь жертвенные камни и пепел. Там ты найдешь Авеля». С сердечным трепетом побежала Ева к месту, указанному ангелом.

0: Авель! Авель!
1: Где ты?
0: Где ты? Где ты? Где ты?
1: Эхо откликнулось среди холмов. Ах, вот ты где! Но почему же ты лежишь? Любуешься звездами и луной? В твоих кудрях веточки теревинфа. О, вставай скорее, милый. Я не находила места, когда ты не вернулся к ужину. Как я испугалась. Адам успокаивал меня, а мне было не до того. Авель! Авель! Авель, скажи хоть слово! Мать прижалась к сыну. Милый мой сын, пойдем вместе домой, нас ждет твой отец. Смотри, уже белеет восток, скоро взойдет солнце. Авель молчал. И тогда вспомнились слова ангела. Смерть остановила его сердце. Смерть! Смерть!

Предутренний туман покрыл прозрачной пеленой холмы и долины. Подул ветер. Казалось, он плакал вместе с матерью, распростертой над телом сына. Это были первые материнские слезы в мире.

при утреннем свете. Плачущие очи разглядели застывшую кровь на виске. Сходило солнце. Стоны матери над поверженным не прекращались. Ее нынешнее горе было несравнимо с тем, которое переживалось при изгнании из рая. Тогда оно было заслуженным, а теперь... С ее уст срывались только слова. За что? За что? За что?

программе «Христианские чтения» вы слушали рассказ Родиона Березова «Первые материнские слезы». Программа записана в миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таяником и Валентиной Висиной.

0: Говорит радио «На пути».
1: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
2: Новая семья. На высоких деревьях сидели и звонкими голосами распевали свои песни птички. Солнце щедро заливало светом источающие ароматы цветы, над которыми летали бабочки. Все гармонировало с настроением Иоганна. Все, казалось, говорило ему: «Оставайся с нами, здесь, в этой семье царит мир». Погруженный в свои мысли, он сел под деревом и стал вспоминать прошлое. Вдруг он в страхе поднял глаза. За забором послышались чьи-то голоса. Он тихонько подошел к забору и услышал, как две женщины говорили о переселении.
3: «Если нам придется переезжать, то я не стала бы волноваться из-за таких олухов, как Иоганн и Петя. Я бы просто оставила их здесь». «Но люди переживают о них больше, чем о переезде. Посмотрим, будет ли у Петерсов такое же сострадательное сердце и следующей весной, когда они тоже будут переезжать».
2: Иоганн не мог пошевелиться. «Неужели эти женщины все знают? Может, они очень хорошо знают старосту Петерса? Неужели и эта семья оставит его? Не может быть! Разве фрау Петерс не сказала ему сегодня, что теперь он является их мальчиком и на следующий год поедет с ними?» «Нет, этого не может быть! Они не оставят его!» Тем не менее, в сердце Иоганна опять зашевелилось сомнение, и сам собою встал вопрос: что делать? Может быть, ему нужно пойти к маме Петерс и спросить ее? Или лучше уйти? Нет, это было бы неверно. Разве они не приютили его на ночь и не дали ему поесть? Не находя ответа, он в отчаянии упал на землю и стал молиться: «Господи, пусть они не оттолкнут меня! Мама Дерксен всегда говорила, что ты поможешь мне». Тут подошла Мария Петерс и спросила, что он здесь делает. Плача, он рассказал ей то, что слышал минуту назад. Девочка стала его утешать, называя своим братом. «Если папа и мама сказали, что ты поедешь с нами, то так оно и будет. Идем к маме, она еще расскажет тебе это». Они зашли в дом. Иоганн все больше и больше успокаивался, так как новые родители заверили, что ему нечего бояться и не нужно верить всякой болтовне. Они советовали ему оставаться у них и еще раз сказали, что он обязательно поедет с ними, как и остальные дети. Иоганн успокоился, и когда другие дети позвали его играть, пошел с ними в соседнюю комнату. Дети стали играть в прятки. Вскоре все было забыто. Игра полностью поглотила их. Вдруг во дворе залаяла собака. Иоганн выглянул в окно и увидел, как какая-то фигура отпрянула в сторону. Он вскрикнул. Девочки сразу же выбежали из своих укрытий. В комнату поспешно вошла мать, чтобы посмотреть, что случилось. На вопрос, что с ним, Иоганн молча показал на окно. Мария быстро подошла к окну и заметила, как какая-то женщина перелезла через забор и исчезла. «Там кто-то перелез через наш забор», — сказала она, и посмотрела на Иоганна, который побелел, как мел, и дрожал всем телом. «Что с тобой, Иоганн?» — участливо спросила мать. «Ты заболел?»
3: «Нет, злая женщина здесь», — дрожа от страха, ответил он. «Она снова хочет забрать меня».
2: «Нет, нет, дитя мое, отсюда тебя не заберет никакая злая женщина и никакой злой мужчина. во дворе злая собака, и она никого чужого не пустит», — заверила мать и, обняв мальчика, усадила рядом с собой на скамейку. Иоганн был вынужден рассказать о злой женщине. Мать с детьми в ужасе слушали обо всех мытарствах бедного ребенка. Наступила зима. Для многих она пришла слишком рано, так как не все успели подготовиться к встрече с ней. Но она не спрашивала о готовности. Яростно напала она на окружающую местность и за несколько дней захватила ее. Почти 3 недели стояли сильные холода. Ездить было затруднительно. Дороги занесло снегом. Однако Петерсу, как старшему старости, приходилось часто выезжать в соседние деревни. Иоганну не очень-то и хотелось на улицу. Когда он приходил со школы и съедал свой обед, обе девочки Петерса почти каждый день придумывали новую игру. Постепенно Иоганн стал совсем другим, более приветливым и разговорчивым, и не таким робким в присутствии посторонних. А к старости заходили многие, кто за советом, а кто просто посмотреть, как продвигаются приготовления к переселению. Некоторые семьи, среди них Петерсы, решили весной уезжать. Ганс, обремененный обязанностями старосты, часто не был дома, и его жене приходилось прямо-таки разрываться. Она хорошо знала, как нелегко приходилось мужу, на плечах которого лежали заботы обо всем и всех, и делала все, что было в ее силах. Нужно было упаковать нужные вещи, а ненужные продать. К весне все члены семьи были одеты в новую одежду. Иоганн тоже получил обновки. Это еще раз убедило его, что он тоже поедет. Однажды он пошел к Пеннерам и похвастался Пете, что получил новую одежду и теперь обязательно поедет. Он с восторгом говорил о поездке на пароходе, о том, как они будут там играть, о том, что увидит море и железную дорогу. Оба мальчика были так увлечены разговором, что и не заметили, как к ним подошла фрау Пеннер. Она велела Иоганну немедленно идти домой, а Петю наградила подзатыльником. При этом она уже в который раз запретила ему водиться с Иоганном. Однако дети все равно встречались друг с другом. В Америку. Петерсы упаковывали вещи, которые намеревались взять с собой. И когда, наконец, наступила весна, и солнце стало подниматься все выше, семья старосты была готова к отъезду. У Иоганна тоже был ящик, причем сделать его он должен был сам. Конечно, папа Ганс помогал ему в работе, а мама Фрида помогла все упаковать. День отъезда приближался, и Петерсы время от времени наносили визиты друзьям. Анна Дик и Зузанна Пеннер радовались их отъезду, так как честность старосты была им не по нутру. Они не верили, что Петерсы возьмут с собой Иоганна, поскольку судили в данном случае по себе.
4: «Завтра Петерсы уезжают!» — радовалась Зузанна.
2: Вечером у Петерсов было очень оживленно. Казалось, приготовлением не будет конца. Прибывали все новые гости, чтобы провести последний вечер с уважаемыми и любимыми большинством жителей друзьями. Было уже довольно темно, когда Фрида наконец управилась со всеми делами и, усталая, опустилась на ящик со словами:
5: «Ах, как все-таки это тяжело! Если бы Иоганн не помогал мне, я бы еще не была готова».
2: «Да, он действительно работящий парень. Не правда ли, Иоганн?» Иоганн сел рядом с ней на ящик. Он тоже устал. В его душе все еще копошилось сомнение. а не оставят ли его здесь? Горький опыт прошедших лет и подслушанный разговор женщин не выходили у него из головы. Уже поздно вечером Дуккельвиббе предложил спеть гимн. Все встали в круг. Виббе сказал несколько трогательных прощальных слов, а затем прочитал текст прощальной песни. После пения все преклонили колено, прося у Бога защиты для отъезжающих и мудрости правильно воспитывать Иоганна. Теперь только Иоганн уверился, что завтра тоже поедет. Его юное, измученное сердце ликовало. Теперь он по-настоящему ощутил, что у него снова есть отец и мать. Когда все поднялись с колен, какая-то темная фигура быстро отпрянула от окна и исчезла в темноте за деревьями. Ночью мало кто спал. Соседи не спешили расходиться, и разговоры продолжались до рассвета. Но к утру Герта Виббе заметила: «А теперь давайте разойдемся, так как наши друзья нуждаются в отдыхе. Я смотрю, что Фрида скоро упадет от усталости». Последние рукопожатия, последние объятия, и соседи покинули отъезжающих. Иоганн упал и уснул, как мертвый. Фрида тоже прилегла и сразу же уснула. Быстро наступило утро. Кто-то постучал в дверь, и все, испугавшись, быстро поднялись. Оказалось, прибыл извозчик, который должен отвезти их на станцию. Он и сам испугался, найдя отъезжающих спящими. Но уже через несколько минут все были на ногах. Пока мужчины грузили вещи на телегу, хозяйка приготовила завтрак. Затем все сели за стол и стали пить кофе. Опять пришло много соседей. Кто попрощаться, кто из любопытства, а Анна Дик посмотреть, поедет ли с ними Иоганн. Торопливые рукопожатия, и повозка выехала со двора. Иоганн сидел сзади на своем ящике. Когда они подъехали к развилке, где дорога сворачивает к Шейнфельду, он в последний раз посмотрел на гору. Как часто она служила ему укрытием! Он знал здесь каждый камень, каждый куст, и даже темной ночью хорошо ориентировался, так как часто проводил здесь ночи. В последний раз смотрел он на гору, которая так часто защищала его. Очередной поворот, и гора исчезла из вида. Но деревня, в которой ему пришлось перенести так много презрения и преследований, еще была видна. Фрау Петерс плакала, так как прощание с дорогими друзьями было для нее очень тяжелым. Но Иоганн не плакал. Напротив, его сердце ликовало. Новые родители сдержали слово, и он едет с ними. Ему казалось, что телега движется слишком медленно. Почему извозчик не погоняет лошадей? Ведь они могут бежать быстрее. Он часто видел, как быстро бегут эти лошади, когда молодые парни садятся на них верхом. Но он не подумал о том, что телега тяжело нагружена. Наконец, во второй половине дня они приехали на вокзал. Как удивился Иоганн, когда увидел большие дома, толпы людей на улицах, железную дорогу. Все для него было новым. Он даже не заметил, что повозка остановилась, и ее надо разгружать. Мать позвала его. «Ну, Иоганн, вот мы и приехали!» Иоганн вздрогнул, дико оглянулся вокруг и, наконец, спустился на землю. Когда извозчик хотел взять его ящик, он пришел в себя, вскочил на телегу и помог разгрузить ее. У Ганса было еще много дел. Только к вечеру он вернулся к своим и с улыбкой сказал: «Я устал!»
4: Но, думаю, теперь все в порядке. Мы можем спокойно ехать».
5: После ужина они улеглись на свои вещи, чтобы до отправления поезда немного отдохнуть. В этот вечер Иоганн не мог уснуть. Перед его глазами стояло все, что он увидел за день. На рассвете они услышали пронзительный свисток паровоза, и все поднялись на ноги. Обслуживающий персонал сновал туда и сюда, таща тюки и ящики и готовя их к погрузке в поезд. С шумом и грохотом, освещая все впереди себя двумя мощными прожекторами, прибыл поезд. Иоганну стало жутко. Он ухватился за мать, ища у нее защиты. Та успокаивала его. «Поезд сейчас остановится, и мы войдем в вагон». Однако ему было не по себе.
2: «Мама, может быть, нам лучше ехать на лошадях?» — предложил он.
5: «Нет, мой мальчик, не бойся, это не так уж страшно». Теперь поезд остановился. «Пойдем в вагон». И она, держа Иоганна за руку, вслед за мужем и девочками, поднялась в вагон. Через несколько минут поезд тронулся.
2: Наблюдая, как мимо окна проплывают огни, Иоганн сказал: «Посмотри, мама, теперь огни уезжают».
5: «Нет, мой мальчик, огни не уезжают, они остаются на месте. Это мы едем».
4: Через некоторое время пришел проводник. Его форма с блестящими пуговицами испугала Иоганна, и он теснее прижался к матери. Однако, как это бывает у большинства детей, любопытство вскоре взяло верх. На каждой остановке было что-то новое, да и во время движения находилось то, на что стоило поглядеть. Мать была не в состоянии отвечать на все его вопросы, так как сама многого не знала. Она с интересом смотрела в окно, видя там то, что ей и во сне не снилось. Днем и ночью мчался поезд на запад, пока, наконец, после длительной поездки, наши переселенцы достигли Гамбурга. Как и большинству жителей сел, простиравшееся перед ними море внушало им мало доверия. Ганс пошел в канцелярию судоходного общества и оформил проездные документы для поездки через океан. Остальные сидели около вещей и удивлялись, глядя на море. Когда Петер свернулся, стали грузить вещи. Затем вся семья поднялась на корабль. Вскоре они уже раскачивались на бескрайних просторах водной поверхности. Так прошло несколько недель.
6: «Сегодня вечером мы должны увидеть землю», — объявил Петерс, спустившись с верхней палубы в помещение корабля, где расположились переселенцы. «Капитан сказал мне, что еще до захода солнца мы увидим американский берег».
4: Все громко выражали свою радость, так как истомились от длительного плавания. Вечером Петерс снова поднялся наверх и стал смотреть вдаль, но перед его взором простиралась лишь необозримая водная гладь. Увидев у капитанского мостика несколько матросов, он решил подойти к ним и спросить, в каком направлении покажется земля. Как вдруг со стороны мачты раздался громкий крик: «Земля! Земля!» Все повернулись в направлении земли. Петерс также напряг свое зрение, но ничего не смог различить. Он снова спустился к своим и рассказал, что услышал. Все высыпали на верхнюю палубу и стали напряженно вглядываться в одном направлении. Однако невооруженным глазом действительно ничего не было видно. Тут к пассажирам подошел капитан с подзорной трубой и предложил Петерсу:
6: «Посмотри через этот глаз, он лучше видит».
4: Ганс посмотрел в трубу. Действительно, вдали виднелась темная полоса. Но сказать, какое расстояние отделяло их от нее, было трудно.
2: Как широко не открывал Иоганн глаза, он ничего не видел. Он стал около Ганса, страстно желая, чтобы тот дал ему глянуть в трубу. Отец угадал его желание и поднес трубу к глазам мальчика. Но Иоганн все равно не видел никакой земли.
3: «Нет, это не земля, везде только вода», — разочарованно протянул он.
2: Петерс засмеялся. Капитан тоже засмеялся и заверил юного пассажира.
6: «Когда ты пересечешь океан столько раз, как мы, тогда ты сможешь видеть землю».
2: Наутро на верхней палубе царило оживление. Теперь можно было ясно видеть землю. Иоганн тоже не отрывал от нее глаз и даже не хотел спускаться вниз обедать. Вечером пароход вошел в одну из американских гаваней. Однако до утра пассажиры должны были оставаться на пароходе. Утром все сошли на землю. Ах, какое блаженство испытали они, когда снова ощутили под ногами твердую почву. Уладив все формальности, связанные с документами, они перешли в большой дом для эмигрантов, где им предстояло провести некоторое время. С нетерпением вся семья ждала разрешения отправиться дальше. Они еще не достигли цели. Наконец, получив разрешение, они сели в поезд, который после долгого пути доставил их в речной порт на Красной реке. Здесь их взял на борт большой речной пароход, направляющийся на север. Это плавание совершенно отличалось от плавания через океан, где они длительное время ничего, кроме неба и воды, не видели. А теперь к обоим берегам реки подступал лес. На полянах пестрели прекрасные цветы, не умолкая пели птицы. То тут, то там виднелись поселения. Иоганна все удивляло. Он задавал многочисленные вопросы, на которые никто не мог ему ответить. Для всех обстановка была новой. Вскоре они достигли места, где река делала крутой поворот. Иоганн с отцом стояли у самого борта, и нависшие над рекой ветви чуть было не стащили их с палубы. Если бы отец вовремя не ухватился за поручни, им бы, пожалуй, пришлось принять первую канадскую ванну. Наконец, они прибыли на место, где им предстояло сойти на берег. Здесь, на берегу Красной реки, были построены дома для иммигрантов. Пароход остановился. Все стали сами выгружать свои вещи на берег, так как команда парохода была малочисленной. Иоганн тоже помогал таскать ящики и узлы. Разгрузка не заняла много времени. Вскоре раздался гудок, и пароход отправился дальше.
6: «Ну, вот мы и в Канаде», — проговорил Петерс, и утомленный сел на узел.
2: Его жена села рядом и закрыла лицо руками. Иоганн недоуменно переводил взгляд с отца на мать, не зная, что и думать. Когда он заметил, что мать вытирает глаза фартуком, он подошел к ней и робко спросил: «Мама, почему ты плачешь?»
3: «Ах, Иоганн, этого я тебе не могу, да и не хочу говорить. У тебя и без того было достаточно слезных дней».
2: Петерс грустно посмотрел на жену и заключил:
6: «Да, вот мы и здесь, и нам нельзя вешать голову. Хотя, как кажется, здесь нам будет нелегко. Если там, где должно быть поселение, не лучше, чем здесь, то я не знаю, что и сказать».
2: Иоганн не представлял себе тех трудностей, которые несет с собой жизнь в такой дикой местности, поэтому не мог понять грустные чувства родителей. Он думал только о себе. Отныне ему больше не нужно бояться, что мать достанет его здесь. Здесь он наконец-то будет жить без страха.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».

0: друзья, уважаемые зрители, мы продолжаем разговор на тему буквального метафорического толкования Библии и хотим в этой части видео рассмотреть какие-то конкретные отрывки из Нового Завета и показать, каким образом мы в данном случае отделяем один метод от другого и почему пользуемся именно таким, а не другим. И, Игорь, ты что хотел сказать?
1: Я хотел сказать о том, что само Писание содержит в себе примеры того, как люди пытались понимать слова Иисуса Христа и очень часто делали неправильный выбор между буквальным и метафорическим толкованием Его слов. В прошлый раз мы говорили о том, что Христос в своей речи очень часто использовал притчи, которые по определению содержат в себе метафоры. Иногда в тексте Писания указывается на то, что это притча. Иногда нет. И тогда его слушатели тогда и читатели сегодня сами для себя должны сделать подобный вывод. Говорит ли он буквально или же использует метафору. А в Писании есть множество примеров того, как слушатели Иисуса не понимали его. Именно потому, что старались увидеть какое-то буквальное утверждение, в то время как он говорил о духовном, используя притчу или метафору. Ученики его постоянно не понимали. Он говорит о закваске, в метафорическом смысле, они рассуждают между собой. Это вот он говорит, что мы забыли хлеб взять с собой. Ну, такие моменты. Я вспоминаю случай с Никодимом, который описан в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Христос, обращаясь к лидеру Израиля, учителю народа, говорит о необходимости родиться свыше от воды и духа для того, чтобы увидеть небесное царство. А Никодим толкует его слова буквально и, соответственно, приходит к каким-то парадоксальным выводам и задает вопрос, как же это может быть? На что Христос отвечает ему, ты учитель Израиля и не знаешь этого.
0: Насколько я помню, там еще была проблема в слове, которое использовал Иисус, которое можно было понять, либо родиться свыше, либо родиться заново.
1: Да. Ну да, там, конечно, множество каких-то сложных моментов. Вообще, надо отметить тот факт, что Христос в своей речи, используя подобные метафоры, очень часто ставил людей в тупик. И делал он это, скорее всего, намеренно. Например, в случае с Никодимом, или в следующей главе, в 4 главе Евангелия от Иоанна, описывается его диалог с женщиной-самарянкой, где он говорит о живой воде, о том, что у него есть такая вода, испив которой человек уже не будет жаждать никогда, но сам станет источником жизни. И вот эта женщина, слушая его, вдруг говорит: «О, Господин, дай мне этой воды, чтобы я никогда не жаждала и не приходила сюда черпать воды». Конечно, это говорит о том, что их диалоги развивались в параллельных плоскостях. Христос говорил об одном, она понимала другое, но его фразы, они, можно сказать, бросали какой-то вызов, чтобы людям, да, их понимание были неоднозначны, вызывали споры. И, вероятнее всего, Христос сделал это намеренно, для того, чтобы эти образы остались в голове у человека, чтобы люди продолжали рассуждать, размышлять над этим, вывести их из состояния равновесия, какого-то такого болота, в котором они пребывали. И поэтому я считаю, что его речь, она была и богата подобными яркими метафорами, неоднозначно.
0: Ну и мы продолжаем размышлять над словами Иисуса до сих пор. И, собственно, вот сегодня как раз мы хотим еще раз посмотреть на какие-то конкретные отрывки. И, наверное, можем обратиться к первому из них. Я вот для себя выписал несколько. Давай попробуем поговорить о том, как мы понимаем данные слова Иисуса, почему мы пользуемся в данном случае буквальным методом или метафорическим, чтобы у наших зрителей был пример рассуждений, которые идут в голове у людей, которые изучают Писание. Ну, первый отрывок, который я для себя взял, он находится в Евангелии от Марка, 11 главе, стихи 22-23. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что будет по словам его, будет ему, что не скажет». Известные слова. Иногда они используются в качестве теста на истинность веры человека. То есть, если человек является настоящим христианином, то некоторые предполагают, что он должен, ну, в соответствии со словами, с обещанием своего учителя, действительно вот так двигать горы, передвигать их с места на место, ввергать их в море. И, конечно, наверное, это нам может подсказать, что, скорее всего, этот отрывок не стоит понимать буквально, хотя, может быть, у тебя другое мнение.
1: Может, ну, вот мы с вами говорили о женщине-самарянке, о Никодиме, и как-то даже порой сегодня, читая эти стихи Евангелия от Иоанна и подобные в других местах, мы недоумеваем, как люди могли не понимать, что Христос говорил здесь метафорически. А в то самое время, как и мы порой можем быть в подобной же ситуации. Вот подобный стих, кстати, многие христиане толкуют буквально. И при этом они недоумевают и даже пребывают в унынии, что вот недостаточно у них веры, что не могут они двигать горы по молитве своей. Есть и такие. Вот ты упомянул тест на веру. Мне сразу вспомнилось другое словосочетание, такое тоже весьма характерное, тест на беременность. Вот я бы здесь хотел провести параллель. Если мы рассматриваем этот текст буквально, то надо быть последовательным. Да, вот, ну, может быть, даже отвечая на вопрос атеистов, использующих этот отрывок для того, чтобы упрекнуть верующих и доказать им, что они неверующие, поскольку они не могут делать вот того-то и того-то. А если быть последовательными и буквально толковать этот стих, то мы могли бы ответить в данном случае, что здесь речь идет не о наличии или отсутствии веры. Почему-то делается вывод, что речь идет об этом. Здесь речь идет не об этом. Если брать параллельные места, вот ты процитировал Евангелие от Марка, есть еще Евангелие от Матфея и от Луки, где Христос использует, говорит на ту же самую тему, но он говорит о вере с горчичное зерно. И говорит, если бы у вас была вера с горчичное зерно, то тогда вот то-то и то-то произошло бы в вашей жизни. А буквальное толкование этого отрывка может привести к следующему. Мы можем сказать, что у меня есть вера. Она может быть меньше, чем горчичное зерно. Именно поэтому я сомневаюсь, и когда молюсь, я не могу в сердце своем быть уверенным в том, что это произойдет. Но вера у меня есть. Это точно самое, то же самое, что и беременность. Да? Беременность возникает тогда, когда яйцеклетка начинает делиться. И она может быть размером в две клетки, но женщина уже беременна. То же самое можно сказать и о вере. Она может быть очень маленькая, может быть даже меньше, чем горчичное зерно. И верующий не может сделать многого, но тем не менее он уже верующий. Но тем не менее, мне бы не хотелось спускаться даже в эти рассуждения, потому что на самом деле этот текст не следует понимать буквально. Как и многое из того, что говорит Христос, мы уже подчеркивали, это характерно для его речи, использование ярких метафор, которые заставляют людей задуматься, запомнить его слова. И в данном случае он, конечно же, использует метафоры, говоря о том, что верующему многое доступно, и Господь может многое сделать по его молитве. Ну, вот использован такой оборот, такой образ.
0: Я слышал, что это известное выражение «передвинуть гору», и оно и в русском языке мы до сих пор используем в качестве иллюстрации того, что мы можем пройти через любые трудности, испытания, можем сделать все, что угодно, горы сдвинуть. Да. Также говорили в те времена, подразумевает то же самое. То есть верующий человек, если он имеет веру, он способен пройти через какие-то трудности в своей жизни.
1: Да. Полностью согласен, что здесь именно это подразумевается.
0: Ну что, двигаемся дальше. У меня есть еще один отрывок. Очень известные слова Иисуса из Евангелия от Матфея, 5 главы, 29 стих. Это Нагорная проповедь. Иисус говорит, если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Ну вот сильные слова. По-моему, Иисус тут нигде не дает нам оснований сомневаться в том, что он действительно имеет это в виду. Тем не менее, насколько я знаю из истории, из своего христианского окружения, не так часто мы действительно понимаем эти слова буквально, вырываем себе глаза, может быть, отрубаем руки ради того, чтобы избавиться от искушений. Какие же у нас есть основания, чтобы в данном случае понимать этот отрывок не буквально, а метафорически?
1: Мне кажется, говоря не так часто, мы сталкиваемся с подобными примерами, ты используешь некий эвфемизм. Потому что я, например, не сталкивался с подобными примерами совсем. Причем не только в своей христианской жизни, но и мы не читаем об этом в Писании. Даже с читаем об учениках Иисуса Христа или о первых христианах, хотя из текста становится очевидным, что они не были идеальными людьми, что они были подвержены искушениям и грешили. Однако же подобная практика не существовала даже во времена Иисуса Христа. Поэтому, я думаю, здесь следует предположить, что все-таки Христос использует метафору. Иначе были бы примеры использования.
0: Фактически у нас есть целая книга Деяний, рассказывающая об истории ранней церкви. И, скорее всего, если бы был подобный эпизод, то, наверное, он как-то был бы отмечен.
1: Скорее всего,
0: у нас нет оснований думать, что ученики понимали эти слова буквально.
1: Скорее всего, нет. Не буквально. И совершенно верно, совершенно правильно они это делали. Но в данных стихах Христос опять-таки будоражит сознание своих слушателей и хочет привлечь их внимание к тому факту, что грех это очень серьезно. Возможно, их отношение к греху было каким-то поверхностным. И читая Нагорную проповедь, из которых взят этот отрывок, мы видим, что люди того времени склонны были понимать закон Моисеев несколько поверхностно, считая при этом, что они его исполнили. А Христос же подчеркивает, что они просто неправильно поняли закон, что закон на самом деле был более духовным, и относиться к нему нужно было более серьезно. Он начинает Нагорную проповедь со слов о том, что он пришел не для того, чтобы закон нарушить, но для того, чтобы его исполнить. И заканчивает Нагорную проповедь тоже притчей. И в этой притче он призывает людей быть не только слушателями его слов, но и исполнителями. И в этой притче он говорит о двух строителях. О мудром строителе, который слушает и исполняет его слова, и немудром строителе, который тоже слушает, но не исполняет. Вот, в принципе, Христос призывает своих слушателей относиться к его словам серьезно. И в данном случае, я считаю, подобная метафора, она призвана к тому, чтобы пробудить человека, показать ему, что грех это очень серьезный проступок в глазах Бога, который влияет на его дальнейшую судьбу.
0: Ну и по всей видимости суд достигает успеха, потому что даже многие неверующие люди знают, которых пока не это выражение «вырви глаз, выбрось». То есть да. Мы запомнили его. Еще один текст, мы переносимся в Евангелие от Луки, 22 глава. Стихи 19-20. Иисус говорит: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Также и чаша после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Ну, здесь он сравнивает хлеб и вино, продукты, которые были на столе, со своим телом и кровью. И тоже, насколько известно, этот отрывок вызывал, да и продолжает вызывать множество споров. Очень есть разные понимания, толкования, что Иисус имел в виду, каким образом нам относиться к этим ингредиентам причастия, хлеб и вино. А, и вопросы о понимании буквального или метафорического у нас до сих пор есть. Вот как ты рассуждаешь на основании этого отрывка?
1: Ну хорошо, я поделюсь с вами пониманием. И в общем-то, я думаю, что подобное понимание существует в нашей общине, которую мы представляем. Я бы не брал эти стихи вне контекста других мест Писания. Потому что об этом, о том, что говорит Христос относительно вечери Господней или же причастия, также пишет и апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Но он упоминает причастие и в 10 главе, предшествующей 11, где говоря о хлебе и о разделении хлеба общиной, он говорит о причащении Христа. То есть, иными словами, о становлении одним целым. Община, когда собирается вместе, участвует в вечере Господней по его разумению. Мы не просто вспоминаем о том, что имело место в горнице в Иерусалиме в тот день, хотя мы и это тоже делаем, безусловно, но происходит нечто большее. Происходит соединение верующего человека со Христом, и через это верующих друг с другом, через то, что они соединяются со Христом. И судя по этим отрывкам, христиане того времени понимали слова Иисуса более буквально, нежели, ну, скажем так, сегодняшние протестанты или евангельские христиане. И нам кажется это толкование более правильным, вместо более историческим и в принципе соответствующим культуре и пониманию или того, как люди того времени понимали бы подобное высказывание. Когда Христос говорит: «Сие есть тело мое, и сие есть кровь моя», он, хотя безусловно, говорит языком символическим, но все-таки он говорит о реальности. Не просто о каком-то символе, сегодня мы не понимаем, почему это плод, почему это кровь, но он говорит о некой духовной реальности. Для нас это таинство. То есть некоторые вещи мы просто не можем понять, каким образом через то, что делаем мы, люди, сегодня участвуя в совместном поклонении, мы даем возможность Богу сделать что-то большее. То есть, если коротко сказать, то сопоставляя слова Христа с другими местами Писания, кстати, это один из принципов, который мы используем при отделении буквального от метафорического, лично я прихожу к выводу, что эти стихи нужно понимать более буквально, нежели как просто как некий символ.
0: Ну хорошо. У нас есть еще один пример. На этот раз из Евангелия от Иоанна, 13 главы, стихи 14-15. Снова Иисус говорит. Говорит он следующее: «Итак, если я, Господь и Учитель, умру ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Тоже достаточно известная история о том, как Иисус поясывается полотенцем, умывает ученикам ноги. И также этот отрывок вызывает споры, наверное, и в ранней церкви тоже он вызывал споры. И сегодня есть церкви, в которых этот отрывок понимается буквально, там действительно есть такая практика, какой-то обряд омытия ног. Есть церкви, которые склонны понимать этот отрывок метафорически. И что ты думаешь об этом?
1: Я не думаю, что здесь содержится метафора. Ну, вот в каком смысле. Я попытаюсь пояснить, что я имею в виду. Во-первых, я хотел бы начать с того, что лично я не читал о том, что у первых христиан были какие-то споры относительно этого. Более того, омовение ног мы встречаем не только в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, но о нем упоминает и апостол Павел, когда пишет Тимофею о том, какими должны быть старицы, которых церковь выбирала для того, чтобы их поддерживать, их содержать, по сути. Вот они должны участвовать в омовении ног святых, как там написано. То есть это, в принципе, была довольно распространенная практика того времени. И в чем же она состояла? Она состояла в том, по сути, она состояла в том, что верующие люди, да и не только верующие, но вообще люди, исполняли определенную нужду, которая действительно существовала. В те времена люди носили открытые сандалии, ходили по пыльным дорогам, не было никаких средств передвижения, в основном ходили пешком, и поэтому действительно существовала такая нужда омыть ноги. Точно так же, как омыть руки или лицо, сейчас я собираюсь за столом перед какой-то трапезой. Обычно слуги выполняли эту функцию, мыли ноги гостям. А если не было слуг, иногда и хозяин делал это сам, или члены его семьи это делали. Такова была практика. Но если мы посмотрим на суть того, что они делали, они действительно выполняли какую-то конкретную нужду, которая у людей была. Не просто выполняли некий обряд. Сегодня мы можем взять слова Иисуса Христа, вот из Евангелия от Иоанна, из 13 главы, и увидеть в них то, что Христос заповедовал какой-то некий новый обряд. И сегодня начинать выполнять его, при этом забыв о сути того, что мы делаем. Я знаю, что сегодня существуют некоторые христианские общины, где практикуют омовение ног, и у них существуют определенные традиции того, как это должно быть сделано. Считается правильным тоном, если вы приходите на собрание, где будет омовение ног, с чистыми ногами и в чистых носках. Естественно, для того, чтобы не доставить некое неудобство тому, кто будет вам омывать ноги. При этом мы забываем о том, что, по сути, мы выбираем смысл происходящего. В данном случае люди, по сути, делают некий обряд. Вот. Христос же говорит своим ученикам, чтобы они делали то же, что и сделал я, мы, скорее всего, должны обратить внимание на то, что в тот момент Христос исполнил конкретную нужду, которая у них была, и взял на себя роль слуги. И вот именно этого Он ожидал от Своих учеников, чтобы они были слугами друг другу и не стеснялись встать на колени друг перед другом. И если нужно помыть ноги, помыть ноги. Такая нужда может быть и сегодня. Помыть. Но это то, как я понимаю.
0: Ну, мы попытались рассмотреть несколько конкретных примеров. Возможно, вот первая часть нашего видео мы, да, какие-то общие рассуждения на эту тему не ответили на ваш вопрос, и вам было интересно, как же мы в конкретных случаях пользуемся одним методом или другим. Ну вот сегодня мы взяли, получается, 6 конкретных отрывков из Писания и показали, как мы размышляем над ними сами. Хотим повторить, что толкование Писания — это труд. Нужно быть готовым к тому, чтобы потрудиться в том, чтобы понять, что, о чем там говорится, и сделать какой-то вывод для себя лично. Вот. Ну, надеемся, что слова Игоря, они помогли вам увидеть логику наших рассуждений, как мы в данном конкретном случае отделяем один метод толкования от другого.
1: Да. Мы надеемся, что это поможет вам. Ну, во всяком случае, вы поймете логику нашего мышления и увидите, что мы все-таки размышляем, что мы не принимаем что-то с закрытыми глазами, но размышляем. И если у вас будут какие-то вопросы относительно того, что было сказано, мы с удовольствием обратимся к ним.
0: Да, мы готовы к диалогу, мы будем очень рады, если вы нам напишите или каким-то иным образом свяжетесь с нами. У нас есть много других вопросов, которые мы также будем разбирать вместе и искать на них ответ вместе. В следующей передаче мы хотим коснуться вопросов, связанных с каноном Священного Писания, почему мы верим одним книгам и не принимаем как богодухновенные другие, тоже хорошие и тоже древние книги. Ну вот на этом тему буквального и метафорического толкования Библии мы хотим закрыть и попрощаться с вами, дорогие зрители. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Нужна ли христианам эволюция? Многие, если не все лидеры креационного движения, когда-то были эволюционистами. Почти все они прежде верили, что Бог создал мир, но полагали, что Он избрал эволюцию своим орудием. Когда они были сторонниками эволюции, их мнение считалось объективным. Теперь же, когда они отвергли ее, те, кто по-прежнему верит в эволюцию, полагают их точку зрения предвзятой и тенденциозной. Люди, бывшие некогда убежденными эволюционистами, утверждают, что против теории эволюции есть серьезные возражения. Например, летопись окаменелости не подтверждает тезиса о постепенном превращении простых живых существ в более сложные. Если вы сторонник теистической эволюции, вы, конечно, вряд ли в это поверите, но, пожелав проверить, убедитесь. В самых глубоких слоях пород, содержащих многоклеточные окаменелости, встречаются представители всех основных типов ныне существующих животных. Причем появляются они там внезапно, без каких бы то ни было эволюционных предков. Далее, летопись окаменелости не дает нам ни единого бесспорного доказательства существования связующих или промежуточных звеньев между различными группами животных. Доктор Колин Паттерсон, научный сотрудник Британского музея, который вовсе не креационист по убеждениям, в своем широко известном письме признает, что не существует ни единой переходной формы, которая связала бы различные систематические группы животных. Даже наиболее известные классические примеры так называемых переходных форм не выдерживают серьезной научной критики. Ни один научный факт не говорит о том, что всякий образованный человек обязан отказаться от библейского взгляда на сотворение и историю мира. У христиан нет никаких причин верить в эволюцию.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Однажды немецкие врачи провели эксперимент. Они взяли группу людей, почти 400 человек. Всем им требовалась серьезная операция на сердце. Но можете представить сами, что операции бывают разные. Но сердце – это одна из самых серьезнейших. Этих людей разделили на две группы. За одну группу молились, за другую – нет. Та группа, за которую молились, намного быстрее после операции встала на ноги. Им потребовалось меньше медикаментов, и у них ни у кого не возникло послеоперационных осложнений. Чтобы, например, им могло потребоваться ИВЛ. Поэтому даже наука медленно, но верно приходит к выводу, что причина в духе. Эту историю рассказал один немецкий ученый. Чудеса в нашей жизни принадлежат Господу. Хорошо, что это даже многие врачи и ученые признают. Первая книга Царств, 17 глава, 48 по 49 стих. Там написано: когда филистимлянин стал приближаться, чтобы сразиться с Давидом, Давид быстро побежал ему навстречу. Он достал из сумки и метнул его из пращи. Камень попал Голиафу прямо в лоб и вонзился в него, и филистимлянин упал лицом на землю. Что сделал Давид? Метнул камень. Что интересно, что победа Давида над Голиафом была достигнута не за счет его силы и навыков. Хотя мы опять же из Библии знаем, что Давид был сильнейший человек. Диких зверей побеждал. Но нет. В данном случае Голиаф был не диким зверем, у него был разум. Он был человек, несколько раз больше Давида. Поэтому силы его победить было нельзя. Давид его победил другим, совершенным упованием на Господа. Опять же, 1 Царств, 17 глава, 47 стих. И узнают все люди, собравшиеся здесь, что не мечом и копьем спасает Господь. Это война Господа. И Он предаст вас в наши руки. Попробуйте, дорогие друзья, такой метод в вашей жизни. Совершенно уповайте на Господа. Тогда победа над разного рода жизненными голиафами будет достигнута неминуемо. Благословение вам от Отца. Израильские военные заявляют, что они обнаружили туннели под главный штаб-квартиры агентства ООН по делам палестинских беженцев в городе Газа, утверждая, что боевики Хамас использовали это место в качестве помещения для электроснабжения. Вообще, если говорить, то ООН, Организация Объединенных Наций, давно уже обвиняют в том, что они скрытно поддерживали Хамас. Вот новый факт, подтверждающий это. Некоторые под видом добрых дел скрывают дела злые. Помогают террористам. Но в итоге Бог все равно все выведет наружу. Когда? Сегодня ли? В день ли Великого Суда перед Белым Престолом? Неважно. Зло никогда не останется безнаказанным. Откровение 20 глава, с 12 по 15 стих. Сегодня лишь некоторое зло выводится на чистую воду. Тогда будет выведено абсолютно все. И опять Германия у нас здесь в эфире. В Германии футбольные болельщики объединились против политики множества полов. О чем речь? Что за политика? Ну, когда власть продвигает идею, что есть не два пола, мужской и женский, 3, 10 и до бесконечности. То человек может себя называть по-всякому. Он, она, они, оно. Даже не придумаешь. То есть власть делает это официальным. То есть это не просто безумие человека, что он был он, а стал называться они. Нет. Это якобы все нормально, человек. Это новая нормальность. Ну так вот. Там, в Германии, фанаты клуба Байер Леверкузен на трибунах вывесили баннер. Баннер непростой. Не поддержка любимой команды. Баннер с текстом, на котором было написано:
Есть много направлений музыки, но только два пола. Такая вот коротенькая фраза, но сколько в ней смысла в современном обществе разврата и безумности. Это сильно не понравилось немецкому футбольному союзу, и на клуб наложили штраф в 18 тысяч евро. Несмотря на это, другие болельщики поддержали эту акцию. Теперь на многих играх в немецких футбольных лигах разного уровня появляются похожие баннеры. Мы не знаем с вами, есть ли среди фанатов верующие или интересующиеся люди Библии, сколько их там. Но мы точно знаем, что здравый смысл от Бога. Поэтому любой человек, который придерживается здравого смысла сегодня, становится целью для слуг дьявола и самого дьявола. Что написали эти люди, болельщики? Футбольный клуб Байер Леверкузен. Ничего, кроме правды. Приятно читать и знать, что борьба нормальных людей еще продолжается, и дьявол не смог подействовать на всех. Благодарение Господу за это. Мама и папа в Монтане запретили дочери менять пол. Родители сказали, что кошмар для семьи начался, когда им позвонили и сообщили, что их 14-летняя дочь рассказала школьным друзьям, что хочет покончить жизнь самоубийством в августе 2023 года. Отец сказал: «Я люблю свою дочь и хочу, чтобы она воздерживалась от принятия решений до тех пор, пока она не достигнет зрелости жизненного опыта, чтобы понять, каковы последствия ее действий». После попытки суицида девочка была отвезена в больницу, где она попросила называть ее мужским именем. Да, вот о чем мы только что говорили в предыдущей новости. Родители были категорически против, однако персонал больницы поддержал желание ребенка. Пара потеряла опеку над своей дочерью в пользу организации CPS, которая заявила, что позволит девочке стать трансгендером в ее терапевтических интересах, что ее родители не соблюдают рекомендованную терапию. Итог. Детям нельзя голосовать на выборах, водить машину. Есть много других ограничений. Однако в некоторых странах и регионах считается нормальным, если ребенок захочет поменять пол. А родители, если будут против, будут изымать детей из семьи. Сатанисты сначала ребенка на крючок берут ложью, а потом уродуют тело, которое Бог создал определенным полом. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Ефесянам 5 глава 3 стих. Воля Божия, святая, угодная и совершенная, воодушевляет верующих жить, как здесь сказано, как прилично святым. И это выражение заслуживает особого внимания. Прежде всего, обратим наше внимание на суть слова «прилично». Смысл слова «прилично». В словаре русского языка Ожегова о приличии сказано так. «Правила поведения, принятые данной общественной средой, вежливость, благопристойность». Конец цитаты. «Приличный» — это «подобающий», «уместный». Существует такое выражение, как «приличный заработок» или «достаточно хороший». В Священном Писании слово «приличный» или «прилично» употребляемо неоднократно и связано с соответствующими действиями той или иной личности, как, например, принять кого-то прилично, повиноваться кому-то так, как прилично, одеваться прилично и так далее. Иногда это слово переведено с греческого на русский словом «сообразно». Например, в послании апостола Павла к Титу, 2 глава 1 стих, сказано: «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». А в послании апостола Павла к евреям, 2 главе 10 стихе, оно переведено словом «надлежит». Если вы возьмете и поищете в словаре греческих слов смысл слова «прилично», вы убедитесь в том, что оно говорит нам о личности, бытие которой выделено среди других, заметно между другими. Конечно, мы не будем говорить о тех стандартах приличия, существующие в этом мире. То, что раньше считалось неприличным, теперь провозглашают громогласно. То, что раньше было постыдным, теперь считается благодетелью. То, что раньше считалось пороком, теперь элементарным правилом поведения. Таков мир сегодня. И на основании Слова Божьего таковое явление не будет уменьшаться, а увеличиваться, ибо люди в своей греховности погружаются все больше и больше. Мы будем говорить о слове «прилично» не с человеческой точки зрения и стандарта, а с божественной точки зрения и его святой воли. Мне кажется, что многие принимают слово «прилично» и смысл его как нечто казенное, стандартное, бездушное, ограничивающее бытие человека, ущемляющее жизнь человека, уводящее человека от приятности, величия, красоты, привлекательности и так далее. Вы часто можете услышать то, что верующие, следуя правилам приличия, учрежденных Богом, являются отсталыми, старого покроя людьми, немодными, несовременными, некрасивыми и даже отвратительными. Но когда мы читаем Слово Божье, оно нас призывает к красоте, гармонии, порядку. Ибо сам Бог есть Бог гармонии, порядка и красоты. Интересно знать, что в послании апостола Якова, 1 главе, 11 стихе, сказано о кратковременной красоте травы. В данном случае слово «прилично» в оригинале имеет смысл «красоты». Красоты, конечно, внешней. Существует неправильное мнение, провозглашающее о том, что якобы для Бога важна внутренняя красота человека, а его внешняя красота не важна, и что Бог на внешнюю красоту совершенно не обращает никакого внимания. С этим трудно согласиться. и об этом будем говорить в следующей беседе. Но сегодня обратим наше внимание на то, что Бог есть Создатель и внешней красоты. Внешняя красота. Посмотрите, в созданный Богом мир, красив ли он? Посмотрите, сколько прекрасных картин написано художниками, вдохновленными делами великого Творца. Что за картины? Душа замирает в созерцании. Удивительно красивые ландшафты, созданные Богом. Стоишь на горе, и глаз не отводишь от волшебных, как в сказке, расстилающихся внизу видов. Красиво, очень красиво. Также вспомните и то, что однажды Господь Иисус Христос сказал о полевых лилиях, которые одеты небесным Творцом великолепнее, чем Соломон во всей своей славе. Евангелие от Матфея 6 главы с 28 по 29 стих. Не только неживая природа, и растительный, и животный мир являются свидетелями небесного художника, но даже и человек. Конечно, не все из людей внешне красивы, но я не думаю, что Бог, создавший человека, создал его безобразным. Помните, что даже люди с красивыми чертами лица и осанкой бывают настолько обезображены грехом, что их трудно узнать. Бог не отвергает внешнюю человеческую красоту. И во Священном Писании упомянуты некоторые личности, которые были весьма красивые. И если Слово Божье вспоминает их внешнюю красоту, то это не напрасно. Например, о Сауле сказано так: «Саул молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его». 1 Царств 9 глава с 1 по 2 стих. Слова Самуила: «Видите ли вы, кого избрал Господь?» адресованные народу, говорят о многом, и в том числе о внешности Саула, на которого было приятно посмотреть. Многих волнует вопрос: а как же внешне выглядел Господь Иисус Христос, когда Он был на земле? Был Он красив или некрасив? Был ли Он прекрасен по своей внешности? Евангелисты, хотя и видели Господа Иисуса Христа своими физическими глазами, ничего не говорят о Его внешности. Художники же изображают Иисуса Христа человеком лет 30, с привлекательными, немного грустными чертами лица. Кажется, что замысел и воображение художника находит в нашей душе отклик. Трудно сказать, почему Святой Дух побудил автора Ветхого Завета написать о том, что, например, Иосиф внешне был очень красив, Бытие 39 глава 6 стих, или о Моисее, который был прекрасен, Деяния апостолов 7 глава 20 стих, Послание апостола Павла к евреям 11 глава 23 стих, а о Христе нет никаких данных. И все же при этом не будем забывать о том преображении на горе пред учениками Петром и Яковом и Иоанном. Там, на горе преображения, о преображенном Господе Иисусе Христе, сказаны таковые удивительные слова: «И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. И это не был блеск, но сияние. Красота не блестящая, а сияющая. А на острове Патмос увидел Иоанн Богослов в духе Христа, в новом образе. Читаем об этом так: «И, обратившись, увидел посреди семи светильников, подобно Сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Откровение Иоанна Богослова, 1 глава с 12 стиха по 15 стих. Конечно, о Христе, воплощенном у пророка Исаии, читаем как о личности без вида и величия, Исаии 53 глава 2 стих. Но это не дает нам права исключать видение Иоанна, где он видел прекраснейшего из сынов человеческих, Псалом 44, 3 стих. Итак, вышеупомянутые примеры ясно говорят нам о том, что хоть внешняя красота, приходящая и уходящая в природе и бытии всякого человека, она все же не исключена из страниц Священного Писания. А если это так, то играет ли она хоть какую-нибудь роль в жизни тех, о которых сказано «Живите, как прилично святым»? И вот об этом мы будем говорить с вами в нашей последующей беседе.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 117. Свиньи. «Сегодня последний день четверти», — объявила Раиса Ивановна. «Все прекрасно знали, что в понедельник начинаются каникулы, что уже заканчивалась третья четверть. Почти на каждом уроке были контрольные. День промчался быстро». «Ну и что, что наступили каникулы?» — думали многие ребята. «Только и того, что занятий не будет. Вот если б можно было бы куда-нибудь поехать».
2: «Славка, за тобой приехали!» – сообщил Андрей в столовой.
1: «Не может быть!» – думал Славик. «Это, наверное, за кем-нибудь еще. За мной теперь не приедут!» Славик молча продолжал есть. В столовую вошла Любовь Анатольевна. Поискав глазами Славика, она знаком позвала его и сказала: «Славик, за тобой приехал Валентин Иванович. Светлана Сергеевна серьезно больна и просила привести тебя. Ты знаешь, что с понедельника начинаются каникулы, поэтому можешь пробыть там всю неделю». Славик кивнул и пошел в свою комнату. Собрав вещи, он в нерешительности остановился. Подумав, Славик вернулся в столовую. Подойдя к Саше, он сказал: «Я уезжаю. Думаю, мне нужна будет Библия. Можно я возьму ее с собой? Вы сможете обойтись пока только дедушкиной?» Саша медленно дожевывал кусочек хлеба. Затем он кивнул и улыбнулся.
2: «Держись!» —
1: сказал он на прощание. В вестибюле возле стенки стоял Валентин Иванович. Голова его была опущена. Когда Славик подошел и поздоровался, мужчина медленно поднял голову. Грустная улыбка скользнула по его лицу.
2: «Я думаю, что теряю еще одного дорогого мне человека», — сказал он, когда они ехали в машине. «Врачи сказали, состояние критическое. Светлана Сергеевна попросила привести тебя».
1: В горле Славика появился комок. На глаза навернулись слезы. «Господи!» — думал он. «Помоги мне! Что я должен делать? Сделай так, чтобы она захотела о тебе слушать. Ведь ты же все можешь!» Мальчики пришли к дедушке вдвоем.
3: «А где же Славик?»
2: «За ним приехали, и он взял с собой Библию. Сказал, что она ему может понадобиться», — ответил Саша.
3: «О, это дело очень серьезное. Давайте мы попросим у Бога, чтобы дал ему мудрости, как рассказывать, чтобы расположил сердца, и они могли слушать Слово Божие. Мы должны помолиться».
1: Дедушка опустился на колени. Ребята последовали его примеру.
3: «Наш Небесный Отец, как хорошо, что мы теперь можем к Тебе приходить через Иисуса Христа. Просьба у нас большая. Славик поехал в семью, где не хотели слышать о тебе. Исполни его Духом Твоим Святым и дай ему Твои слова, чтобы он мог говорить просто, доступно и убежденно. Открой сердца, чтобы они могли слушать и понимать, и принять Твою жертву. Сделай так, чтобы они поняли, что без Тебя они погибнут. Спаси их от власти сатаны, греха и смерти. Мы очень просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь». «Так вы говорите, что у нас с вами осталась одна Библия? Это ничего. Сегодня мы попользуемся одной, а завтра будет видно. Итак, на чем же мы с вами остановились вчера?»
2: «Бесы просили не посылать их в озеро Огненное», — ответил Юра.
3: «Хорошо, читаем дальше. Сегодня будет у нас глава 5 Евангелия от Марка с 11 по 14 стих.
2: «Паслось же там при дороге большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось.
3: Свиньи утонули в море, а беса нет, потому что они бестелесны. В этот раз Иисус не подверг нечистых духов вечной кары. Он разрешил им войти в свиней. Еще не наступило время, назначенное Богом для наказания за их восстание и грехи. Тем не менее, Бог установил срок, когда, наконец, сатана и все его злые духи подвергнутся каре. Читай, Юра, 15 стих.
2: Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились.
3: Человек освободился от власти сатаны силою Господа Иисуса. Он свободен от влияния бесов. Он теперь находился под властью Бога. Дальше, Сашок, читай стихи 16-17 из той же главы.
2: «Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их».
3: Эти люди поступили очень глупо. Иисус, Сын Божий и Спаситель, пришел их учить. Они же не хотели, чтобы он оставался у них.
2: «А почему они хотели, чтобы Иисус ушел?» – спросил Юра.
3: Их больше волновала утрата их свиней, чем возможность узнать истину и избавиться от власти сатаны, греха и смерти. В мире и сегодня есть такие люди. Они отказываются слушать слова Божьи, потому что их больше интересуют мирские проблемы. Их не волнует, что случится с ними после смерти. Они живут только настоящим. Но то, что относится к этой жизни, приходящее и скоротечно, все это пройдет. Когда мы умрем, мы ничего не сможем взять с собой. То, чему учит нас Бог в Библии, укажет нам путь к обетованию вечной жизни. Юра, прочти стихи с 18 по 20.
2: «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились».
3: Представьте себе этого же самого человека. Совсем недавно он не владел собой. Измученный, он пытался покончить с собой. Он не мог жить в доме и выполнять какую-либо работу. Он был отверженным, утратил рассудок. Даже цепи не могли удержать его. А теперь этот человек находился в здравом рассудке и памяти. Он мог жить в доме и быть полезным окружающим. Жизнь его обрела смысл. Он мог рассказывать другим людям чудесную и истинную историю. Иисус хотел, чтобы он пошел домой и рассказал своим близким о том, что с ним произошло. Они его сразу увидели происшедшую с ним перемену. Представляете, как встретили его родные? Для Бога нет ничего трудного. Он и сегодня тот же самый Господь. Каждый рождается под властью сатаны, хотя немногие люди одержимы духами, подобно этому человеку. И я тоже какое-то время находил под властью сатаны и шел по пути, ведущему к вечному наказанию. Но потом я услышал слова Бога и согласился с ним. Я знал, что я грешен, потому что родился грешником и нарушал его закон. Бог научил меня через Библию, что сам я не могу стать угодным Господу и избежать вечного наказания. Я узнал, что Бог посылал Иисуса, Сына Своего, стать спасителем грешнику. Я стал уповать на Иисуса Христа, как на Его Спасителя. Сашок, найди Евангелие от Иоанна, главу 8, и прочти 36 стих.
2: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
3: Для Бога не существує трудностей. Он освободил одержимого из земли Гадаринской. Он может освободить любого человека.
1: В это время Славик был в доме семьи Нежных. Он должен был искупаться и переодеться, и только тогда мог войти в спальню Светланы Сергеевны. За 2 недели, что он ее не видел, она сильно изменилась. Лицо ее было бледным и худым, печальные глаза, казалось, стали еще глубже. Бледная рука лежала поверх одеяла. Славик робко вошел в комнату и тихо поздоровался. Светлана Сергеевна медленно повернула голову в его сторону, и глаза ее сразу же наполнились слезами. Валентин Иванович, вошедший следом за Славиком, тут же вышел. «Спасибо тебе!» – тихо сказала «Спасибо тебе!» – тихо сказала Светлана Сергеевна. «Я надеялась, что ты придешь. Видишь, я умираю!» Губы ее задрожали, и она замолчала. «Но я боюсь умирать. Я не знаю, куда я пойду. Когда умирал наш милый сыночек, он не боялся. Он с радостью говорил, куда он идет. А я...» Женщина замолчала. Славик стоял, не зная, что делать. Ему было очень жалко ее и хотелось как-то помочь. Но как? Он был совершенно бессилен. «Поэтому я тебя и позвала», – продолжала Светлана Сергеевна. «Ты знаешь про Иисуса, о котором рассказывал сын. Расскажи мне, расскажи все». По бледным щекам ее бежали слезы. Они падали на подушку, и мокрое пятно становилось все больше и больше. «Господи», – думал Славик, – «что я могу сделать? Ведь я ничего не знаю. Помоги мне!» Славик пододвинул пуфик к кровати и сел. Затем он вспомнил про Библию и спросил: «А можно я принесу Библию и почитаю вам?» «Да, конечно, все, что хочешь, я буду слушать». Славик зашел в комнату, в которой он раньше спал и где стояла его сумка. Взяв Библию, он вернулся обратно. Он не имел представления, с чего начинать. «Я не знаю, смогу ли я вам рассказать понятно. Я никогда еще никому не рассказывал», – запинаясь, проговорил он. «Но нам дедушка рассказывал, что Библия – это единственная книга, которая говорит о Боге. Это Слово Божье к нам, чтобы мы могли знать, как вернуться к Богу. Вначале Бог сотворил Адама, а потом и жену ему, Еву. Он дал им все, только сказал, чтобы они не ели от одного дерева. Сатана вошел в змея, подошел к ним и сказал, что Бог говорит неправду. Они послушали змея и съели плоды. Вот с тех пор и получилось разделение с Богом. Сатана решил погубить всех людей, потому что он ненавидит Бога. Он знает, что ему приготовлено озеро Огненное, и поэтому хочет, чтобы не один, а все туда попали. Но Бог пообещал послать Спасителя, который уничтожит сатану и откроет для человека путь, как прийти к Богу. И вот давно уже, я забыл сколько лет, но родился обещанный Спаситель. Сатана пытался уничтожить его, то Ирод издал указ всех младенцев истребить, то фарисеи пытались подкараулить его, когда он скажет что-нибудь не так. Славик помолчал. «Что-то не так, как-то не так дедушка рассказывал. Давайте я вам лучше почитаю, так будет понятнее». Он открыл Евангелие от Иоанна и стал читать, временами останавливаясь, чтобы рассказать то, о чем говорил им дедушка. –

В игровой комнате Саша и Юра рассказывали о бесноватом. Особенное ударение они делали на том, что Бог может изменить любого человека, если он этого захочет. Бог полностью освобождает от рабства греха и сатаны и дает новую жизнь.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Прежде чем вплотную заняться рассмотрением вопроса, должны ли мы Бога бояться, я хочу вам сообщить, что Бог никогда не задаст вам вопроса в отношении теологии. Он вас спросит, можете ли вы любить или любите ли вы, и больше ничего. Все остальное – это периферия, это второстепенное, об этом можно просто поговорить. Но этому должна предшествовать свободная воля. Это очень интересно, но это не является решающим. Существуют более важные существенные вещи. О них говорят, это очень интересно, и если при этом возникают различные мнения, то это очень мило. Тогда мы имеем о чем поговорить, и нам не станет скучно. Мы, христиане, много говорим о любви, и это верно, потому что Бог есть любовь, и это поразительно как для неверующих, так и для верующих, что Библия говорит, Бог есть любовь и ничего другого. Но с другой стороны, мы в Библии часто читаем о том, что мы должны Бога бояться. Поэтому я избрал сегодня эту тему. Должны ли мы Бога бояться? Вопрос. Если да, то не потому, что мы этого очень желаем, что мы этого хотим, но Библия очень много говорит о богобоязни. Для начала приведу один из таких примеров, в котором Святой Дух сообщает нам об этом уже в Ветхом Завете. Читаю из книги Экклесиаста, глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить». И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. В Эльберфельдерском переводе Библии читаем, чтобы Его боялись. Вы понимаете, что все, что Бог делает, пребывает вовек. Особенно Слово Божие, которому люди, все горе-проповедники, постоянно добавляют свои мысли – и не боятся Бога, не благоговеют перед Ним, в то время как Святой Дух выразительно и недвусмысленно говорит в книге Откровения в главе 22 стихи 18 и 19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». А ведь уже через Соломона Святой Дух предупреждает людей к тому, что Бог делает, ничего прибавлять и от того нечего убавить. Бог делает все в совершенстве, поэтому, читая Библию, люди должны бояться Бога. Это значит не трястись перед Ним в страхе, но должны перед Ним благоговеть, глубоко его уважать и почитать. В первую очередь это касается Слова Божьего, о котором Библия говорит в Псалме 118, стих 160. «Сумма слова твоего истинна, и вечен всякий суд правды твоей». Эту истину, эту чистоту своего слова Бог охраняет. Поэтому уже в Ветхом Завете он символично показывает это в книге «Исход» в главе 30 стихи с 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания. Пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Перед началом служения священники должны были умывать руки свои и ноги свои из умывальника, но не так, как мы, люди, привыкли. Наливаем, к примеру, в тазик воды и умываемся непосредственно в тазике. Ведь не зря Бог дал левитам такое предписание – умывать перед служением руки и ноги из умывальника, чтобы не вносить свою грязь в воду, которая находится в умывальнике. Вода в умывальнике символично указывает на Слово Божие. В грязи от рук и ног священников мы символично видим личные мнения проповедников, которые они вкладывают в Слово Божие при проповедовании. Это именно то, о чем Соломон говорит в книге Экклесиаста 3:14. «К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить». На основании этого люди должны перед Богом благоговеть, глубоко Его уважать и почитать как Творца. Теперь я еще раз ставлю вопрос, что означает богобоязнь? Как это следует понимать? Почему мы должны бояться Бога, если Он милостив? На первый взгляд люди видят в этом обычном противоречии. Но этот парадокс, это кажущееся противоречие рассеивается, если библейское понимание об этой боязни немного осветить. Именно это я попытаюсь теперь сделать шаг за шагом. Среди теологов существует закон, с помощью которого ты можешь определить, что означает то или другое выражение. Этот закон называется законом первого упоминания. Это не всегда функционирует, но иногда это дает хороший результат. Это значит, если я, к примеру, хочу знать, что означает преклонение, тогда мы ищем в Библии место, где это слово впервые встречается. Как в Ветхом, так и в Новом Завете этот метод может нам оказать помощь, чтобы слову, которое мы ищем, дать правильное определение. И если мы это сделаем с выражением «богобоязнь» или «бога бояться», то мы заметим, что первый раз это выражение встречаем в истории Авраама, когда он должен был принести в жертву своего сына Исаака. Об этом читаем в книге Бытия, в главе 22, стих 12. «Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». Это первое упоминание о том, что человек боится Бога. В Новом Завете, в послании евреям, глава 11, мы читаем о том, что Авраам доверял Богу, настолько доверял его верности, что даже в том случае, если бы ему в действительности пришлось пожертвовать Исаака, то Бог воскресил бы его, вернул бы его Аврааму. В этом Авраам видит Божьи проблемы. Читаю это место из послания евреям, глава 11, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Это значит, какое отношение имеет богобоязнь к Аврааму. Авраам не имел страха перед Богом, но он безоговорочно доверял Богу. И если мы рассматриваем личность Авраама, то выражение, что он боялся Бога, означает, что он абсолютно доверял Богу. И в нашей нормальной жизни веры о брате или сестре во Христе, которые живут со Христом и проявляют по отношению к другим милосердие, мы говорим: это богобоязненные верующие. Хотя для некоторых верующих это выражение кажется чрезмерным подражанием старины, но верующие его еще применяют. И если я о верующем скажу «это богобоязненный человек», то я не хочу этим сказать, что он имеет перед Богом страх. Нет-нет, этим самым мы имеем в виду, что этот человек доверяет Богу. Это богобоязненный человек. Поэтому в этом определении мы видим, что богобоязнь имеет совсем мало взаимосвязи со страхом, но она имеет дело с глубоким уважением, с доверием Божьей величине. Но этот вопрос я хочу шаг за шагом вам показать на основании Библии. Почему мы должны Бога бояться? Рассмотрим этот вопрос в трех подпунктах. Первая причина, почему мы должны Бога бояться. Потому что богобоязнь всегда связана с обетованиями. Приведу по этому поводу несколько примеров. Псалм 102, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Желаете ли вы, чтобы Бог вас миловал, как отец милует сынов? Тогда бойтесь Бога. Псалм 110, стих 10. Начало мудрости – страх Господень, то есть богобоязнь. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Если вы желаете иметь мудрость, тогда бойтесь Бога. Притчи, глава 10, стих 27. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Это значит, если вы хотите жить здоровыми и жить до глубокой старости, тогда бойтесь Бога. Притчи 14, стих 26. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Если вы желаете, чтобы Бог был вашим прибежищем, тогда ходите перед Ним в страхе, ходите в богобоязни. Итак, во-первых, почему мы должны бояться Бога? Потому что богобоязнь всегда связана с обетованиями. Вторая причина, почему мы должны Бога бояться. Потому что наши библейские предки боялись Бога. Еще несколько примеров. Когда Моисей стоял перед горящим терновником, то он хотел подойти и посмотреть, почему он не сгорает. А когда он услышал, что из горящего терновника говорит Бог, то он боялся смотреть на Бога. Об этом читаем в Исходе, глава 3, стихи 5 и 6. «И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. О пророке Исаии мы читаем, что он имел от Бога видение. Он испугался, что погибнет, и сказал: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия 6, стих 5. А также о пророке Данииле читаем, что он имел видение и испугался так, что совершенно лишился сил. Даниила, глава 10, стихи с 15 по 19. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». Когда Иисус впервые встретил Петра, то Петр говорит: «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». Евангелие от Луки, глава 5, стих 8. Как реагировали люди, когда Иисус изгонял из обремененных демонов? Они боялись, видя в Иисусе такую власть. А в Деяниях апостолов, глава 9, стих 31, читаем о том, что церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. А когда ученик Иисуса Иоанн в видении увидел Иисуса, то упал к ногам Его, как мертвый, как он пишет в книге Откровения, глава 1, стих 17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний“». Следовательно, где люди в видении видели Бога, каков он есть, и пред лицом его познали свою ошибочность или греховное состояние, там у них возникал страх перед святым Богом. В этом мы видим вторую причину, почему мы должны Бога бояться. Наши предки боялись Бога. Третья причина, почему мы должны бояться Бога. Это является Божьей заповедью. Об этом сказано в предпоследнем стихе в книге Экклесиаста, в главе 12, стих 13. Здесь Соломон пишет: «Выслушаем сущность всего, всего, что в этой книге написано. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». А теперь перейдем в Новый Завет и посмотрим, что по этому поводу там сообщает апостол Петр в своем первом послании в главе 2, стих 17. «Относитесь с уважением ко всем, любите братьев своих, перед Богом в страхе благоговейте, почитайте царя». Новый перевод Библии. А теперь еще один пример из последней книги Библии, из Откровения. В главе 14, стих 7 читаем: «И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод“». Каждая Божья заповедь служит нам к лучшему. А если мы пренебрежем заповедями Божьими, то сами нанесем себе вред. Раньше я это не так понимал, но с годами я стал понимать Слово Божье немного больше. Во Вселенной существуют несколько абсолютных закономерностей, которые всегда соответствуют, точно действуют. Эти закономерности мы не можем переступать. Существуют математические законы, как, например, 2 плюс 2 равно 4. Вы можете настаивать на том, что 2 плюс 2 равно 5, но эта сумма, несмотря на ваши утверждения, будет равняться 4. И если ученик в школе будет настаивать на том, что эта сумма равна 5, то он далеко не пойдет, он плохо кончит. Существуют такие физические законы, которые постоянно действуют, например, сила земного притяжения. Если вы будете этот закон игнорировать и скажете «меня это не касается», то вы получите проблемы. Если вы будете стоять на крыше дома и скажете «сила притяжения вообще не существует, потому что она мне не нравится», и если вы спрыгнете с крыши, то, тем не менее, вы прочувствуете силу притяжения. Лично я с большим увечьем прочувствовал силу притяжения, когда упал с 6-метровой высоты на пень, который находился внизу между деревьями. Я так упал на этот пень, что мой таз полностью лопнул. Так как эта травма была непроизводственная, то я с большими болями вынужден был все же ходить на работу. В течение 2-3 месяцев трещину затянуло хрящом, но шрамы остались. А теперь, когда мы с женой идем гулять, то меня иногда чрезмерно тянет к земле. Я жене в шутку говорю, похоже, что земное притяжение усилилось. Это значит, что во Вселенной имеются такие физические законы, которые постоянно функционируют. Здоровая боязнь перед силой тяжести не является парализующей, но она охраняет нашу жизнь. Моя боязнь ехать на крутом повороте со скоростью 200 км в час охраняет мою жизнь. Это значит, что здоровая боязнь не является парализующей, но охраняющей нашу жизнь. Вопрос заключается в том, существуют ли во Вселенной абсолютные моральные законы, которые твердо установлены и всегда функционируют. Не законы, которые люди изобрели, чтобы других угнетать, но такие законы, которые каждый знает. Библия говорит в послании Римлянам в главе 2, стихи 14 и 15. И это очень интересно. Там Павел говорит, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Это значит, что человек имеет совесть, на основании которой он морально знает, что верно и что неверно. В нашем западном просвещенном мире мы видим попытку убрать моральные законы или игнорировать их. Здесь больше не говорят о моральных законах, но говорят о моральных ценностях. Здесь больше не говорят об истине, но говорят о взглядах, о воззрении. А я верю, если мы будем пренебрегать моральными ценностями, то в конечном счете мы сами себе навредим. Это будет равносильно тому, чтобы игнорировать силу притяжения, потому что она мне не нравится. Это не освобождает меня от притяжения. И если мы попытаемся убрать Божий страх с его законами, то это не освобождает нас от вреда, который в результате этого возникнет. Что произойдет, если люди не будут больше иметь богобоязни? Это можно каждый день наблюдать во всем мире. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.
2: Радиопрограмма «Примиритель» — это учебные уроки на радио, пасторские послания.
3: Слушайте нас, радиопрограмма «Примиритель».
4: Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
5: У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Циба.

Книга пророка Осии, 7 глава, 8 стих. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу.

у его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. Эти слова были обращены к одному из израильских колен или племен, которое носило имя Ефремова колена. Колено, которое было весьма многочисленно, но отступление от истины от Бога было столь великим. И в этих словах открывается некоторая тайна отступничества, самого опасного положения человека, отходящего от Бога, отступничество, которое происходит незаметно. Меня очень поразили эти слова. Седина покрыла его, а он не знает. Я подумал о старости или о времени приближения ветхого периода жизни, о времени старости. Часто люди, и в действительности так оно и есть, стареют, совершенно не замечая, как этот процесс происходит в их жизни. Многие не хотят ничего слышать, чтобы им не говорили, и воспринимают в штыки, когда кто-то упоминает о старости. Всегда понимаешь, что что-то с этим человеком не так, потому что он не может принять ту реальность происходящего в его жизни, которая действительно пришла. Но так или иначе, пока ты молод, ты об этом не думаешь, но когда время проходит определенный рубеж жизни, ты начинаешь понимать, что старость – это нечто неизбежное, она обязательно придет, хотя ты можешь не замечать, как этот процесс происходит. Совсем недавно один мой знакомый сказал очень интересную фразу. Он говорит: некоторое время назад я сфотографировался. Нужна была фотография для удостоверения. И вот тогда впервые как будто бы у меня открылись глаза. Я взглянул на свое собственное фото и увидел то, чего я не видел в зеркале. И я сказал тогда сам в себе и сам себе: «Боже мой, какой же я уже старый». Приходит определенное время в жизни человека. Это время, естественно, когда руки слабеют, когда суставы болят, и никакие лекарства уже не помогают, глаза видят хуже. Это естественно. Седина появляется, и мы стареем быстрее, чем это осознаем. Поразительная истина в том, что и душа человека может быть подвержена угасанию. И как бы мы не утешали себя тем, что мы возрождены свыше, родились от Бога, если мы вдруг не позволим или не дадим возможности Божьей жизни в нас действовать, внутренняя жизнь будет постепенно угасать. И об этом не раз говорит Священное Писание в различных образах. Еще в древности Господь сказал Израилю следующее: «Я насадил тебя благородную лозою. Как же ты превратилась в дикую отрасль чужой лозы? Седина покрыла его, а он и не замечал». То, о чем я хочу сказать, наверное, можно сказать, к сожалению, о многих людях. Сегодня есть одна общая проблема, или, можно сказать, общая болезнь. Вот это старение души. Седина покрыла, а ты и не замечал. Но, к несчастью, это заметно со стороны. Люди теряют тягу к Дому Божьему. Если было время, если было определенное время, когда каждое богослужение мы стремились быть на нем, присутствовать на нем, и чем больше бы их не было, тем больше бы мы отдавали им времени, сегодня очень трудно людей пригласить на богослужение в середине недели. Сегодня очень легко, оказывается, пропустить этот день. Люди теряют тягу к Дому Божьему. Люди меньше стали молиться. Это как будто бы что-то произошло в душе, а словословия в церкви порой совсем не слышно. Сегодня очень мало рвения к обращению других людей к вере во Христа. Самим бы спастись. Вот так порой, может быть, мы не говорим, но действуем и живем таким образом. Очень мало остается терпимости к друг другу. Книга
пророка Иеремии, 2 глава, 32 стих. «Забывает ли девица украшение свое, и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня, нет числа дням». Печальный факт, что угасание, вот это угасание души, оно происходит совершенно незаметно. Порой мы думаем, что отступничество – это что-то такое, что находится вне нас. Это что-то более серьезное, чем медленный процесс угасания. Нам кажется, что отступничество – это вот какой-то порог, через который ты переступил, и там совсем другая жизнь, как мы часто говорим, мирская, неправильная. Но оказывается, угасание души происходит так же незаметно, как приближение старости. Седина покрыла его, а он не знал. Люди не любят думать и говорить об этом, не любят говорить о старости, тем более не любят говорить об угасании веры. Я сегодня хочу сказать несколько мыслей или несколько описать признаков вот этого угасания. Я думаю, что нам каждому нужно прочитать в своем сердце. Написано: «Самих себя исследуйте, самих себя испытывайте». Я назвал эту тему «преждевременная седина». Пусть это останется в нашей памяти. Таким словом она и будет запечатлена. «Преждевременная седина».

некие признаки, тревожные признаки, опасные признаки угасания. В книге «Плач Иеремии» сказано следующее в 4 главе. «Как потускло золото чистое, как изменилось наилучшее золото». И первый и важнейший признак угасания души человека, души верующего человека – это пренебрежение Священным Писанием. Обращенный или новообращенный, новорожденный духовный человек, его отличает особая черта, так же, как и новорожденного младенца. Он жаждет. Если младенец жаждет пищи, он жаждет вкусить молока матери, то человек, рожденный от Духа Божьего, он испытывает нечто потрясающее, то, что в нем раньше не было. Я прекрасно помню это время жажды. Я помню, как я впервые открыл Библию, и от того, что Дух Святой сошел на меня, я испытал необыкновенное блаженство. Естественно, что понятно было не все, но то, что было понятно, простые истины доставляли неизмеримую радость моей душе. Эту радость ничто не могло мне дать до того. Я чувствовал это блаженство, как будто бы точило переливались новым вином, все внутри играло. Это было так замечательно, и каждое слово – это кладезь мудрости, оно слагалось в сердце. Я думаю, что многие из вас знают это чувство. Точно так же, как младенец наслаждается молоком матери, наслаждается еще и духом матери. И вот когда ты приходишь к Писанию, очищенный, омытый, ты наслаждаешься и мудростью, и духом, который действует в тебе. Наслаждаешься этой близостью. Слово «приятно», слово «доступно», и неожиданно даже не для очень высокого интеллекта душа начинает, не разум, душа начинает постигать значение, мысль того, что сказано в Священном Писании, она растет и крепнет, и слово становится и пищей, и оружием в твоем сердце. Но когда угасает душа, к слову, она уже не тянется. И Библия прочитана, и, возможно, несколько раз. И она знает, душа, что нужно читать Священное Писание, потому что сам Христос сказал: «Слова мои есть дух и жизнь». Но для нее это становится не потребностью, а долгом. Долгом. И она не раз говорит себе: «Надо читать Библию. Надо читать Библию». Но уже нет наслаждения. И душа, угасая, начинает искать вот эти ответы на важнейшие жизненные вопросы не в Священном Писании, потому что она так далеко отошла от этой образно матери, от ее духа. Кажется, ответы можно найти везде. А сегодня предложений много. Различные книги, христианские, философские учения, все что угодно. Душа, к сожалению, не понимает, что она не завершила ту работу, которая ей была поручена до конца. Она так и не развилась, но уже стала угасать. Я помню, есть такая страшная болезнь, когда маленький человек, это особые изменения, которые происходят в его организме, когда он маленький, выглядит как дряхлый старик. Возможно, вы когда-нибудь встречали таких людей. Их очень мало, потому что их в живых практически не остается. Но все-таки сегодняшняя медицина позволяет как-то поддерживать вот таких несчастных людей. Он еще не вырос, ему 12 или 13 лет, но его лицо испещрено морщинами. У него дряхлая кожа, у него совершенно седые и вылезшие волосы. Это страшное генетическое заболевание. И вот что-то похожее происходит и с людьми. Они еще не успели вырасти. Седина покрыла его, а он и не знал. Не знал, когда молитва отошла совершенно на другой план. Вспомни. Не раз Господь говорит в своем слове: «Вспомни». Вспомни, как было в начале. Вспомни о первой любви. Вспомни, как я вел тебя. Вспомни, какими путями ты шел. Вспомни. Но память слабеет. Есть очень интересное слово в Деяниях апостолов об Савле. Тот, кого Господь соделал своим служителем, и мы знаем его под именем апостол Павел. В тот момент, когда он из Савла
превратился в апостола Христова. Было очень интересное утверждение, сказано о нем из уст Господних. Он теперь молится. Вот именно в тот момент, когда в нем произошло преображение, внешне он был уничижен от света, который пришел с неба, сверхъестественная встреча с Богом, невероятная встреча, он упал с коня, ослеп, и вот он в доме, и он теперь молится, слепой, несчастный, может быть, внешне, неизвестна его судьба, но вот теперь-то он молится. Это свидетельство того, что душа перешла из смерти в жизнь. Но есть и обратное свидетельство. Когда из жизни осуществляется переход к смерти души, молитва уходит. На самом деле, душе нравится быть со Христом, нравится быть у ног Христа, нравится быть у груди Его, нравится изливать свои печали и боли порой, нравится славословить и благодарить, когда радостна душа. Она искренна душа, она желает неба и чистоты, ждет и верит и получает ответы от Бога. Но вдруг, когда происходит вот это истощение, иссушение, все меняется. Пророк Иеремия, 2 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Существовало две возможности для народа, который занимался сельским хозяйством и этим жил. Две возможности для орошения земли. И одна из них была общеизвестна, но непростая. Она не зависела от человека в прямом смысле. Это была возможность обнаружить ключ, источник живой воды. Потому что источником живой воды назывались вот именно те родники, которые били из земли. И, может быть, кто-то из нас наверняка мог иметь возможность испить из такого источника. В нем всегда замечательная вода. У нас недалеко от дома есть подобный источник, и даже когда зима и сильнейшие морозы, он не замерзает. Из него всегда идет поток воды. И здесь удивительный прообраз. Меня источник живой воды оставили и высекли себе водоемы разбитые. Вторая возможность была высечь в камне просто вот такую ванну, в которую вода набиралась постепенно, капля за каплей. И практически, если хоть какое-то обледенение или низкая температура, и вода превращалась в лед, камень мог треснуть, и потом ничто не могло удержать эту воду. Здесь замечательный прообраз. Источник живой воды и то, что человек высекает своими силами. Так и происходит. Признак угашения. Теперь уже не встать раньше, как порой это происходило, чтобы начать свой день с молитвы перед Богом. Теперь уже вместо того, чтобы обратиться к Господу в серьезном доверии, в молитве и посте, в трудных ситуациях, становится легче и лучше принимать решения, полагаясь на свой дух и на свой разум. До царя далеко, до Бога высоко, порой такое ощущение наполняет человека до краев. И теперь уже душа не осмеливается молиться о грехах своих. Если раньше каждый грех, он был крайне грешен, и ты мог прийти и честно сказать перед Богом, теперь уже нет этой смелости. Почему? Потому что нет внутреннего решения оставить этот грех. Что уже говорить о молитве за других людей? Что уж об этом говорить? До них ли? Ведь седина, и не знаешь об этом. На совести много вины, но душа уже не идет к источнику. Не пьет из рассеченной скалы. Она для нее уже не так интересна, уходит от нее. Да и ненависть ко греху уже прошла. Раньше душа бежала от него, как от лица зверя или змея. Теперь глаза сухи даже при исповеди. И даже некоторая смелость появилась, когда ко греху приближаешься. Теперь иссохшей душе все показались несовершенными. Когда-то мы всех любили. Когда-то мы любили всех, а наипаче своих по вере. А теперь все меняется. Раньше все было общее.
Если мы видели какую-то трудность, проблему или грех, братья или сестре говорили ему с любовью, с искренностью и скромностью. А теперь главное, чтобы о нас ничего не говорили. Мы и к другим не лезем, и меня не трогаем. Мы сердимся, когда нас упрекают. Порицаем порой, но уже не с любовью, а со злорадством за спиной человека. Так происходит. Каковы же причины падения Ефрема, о котором мы читали? Я снова вернусь к книге пророка Осии, чтобы увидеть эти причины в 7 главе. Каковы же причины? 7 глава, 4 стих. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет». Вы знаете, я не акцентирую здесь мысль на слове «прелюбодейство», но апостол Иаков скажет, что прелюбодейство – это, в принципе, дружба с миром. Мы часто говорим о том, что воистину нам нужно не любить мира, не того, что в мире, ибо дружба с миром есть вражда против Бога, но не всегда люди понимают, что такое мир и что такое дружба с ним, и что такое вражда с миром. Иногда люди, понимая под этим некую совокупность культуры, искусства, красоты, отвергают все это из жизни, называя все это мирским. Но не об этом говорило Слово Божие и никогда на такую мысль нас не подталкивало. Слово Божие говорило о системе взаимоотношений, которые сложены в мире под властью князя этого мира, мира сего, то есть дьявола. Вот именно система взаимоотношений неверных, ложных посылов, ложных мотивов, нечистых побуждений, она должна быть отвергнута, не принята и не соединена с нами никаким образом. Похоть, алчность, жадность, страсть, беспечность – все это иссушает душу нашу. И когда это приходит, чувство вины овладевает совестью. Я исследую, размышляю над механизмом падения человека. И вы знаете, механизм этот прост. Иногда люди говорят, сколько приходит в мою жизнь искушений. Наверное, и вы так говорили. Помолитесь за меня, столько искушений на меня нахлынуло, столько искушений. Но поверьте, падение происходит не от множества искушений, а только лишь от одного единственного. От одного единственного, самого главного, которое прорывается в нашу жизнь. «А народ мой забыл меня, нет числа дням». И вот потом уже, когда это прорвалось и узаконено, все остальное становится уже сопутствующим. Но чувство вины овладевает совестью, и такая совесть подавленная уже не может молиться. Спаситель меньше ценится, грех менее ненавистен, общение менее желательно, нечестие менее отвратительно. Секрет прост. Даже одна похоть, вскормленная в душе, станет змеиным гнездом.

Осия 7 глава 8 стих. Вторая причина. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неповороченный хлеб. Смешался с народами, неповороченный хлеб. Мы понимаем, хлеб, который не перевернут, его практически уже, ну, не поднять вот с этого противня, вовремя не перевернулся, и уже он прилип, разваливается. Так вот, написано еще, Ефрем смешался с народами. Многие жалуются и говорят: так нам тяжело, мы вот находимся в таком обществе, мы работаем или живем среди нечестивых людей. Но я вам скажу больше, если Бог поместил вас среди нечестивых людей и нечестия, радуйтесь и не падайте духом, потому что это Божье испытание, при котором обязательно будет облегчение, и вы выйдете с победой. Но если вы сами выбрали место, где нет Бога, где нет страха Божьего, где глумятся и смеются над Словом Божьим и хулят Дух Божий, если вы сами выбрали такое сообщество, добрые нравы будут разрушены, душа иссохнет. И тогда слова Писания неприятны, молитва становится пуста. Вы замечали, что иногда молитва кажется пустой? Вы знаете, когда она пуста? Когда нет духовных стремлений, когда не к чему стремиться больше. И поэтому ты не знаешь, что просить. В жизни, особенно у тех, у кого складывается более-менее в жизни так или иначе неплохо, и особых стрессовых ситуаций не происходит, понятно, как сказано в пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда грянет гром, мы все на колени падаем. Но когда это не происходит, и молитва угасает, почему? О чем молиться? Здесь хорошо, тут неплохо, и тут ладно, лучше к Богу не обращаться, чтобы хуже не стало. Но почему так происходит? Потому что духовных стремлений нет. Потому что кажется, что больше ничего обрести и получить нельзя. И тогда хочется воскликнуть: горе нам, горе мне. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. И они отвечают: вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш.

Очень важно понять, что восстановление возможно. И что вот это искушение ветхостью души приходит для каждого, как обязательное, можно сказать, испытание в жизни человека. Но нужно понять причину угашения. Если на корабле есть течь, если есть течь, нужно обязательно найти то место, где протекает вода. Так вот, нужно найти эту течь в своей душе, исследовать себя, свои чувства. Отчего это произошло? В чем причина? Какова эта причина? Может быть, это идол, который есть в нашей жизни? Может быть, это какая-то страсть? Может быть, это дурное сообщество? Нужно найти эту причину и убить ее. Я буквально говорю, в буквальном смысле. Я вспомнил сегодня утром, размышляя над этими священными словами из Писания, историю о Самсоне. Я очень кратко напомню вам. Произошло невероятное нечто. Самсон встретился со львом. И лев являет некую ассоциацию противостояния и врага. Написано, дьявол бродит, как рыкающий лев. И вы помните, что Самсон вступил с ним в битву и победил этого льва. А потом, через некоторое время, возвратившись, он обнаружил нечто особенное. В трупе этого льва был мед. То есть пчелы сделали соты, и там был мед. Я подумал, как велика мудрость Слова Божьего. Ведь в действительности такого быть не может. И если это и происходило, то это и в те времена было величайшим чудом и знамением. Тем более и для нас это знак, определенный знак. Когда ты пойдешь в атаку на этого льва, Дух Господень поможет тебе, и только в трупе этого льва, победив вот ту причину, ты обнаружишь истинный мед. Мед Слова Божьего, который будет питать твою душу. Слава Богу! И, конечно, нужно прийти к Господу. Прийти к Господу в простоте и признаться. Признаться в сухости своей души. Я скажу, что я, познавая жизнь в Боге, пришел к определенным выводам. Есть разные песни, я сейчас хочу вам просто привести пример. Есть разные песни, мы поем разные песни. В последнее время я очень люблю песни более старые из песенников. Я их полюбил, я объясню почему. Потому что в них много правды. В них настолько много правды, что иногда ты становишься потрясенным простотой, неизысканностью, но искренностью вот этих слов людей, говорящих о том, что с ними и в них происходит. Если человек о себе может петь «Ах, я грешник бедный», это уже правда. Хотя много раз высмеивали и эту мысль в современных церквях «Это ты грешник, а мы здесь святые». Но я пугаться стал другому. Когда мы поем «Я славлю тебя, я люблю тебя, я восхищаюсь тобой», и вдруг я понимаю, что я пою это устами, а в сердце моем этого нет, и я понимаю, что я лгу. Не лгите никогда Богу. Ни в молитве, ни в песнях, ни в мыслях. Будьте искренни. И если сухо умирает душа, приди и скажи к Нему: «Господи, я как мертвый пес, но у Тебя есть сила. В руки Твои предаю дух мой. Трости надломленной он не переломит. Льна курящегося не угасит, только лишь дым от него смрадный идет. Лен — это что-то наподобие ваты, только смрадный дым, вот тут идет этот дым. Льна курящегося не угасит». Прекрасно петь песни хвалы. И это тоже честно, когда душа твоя проснется, и ты воскликнешь. Понятно, что все люди пребывают в разном состоянии, но я говорю сейчас о твоем личном предстоянии перед Богом, личном, когда ты один на один, будь искренен и честен. И тогда эти слова, которые я прочту сейчас, будут для тебя и обетованием, и утешением, и поддержкой, и величайшей помощью. Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». А Господь отвечает: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Это потрясающее слово.
Это значит, что Бог не забудет твою душу. Сколько бы мать не переносила скорбей, каких бы трудностей она не имела днем и ночью с ребенком, дитя для нее дороже золота и богатства многого. Что-то есть в ее сердце, что-то сверхъестественное, что с неба дано, что привязывает ее к этому маленькому, слабому, болезненному комочку. И даже более того, и даже к слабоумному ребенку. И невозможно объяснить эту любовь матери. И невозможно ее изменить. Можно разорвать на части ее сердце, и тогда она будет любить каждой частицей. Но при том, при всем, есть все равно те, кто оставляют, бросают. Есть даже и особая статья в тюрьме. Детоубийца. Даже такое происходит. Но Господь здесь говорит: но если бы и она забыла, то я не забуду. Она может забыть, но его любовь неизменна. Потому что он неизменен в любви. И сказано: любовью вечную я возлюбил тебя и начертал на дланях своих. Возможно, вы удручены сегодня. И пусть это будет утешением, чтобы нам возвратиться, если наша душа иссохла, и мы постепенно и медленно отошли вот от того Божьего присутствия, от его близости. Нам нужно помнить об одном. Да, мы ушли, но от любви нас никто не отлучал и не отлучит от Божьей любви никто. Воздень руки к Богу без гнева и сомнения, смой сердце злое и возвратись, сердце твое оживится. Один молодой человек в гневе, в ссоре покинул свой дом. Родители его были не молодые люди, и оставить их в трудную минуту было большой долей предательства по отношению к ним. Мать была больна, отец тоже имел немощи, но он решил жить своей жизнью и уйти из их дома навсегда. Это решение созрело у него давно, потому что с каждым днем он чувствовал, что взрослеет, и вместе с его взрослостью росла какая-то и озлобленность по отношению и к власти к отца, и матери, которая все время лезла со своим утешением и любовью. Все это настолько накопилось в нем, что когда настал определенный момент, он сказал: «Все, с меня хватит, я больше не мальчик, я живу своей жизнью», и ушел. В общем-то, это очень похоже на историю библейскую о блудном сыне. Но это реальная история жизненная. Он ушел, долгое время скитался. Сначала было трудно, потом стало хорошо. Устроился на работу, зарабатывал немалые деньги, работал на севере, о родителях даже не вспоминал. Почему-то в его душе возникла какая-то внутренняя обида, ни на чем не основанная. К сожалению, так бывает и у людей по отношению к Богу. Мы сами грешим, мы сами падаем, а потом предъявляем ему претензию. Мы говорим: «Господи, если же ты меня любишь, почему ты не убрал из моей души вот это злое? Почему ты меня не остановил? Почему ты меня не удержал?» Эта претензия была у него к родителям. Когда было трудно, он злился на них и в душе своей говорил: «Почему вы не остановили меня?» Время благоденствия у него закончилось. Белая полоса сменилась черной, все пошло наперекосяк, потом вновь он смог как-то устроиться в жизни. И однажды произошло нечто в его душе. Он почувствовал какой-то внезапный свет, когда один из его товарищей пригласил на кладбище просто поучаствовать в похоронах его престарелой бабушки. Вдруг он подумал о своей матери, о своем отце. Что-то стало происходить. Там был священник, говорил слова из Евангелия, душа стала меняться. И вот уже он не мог проснуться иначе, как с мыслью: как там они, что там они. И в то же время другая мысль приходила: я разорвал полностью с ними отношения. Я не знаю, что теперь будет, я предал их на много-много лет. Я не заботился и не спрашивал о них, тогда им было тяжело. А сейчас уже прошло 15 лет. Хорошо, если они остались живы, а если нет? Но даже если они остались живы, как я приду к их порогу? Что я им скажу? Примут ли они меня? Я бы изгнал такого сына. И все-таки он решился, написал письмо, попросил очень кратко прощения, насколько это можно было выразить на бумаге, и сказал, что я бы хотел приехать. Но я знаю, что вы, вероятно, не захотите меня видеть. Но если у меня есть хоть какая-то надежда, когда я подойду к своему дому,
Если вам не трудно, пожалуйста, повесьте на окно белую простынь. Я буду знать, что дверь в дом открыта, и я могу войти. И вот когда он уехал еще на поезде, сошел и пошел по проселочной дороге к своему дому, вдруг он увидел что-то невероятное. От самого вокзала на каждом дереве висели белые куски простыни, разорванные, которые вели, как белая дорога, к дому. Они его ждали. Обратись к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьми с собою молитвенные слова и обратись к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем тебе жертву уст наших. Да помилует нас Господь и врачует наше от падения, ибо Он сказал: возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Милостивый и любящий Отче, по милости Твоей мы не истребились, по милости Твоей душа наша жива. И мы слышим, Господи, эти ноты, Господь, прекрасной гармонии неба, которые еще отзываются в нашем сердце. Мы просим Тебя, Господь, этими молитвенными словами уврачуй от падения наше. Исцели наши души, Господи, умилосердись над нами. Прими нас, Господи, вновь в радость присутствия Твоего, чтобы, Господи, наполнить душу нашу Духом Твоим, чистым и святым, любовью Твоей, Господи, неприходящей, и славы Твоей, так желанной нами. Омой и очисти тех, кто сегодня нуждается в этом, ведь многие здесь исповедуют пред Тобой сухость души своей, иссушение сердца, отпадение, Господь. Прости, Господи, помоги принять Слово Твое и обрести силу и помощь Твою благовременную. Господи, предаемся в Твои руки святые, зная, что Ты сделаешь больше, чем мы можем подумать, просить. Мы вверяемся в Твои руки и воздаем Тебе славу. Аминь.

нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
3: забота Христа. Если говорить о заботе, кто о ком всегда заботится? Ну, самое что элементарное сразу приходит на ум. Кто заботится? Мать заботится о своем ребенке. Так это? Действительно, это так. Мать заботится о своем ребенке. Притом, какая мать? Не только же мать человеческая, мама, да? Но и в животном мире. Посмотрите. Кто бы из животных не рожал, как правило,

мать, которая родила детеныша, заботится о нем. То есть забота – это проявление любви, это охрана, это научение. То есть в этом термине «забота» очень много собрано в одном флаконе, что называется. Это совокупность вот этого всего, что мы перечислили, и не только этого. Забота. Ребенка, о котором заботятся, учат самого заботиться потом. Например, о ком? О младших братьях и сестрах, о каких-то домашних животных. То есть делать то же самое. Любить, охранять, чему-то учить. А мы говорим о заботе Иисуса Христа. Представляете, что если взять наш мир в целом, нашу планету Земля, то вот эти все единичные примеры, допустим, да, заботы матери о ребенке, ребенка младших, они носят частный характер, потому что это относится к определенным людям, к определенной семье, к определенным родственникам, ну, как пример мы рассматриваем, и не более того. А кто заботится более большом масштабе? По идее, должны заботиться власти, да, которые установлены как начальник Божий слуга, 13 глава Римлян. По идее, должны заботиться власти, они для этого поставлены Богом, чтобы защищать добро, чтобы наказывать зло. Но, конечно, мы в этом мире видим, что что-то с ними не так. Еще мы больше уровень возьмем. Кто о ком заботится? Все. А на этом человеческая забота закончена. Люди могут заботиться только о том, что на земле. А каким образом люди могут заботиться, например, о солнце, о луне, о звездах? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Нет. Люди не могут заботиться о них. Это не человеческое дело. А кто заботится об этом всем? А заботится об этом всем Бог. Забота Иисуса Христа. Мы сейчас откроем первое место, которое мы прочитаем. Это Колоссянам 1 глава, 16 стих. Колоссянам 1 глава, 16 стих. Через него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престола, господство, начальство или власти, все было сотворено через него и для него. А перед этим 15 стих. Он видимый образ невидимого Бога. Он первородный над всем творением. Речь идет про Иисуса Христа. Речь идет о том, что им для него вся вселенная сотворена. В чем здесь проявляется забота Христа? А вот вы каждый день встаете, посмотрите на небо. Ночь проходит, день наступает. Скажите, это ли не забота о своем творении? Пока в одной части света день, в другой части ночь. Так сделал Бог. Так сделал Иисус Христос для того, чтобы показать свою заботу над землей. Забота Христа заключается в этом первом пункте, о котором мы говорим. Его забота заключается в создании и поддержании жизни
на земле. А в чем еще выразилась забота Христа? То есть, когда мы говорим о создании мира, о поддержании жизни, это все мы видим в Библии. Но сами процессы, как Бог все держит это, этого видеть мы не можем. А вот что мы можем видеть? Видеть мы можем. Опять же, как? Через Библию. Иисуса Христа. Ведь Бога написано, никто никогда не видел. Но что Бог сделал? Иоанна 1:18. Но существующего внутри Отца Он явил. Иисуса Христа. Иисуса Христа, который пришел в этот мир и стал кем? Подобным нам, человеком. Филиппийцам 2 глава 6-8 стих. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Иисус Христос не только проявил заботу в целом о нашей вселенной, о нашей прекрасной земле, и проявляет ее до сих пор, естественно. Самое главное, в чем проявил Иисус свою заботу? В том, что когда Он пришел на землю, Он как мог прийти? Вы представляете, что Он родился, ангелы пели «Слава Богу, в вышине небес, на земле мир, в человеках благоволение». Он мог родиться как царь над всей землей, но родился как младенец, притом в каком месте? Даже не в гостинице, там не нашлось места для Марии с Иосифом. В хлеву. Представляете? Он родился, стал как человек. И для человека его главная забота заключалась в его служении. В его служении, через которое много-много множество людей было исцелено. Через которое люди узнали, кто такой Бог на самом деле. Еще так близко к людям после грехопадения Бог не был никогда. Только тогда, когда пришел Иисус Христос первый раз. Он стал подобным людям, став по виду как человек. Речь про Иисуса Христа. По виду как человек. Служил людям. И чем он закончил свое служение? Что он сделал? Иисус Христос принял смерть. Это забота такая, которая из служения Христа людям перетекла в его смерть и воскресение. Почему это важно для нас знать, что забота Христа, она никогда не переставала быть ни над творением в целом, ни над человеком в частности. Служение, которое вылилось в том, что Иисус принял крестную смерть, быв перед этим избит, оплеван. Страшные вещи с ним делали. И в конечном итоге распяли на кресте. Но что он? Он был распят и погребен в пещере. Но есть одно но. Если бы на этом все, это была бы другая история. Но история Библии и история спасения людей заключалась не только в смерти Христа.
Он и в этом привык заботиться о своей смерти. Хотя мог бы умолить отца, он послал бы ему легион ангелов. Мог бы, но не сделал. Его забота заключилась и в его воскресении. Римлянам 4 глава 25 стих. Он был предан смерти за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Вот забота Христа. Людям свойственно заботиться многим, знаете как? Например, о пожилых своих родных. Ну, так чисто формально. Так чисто, чтобы другие видели, что да, вот он заботится о своих родителях, например. У людей часто присутствует формальность заботы. У Бога формальности нет. У Бога забота, которую уже показать просто невозможно, еще больше. Забота Христа. Создание, поддержание мира, служение, смерть, воскресение. И на этом даже еще не все. Радостная весть от Иоанна, 16 глава, 7 по 9 стих. «Но говорю вам истину, я ухожу ради вашего же блага. Если я не уйду, то заступник не придет к вам. Но если я пойду, то пошлю его к вам. Когда он придет, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе, о праведности, о суде, о грехе, потому что они не верят в меня». Забота Христа. Она о дне вечных. И она продолжается по сей день. Даже когда Иисус приходил, он не бросил, он не оставил здесь свое учение и все сказал. Живите как хотите. Действуйте сами теперь только. Нет. Какая его забота. Дух Утешитель. Дух Святой. В чем здесь забота Христа? 7 стих. Но если я пойду, то пошлю его к вам. Святой Дух, который делает дело Христа, продолжает это делать невидимым образом. Святой Дух, которым запечатлены все святые, которых забота Христа ведет к вечной жизни. Вот неразрывные пункты заботы Христа. Вдумайтесь потом, вот говорите об Иисусе Христе. Подумайте. Вспомните эти немногие пункты. Забота Христа. Создание, поддержание мира. Его служение, смерть, воскресение. Дух Утешитель. Продолжение. Его дело на земле. О, друзья, это неимоверно большая тема. Это интересная тема. Слава Христу, что его забота, в которой включено вот это все, о чем мы сказали в самом начале, не оставляет нас ни на один миг. Потому что если бы заботы Христа не было, да как, любви Христа бы не было, мир бы давно просто погиб. Но благодаря его заботе о людях до сих пор все живо. У нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, любовью нашего Спасителя, дорогие радиослушатели. Вас вновь ожидает встреча с Еленой Чепилко и передачей «Иди и расскажи». Хочу познакомить вас с еще одной судьбой, о которой мне недавно рассказали. Может быть, это будет интересным и для вас? У старой Алевтины не было никого. Она жила совсем одиноко, в небольшом селе на севере России. Часто, коротая долгие одинокие вечера, она рассматривала старые пожелтевшие фотографии, развешанные на стене в ее доме. Это они с мужем на свадьбе. Она худенькая, высокая, с длинными локонами светлых волос, украшенных небольшой фатой. А рядом он, плечистый парень, с пышным чупом и модными усами. Они поженились в 39-м, а в 41-м его забрали на фронт. 2 года спустя Алевтина получила похоронку. 4-летний сынишка, испугавшись ее громкого плача, побежал за помощью к соседке. И та долго пыталась утешить овдовевшую молодую женщину. Алевтина помнит, как соседка, обнимая ее за худенькие плечи, громко взывала к Богу: «Господи, помоги этой несчастной душе, утешь ее в скорби во имя Иисуса Христа». И Алевтина, всхлипывая, тоже просила: «Помоги мне, Господи». Но потом с глубины ее раненого бедой сердца вдруг вырвалось: «За что мне все это? За что? Не верю я ни в какого Бога, нет его. За что эта война? За что гибнут люди, сиротеют дети?» А потом, словно обезумев от горя, кричала соседке: «Уходи, баптистка, не нужна мне твоя жалость, не нужна». Перепуганный сынишка плакал, хватаясь за подол матери, а соседка, христианка, уходя, снова благословляла и, обращаясь к Богу, просила: «Прости ей, Господи, в беде она, не знает, что говорит». А Алевтина, глядя ей вслед, словно найдя виновницу всех своих бед, проклинала. Проклинала всех и вся, проклинала святое имя Всевышнего Бога. А ведь было и в ее жизни то короткое время, когда она тоже молилась, тоже пыталась понять смысл этой жизни. Все началось с того, что в их небольшое село незадолго до войны приехала семья. Они купили небольшой старенький домик, что по соседству с Алевтиной. Через время его невозможно было узнать. Новоселы весело, дружно ремонтировали, достраивали свое новое жилье. Большая семья у всех вызывала уважение. Люди присматривались к ним с интересом. А вскоре хозяин, крепкий, коренастый мужчина лет 50, начал приглашать односельчан к себе в гости послушать Слово Божье. Кое-кто начал приходить. Особенно оживленно в бревенчатом домике было зимними вечерами, когда меньше всего у крестьян забот, хлопот. За окном дул холодный северный ветер, падал снег, а в просторной горнице пили горячий чай, приготовленной гостеприимной хозяйкой, читали Библию, задавали вопросы, рассуждали о жизни и пели.

Алевтина с мужем Василием тоже частенько приходили в дом соседей. Алевтина многого не понимала, но Василию все новое было очень интересно. И он с удовольствием слушал библейские истории, прочитанные или рассказанные соседями. Так в селе вскоре все узнали о том, что семью христиан когда-то сослали за веру на север. Долгое время они жили в небольшом городке, где ходили в церковь немцев-христиан. А теперь вот решили принести весть Евангелия русским людям, таким еще далеким от Бога. Выбор пал на это маленькое село, куда разрешили им поселиться власти. Люди в округе удивлялись за такое отношение властей к вере. В селе не было верующих, и никто не знал о том, что люди могут быть так гонимы за свои убеждения. Собрания в деревянном домике продолжались. Несколько человек покаялись. Радости христиан не было пределов. Алевтина с интересом наблюдала, как стали меняться обратившиеся к Богу люди, как перестал сквернословить кузнец Иван, как засветились радостью его голубые глаза, как ликовала старушка Семеновна, шепча, что теперь не боится даже смерти, как стали тихими, счастливыми другие односельчане, которые ожидали весны, когда можно будет принять святое водное крещение. О нем говорил всем их проповедник, как о великой заповеди Божьей. Василий стал тоже рассуждать дома о покаянии. Алевтина, нянча маленького сына, слушала и немного подсмеивалась над мужем. Ей было непонятно, в чем должен каяться ее хороший, добрый, работящий Василий. Конечно, кузнецу Ивану было за что просить у Бога прощения. Все знают, как часто, напившись, он избивал свою жену, сыпал грязную брань на детей. Но в чем каяться Василию? Ведь ничего подобного он никогда не делал. И все же муж Алевтины продолжал ходить по вечерам к соседям и слушать о Боге. Иногда такие собрания нравились и Алевтине. Ее особенно трогали искренние песни христиан.

0: Весной дом соседей посетил председатель. Он принес первое предупреждение о том, что молитвенные собрания срочно нужно прекратить. Но они не прекращались. И сразу после того, как приезжий служитель Божий крестил несколько человек в мелководной речушке за окраиной села, пришла беда. Служителя вызвали в город на разбирательство. И он оттуда больше не вернулся. Все знали, что это значит. Алевтина помнит, как они с мужем даже молились, прося Бога сохранить жизнь их соседу, христианину, и помочь его семье выдержать все скорби. Перед самым отъездом местного пастыря ее Василий покаялся. Стала потихонечку молиться вместе с мужем и Алевтина, но продолжать христианские служения ни у кого не хватило смелости. И только кузнец Иван с женой и старушка Семеновна по-прежнему навещали небольшой привенчатый дом на окраине села, где они впервые встретились с благой вестью. А потом началась война.
1: Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
0: Василий, прошептав молитву на пороге дома, попрощавшись с женой, поцеловав несмышленого малыша сынишку, ушел, чтобы уже никогда не вернуться назад. После похоронки Алевтина собрала свои нехитрые вещи, взяла сынишку и отправилась в соседнее село, где она родилась, где жила ее родня. Теперь ей некого было ждать в доме мужа. Ее вышла проводить соседка-христианка. Она благословила ее на дорогу, ласково обняла, сунула сверточек с пирожками маленькому Мишутке, Алевтининому сынишке. Женщина вела себя так, словно ничего не случилось, словно никогда не слышала грубых Алевтининых слов. «Не забывай Господа, Алевтинушка», — просила соседка. «Я верю, что твой Василий погиб с молитвой на устах, ведь он знал Иисуса. Вы с ним еще встретитесь, если ты пойдешь по святому пути». «Мне не нужен мертвый муж. Почему Бог не сохранил его жизнь?» — возмутилась Алевтина. «Он знает. Он не ошибается. Может, попади он в плен, было бы еще хуже», — несмело высказала свои мысли соседка. «Да где ж хуже? Твой вон сидит в тюрьме, и ты спокойно. Не ждешь похоронку», — бросила в лицо женщина Алевтина. «Я тоже ко всему готова. Наших братьев много погибло, но я знаю, что в вечности не будет скорбей. Этой надеждой я и утешаюсь», — говорила спокойным, тихим голосом соседка. «Я даже не знаю, жив ли он, мой муж, но если не на земле, то в вечности мы все равно будем вместе». Алевтина махнула рукой, прерывая разговор, попрощалась и отправилась в путь.

шли годы. В родном селе молодая женщина с сынишкой стали жить в просторном родительском доме. Одиночество разбило ее судьбу. Счастье, едва согрев ее сердце в ранней молодости, со смертью мужа покинуло Алевтину навсегда. Радовал только подрастающий сынишка. Но и он, закончив школу, уехал в город учиться, устраивать свою судьбу. Она помогала ему как могла, жила для него. А когда похоронила родителей, по-настоящему поняла, что же такое одиночество. И снова на пути Алевтины встретились верующие люди. Как-то она попала в больницу с тяжелым воспалением легких. В палате лежала молоденькая девушка. Тихая, спокойная, приветливая. Женщины в больнице полюбили ее. А она однажды, преодолевая страх и смущение, предложила помолиться за всех, кто этого желает. Алевтина помнит, как женщины в палате сразу стали предупреждать девушку, что вся ее жизнь плохо кончится, переубеждать ее во взглядах, спорить с тем, что есть Бог. Алевтина молчала, но что-то странное творилось в ее сердце. Бунт против Бога, и вдруг непонятная тоска. Ночами ей стал сниться муж, словно он громко молится о ней, встав на колени. А когда к девушке из палаты приходила мать, Алевтина словно видела перед собою старую соседку-христианку из села ее мужа. Чем-то удивительно похожими были эти две женщины. Тот же тихий, кроткий голос, те же лучистые глаза, те же слова благословения. Алевтине, глядя на нее, хотелось почему-то плакать, как бывает, когда встретишь кого-то очень доброго после долгой разлуки. Но в ее сердце так и не родилась молитва покаяния. Она по-прежнему обвиняла Бога за гибель мужа, за одиночество, за несчастливую свою жизнь. После ухода из больницы ожидала другая беда. В пьяной драке погиб ее единственный сын. В его семье уже долгое время не ладилось, отчего Алевтина пролила немало слез. А потом незаметно подкрадывалась старость. И у нее за плечами не осталось ничего, кроме тяжелых, ранящих сердца воспоминаний. Как-то в село приехали молодые юноши. Они ходили из дома в дом, неся людям весть Евангелия. Зашли они и к Алевтине. Она поила их чаем с домашними пирожками и слушала, слушала давно знакомые слова о Божьей любви. По ее морщинистым щекам текли слезы. А потом, склонившись на колени, она молилась. И чувствовала, как удивительный мир, несравнимый ни с чем, входит в ее усталое сердце, словно чьи-то незримые, нежные руки коснулись ее души. А после молитвы она, счастливая, смотрела на молодых христиан и говорила: «Скоро я пойду к моему Спасителю. Там меня ждет мой Василий». Алевтина умерла с улыбкой на лице, а свой дом она завещала маленькой новой церкви, что образовалась в их селе. Эту историю об Алевтине рассказал молодой миссионер, который стал свидетелем ее рождения свыше, который заменил ей сына и был ей поддержкой все последние месяцы жизни этой женщины на земле. Слава Богу! Алевтина успела прийти к Иисусу, но какой несчастной, пустой, бесплодной была ее жизнь. Как сожалела старая женщина, что отвергала любовь Иисуса всю свою жизнь, что ушел, не зная Бога, в вечность ее единственный сын.
А ведь могло быть все иначе. Хочется сказать каждому, стоящему вдалеке от Бога: не опоздай, мой друг. Жизнь только одна, а вечности две. Где будешь? Куда ведет тебя твоя дорога?

Ну вот и все. Настало время сказать вам до свидания. Передачу «Иди и расскажи» подготовила и провела Елена Чепилка. Звукорежиссер Игорь Воронов. Да благословит вас Господь. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Рыба-брызгун. Брызгун – это полосатая желто-черная рыбка, обитающая в Индокитае. Она охотится на насекомых, которые неосторожно присаживаются на ветки, нависающие над мирными водами пруда. Притаившись под самой веткой, он подолгу поджидает лакомую добычу. Приглядев аппетитное насекомое, брызгун точно рассчитанной струей воды сбивает его с ветки, проглатывает, не дав опомниться, и начинает высматривать очередную жертву. Во рту у брызгуна имеется глубокий желоб. Когда рыба прижимает к желобу язык, образуется трубка диаметром около 2 мм. Под давлением жабр вода поступает в эту трубку. Закругленный кончик языка действует как клапан, так что брызгун может выпустить в свою добычу несколько коротких струек воды или одну длинную. Хищник не промахивается, даже если расстояние до насекомого достигает 1,5 метра. Это простое, но элегантное приспособление – прекрасное свидетельство мудрости создателя. Ни слепой случай, ни само животное, каким бы смекалистым оно ни было, не в состоянии создать подобную систему. Никакой рыбе не под силу видоизменить обычные ткани рта в такое уникальное орудие. Наш создатель позаботился о всех, даже о рыбе, и мы знаем, что о нас с вами он печется еще больше. Он сам сказал нам об этом.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы имеем беседу номер 100. Продолжим ознакомление со вторым посланием Петра. Откройте, пожалуйста, все, кто имеют, второе послание апостола Петра. Прочтем стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Так звучит 9 стих со 2 послания Петра, глава 3. Все обещания Господа, друзья мои, полны милосердия, полны любви и в то же время неизменны. Никто из людей не может изменить Божьих предначертаний. Мы вместе с апостолом Павлом можем воскликнуть: «О, бездна, богатство и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все от него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь». Так читаем послание Римлянам, стихи, глава 11, стихи 32 по 36. Скажем же и мы, верующие, аминь. Апостол Петр говорит здесь о втором пришествии Христа. Уже в те времена верующие жили ожиданием Его второго пришествия. И многим казалось, что Христос по какой-то причине медлит. Но в чем эта причина? Апостол Петр по вдохновению Духа Святого отвечает на этот вопрос. Этот вопрос многократно повторяется в последнее столетие. Где же его второе пришествие? А апостол говорит, что Господь не медлит исполнением своего обещания, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди пришли к покаянию. Чудными путями Господь нашел путь, если так можно выразиться, к моему сердцу. Мое покаяние и примирение совершилось 14 августа 1948 года, примерно 8 часов вечера. Если бы Христос пришел в этот же день в 7 часов вечера, я остался бы погибшим, без спасения, за станом. Слава Богу и благодарение Ему, что Он долготерпелив, что Он и сегодня по-прежнему зовет людей к покаянию. Апостол Петр подчеркивает эту основную причину, почему до сей поры не пришел Христос судить мир. Бог желает, чтобы все люди, услышав Его зов, покаялись. Вот эта причина. Здесь мы должны сказать несколько слов о покаянии. Это очень важно. Покаяние – это одна из основных истин Библии. Вместе с тем, очень немногие люди правильно понимают, что значит покаяние. И несмотря на то, что мы почти с самого детства знакомы с этим словом, тем не менее, многие люди, может быть, большинство людей, не знают, что такое истинное покаяние. Человек до тех пор не может принять верою благой вести Евангелия и спасения, пока он не покаялся в своих грехах, не оставил их. Что же такое, что не является покаянием? Давайте посмотрим. Покаяние не есть страх перед наказанием за грех или страх перед смертью. Покаяние даже не есть и молитва. Хотя обыкновенно покаяние имеет прямую связь с молитвой. Эта мысль может показаться неправильной, что покаяние не есть молитва. Ведь можно очень много молиться и весьма усердно читать Евангелие, и все же не покаяться, а следовательно и не пережить рождение свыше. Покаяние, друзья мои, не есть частичное исправление жизни, не есть оставление некоторых грехов. Можно перестать пить алкоголь, перестать курить,
и все же не покаяться, не примириться с Богом. Когда Господь творит свое дело в человеке, Он срубает худое дерево до основания. А что же такое покаяние? Покаяние прежде всего обращение к Богу. Это крутой поворот к Богу. Писание говорит так: обратитесь от злых путей ваших. Иезекииля 33 глава, стих 11. Покаяние есть абсолютная перемена во всей жизни человека. Это перемена мышления, перемена жизни, перемена отношения к Богу, перемена отношения к людям. Человек шел в одном направлении, и потом, милостью Божией, делает крутой поворот и идет в обратном направлении. Шел подальше от Бога, показывая ему спину. А покаявшись, повернулся лицом к Богу. И не только повернулся к Богу, но он идет этим направлением, идет навстречу ему. И это совершается покаяние, этот момент, этот акт в одно мгновение. Подготовка сердца, подготовка души человека может проходить годами. А само покаяние – это минута, может быть, даже меньше. Друзья мои, покаяние – это не средство умилостивления Бога. Бога не нужно умилостивлять. Бог уже сейчас милостив и свою милость явил на Голгофском кресте. Если вы, друг, сознаете себя грешником, это уже есть первый шаг покаяния. Второй шаг – когда вы твердо решаетесь отдаться Господу. Третий шаг, когда вы открываете Богу свое сердце и в своей простой молитве скажете, что вы грешник и что вы нуждаетесь в спасении, и попросите прощения. Да поможет Господь вам, дорогой друг, сделать эти шаги, если вы все еще не сделали это до сего времени.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.

Благословен Ты, Господи, и благословен Твой дом. Благословены те, которые есть, благословены житницы Твои, благословен дом Евангелия, благословенна каждая душа, стоящая здесь. И мы поклоняемся Тебе, и мы благословляем друг друга. Мы благословляем эту церковь, мы благословляем это время благоприятное, и имя Твое да прославится в нас. Слава Тебе, Господь!

благословляем друг друга сегодня, и мы благословляем именем Святого Бога, который посреди нас. И сегодня каждый из нас в этой радости, в этом поклонении, в этой хвале, Господи, Тебе, сегодня еще и еще раз, Господи, остановившись от жизни, услышав эту благую весть, как некогда услышали пастухи, и сегодня и нам дары, Господи, пойти к яслям Иисуса, пойти с благой вестью, пойти с этой вестью, которая рождена однажды в сердце наше, ибо Ты пастырь наш, веди нас, Господи, путями своими, а мы будем поклоняться Тебе, славословить Тебя и славу Тебе, мы ссылаем славу.

0: Как нам хорошо и приятно быть с Тобой, Господь. Ты посреди нас, посреди народа Твоего, по верному обетованию Своему. Ты никогда нас не оставлял, никогда не оставляешь и никогда не оставишь. Слава Тебе, Господи. Если даже дорога идет долиной смертной тени, то и пустыня раем глядит, потому что Ты с нами. Слава Тебе. Мы благодарны Тебе, Спаситель, за этот год, который Ты прошел с нами, за юдоль каждого, который Ты пронес нас на руках. Благодарим Тебя за все милости Твои. Благодарим Тебя за то, что Ты обращал слезы в счастье, за то, что Ты, Господи, давал нам возможность из ничтожного извлекать драгоценное, за то, что Ты всегда был рядом, своей благодатью человека любим. И мы сегодня хотим сказать Тебе, мы любим Тебя, Иисус. У нас никого нет дороже, чем Ты. Поэтому просим Тебя, останься с нами. Благослови нас, Господи. И даруй, Господи, чтобы жизнь наша была сокрыта в Тебе. Прости нас, грешных, помилуй и дай нам свою святую благодать. Тебе хвалу и славу высылаем нашему Спасителю Иисусу, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.
1: Слава Господу!
2: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». История не повторяется, она рифмуется. И, конечно, она и простая, эта рифма, и сложная. Не всегда мы эту рифму можем узнать. Мы опять подошли к Рождеству. О чем она говорит нам сегодня? Наверное, снова и снова в памяти всплывает эта история о рождении Иисуса Христа. И, конечно, она такая милая, хорошая рисуется, умиление такое. Но то, что мы прочитали в Евангелии от Матфея, во-первых, это только часть истории о Рождестве. Но даже эта часть, когда мы ее читаем, мы уже смыкли с тем, что такая милая картинка, ангел явился, Иосифу вот сказал такие слова, как здорово. Но за всей этой картинкой красивой есть другая реальность, не картинка, а реальность. Темная ночь, в которой никому не приятно. Всем трудно быть в темноте, в морозной, когда нету никакого света, ни тепла. А еще эта ночь в том, что человек, что называется, только-только лишь дождался этого счастья, оно уже кажется в руках. Будущая жена рядом, обручение уже, все уже договорено, и вдруг он узнает такую весть, что она, оказывается, понесла. Счастье, которое вот он уже был в руках, и вдруг оборачивается таким ужасом, таким, не то что неприятным, позором таким для него и для нее. Я думаю, что Рождество сегодня заставит нас, должно заставить нас переосмыслить. Не просто вспомнить Рождество, а переосмыслить. Говорят, что, наверное, правильно говорят. Чем темнее ночь, чем ярче звезды. Но, или там вот в страданиях человек переосмысливает. Да, наверное. Но есть и другая реальность тоже. за одну тарелку супа кто-то может сказать большое спасибо, а кто-то за тарелку супа готов поднять руку на ближнего своего. Кто-то настолько в страданиях, кажется, должен смириться, должен осознать, оценить, а он за чечевичную похлебку готов отказаться от своего первородства. Хочется пожелать себе и каждому из нас в ожидании Рождества переосмыслить, что значит Рождество для меня. Готов ли я отказаться от уютной квартиры? Не в смысле продать и принести, а выйти из этой квартиры. Готов? Готов ли я к ближнему подойти и не к тому, которого я знаю, который мне нравится, от которого неприятно пахнет, который очень больно наступил мне на ногу, и это очень чувствительно, подойти и, как Юмка однажды сказал на одной же рождественской службе, епископ наш: хочешь увидеть Бога, посмотри в глаза ближним. Не просто посмотри, а прими его, увидь в нем самого себя. Наверное, сегодня Рождество. Господу хотелось бы, чтобы мы переосмыслили, и какие вещи мы для себя продекларировали или по-новому посмотрели, что человек – это человек. Неважно, во что он одет, неважно даже, что он делает. Посмотреть на человека, что это тоже человек, и он не хуже тебя или меня. Посмотреть на человека и понять, что я тот, который могу подставить ему плечо, чтобы он смог пройти по жизни прямо, что называется. И я единственный, кто могу сделать или стать этим плечом для ближнего своего. Пусть Господь благословит нас в ожидании Рождества переосмыслить его в себе, не только в разуме, а в разуме и в сердце. Соединить или пройти эти самые трудные полметра. Разум одно говорит, а сердце другое. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно могли сказать: Господь, я не смогу, но с Твоим светом, с Твоей божественной любовью я смогу в каждом ближнем увидеть Тебя. Пусть Господь благословит нас и поможет нам переосмыслить, чтобы сердца наши были теми яслями, или тем местом, где Христу, который родится, было бы тепло и уютно. Не на время, а навсегда. Чтобы не нам, а имени Ему была слава.

Евангелие от Иоанна, 1 глава, всего лишь один стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Братья и сестры, стремительно пролетело время Адвента. Сегодня мы зажгли с вами последнюю, четвертую свечу. Удивительно, но истоки этой очень интересной традиции, корни этой очень интересной и важной христианской традиции можно найти в 4 веке по Рождеству Христову, когда один из христианских соборов установил особые правила посещения богослужений. Конечно же, это видимый символ. Конечно же, это видимый знак. Так устроен человек. Ему легче верить, когда он видит. Ему легче понимать, когда он видит. Ему легче осознавать, когда он видит. Видимый знак как бы помогает нашей немощной вере. Но у Адвента существует некий духовный смысл, двойственный смысл. Во-первых, это период подготовки церкви к празднованию Рождества Христова. Удивительно, но для христиан это время было всегда временем радостного ожидания. Братья и сестры, радостного ожидания. Забывались все горести, забывались все печали и беды, потому что Спаситель Христос был близко, был при дверях. И от этого сердце наполнялось радостью, миром, покоем. Глядя на эти 4 зажженных свечи, мы понимаем, что произойдет совсем скоро нечто очень великое. И второй момент. Церковь в этот период особенным образом побуждала верующих размышлять на тему грядущего второго пришествия Христа в силе, славе и величии. Удивительно, но если мы внимательно присмотримся к этим 4 горящим светильникам, к этим 4 горящим огням, мы увидим, что внутри этой символики, внутри этих символов заложена удивительная тайна божественного домостроительства. Это не просто горящие свечи. Это не просто огонь, который преодолевает и разрывает тьму. Это не просто огонь, который дает тепло. Но в этих 4 свечах, как в карте, выражена удивительная тайна божественного домостроительства. В чем заключается эта тайна? В одной простой вещи. Любящий и милующий Господь Бог, сотворивший все, сотворивший вся, желает спасти каждого грешника, обращающегося к Нему, приходящего к Нему с верою и покаянием. Бог не просто желает спасти грешника, но что самое удивительное, Он делает это. Он спасает грешника. Он вытаскивает грешника из тьмы, из болота погибельного и дарует ему веру, надежду и любовь. И в каждой в этой свече, в каждом в этом огне, горящем и видимом, заложен глубочайший смысл. В первый день Адвента мы зажигали с вами первую свечу. Этот огонь, это пламя было робким и незаметным, но мы видели это пламя. В истории церкви эта первая свеча называется свечой пророчества. В этот день в церкви и в домах верующих читаются пророчества о рождении Мессии. Стоит отметить, что в Священном Писании содержится больше 300 пророчеств, связанных с жизнью, служением и Голгофской жертвой Иисуса Христа. Пророческие послания, написанные за сотни лет до исполнения, всегда служили одним из главнейших доказательств
истинности благой вести, истинности прихода Мессии. Поэтому для христиан очень важно знать их и рассказывать о них. О чем нам говорила первая зажженная свеча? О том, что Евангелие истинно. О том, что Слово Божье истинно и верно. О том, что все пророчества, содержащиеся в Священном Писании, осуществляются и будут осуществлены. Если мы посмотрим на вторую свечу, зажженную нами, то мы увидим, что эта свеча называется Вифлеемской свечой. Она символизирует пришествие на землю Мессии, когда Господь Иисус Христос пришел в этот мир, будучи рожденным от Девы Марии. О чем говорит, о чем вторит эта вторая зажженная свеча? Спаситель пришел, Спаситель явился. Человеку доступно небо, человеку доступен Бог. В Спасителе осуществились все пророчества. Отныне Бога человек Иисус Христос родился на земле. В нем да, в нем аминь, в нем истинная вера всех святых. Все вместе мы зажигали с вами третью свечу. Эта свеча называется свечой пастухов. Она символизирует рождение Господа в сердце человека через веру в Святое Божье Слово. Как пастухи увидели Спасителя своими собственными глазами и уверовали, так и мы можем видеть сегодня Спасителя Христа глазами своей веры. Свеча пастухов, третья свеча, символизирует благовестие, когда верующие делятся своей верой, подобно пастухам, которые рассказали всем о том, что видели ангела, видели рожденного младенца Христа в Вифлееме. О чем нам говорила третья свеча? О том, что этот мир нуждается в благовестии. О том, что этот мир погибает, но он нуждается в благовестии. Все вместе мы зажигали с вами сегодня четвертую свечу. Четвертая свеча в истории церкви, ее называли ангельская свеча или свеча ангелов. Она символизирует второе пришествие Спасителя во славе со святыми ангелами своими, чтобы восхитить всех истинно верующих с собой на небеса. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Быстро пролетело время Адвента. Горят четыре свечи, говорящие нам об истинности Евангелия, говорящие нам о скором рождении Спасителя, говорящие нам о нужде в благовествовании Христовом, повествующие всем нам о Его втором пришествии в силе и славе. Спаситель близко, Спаситель при дверях. Будем же ожидать Его радостно, с великою надеждою, немало не сомневаясь, и да явится Он к нам, и да благословит каждого из нас. Аминь.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Мы продолжаем слушать проповеди Дэвида Вилкерсона. Сегодня мы слушаем окончание 24-й темы «Страдания святых».
3: Есть также много верующих, которые страдают, но никогда ничему не учатся в страданиях. В результате они никогда не знают Бога как своего утешителя. Если послушать их, можно подумать, что Бог был к ним жесток, несправедлив, равнодушен. «Почему я?» – спрашивают они. Они сомневаются в Божьей любви и начинают отворачиваться от Него. Они стонут, жалуются и ропщут, и вся их радость блекнет. Очень скоро они ожесточаются и в конце концов отступают полностью. У меня есть друг, бывший пастор, который когда-то имел очень успешное служение среди людей с проблемами. Но сейчас он находится в глубоком грехе, порабощенный наркотиками и полностью отступивший. Его жена оставила его, и он живет с женщиной, которая тоже наркоманка. Если бы вы спросили у него, как все это случилось, он бы начал обвинять всех подряд, кто как будто бы виноват в его падении. Его жена оставила его. Бог не отвечал на его молитвы. Другие служители разочаровали его. Он говорил: «Я в самом деле старался, но не смог выдержать. Слишком много давления было. А также слишком много было лицемеров, фарисеев и фальшивых людей. Меня неправильно осудили, и я просто не смог справиться с этим. Я не могу верить людям теперь». Если бы вы поговорили с ним, вы бы удивились, знал ли он Иисуса вообще. Он очень ожесточился и с каждым годом становился все ожесточеннее. Он продолжает все так же сильно страдать, как и прежде, но его страдания только ожесточили его сердце. Апостол Павел даже в самый трудный момент его страданий благословлял имя Господа. Он знал, что его Отец полон милосердия и является источником его утешения. Он не спрашивал Бога и не ожесточался против Него. Он славил Его в самой середине своих искушений. Наилучшими учителями в каждой церкви являются не те, кто стоит за кафедрой. Наоборот, чаще всего они сидят на скамейке,

миках рядом с вами люди, которые много страдали и все-таки славят Господа. Языком тех, кто научился чему-то в страданиях, является язык хвалы. Другая цель в страдании святых – это то, что мы никогда больше не будем надеяться на себя, а только на Бога. Павел писал, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он в сущности говорил: «Господь привел меня к концу всякой человеческой помощи, к самому краю смерти. Это было такое безнадежное положение, что только сила Бога, воскрешающая из мертвых, могла спасти меня. Я всегда говорил, что когда вы достигаете самого крайнего положения, вы ударяетесь в самого Бога. Однако, если вы послушаете большинство христиан, находящихся в середине их страданий, вы услышите следующее: «Ничего, как-нибудь справлюсь. Я живу одним днем. Я стараюсь, чтобы это не сразило меня. Я выдержу, я всегда выдерживал». Нет, это может стать даже хуже, чем вы могли бы когда-нибудь себе представить. Бог иногда доводит вас до самого предела ваших способностей, в глубочайшие страдания, так, что вы потеряете всякую надежду в свою способность спасти самих себя. Нас с детства кормили концепцией самонадеянности. Будь мужчиной, мужчины не плачут. Мы имеем несчетное количество томов на тему, как справиться с трудностями, одиночеством, горем, искушениями. Но все они направлены на нашу плоть, на нашу способность выпутываться из всяких напастей. Возлюбленные, как много раз вы старались справиться с вашими трудностями, как часто вы были окружены искушениями, которые овладевали вами. Это все подавляло вас, и вы говорили: «О Боже, ты знаешь, что я люблю тебя всем моим сердцем. Но сейчас я так болезненно переношу это искушение. Я ненавижу его. Я зол на него. Господи, я просто не понимаю этого. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я верю, что Бог желает, чтобы мы сражались добрым подвигом веры. Но Господь имеет и другой путь для нас. Позволяет нам быть отягченными чрезмерно и сверх силы, то есть страдать так сильно, что ничто не может помочь. Все, что вы пробуете, не имеет смысла. Все, что вы пробуете, не поможет. Все, что вы когда-то читали, не способно помочь вам. Никакие утешения других не имеют смысла. Внезапно вы попадаете в кризис, который уничтожает всю вашу надежду на самих себя. У вас нет никакой надежды, нет выхода, кроме как сложить всякую человеческую надежду. Вы вынуждены верить Богу, и вы видите, что единственным выходом является упование. Павел говорит нам громко и ясно: «Я имел в самом себе приговор к смерти. Я был испытан сверх меры, до окончания всякой надежды. И это было для того, чтобы я больше не надеялся сам на себя. Я должен был обратиться к Богу с верой, что только Он один может спасти меня от моих страданий. Я, как и Павел, не только проповедую теорию. Я был в ситуации, подобной Павловой, в таком кризисе, от которого я не мог избавиться, в ситуации, невозможной для человеческого естества. Я знаю, что значит прийти к концу всякой надежды и не быть в состоянии понять, почему ты был так испытуем. Я был в таком положении, где не имел никого, кому бы мог обратиться за пониманием, не имел никаких ресурсов, чтобы пройти через все. Годами
Я нес огромные финансовые бремена, исчисляемые миллионами. Я познал, что значит иметь жену, больную раком и близкую к смерти, дочь, больную раком и также близкую к смерти, и потом еще одну дочь, больную раком. В то время, когда моя жена Гвен и дочь Бонни сражались со смертью, я написал книгу о грядущем суде и получал буквально сотни обличительных писем, называющих меня лжепророком. Я обратился к Господу в середине всего этого и сказал: «Господи, все, что я хотел в жизни, это служить Тебе всем моим сердцем». Его ответ мне — физическое страдание вдобавок ко всему этому. Поверьте мне, это то время, когда вы начинаете серьезное исследование. «Господи, что я неправильно сделал? Почему Ты позволил мне проходить через все это?» В конце концов, вы приходите к такому месту, когда вы сдаетесь в своих попытках спасти сами себя. Вы перестаете судить себя, перестаете стараться понять, перестаете делать что-то своими силами. Вместо этого вы обращаетесь к Богу и взываете: «О, Отец, это сверх моих сил. Все мои старания ни к чему не привели. Но я знаю, Ты имеешь всю силу, которая мне нужна. Ты воскрешаешь мертвых. Ты сможешь освободить меня. Я буду надеяться только на Тебя с теперешнего момента». Писание говорит: «Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». 1 Петра, 4 глава, с 12 по 13 стихи. Иисус был также искушаем дьяволом. И это было причиной великих страданий для Него. Подобно нашему Учителю, мы все встретим различные искушения. Некоторые из них будут огненными и очень жестокими. Но, возлюбленные, я научился драгоценному уроку, проходя все мои испытания. Я нашел путь освобождения. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Что же это за путь освобождения? Это значит прийти к концу ваших собственных сил и повернуться полностью к Богу. Как сказал Павел: «Я больше не надеюсь сам на себя». Путь освобождения — это простая, детская вера в Бога. Это значит отречься от себя и сказать: «Боже, я возлагаю все на Тебя. Я даже не буду стараться понять все это». Это значит довериться Ему полностью и окончить свой путь страдания в им назначенное время. И последнее. В наших страданиях Бог преследует цель, чтобы мы, когда Он освободит нас от наших страданий, никогда больше не сомневались в Его способности освобождать нас в каждом настоящем и будущем испытании, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, на которого надеемся, что и еще избавит. 2 Коринфянам 1:10. Павел говорит о Божьей освобождающей силе, прошлой, настоящей и будущей. Он говорит: «Бог избавлял нас в прошлом, Он избавляет нас сейчас, и Он избавит нас в каждом испытании и трудности в будущем». Мы не должны бояться ничего, что случается на нашем пути.
потому что мы знаем, что Бог избавит нас. Часто мы, подобно сынам Израиля, забываем прошлые случаи избавления Господня. О, какие избавления Бог посылал нам! Рассек камень пустыни и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыню. Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать хлеб, может ли приготовлять мясо народу своему? Псалом 77, с 15 по 20 стихи. Возлюбленные, это точно то, что происходит с нами. Мы говорим, да, действительно, я был в трудном месте, и Бог избавил меня. Но как Он может сделать это сейчас? Бог хочет, чтобы вы строили свою веру на всех прошлых моментах Его избавления. Он хочет, чтобы вы пришли к такому состоянию вашей веры, чтобы могли доверяться Ему во всяком кризисе, всяком искушении, и знали, что будете встречать будущее без всякого страха. Он хочет, чтобы вы могли сказать: «Мой Бог избавлял меня в прошлом. Он освобождает меня сейчас из моих настоящих трудностей. И Он будет освобождать меня до тех пор, пока не придет опять. И не имеет значения, что мне придется пережить». Царь Иосафат прошел через великий период испытания, полностью доверившись Богу. Объединенные армии моавитян и аммонитян выступили против него. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Пришли они умолять Господа. 2 Паралипоменон, 20 глава, с 3 по 4 стихи. Эти армии являются прообразом сатанинских сил, выступающих против святых Божиих. И куда же обратился Иосафат за помощью? «Я обратил лицо свое взыскать Господа, умолять Господа». Он обратился к Господу в молитве. Это и есть то место, откуда начинается наше освобождение, наши колени. Прислушайтесь к молитве Иосафата. «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Он говорил: «Господи, разве Ты не тот же самый Бог, кто способен противостоять Тебе? Есть ли какой-нибудь демон или искушение, способные противостоять Тебе? Ты имеешь всю силу и могущество, которые нам нужны. Ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Враг наступал подобно наводнению. Трудности и страдания были со всех сторон. И Иосафат говорил: «Мы не знаем, что делать. Мы не можем равняться с ними». Тогда сошел Дух Божий на пророка Иозиила, и он сказал: «Не бойтесь и не ужасайтесь, множество всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Не бойтесь и не ужасайтесь, и Господь будет с вами». 2 Паралипоменон, 20 глава, с 15 по 17 стихи. Сейчас армии демонических сил и искушений выступают против вас, и у вас нет никаких сил сражаться с ними. Вы не равня дьяволу, и вы не знаете, что делать. Дорогой святой, сделайте то, что сделал Иосафат. Обратите глаза свои на Господа, обратитесь к Нему и скажите:
Господи, к Тебе очи мои. Битва не ваша. Вы должны отказаться от сражения. Вы должны призвать Господа и довериться Ему. Обратитесь к Нему сейчас, и вы найдете, что верен избавляющий. Какова бы ни была ваша битва, она Его, она Господня. Аминь.

Вы слушали проповедь Дэвида Вилкерсона «Страдания святых», которую озвучил для вас Игорь Карпенков. В подготовке передачи к эфиру участвовали Татьяна Карпенкова и Арина Висолаускас. До новой встречи, друзья!

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Приветствуем вас на занятиях в Малом Библейском колледже и продолжаем свои передачи из цикла «Советы Библии». Считается, что каждый человек имеет систему приоритетов в виде мишени, в центре яблочко и 10 колец вокруг. И каждый человек хорошо знает, что располагается в яблочке, а что вокруг него. Сейчас Дик Вудвард продолжит разговор о ценности Христа и о том, что было центром системы ценностей Иисуса. Текст читает Владимир Сорокин.
1: Итак, для начала хочу вам напомнить историю из 8 главы Луки о том, как больная женщина прикоснулась к Иисусу и исцелилась. А он, почувствовав ушедшую из него силу, спросил, кто прикоснулся ко мне. В этой замечательной истории мы видим снова, что для Иисуса очень важны заблудшие и страдающие люди. Но в данном случае налицо конфликт страдающих двое. За помощью к Иисусу обращаются одновременно двое. Иаир, отец, который теряет единственную 12-летнюю дочь, и женщина, которую 12 лет изнуряет кровотечение. Она потратила на лечение все свои деньги, но так и не излечилась. А Марк добавляет, что ее состояние ухудшилось. Итак, перед нами два страдающих человека. И даже Иисус не может помочь двум людям одновременно. Но у Иисуса была своя система ценностей и система приоритетов. И поэтому он помогает сначала женщине, а затем отцу, который, надо сказать, был начальником синагоги. Сколь многие бы из нас на месте Иисуса сначала помогли отцу умирающей девочки, а лишь потом женщине, потому что она была никто. Она была, по сути, изгоем общества. Определенные места в книге Левит указывают, что женщина в таком состоянии не имела права кому-либо прикасаться, а также никто не мог прикоснуться к ней. Очевидно, Иисус посчитал, что ее страдания надо прекратить раньше. Возможно, он смотрел на это так. У отца девочки позади было 12 лет света, тогда как у женщины 12 лет тьмы. У меня самого 5 детей, и 3 из них девочки. Мы заметили, насколько велика разница между сыновьями и дочерьми. Девочка в доме – это как сияние солнца каждый день. Иаир жил с этим сиянием 12 лет, тогда как женщина провела их во тьме. Поэтому, наверное, Иисус решил, что страдания женщины имеют приоритет перед страданиями начальника синагоги. Тем не менее, Иисус помогает и ему. Вы увидите это, если прочитаете историю из главы 8 Луки до конца. Для Иисуса оказались очень важными страдания этого человека. Придя в дом Иаира, Иисус обнаружил, что девочка уже мертва, но он воскресил ее. Какое замечательное чудо! Но, читая о нем, обратите внимание, как относился Иисус к страданиям людей. Отец страдал, его сердце было разбито, потому что его дочь умирала. Но сердечную боль женщины почти невозможно описать словами. Конечно, ее страдание в глазах Иисуса обладало приоритетом. У этой женщины была еще и вера. Мы поймем это, читая историю. Несмотря на то, что книга Левит запрещала ей прикасаться к кому бы то ни было, она сохраняла веру, следуя за Господом в теснящейся и толкающейся толпе. У нее было достаточно веры, чтобы подумать, если я только смогу коснуться края его одежды, то я наверняка исцелюсь. Таким образом, вера позволила ей протянуть руку и коснуться его одежды, несмотря на то, что его окружала толпа и оттесняла ее. Конечно, будучи Богом во плоти, он знал, что это прикосновение не было случайным. Очевидно, также он знал и то, что она ответит ему. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, сколько в Библии вопросов, которые задают Бог и Иисус? В Евангелии от Матфея Иисус задал 83 вопроса. Я считаю, что Он знал ответы на каждый из них. Например, на вопрос, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. А вот в третьей главе книги «Бытия» Бог спрашивает: «Где ты? И кто сказал тебе?» Вы же не сомневаетесь в том, что Он знает ответ? Конечно, мы не сомневаемся, но суть в том, что нам еще нужно ответить на эти вопросы. В нашем отрывке происходящее важнее вопросов. Женщина проявляет веру. Писание так много раз говорит нам о невозможности веровать в тайне. Когда Иисус установил крещение, Он сделал невозможным тайное верование. Точно так же Иисус изгоняет веру этой женщины из тайной комнаты. Он вынуждает публично заявить о своей вере вопросом: «Кто прикоснулся ко мне?» И, конечно, ученики, а особенно Петр, удивляются. «Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто». Очевидно, он имеет в виду, что кто-то прикоснулся к нему в духовном смысле. Он объясняет свои слова: «Ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Как чудесна эта истина! Верите ли вы в то, что сегодня вы можете протянуть руку и коснуться его? Я верю в это всем сердцем. И сейчас Он, воскресший живой Христос, живет и здравствует на планете Земля. Он живет с самого момента своего воскресения и страдания, и мы можем протянуть руку и коснуться Его, так же, как прикоснулась край Его одежды та женщина. Конечно, для этого нужна вера. И Он заметил ее веру, потому что сказал: «Дщерь, вера твоя спасла тебя». Тебя спасло не прикосновение к моей одежде, а вера, выраженная в этом прикосновении. Но все же главное в этой истории то внимание, с которым Иисус относился к людям, испытывающим страдания, к двум совершенно разным страдающим людям. Одному пришлось подождать, потому что боль другого человека была более высокого порядка. Иисус с большим вниманием относится к душевным страданиям Иаира, отца девочки, и к мучениям, которые испытывала в своей жизни эта жалкая женщина, и потому, что она нашла в себе силу протянуть руку и коснуться его. Он исцеляет ее первой. Факт ее исцеления показывает, что он с огромным вниманием относится к ней и к ее боли. Мы можем сделать из этой истории два вывода. Первый очевидный вывод таков: имеете ли вы хоть какое-либо представление о том, насколько внимательно относился Иисус к страданиям людей? Я полагаю, что с определенной точки зрения Он более внимателен к нам, если мы считаем себя Его детьми. Именно это я и пытался объяснить вам на протяжении всего нашего радиокурса. В начале наших бесед о системе ценностей Иисуса мы говорили, как часто в Евангелиях Иисус показывает, сколь значимы для Него заблудшие и страдающие люди. Он сказал, что Он пришел в этот мир не ради праведников, которым не нужен врач, и не ради людей, которые здоровы духовно. Он пришел призвать грешников к раскаянию. Он пришел ради тех, кто страдает и верит, что Иисус может исцелить их тело, когда они испытывают боль. Есть ли у вас вера исповедовать эту ценность Иисуса? Есть ли у вас вера протянуть руку, коснуться Его и попросить унять вашу боль? Вот первый вопрос и первый вывод, к которому мы можем прийти. Второй же вывод таков: если Он исцелил вас изнутри, если Он сделал вас единым целым, если Он проявил к вам великое сострадание и любовь, когда вы заблудились, когда вы страдали из-за того, что заблудились, то побудит ли вас это исповедовать его ценности и с достойным вниманием относиться к заблудшим и страдающим людям. Мы – руки его, мы – его ноги, у него нет других рук, кроме наших, мы – его тело, мы являемся посредником, с помощью которого он приходит к столь ценным для него заблудшим и страдающим людям. Поднимите ли вы глаза ваши? И сумеете ли взглянуть на этих людей глазами воскресшего живого Христа? Позволите ли вы Ему помочь тем заблудшим и страдающим, чьи жизни пересекутся с вашей, людям, которые протягивают руку и пытаются прикоснуться к Христу через вас? Будете ли вы тем средством, с помощью которого в наше время найдет выражение то внимание, которое проявлял Христос к заблудшим и страдающим людям? Вот чему учит совсем короткая история о женщине, верившей в Него.

Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Сегодня вы узнали о том, как важно, испытав на себе исцеляющее воздействие Христа, проявить Христову заботу по отношению к другим страдающим и заблудшим людям и позволить им прикоснуться ко Христу через вас. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Пишите нам, наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Только живите достойно благовествования Христова. Эти слова стали девизом в жизни Эми Кармайкл, миссионерки из Ирландии, которая трудилась в Индии на протяжении 53 лет. Эми родилась в небольшом ирландском городке в семье мельника в 1867 году. Интересно, что в том же году в России был крещен по вере первый христианин-баптист Никита Исаевич Воронин. Но вернемся опять в Ирландию в середину прошлого века. Эми росла в окружении 6 братьев и сестер. Воспитанию детей в семье Кармайкл придавали большое значение. В доме было много игрушек, книг, у детей был даже свой игрушечный телефон. И это всего через несколько лет после того, как был изобретен настоящий телефон. Дети издавали свой семейный журнал с их рассказами, стихами и рисунками. Редактором журнала была мать. Родители Эми были глубоко верующими людьми. Каждый вечер после ужина отец читал из Библии для всей семьи и совершалась семейная молитва. Эми отдала свое сердце Господу в 15 лет. А когда Эми было 18, на их семью обрушилось горе. Умер отец. Эми, как старшая дочь, стала опорой для матери в воспитании младших братьев и сестер. А еще через год одна из школьных подруг пригласила Эми на несколько недель в гости в Шотландию. Во время этого посещения Эми попала на конференцию, посвященную духовному пробуждению среди верующих. Господь коснулся ее сердца, и она отдала свою жизнь на служение Богу. Эми было тогда 19 лет. На той же конференции в Шотландии Эми узнала, что есть на свете много стран, где большинство людей никогда еще не слышали проповеди Евангелия. Господь начал работу в сердце Эми, призывая ее на миссионерское служение. И повелительно, и нежно Господь позвал ее на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Несмотря на готовность сразу же отправиться на миссионерское поле, Эми не могла так внезапно оставить свою семью. Ее мать, вдова, нуждалась в присутствии и помощи старшей дочери. Так прошло еще 6 лет. Младшие братья и сестры подросли, и Эми чувствовала, что пора уже принимать окончательное решение. Она написала матери письмо. «Дорогая мамочка, ты посвятила меня Господу, но готова ли ты всецело довериться воле Его, куда бы Он меня ни повел? О, да поможет тебе Господь ответить Ему «да», хотя разлука отзовется болью в наших сердцах. Мама, я твердо знаю, что я должна быть на миссионерском труде. Все эти годы я ни на минуту не могла забыть, что каждый день в языческих странах умирают во мраке греха 50 тысяч человек. Могу ли я равнодушно сидеть дома, когда Господь зовет меня рассказать этим людям о Спасителе? Пойми, мама, что и для меня это тоже нелегкое решение. Я пыталась возражать Богу и даже составила целый список причин, почему я не могу поехать на миссионерское поле. Главной причиной было то, что у меня слабое здоровье, а жизнь в тех странах очень примитивная и неблагоустроенная. И я спрашивала у Господа, выдержу ли я физически нагрузки и лишения миссионерской жизни. Может быть, я принесла бы больше пользы, трудясь для Бога здесь? И потом, мама, мне больно даже представить себе возможность разлуки с тобой. Но каждый раз, когда я приносила свои возражения в молитве Богу, я понимала, что в Его глазах все эти причины недостаточно вески. И что за всеми моими отговорками Господь видит только одно — мою неготовность исполнить волю Его. Мамочка, я пишу тебе эти строки с чувством, что невольно причиняю боль самому дорогому для меня человеку. но я знаю голос призывающего меня. Это голос моего Спасителя, и я хочу в полном послушании следовать за ним». Эми отправила письмо и ожидала ответа от матери. Ответ вскоре пришел. Мать писала: «Моя любимая девочка, наш Бог, который вел тебя до сих пор, будет вести и в дальнейшем. Велика верность Его». Эми, один только Бог знает, каким утешением и источником силы и радости ты была для меня. Дорогая доченька, Господь подарил мне тебя, и я радовалась твоему присутствию и твоей дружбе на протяжении всех этих 27 лет. И теперь, когда Бог призывает тебя в далекие, недостижимые для меня края, как могу я сказать Ему «нет»? О, Эми, ты принадлежишь Господу, и Он вправе вести тебя так, как посчитает нужным. Мои тревоги о тебе я вручаю Ему, моему Небесному Отцу. Иди, дитя мое, иди за своим пастырем и спасителем». Эми Кармайкл очень ободрила понимание и благословение матери. В этот период она готова была поехать в любую страну мира. Ее особенно привлекали Африка, Китай и Япония. Но Господь послал Эми в Индию, где она и трудилась 53 года до конца своей жизни. В одном из писем домой после 30 лет миссионерского труда Эми писала: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Я часто думаю о значении этого слова «должны». В нем нет и тени слащавой сентиментальности, а только мужественный, решительный, как трубный зов, призыв «должны полагать души свои». И в ответ на этот призыв в глубине моего сердца звучит радость, та радость в Господе, глубину которой слова бессильны передать. Жизненный путь Эми Кармайкл закончился в Индии, на месте ее многолетнего миссионерского труда. Ей было тогда уже 84 года. И только один Господь сможет дать исчерпывающую оценку результатам ее 53-летнего служения народам Индии. Потому что только Бог знает, сколько людей нашли в Иисусе Христе своего Господа и Спасителя в результате жертвенной жизни Эми Кармайкл. Но даже безвыездно, находясь в Индии несколько десятилетий, Эми не была оторвана от своего родного народа и от земли, где прошли ее детство и юность. Живая связь с Родиной поддерживалась при помощи молитв, писем и книг. Эми Кармайкл написала и издала при жизни 35 книг. Многие из них в те же годы были переведены более чем на 15 языков. Передо мной на столе небольшая книга, написанная Эми. Название книги короткое и в первый момент непонятное. Это одно только слово «если». На каждой странице всего несколько строк. Иногда это только одно предложение, или же 2-3, не больше. Это раздумья Эми, поэзия в прозе, и каждое стихотворение начинается со слова «если». Я прочитаю некоторые из них. «Если я могу, пусть даже мысленно, унизить в своем сердце тех, кому я призвана служить, если я могу обсуждать вслух чьи-то слабые стороны, выставляя при этом свои сильные, если во мне проявляется и растет чувство превосходства над другими, и я забываю о принципе «что ты имеешь, чего бы не получил», значит, я не познала сущности голгофской любви». А вот еще одно. «Если я с легкостью могу обсуждать чьи-то промахи и ошибки, если в случайном разговоре, между прочим, для меня ничего не стоит поведать о проступке другого, пусть даже ребенка, значит, я не познала сущности голгофской любви». И еще одно. «Если, вступив в полосу трудностей, я начинаю усиленно молиться, чтобы они были удалены из моей жизни, если, проходя через горнило испытаний, я теряю внутренний мир, значит, я не познала сущности голгофской любви». В своих книгах Эми Кармайкл главным образом рассказывает о том, чему учил ее Господь, проводя через многие трудности в кризисные моменты ее миссионерской жизни. Она также написала много рассказов о детях Индии, об окружавших ее людях и их судьбах, о трудившихся рядом с ней миссионерах. И книги Эми Кармайкл на протяжении нескольких десятилетий, еще при ее жизни, и теперь уже почти 40 лет после ее смерти, продолжает зажигать в сердцах христиан стремление трудиться для своего Господа, жить для Него и учиться у Него, чтобы в нас были те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Но все-таки главной темой всех ее книг всегда был призыв рассказать о Господе тем, кто никогда еще не слышал о Нем, пойти туда, где еще не проповедовалась весть Евангелия. Там, где смыкаются ветры с волнами, тонет корабль, сигналя о бедствии. Виден он берегу, людям взволнованным, штормы встречавшим и их последствия. В борт накренившиеся волны целятся, рвутся в пробоины, бьются о палубу. Кто же команду спасет из челюсти злобного моря, несущего пагубу? Течь перекрыть, попытки напрасные. Дальше бороться бессильны мускулы. Перед лицом грозящей опасности ценности мира выглядят мусором. Трюмы вода заливает мутная, даже и мачты скрипят о помощи. Берег, ты слышишь? Мы жизнь минутами ныне считаем, а ты нас помнишь ли? Берег ответил: помощь оказана, смелые рвутся, презрев опасения, чтобы на деле любовь доказывать срочно нуждающимся в спасении. И совесть предстала вдруг обвинителем. Ты истину знаешь, направившись к вечности, а разве пред Господом ты извинителен, смотря безучастно на смерть человечества? Ты медлишь преступно, а жертвы крушения идут к преисподней средь моря бескрайнего. Когда же ты примешь святое решение на помощь уплыть к пораженному лайнеру? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Послание к римлянам, 10 глава, 13 и 14 стихи.

0: по следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Спержена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Они ели в тот год произведения земли ханаанской. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 12 стих. Окончились все утомительные скитания Израиля, и обетованный покой был достигнут. Не было больше передвижных шатров, ядовитых змей, свирепых амаликитян и пустынь печальных и диких. Люди пришли в землю, текущую молоком и медом, и ели произведения земли той. Возможно, в этом году, возлюбленный слушатель, нас с тобой ожидает то же самое. Радостно сознавать это, и если вера жива и деятельна, она разрешится неподдельным восторгом. Пребывать с Иисусом в покое, который остается для народа Божия, то есть в покое, в который предстоит войти, это воистину ободряющая надежда. А ожидать, что слава эта придет так скоро, есть удвоенное блаженство. Неверие содрогается у Иордана, который все еще течет между нами и доброй землей. Но будем же пребывать в уверенности, что мы уже перенесли больше страданий, чем может причинить нам самая ужасная смерть. Изгоним всякую устрашающую мысль и возрадуемся превеликой радостью, предвкушая, что в этом году мы начнем быть всегда с Господом. Часть из нас еще задержится в этом году на земле, дабы послужить своему Господу. Если такое выпадет на нашу долю, то нет оснований считать, что этот новогодний стих к нам не относится. А входим в покой мы, уверовавшие. Святой Дух есть залог нашего наследия. Он дарует нам славу уже здесь, на земле. Те, кто на небесах, находятся в безопасности, и также и мы хранимы во Христе Иисусе. Они торжествуют над своими врагами, мы также одерживаем победы. Небесные духи наслаждаются общением с Господом Своим, но и это не отнято у нас. Они покоятся в любви Его, мы также имеем в Нем совершенный мир. Они воспевают Ему славословие, благословлять Его и наша честь. В этом году мы будем собирать небесные плоды на земной ниве, где вера и надежда превратили пустыню в сад Господень. Хлеб ангельский ел человек в древности. Так почему же не есть нам его сейчас? О, дай нам, Бог, благодать питаться Иисусом и таким образом есть произведение земли ханаанской в этом году –

0: Добрый день, дети. Доброе утро, да. Еще утро. В селе уже день. Это в городе еще утро, да? Хорошо. Хотел сегодня вам рассказать не просто историю, а хотел рассказать вам сегодня об одном интересном животном. Вот это животное упоминается в Библии 130 раз. Вот давайте я вам буду рассказывать о животном, а вы угадаете, что это за животное. Пойдет так? Хорошо. Посмотрим, угадаете вы или нет. Значит, у этого животного есть нос, но во рту есть второй нос. Его не видно, но там есть такие небольшие трубочки, называются трубочки Якобсона, это для взрослых, так, чтобы вы знали. Вот. И это животное, оно когда что-то очень сильно хочет понюхать, на каком-то запахе сосредоточивается, то это животное поднимает нос вверх и верхнюю губу приподнимает и втягивает воздух и нюхает и этим носом, что, ну, что нос, и там внутри во рту тоже вторым носом тоже нюхает. Угадали, что за животное? Навряд ли. Взрослые угадали? Не слон. Когти у этого животного могут достигать 7 сантиметров. Вот я померил, у меня вот этот палец, у меня 7 сантиметров. Вот такие когти могут быть. У слона могут быть такие когти? Может и могут. Вот такие когти. Хорошо. У этого животного 30 зубов. А у человека 32, кстати, у взрослого, так? 32, вроде бы. 30 зубов. Но это животное, несмотря на то, что у него так много зубов, как у человека почти, вот оно этими зубами почти не жует. Почти не жует. Оно своими зубами просто раз-раз и кушает. Хорошо. У этого животного очень хорошее ночное зрение. Ночью это животное в 6 раз лучше видит, чем человек. Так, Эмилия, твоя версия?
1: Крокодил.
0: Крокодил. Нет, это не крокодил. Есть еще версия? Версия?
1: Сова.
0: Нет, это не сова. Значит, Дениска, да?
1: Лев.
0: Это лев. Но дальше мы уже будем знать, о ком идет речь. Это лев. У него есть такой нос внутри. Там. Кстати, у всех остальных кошачьих тоже есть. Мы об этом носике не знаем, но внутри у них во рту еще есть там такие небольшие маленькие дырочки. И ими тоже они чувствуют запах. Когти это у них такие могут быть. И у них 30 зубов. И они в 6 раз лучше видят ночью, чем человек. Представляете, мы идем, ничего не видим. А львы идут, и они видят. Очень хорошо видят. Оказывается, что у львов из всех хищников самое маленькое сердце. Представляете? Вот. Также они до 2 лет не умеют рычать. Да, так что они не умеют. До 2 лет не умеют рычать, а только потом умеют рычать. Но когда уже научились рычать, представляете? Но я еще слабо рыкнул. Лев, если рыкнет, то аж на 8 километров слышно, вы представляете? Это дальше, чем от нас до трассы. Это как, ну, где-то от Коржовки до трассы. Вот в Коржовке лев рыкнул, а на трассе слышно, представляете? Как громко. Вот. Ну, может, до Коржовки далеко немножко, да? Я дал. Ну, далеко слышно. Хорошо. Если лев поел плотненько, если он наелся, то он больше ни за кем не гоняется. И те животные, за которыми лев обычно охотится, на которых обычно охотятся, они могут спокойно теперь возле сытого льва ходить, и он им никакого вреда не сделает. Представляете? Вот косуля, какая-нибудь зебра, могут рядышком со львом, и буйвол, да, и ничего страшного теперь им не будет. Лев. Но детеныши, да, они охраняют. При рождении вес льва 1-2 килограмма, даже меньше, чем человек. Да? Такой маленький, совсем как котенок. Вот. Глазки у них открываются только на 11-й день. Представляете? Такие маленькие львята только на 11-й день. А ходить начинают с 15-го дня. Целых 15 дней не могут ходить. Вот. Когда рождаются маленькие львята, у них на шерстке их не есть пятнышки. А когда они вырастают, то эти пятнышки проходят. Интересно, что они тоже млекопитающие, то есть они в детстве кормятся от своих мам, сосут их молоком, то когда в львиной стае есть несколько кормящих львиц, то львята, они сосут молоко и у своей мамы, и у других мам. Ничего страшного. Вот. Значит, живут львицы до 15 лет в природе, а самцы только до 10 обычно. В среднем 10 живут меньше самцы. В неволе львы меньше живут, до 13 лет доживают. Меньше все-таки, им лучше на воле. Также львы очень любят поспать. Они спят 20 часов в день. Почти все сутки они спят. Представляете, только 4 часа они бодрствуют, а остальное время спят. Вы бы хотели, как львы, спать большую часть своей жизни? Спать, лежать? Нет, я бы тоже не хотел. Интересно же играть, правда? Интересно учиться, интересно что-то делать, правда? А не так, как львы, лежать и спать. Группа львов называется не стая, и не стадо, а прайд, да, правильно, прайд называется. Вот, в своем прайде львы очень ласковые, оказывается, очень ласковые. Они, когда встречаются с друг другом, они трут морды друг от друга и очень ласковые друг к другу. Представляете, это как в одной общине, вот в христианской общине должны так друг друга любить. И вы тоже должны друг друга любить, вы же из одного прайда. И поэтому не надо ссориться, не надо друг друга обижать. Даже львы, они друг друга любят. Да. Вот, они, значит, у них есть враги. Животные, которые могут им причинить вред. Значит, самым главным врагом льва является дикобраз. Кто помладше, может, не слышали, но есть такой животный дикобраз. Он похож на нашего ежика, только он больше, и у него большие длинные иголки. И эти иголки могут встревать во льва даже. И льву больно, и он может пораниться. И поэтому дикобраза львы не могут съесть. В древности на львов охотились и использовали для этого сети, и специальные ямы рыли, чтобы львы туда провалились. Рвы, так называемые. И даже была такая мода у царей там на Востоке, чтобы заводить у себя львов. И вот в Библии мы даже читаем, что у одного царя был ров с чем? Со львами. Помните, кого туда бросили? В ров со львами. Кого бросили?
1: Даниила.
0: Даниила, пророка Даниила бросили туда. Об этом будет наша сегодняшняя история для взрослых. Вот. Но она закончилась хорошо, поэтому вы тоже можете слушать. Вот. И древние цари, они даже брали некоторых маленьких львят, приручали их, и львы были, как у нас кошки у них. Как у нас, вернее, кошки, у них были львы. Представляете? Такой домашний лев. И иногда этих львов даже брали с собой на войну. И даже некоторые древние историки пишут, что львы участвовали в войне. Представляете? Вот. А про Царствие Божие сказано, что львы, у львов останется все хорошее, что у них есть, вот та ласковость внутри прайда. Но также львы в Царстве Божьем, как и тигры, и другие хищники, они не будут пожирать других животных, они не будут обижать, и нас, людей, не будут обижать. Вот. Лев будет вместе с кем? С козленком, да? И вместе, и безопасно. Как здорово будет прокататься на льве, как вы скажете? Взять его за уши, за гриву его, да? Это будет очень интересно. Бог сотворил львов для нас тоже. Вы представляете? То есть Он любит вас, любит меня. И Он изменит львов. И также изменит и нас. Вот наши характеры. Дай Бог, чтобы мы таких львов увидели в Царстве Божьем. Правда? Но все, давайте будем у львов брать только хорошее, да? Но не будем делать того плохого, что делают львы. Правда? Как вы скажете? Аминь, можно сказать. А ну скажите все вместе. Аминь. 3-4.
1: Аминь.
0: Мало вы каши съели. А ну-ка еще раз. 3-4.
1: Аминь.
0: Хорошо. Ну, у вас еще есть время, чтобы тренироваться. Хорошо, садитесь на свои места к родителям.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: Выбор фамилии. Некоторое время наши эмигранты оставались в отведенных им домах. Петерс уехал в поисках земли. Он нашел жилье недалеко от крепости, где уже поселились некоторые колонисты. Друзья помогли ему перевести на новое место семью и все имущество. Теперь предстояло обосноваться здесь и приниматься за работу. В этом ему помогала вся семья, от малого до большого. Работы было более чем достаточно. Ганс заложил основание нового дома, приобрел валов и необходимый сельскохозяйственный инвентарь. Затем были распаханы прерии и посеяны семена, чтобы можно было есть свой хлеб. Это оказалось тяжким трудом. Валы были упрямы, к тому же их донимали комары и оводы, так что порой они совершенно не слушались хозяина. Иоганн во всем был незаменимым помощником. Нужно ли было управляться по хозяйству, задать корму валам, запрячь или распрячь телегу, в любое время дня и ночи Петерс мог рассчитывать на помощь своего приемного сына. Наш Иоганн уже заметно подрос. Весной ему исполнилось 16 лет. И перед ним встал вопрос, хочет ли он присоединиться к общине меннонитов и вместе с прочей молодежью посещать соответствующие занятия. «Ну, Иоганн, ты уже подошел к тому возрасту, когда нужно присоединяться к общине. Если ты этого хочешь, ты должен пройти обучение», — как-то начал разговор Петерс. «Да, но разве обязательно посещать занятия?» — спросил Иоганн. «Да, если ты хочешь стать членом общины, то это необходимо. В следующее воскресенье начнутся занятия. Если ты согласен, я тебя запишу». Подошло воскресенье. Когда вся семья сидела за завтраком, Петерс обратился к сыну. «Ну, Иоганн, как мне записать тебя? Я назову тебе три фамилии, из которых ты должен выбрать себе одну. Итак, Дерксен. Мария Дерксен спасла тебе жизнь. Гардер. Маргарита Гардер выкормила тебя. И ты можешь взять фамилию Петерс, так как я привез тебя из России в Канаду». Взоры всех уставились на Иоганна. Он, не двигаясь, смотрел перед собой, не зная, что сказать. Неужели могут наступить такие времена, когда ему вновь придется страдать? Он выпил свой кофе и вышел из комнаты. В хлеву, стоя около валов, он в молитве просил силы себе и мудрости, так как сам был не в состоянии решить этот вопрос. Наконец он снова зашел в дом. Девочки сочувственно смотрели на него, так как знали о его происхождении и последующих страданиях. Иоганн молча прошел в свою комнату и надел лучшую одежду. Затем снова вышел в большую комнату, где ждал отец, который встретил его словами. «Я знаю, Иоганн, это тебе тяжело решить, но наступает время, когда тебе нужно будет использовать свою фамилию. Для меня все равно, какую фамилию из этих трех ты выберешь». По щекам матери скатилось несколько слезинок. Мария вышла из комнаты, так как и она не могла сдержать слезы. Иоганн некоторое время смотрел перед собой, затем ободрился, подошел к отцу, пожал ему руку и уверенно произнес: «Я останусь Иоганном Петерсом». «Хорошо», — сказал отец. «Я так и запишу тебя, Иоганн Петерс. А теперь нам нужно идти, иначе мы опоздаем». Когда Петерсы пришли в церковь, помещение было заполнено почти до последнего места. и уже пели. Проповедь Иоганн не слушал. Он был погружен в глубокое раздумье. Однако, как только проповедник прочитал текст «Передай Господу путь твой и уповай на Него», юноша внезапно очнулся. Действительно, разве Бог не защищал его? Трижды он спасал его жизнь, устраивая обстоятельства так, что он был спасен. Он вспомнил свое тяжелое детство, вспомнил, как мало любви оказывали ему соседи и учитель Кнельзен. Вся прошлая жизнь пролетела перед его мысленным взором. Разве не Бог привел его к Петерсам, которые стали его новыми родителями? Разве, вопреки всем предположениям, он не прибыл живым и невредимым в Канаду? Поистине, ему есть за что благодарить Бога. Да, он хочет стать членом общины. Каждое воскресенье он бывал на занятиях с молодыми людьми. Когда занятия закончились, он через крещение был принят в общину. В рабочие дни он прилежно работал вместе с отцом на ферме. Благодаря прилежному труду всей семьи ферма все более и более процветала. И Иоганн уже подумывал о том, чтобы самому обзавестись фермой. Он слышал, что некоторые фермеры переправились через Красную реку и поселились в так называемой Западной резервации. Наступил день, когда и Иоганн отправился на противоположный берег и купил себе ферму. По соседству с ним, в Кронсгарте, жил Генрих Дик. Он внезапно заболел и через короткое время умер. Позже сюда из Восточной резервации прибыл вдовец Фальк, который женился на вдове Дик. У этого Фалька было 3 дочери. Одинокая жизнь все больше и больше тяготила Иоганна. Раздумывая о своем быте, он как-то сказал сам себе: «Нет, так долго продолжаться не может. Когда вечером я прихожу с поля, мне приходится еще готовить себе ужин. Все это мне изрядно надоело». Все чаще молодой человек задумывался о будущем. С каким прилежанием он работал бы, если бы кто-то ждал его дома? Как было бы прекрасно, если бы, придя вечером домой, он почувствовал приятный запах заботливо приготовленного ужина. Знакомство с суженой. Давида Фалька и его дочерей Иоганн знал еще с Восточной резервации. Он решил съездить к ним и посмотреть их хозяйство. В один прекрасный воскресный день он сел на своего жеребца и поехал в Кронсгард. Тогда в той местности было не так уж много поселенцев. Повсюду волновалась высокая трава, и лишь кое-где виднелись одинокие хижины. Жеребец время от времени останавливался, чтобы ухватить себе немного травы, и затем отправлялся дальше. Иоганн в задумчивости сидел в седле, опустив поводья. Наконец он очнулся.
2: «Ну, старик, ты скоро совсем ляжешь!» — обратился он к жеребцу, который в очередной раз опустил голову, чтобы ухватить пучок травы.
0: Тот сразу поднял голову и побежал рысью.
1: Однако это продолжалось недолго, так как хозяин снова погрузился в глубокое раздумье, предоставив животное самому себе. Наконец они спустились в низину, где было довольно много воды. Жеребец, понукаемый хозяином, перешел этот поток вброд. Вскоре Иоганн прибыл на усадьбу Фалька. Оглядевшись, он увидел, что Фальк запрягает маленькую повозку, причем 2 девушки помогают ему. Но как только девушки увидели одинокого всадника, въехавшего на усадьбу, они сразу же ушли в дом.
3: «Добрый день, Давид!» — поздоровался Иоганн и протянул руку хозяину.
2: «День добрый!» — «Как ты попал сюда?»
3: — поинтересовался Давид и тут же продолжил.
2: «А мы как раз собирались на короткое время съездить к соседям. Мы говорим «соседи», но это совсем не то, что там, в первом поселении, то есть в деревне».
3: «Ну что же, жаль, конечно, но раз собрались, поезжайте». При этих словах Иоганн посмотрел в сторону дома и заметил, как одна из девушек украдкой выглядывает из-за угла.
2: «Мы, Иоганн, только посмотрим, что они там делают. Как мы слышали, жена соседа заболела. Мы скоро вернемся. А пока можешь поговорить с девочками».
3: Сев рядом с женой в повозку, Давид сказал ей, когда они немного отъехали:
2: «Иоганна я знаю еще по восточной резервации. Это тот юноша, которого Петерс привез из России. Я тебе о нем рассказывал».
3: Иоганн стоял, держа в руках поводья, и смотрел то в сторону хлева, то в сторону дома, то вслед удаляющейся повозки. Девушки украдкой смотрели на него из окна дома.
4: «Трина, иди, скажи ему, что он может привязать лошадь в конюшне», сказала Анна и повелительно посмотрела на сестру.
5: «А когда он привяжет лошадь, что я ему скажу?»
3: спросила Трина и робко направилась к двери.
4: «Ничего. Если он останется там, хорошо. А если вместе с тобой войдет в дом, тоже хорошо.
3: Тогда мы сыграем с ним шутку». Анна засмеялась и подошла к окну, чтобы убедиться, что Иоганн все еще не уехал.
2: Трина с красным от смущения лицом вышла из дома. Иоганн как раз садился на лошадь и собирался уезжать.
3: «Я тебя не знаю», — начала девушка робко, «но если ты хочешь покормить свою лошадь, ты можешь привязать ее в конюшне, и потом...» Не договорив, она опустила свой взор и в смущении отвернулась от него. Иоганн спрыгнул с лошади и подошел к Трине, еще больше смутив ее. Однако она осталась стоять на месте.
2: «Хорошо, пусть жеребец немного отдохнет», — согласился Иоганн и повел лошадь в конюшню.
3: Когда Иоганн дал жеребцу корм и повернулся к выходу, Трина стояла в дверях и смущенно смотрела вниз. Иоганн тоже остановился и стал рассматривать девушку. Ее золотистые волосы, заплетенные в длинные толстые косы, красные щеки. Он подошел ближе, но Трина направилась к дому. Тогда Иоганн попросил у нее напиться воды.
2: «Да», — ответила Трина, — «идем в дом. Мы сделаем кофе».
3: «Я обычно не полничаю», — заметил Иоганн. «Но если это вас не затруднит, я останусь».
2: «О, ты хочешь еще куда-то ехать?» — спросила Трина, заходя в дом.
3: В доме Иоганн увидел еще двух девушек, которые с улыбкой взглянули на него и сразу же спрятались. Иоганн остался в комнате наедине с Триной. Пока Иоганн пил воду, Трина поставила перед ним стул.
2: «Спасибо», — поблагодарил он ее. При этом их взгляды встретились. Трина быстро повернулась и поставила на плиту кофейник. Ее сердце колотилось, она чувствовала, что Иоганн смотрит на нее. Не отваживаясь поднять глаза, она подошла к окну и села на скамейку.
3: «Ну как, вам здесь лучше, чем в восточной резервации?» После некоторого колебания заговорил Иоганн.
2: «О, я не знаю, лучше здесь или нет, только мы здесь одни», — с трудом выговорила Трина. Затем она встала, подошла к столу и, отодвинув его от стены, села на стул за столом.
3: «Да, там, где я живу, тоже не густо людей. Ну, подождем несколько лет. Скоро и здесь будет много людей», — заметил Иоганн.
2: Снова наступило молчание. Иоганн осмотрел комнату. На стене висели большие часы, которые показывали почти 3 часа. Напротив висели серебряные ложки, точно как у доктора Дерксена в России. Затем его взор снова остановился на Трине. Она уже немного успокоилась
3: и более свободно смотрела на него. Кофе закипел. Поставив чайник на стол, девушка начала готовить полдник. Увидев это, Анна вышла из другой комнаты, принесла хлеб и стала помогать сестре. Когда все было готово, они сели за стол. Анне удалось устроить так, что Трине пришлось занять место рядом с Иоганном. И хоть девушка села на это место с видимой неохотой, внутренне она чувствовала какую-то близость с этим малознакомым гостем. Иоганн ей нравился. Анна тайком наблюдала за ними, догадываясь о симпатиях Трины. Иоганн чувствовал себя несколько стесненно и едва осмеливался поднять глаза. Когда Трина, увидев, что он выпил свой кофе, спросила, не хочет ли он еще, юноша отказался. Взяв кофейник, она сказала: «Я налью тебе еще одну чашку. И себе тоже». Она наполнила его и свою чашки. Волей-неволей Иоганну пришлось выпить еще одну чашку. Между тем две другие сестры уже вышли из-за стола, так что Иоганн и Трина остались одни.
6: «Нет, так вкусно, как сегодня я уже давно не ел», — заметил Иоганн. «Я вообще никогда не полдничаю и доволен, когда у меня есть ужин».
3: Закончив кушать, молодые люди остались сидеть за столом и продолжали разговаривать. Иоганн рассказал о восточной резервации, о том, как ему пришла мысль поселиться на новом месте.
2: «А там еще кто-то живет?» — спросила Трина.
6: «О, да, уже порядочно людей, и, как я слышал, на следующий год еще многие собираются переехать.
2: Мы здесь многого не видели, так как нам приходится только работать и работать. Кажется, на фирме никогда всех дел не переделаешь. В деревне совсем иначе».
6: «Ну, в деревне тоже много работы. Правда, когда все сделаешь, можно выйти на улицу и пообщаться с людьми. На ферме, конечно, иначе», — согласился Иоганн и посмотрел на часы.
2: «Я бы предпочла остаться в деревне», — вздохнула Трина. «Здесь совсем нет молодежи, с которой можно общаться».
3: Тут раздался шум. Приехали родители. Трина встала и подошла к окну. Иоганн тоже встал и взял шляпу с намерением отправиться домой. Они оба вышли во двор. Трина помогла распрячь лошадь, отвела ее в конюшню и дала ей корму. Чужому жеребцу она насыпала овса. Почему она сделала это, Трина и сама не знала. Родители приехали домой пораньше, чтобы немного пообщаться с молодым соседом, поэтому Давид настоял, чтобы Иоганн остался еще. Когда они зашли в дом, Иоганн сел на тот же стул, с которого недавно встал. Фальк спросил его о хозяйстве, а также о том, хорошо ли он побеседовал с девочками. Услышав последние слова, Трина, которая убирала со стола, почувствовала, как ее лицо залило краской. Она не осмеливалась повернуться лицом к Иоганну, так как не хотела показать ему, что происходит в ее сердце. После непродолжительного разговора Иоганн попрощался и вышел во двор. Хозяин сопровождал его до конюшни. Когда Иоганн вскочил на своего жеребца, Давид Фальк поблагодарил его за посещение и пригласил приезжать еще. Медленно выезжал Иоганн со двора. Его взор перебегал с одного окна на другое. Лица Трины он нигде не видел. Но как только он поравнялся с дверью, Трина вышла из дома с ведром в руке, чтобы принести воды. Разве это не счастливый случай? Иоганн остановил лошадь, поблагодарил девушку за полдник и спросил, можно ли ему еще приехать. Трина не знала, что сказать. Она хотела уйти, но ноги стали как свинцовые. В стороне стоял отец и видел, что Иоганн говорил с нею. Она покраснела до ушей. Затем собрала все свое мужество и ответила: «Ах, не стоит благодарить. Мы все равно бы полдничали. следующий раз я угощу... Мы угостим тебя ужином», — добавила она вполголоса, посмотрела на Иоганна и продолжила более уверенно. «Так что приезжай снова». Иоганн уехал домой с радостным сердцем. Трина быстро принесла ведро воды, поставила его на стол, подошла к окну и долго смотрела вслед Иоганну. После ужина отец с матерью сидели в большой комнате. Дети остались в столовой. Трине нужно было выйти из-за чего-то в переднюю. Проходя мимо комнаты, она услышала голоса родителей. Они говорили об Иоганне. Ей стало интересно, и она прислушалась. Отец говорил матери:
6: «Да, кто бы поверил, что из выброшенного матерью ребенка получится настоящий человек. Сколько бедному мальчику пришлось перестрадать».
3: Трина не могла дальше сдерживать свое любопытство и зашла в комнату. Открывая дверь, она еще успела услышать: «Да, если бы молодые люди знали, как обращались с Иоганном, да и не только молодые, они бы имели больше сострадания к нему». Это еще больше заинтересовало Трину. Она села у окна и спросила отца, что действительно с ним обращались жестоко. «Трина, да, это просто чудо, что этот юноша вообще выжил». И отец рассказал некоторые случаи из жизни Иоганна. Любопытство Трины было удовлетворено, и в ее сердце появилось сострадание. Мысли ее вращались вокруг Иоганна. Она мечтала о том дне, когда Иоганн снова приедет. А приедет ли он? Да, он приедет, ведь она сказала ему, чтобы он приезжал. Так прошла одна неделя. За ней другая. А Иоганн все не приезжал. Трина забеспокоилась, но не подала виду, так как боялась, что сестры будут ее дразнить и смеяться над ней. Помолвка. Прошло 2 недели. В воскресенье Трина вышла одна на дорогу. Несколько западнее их усадьбы лежала небольшая низменность, заполненная водой. Девушка направила свои шаги туда. Глянув в воду, она увидела, как беззаботно играют на отмеле маленькие рыбки. Она хотела подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть, как вдруг комочек земли скатился в воду. Рыбки мгновенно исчезли, и она подумала: «Вот так и Иоганну приходится постоянно быть начеку». Трина уселась на берегу и погрузилась в свои мысли. Сколько времени сидела она здесь, девушка и сама не знала. Вдруг она очнулась и подняла глаза. Кто это на противоположной стороне водоема? Иоганн собственной персоной. Он стоял рядом с жеребцом, держа в руках поводья, смотрел на Трину и молчал. Но когда она подняла глаза, он приветствовал ее. «Добрый день! Я не помешал?» Смутившись и в то же время обрадовавшись, она робко оглянулась и сказала: «О нет, я все равно уже собираюсь уходить. Мне хотелось узнать, все ли вы здоровы, вот я и приехал». «Это хорошо, я как раз думала о тебе, и отец спрашивал сегодня, не приедет ли Иоганн». Иоганн сел на лошадь и переехал вброд. Затем он спешился, и они вместе направились к дому. Отец Трины как раз вышел из конюшни. Увидев дочь с гостем, он сказал жене: «А я был прав, к нам идет Иоганн». Мать подошла к окну и некоторое время смотрела на приближающуюся пару. Затем заметила: «Ну, мне кажется, теперь он будет часто приезжать. По всем признакам, Трина по уши влюблена в него. Вот почему она так покраснела, когда он в прошлый раз хотел уезжать, она стояла у двери и не знала, что сказать».
6: «Ну, мать, ничего плохого в том, что она разговаривает с Иоганном», — остановил ее отец. «Да, но то, что ты рассказал о нем, звучит просто поразительно. Если бы Трина все это знала, она, возможно, не была бы так очарована им», — возразила мать и пошла в кухню. Иоганн и Трина находились в летней комнате. Трина уже не была такой робкой, как в первый раз. Она задавала вопросы и сама рассказывала об их жизни. Иоганн с удовольствием слушал ее. Только бы ему не пришлось рассказывать о себе. Только бы Трина не стала расспрашивать его о детстве. Однако Трина затронула и эту тему.
7: «Об этом я расскажу тебе как-нибудь потом», — произнес Иоганн.
6: Вечер прошел в приятной обстановке. И, прощаясь, Иоганн пообещал вскоре снова посетить их. И юноша еще не раз бывал здесь.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

0: В одной из наших бесед мы рассуждали о точности Библии, особенно отношении к астрономии. А когда же мы посмотрим на другие области науки, друзья мои, которые соприкасаются с Библией, то увидим, что и другие факты, подтверждающие, что писавшие Библию, были чудесно сохранены от заблуждений. Возьмем, к примеру, в нашей сегодняшней беседе коснемся медицины. Доктор Шорт, хирург, приводит доказательства высшей мудрости в законе о пище. Какой закон этот записан в книге Левит в 11 главе? Мясная диета у нас в 20 век в основном соответствует указаниям Писания. Как исключение, мы едим мясо свиней, кроликов, которые склонны к заражению паразитами, и мясо их лишь тогда безвредно, когда оно хорошо сварено. Во Второзаконии, книге Библии, Второзаконие, 14 глава, стих 21, запрещается есть мертвечину. Законы 20 века запрещают продавать мясо животных, околевших от какой-либо болезни. И есть еще одна причина, почему нужно остерегаться мертвечины, и на нее указывает доктор Вильям Висс. Он пишет: «Мы теперь знаем, что на трупах могут гнездиться блохи, клещи, вши, которые являются носителями таких опасных болезней, как чума, сыпной брюшной тиф, другие». В книге Левит в 11 главе точно указано на необходимость пользоваться чистой проточной водой. Прошло всего 50 лет, как стало признанным, что брюшной тиф в Соединенных Штатах Америки, холера в Индии и другие болезни, многие другие болезни, распространяются преимущественно загрязненной водой. Евреи обращали особое внимание на омовение. Это очень важная современная часть общественного здравоохранения. Во Второзаконии, 23 главе, записано требование, чтобы испражнения закапывали в землю. Одно это предписание могло бы быть сделано для устранения сыпного и брюшного тифа. Карантин для заразнобольных существовал в Израиле как одно из основных правил здоровья. В книге Левит в 13 главе так записано о прокаженном. Я цитирую это место, стих 46. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он». Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Нечистые одежды должны были сжигать. Каждый прокаженный обязан был подчиниться Божьему закону. До уст он должен быть закрыт и кричать «нечист, нечист». Так читаем в книге Левит в 13 главе. Это закрытие до уст было добавочным предупреждением для прохожих об опасности заражения проказой. Еврейское слово «цараат», переведенное словом «проказа» в книге Левит в 13 главе, относилось к целому ряду симптомов кожных болезней. Вместо того, чтобы пытаться одолеть эту болезнь при помощи заклинателей, как древние язычники иногда делали, еврейский священник действовал как чиновник здравоохранения и проводил систематический план диагностики. Пациент подвергался изоляции, его одежда дезинфекции или сжигалась. В книге Левит в 15 главе имеются также законы об истечении. В ней перечислены меры в этой книге, какие, без сомнения, помогали останавливать распространение болезней. История пленения филистимлянами ковчега Господня, которая записана в первой книге царств, в пятой главе и в шестой, содержит графическое описание бубонной чумы. Симптомы этой болезни, так отмечены в первой книге царств, в пятой главе, «и поразил их на седалищах их». Это были распухшие лимфатические железы или бубоны в паховой области. Важно отметить, что распространение этой болезни находилось в связи с ахбар, то есть с крысами, которые опустошали землю. Об этом мы читаем в первой книге царств в 6 главе. И только в 20 веке западные ученые открыли связь между блохами, которая находится, можно найти у крыс, и распространением этой болезни. Если бы Писание Моисея изучали в прошлые века, нет сомнения, что многие из эпидемий, опустошавших мир, были бы остановлены в самом начале их распространения. В Священном Писании имеется много случайных ссылок, какие особенно интересны для врачей. Психиатрия соглашается с притчами, 14 глава, стих 30, где сказано: «Спокойный разум дает жизнь телу», так можно перевести. Психологи допускают истину, которую мы читаем в 17 главе притчи: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Алкоголь вреден, переходит в привычку, так мы читаем в притчах в 23 главе. Библия, друзья мои, не имеет расхождения и с такой наукой, как химия. Некоторые химические процессы, как плавление, допустим, и обжигание извести, были известны и упомянуты писавшими Библию. Мы читаем в 28 главе Иова об этом, читаем у Амоса в 22 главе, у пророка Иезекииля в 22 главе определенно говорится о плавлении, очищении серебра, меди, железа, олова, свинца. Реакция между уксусом и содой отмечена в притчах, 25 глава, стих 20. Библия, друзья мои, также не имеет никаких расхождений и с метеорологией. Научные утверждения о течениях ветра, о кругах испарения и о возвращениях подводморских мы находим у Екклесиаста в первой главе. Читаем так: «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь, до тех пор, пока не было возможным собрать данные со всего северного полушария, из тропиков не было возможным сформулировать теорию о воздушных течениях во всем мире. А теперь вот известно, что ветер движется к югу. Почему? Потому что там мы имеем на юге теплый воздух. Теплый воздух поднимается вверх, и ветер возвращается к холодному северу, неся с собой влагу и восполнение для рек в самых ее истоках. Библия также не имеет никаких расхождений и с биологией. Наука биологии в действительности началась тогда, когда Адам послушался Божьего повеления наполнять землю и обладать ею, и владычествовать над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Так мы читаем в первой книге Библии, Бытие. Адам был первым таксономом, так сказать, чтобы дать название растениям и животным. Таксономия – наука классификации и наименования организмов. Люди приходили из далеких стран послушать Соломонова учение по зоологии и ботанике, как мы читаем в книге «Царств», третьей книге, 4 главе. На основании притчи 6 главы можем догадаться, откуда Соломон подчерпнул так много знаний о природе. Он сказал: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». В книге Екклесиаста довольно часто повторяются слова «я видел», «нашел». Это значит, что он был умелый, точный наблюдатель и таким образом придерживался современного научного метода, считающегося наблюдением краеугольным камнем современной науки. Соломонов совет поучиться у муравья, кстати, является особенно интересным теперь, когда мы имеем современную науку биономику. Это наука, которая изучает жизнь муравьев, пчел, птиц. Современные ученые в этой области учатся многому, что помогает человеку построить лучшие составные части, лучшую связь, лучшую коммуникацию, электронное оборудование и тому подобное. Эти вот твари могут научить нас большему, чем даже Соломон мечтал. Библия также не имеет расхождения и с наукой, которая занимается изучением птиц. Возьмем, к примеру, перелетные птицы. Человечество было всегда озадачено, каким образом птицы совершают громадные сезонные перелеты. а пророк Иеремия восхищался перелетными птицами и так писал: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». Иеремия, 8 глава. Пророк видит, что птицы с изумительной точностью исполняют установленные Богом законы природы. Он оплакивает тот факт, что человек, даже облагодетельствованный израильтянин, верующий в единого Бога, не язычник, но и он не обращает внимания на Божьи законы. Каждая стая перелетных птиц, трепетом пересекающая осеннее небо, может многое сказать, напоминание нам, что мы также обязаны повиноваться Божьим законам. Друзья радиослушатели, читайте Библию. Чудная книга, благословенная книга, Божья книга, Божье откровение. И я советую, от сердца советую тем, кто никогда не знакомился со Священным Писанием, начинайте его читать с Нового Завета. Возьмите Евангелие Иоанна. Не имеете этой книги, напишите нам. Мы пошлем. Постараемся послать, по крайней мере, если законы вашей страны запрещают это делать легально. Напишите нам, что вы желаете иметь Евангелие, дайте нам ваш адрес. Пишите по адресу радиостанции. Да благословит вас Господь, ваше желание ближе познакомиться со Словом Божьим, по крайней мере, с Новым Заветом. Эта книга откроет вам Божью любовь к вам лично и откроет вам путь спасения для вечности. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.
1: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
2: До свидания.
1: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Мы еще раз прочитаем текст, который уже сегодня слышали не раз. Текст, который записан в книге «Экклезиаста», в 4 главе, с 9 по 12 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Это наблюдение, которое когда-то сделал мудрый экклезиаст, относится ко всем сферам нашей жизни. Собственно, как уже Михаил Николаевич отметил, экклезиаст говорит в первую очередь даже не о семье. Он намекает на семью, но говорит вообще о неком принципе, который он наблюдает в жизни. Принцип, который заключается в простом слове «совместность». Вот какой-то есть особый эффект, говорит экклезиаст, от того, что люди вместе что-то делают или находятся вместе. Вообще, как уже отмечалось сегодня, человек – это существо социальное. Он не может жить в одиночку. Младенец, родившийся, не может выжить самостоятельно. Человек вообще живет результатами культуры, даже если он где-то скрывается от людей. Человек нуждается в общении, и это заложено Богом, потому что человек есть образ Божий, а Бог в сути своей – это множественность, единство во множественности, потому что Бог – это Троица. Бог один, един, и вместе с тем Бог – это три личности, три в одном. Это некое соединение, такое тесное соединение трех личностей, что невозможно найти разделение, где Отец, где Сын, где Дух Святой. Есть некая совместность в самом Боге. Бог создал человека тоже по образу и подобию своему с тем, чтобы человек жил совместно с другими людьми. И интересно, что вот совместно создает какой-то дополнительный эффект. Может быть, вы знаете, читали, иногда приводят такой пример, что если, скажем, одна лошадь тянет груз, она может тянуть груз около 3 тонн.

А вот если две лошади запрягают вместе, то они вместе тянут уже не 6 тонн, а оказывается 15 тонн. В 5 раз больше, чем каждая из них. Это то, что в науке называется синергия, такими умными словами это называется, там исследуют этот процесс, почему это происходит и как, но суть остается та же самая. Двое, когда соединяются вместе, могут сделать больше, чем простая сумма каждого из них. Возникает что-то дополнительное. И когда мы говорим о семье, то семья – это тоже некий организм, некое соединение разных людей, которые вместе могут делать гораздо больше, чем каждый из них в отдельности, если просто сложить их усилия. Они вместе что-то могут новое созидать, вместе могут делать что-то другое. Вообще, очень трудно определить, что такое семья, когда семья становится семьей. Ясно, что просто иметь одну фамилию или жить в одном доме, как мы слышали, это еще не всегда семья. Это может быть семья, может и не быть семья. Что делает семью семьёю? И когда мы начинаем более серьезно и глубоко изучать этот вопрос, оказывается, что семья возникает не просто от юридической записи, семья возникает не просто от того, что даже в церкви произошло какое-то сочетание. Семья возникает тогда, когда есть единство, когда возникает вот эта совместность. Вообще интересно, что слово «супруги», если мы сейчас будем говорить только о муже и жене, о супругах, семья, конечно, это более широкое понятие, но слово «супруги» происходит, по мнению всех исследователей, от старого слова «соупружники», «соупруги». Раньше, кстати, так и говорили, не «супруги», а «соупруги». «Соупружники», то есть те, которые находятся в одной упряжке, находящиеся в одном, ну, тянут одну упряжку. Их запрягли в одну упряжку, или они сами впряглись в эту упряжку, но они тянут вместе. Вот это вот эффект упряжки, эффект совместного тянуть вместе, вот этот эффект, который возникает только тогда, когда есть по-настоящему семья. И оказывается, в упряжке не всегда все легко и хорошо, как мы уже это тоже слышали. Кто-то тянет сильнее, кто-то в одну сторону может тянуть, кто-то в другую сторону. Но все-таки есть некий секрет, когда эта упряжка будет двигаться вперед и будет эффективно идти, когда легко будет идти в упряжке. А для того, чтобы в упряжке легко было идти, Экклезиаст намекает. Он дает нам очень ясный такой намек, что надо сделать, чтобы семья была успешной, чтобы упряжка двигалась эффективно. Он говорит, что нитка, скрученная втрое. Мы сегодня слышали об основании семьи, о жизни семьи, о том, что должна быть скрутка в семье. Но я хотел бы сейчас подчеркнуть только одну мысль, что скрутка предполагает три нитки, а не две нитки. Секрет успешной семьи, секрет прочности в третьей нитке. Если в семью вплетается третья нитка, вот тогда только семья прочная. Знаете, о семье всегда говорят, и мы сегодня тоже очень много хорошего слышали, и консультанты говорят о семье, как надо жить. Да, собственно, по большому счету все несчастные семьи знают, как надо жить правильно. Как быть счастливыми, они знают. Они знают, как надо правильно вести себя в семье. Все это известно. Проблема не в том, что они не знают, а в том, что они нет у них силы сделать это. Они почему-то не могут это выполнить. И проблема, по большому счету, как раз именно в этой третьей нитке. У них нет вот этой третьей нитки, которая делает семью по-настоящему семьей. А эта третья нитка – это сам Бог. Сам Христос должен войти в семью. И недостаточно, чтобы Христос вошел в жизнь каждого человека.
Могут быть оба очень верующие люди, оба могут быть преданные Христу, но Христос должен войти в жизнь самой семьи. Он должен стать вот той скрепляющей основой, которая делает семью семьей. И тогда, и только тогда знание о том, как семья должна жить, становится практикой. Для того, чтобы Христос вошел в жизнь семьи, по сути, надо подчиниться Ему. Надо научиться каяться, научиться привлекать Христа в жизнь семью, научиться видеть Его внутри семьи, слышать Его голос. Мы слышали о том, что надо распознать волю Божию. Это начало всех вот установлений о внутренней жизни семьи, когда мы познаем, в чем есть воля Божия. Вот это приглашение Христа в семью, умение жить вместе со Христом в семье, вот это делает семью по-настоящему семьей и по-настоящему счастливой семьей. Вот только тогда, когда Христос становится частью семейной жизни, вот тогда только мы можем рассчитывать на благословение и успех. И тогда, в таком случае, действительно, все те наставления, которые мы часто слышим, все те прекрасные пожелания, которые нам известны, досконально известны, только тогда они становятся реальностью. То есть необходима еще внутренняя духовная жизнь, а не просто знание о семье. И семья – это, конечно, не только муж и жена, это не только упряжники, которые тянут вместе одну жизнь. Но семья – это больше. Это, если мы говорим о семье как о единстве духа, то в первую очередь церковь становится семьей. И церковь является настоящей семьей, где мы можем реализовать себя, где мы можем увидеть вот это единство Духа. Мы можем стать частью этого единства. И дал бы Господь, чтобы наши все рассуждения о семье были направлены не только для того, чтобы знать что-то о семье, но для того, чтобы изменить свою жизнь, пригласить Иисуса Христа в свою семью, чтобы Он стал той третьей ниткой, которая скрутит нас, скрутит по-настоящему, станет той основой, вокруг которой будет формироваться семья. Почему, собственно, так важно, чтобы Бог был в семье той третьей ниткой, связывающей супругов? Ну, по многим причинам, я назову только одну. Дело в том, что люди сами в себе не имеют источника любви. Люди могут влюбляться, о любви так много говорится, так пишется много, но, по сути, та любовь, которую люди называют часто любовью, это чаще всего страсть, влюбчивость, это, ну, по большому счету, это физиологические процессы. Мне не хочется, конечно, разочаровывать молодых людей, которые так романтично, может быть, представляют себе любовь, но в человеке нет источника любви, настоящей любви. Бог есть любовь. Он есть источник любви. И для того, чтобы влюбчивость, пылкость чувств, страсть превратилась в настоящую любовь, Бог должен присутствовать в жизни человека и в жизни семьи. И только когда Он входит в жизнь человека и в жизнь семьи, вот тогда только вот те страстные чувства перерастают в настоящую посвященную любовь. Вот тогда только мы как бы подключаемся к источнику любви, к источнику энергии, к самому Богу подключаемся, который питает нас своей любовью, и мы можем отдавать эту любовь. Тогда мы только способны любить по-настоящему, тогда муж может любить жену свою, несмотря на то, что прошли, может быть, многие-многие годы, и она уже, может быть, не может так хорошо готовить вареники, и выглядит, может быть, уже не так стройно, как в 20 лет. Но муж продолжает ее любить по-настоящему, потому что он питается любовью от Бога. И жена может тогда по-настоящему уважать и ценить мужа, может по-настоящему подчиняться ему только тогда, когда она питается этой любовью от Бога. У нее самой нет источника любви, она должна получить ее. Может быть, через мужа, может быть, непосредственно, но, во всяком случае, только тогда эта любовь может проявляться и жить.
Поэтому очень важна вот эта именно третья нитка, которая делает семью семьей и прочной семьей. И дал бы Господь, чтобы наша жизнь, семейная жизнь, жизнь в церкви, жизнь в любом коллективе, наша совместная жизнь, жизнь в семье, чтобы эта жизнь была связана со Христом, питалась Христом и проявляла Христа во всех поступках. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Сегодня мы говорим о всемирно известном изобретателе, который является автором свыше 1000 изобретений, главным образом в различных областях электротехники. Он усовершенствовал телеграф и телефон, лампу накаливания, изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию и многое другое.
1: Дело всей жизни. Томас Эдисон.
2: Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года в городе Майлон, штат Огайо. Он был седьмым, последним ребенком в семье преуспевающего владельца магазина столярных изделий. Однако, когда Томасу исполнилось 7 лет, отец обанкротился, и семья вынуждена была жить более скромно. Эдисон поступил в начальную школу. Учился он жадно, засыпал учителей вопросами. Но он не в силах был приспособиться к школьной обстановке. Позже он вспоминал.
3: «Я слышал, как учитель сказал посетившему школу инспектору, что из меня не будет толку и нет больше смысла держать меня в школе. Я был так огорчен его словами, что разрыдался и бросился домой жаловаться матери».
2: Мать, бывшая школьная учительница, продолжила обучать его на дому. Много лет спустя сам изобретатель отмечал.
3: «Мне помогла моя мать. Она была так тверда, так искренне верила в меня, что я чувствовал, что у меня есть ради кого жить, и я не должен ее разочаровывать».
2: Уже в 10 лет мальчик увлекся химическими опытами и создал в подвале дома свою первую лабораторию. Нуждаясь в деньгах для экспериментов, Эдисон в 12 лет стал продавцом газет и конфет в поезде. Чтобы не терять времени, он перенес химическую лабораторию в предоставленный в его распоряжение багажный вагон и там проводил опыты. В перерывах между работой он посещал библиотеку.
3: «Как мне помнится, я начал с нижней полки и читал все книги подряд, одну за другой. Мне хотелось прочитать все, что было в этой библиотеке».
2: В 15 лет Эдисон купил печатный станок и в багажном вагоне издавал свою газету, которую продавал пассажирам. В 1863 году Томас освоил телеграфию и в течение 5 лет работал телеграфистом, где применил свое первое изобретение – телеграфный автоответчик. А в 22 года он основал собственную фирму по продаже бытовой электротехники. В работе он пользовался девизом «Никогда не изобретай то, на что нет спроса». В 1877-78 годах Эдисон предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок. Это было большим усовершенствованием угольного микрофона. Микрофоны с угольным порошком применяются в телефонах до сих пор.
3: «Любимым моим изобретением, которое считается единственным, полностью оригинальным, является фонограф. На мысль о фонографе меня навели звуки, похожие на неразборчивую речь, исходившие однажды от телеграфного повторителя. Первые фонографы издавали довольно резкие и грубые звуки, но многочисленным слушателям воспроизведение речи казалось волшебством».
2: В 1878 году Эдисон занялся промышленным внедрением лампы накаливания. Это принесло ему наибольшую известность. Он стал создателем такого типа лампы и такой электрораспределительной системы, которые впервые могли экономично работать совместно. Осветительная система Эдисона могла и была способна конкурировать с газовым освещением того времени. И для расширения практического применения электричества это было не менее важно, чем само изобретение лампы. В 1873 году, после тысяч экспериментов, он создал лампу с угольной нитью, которая могла гореть 40 часов. Он конструировал генераторы постоянного тока, линии электропередачи и электрические сети, а позднее – трехпроводную систему. В 1882 году Эдисон открыл свою первую центральную электростанцию в Нью-Йорке. Это было началом осветительной индустрии в Америке. В 1887 году Эдисон переехал в Уэст-Ориндж, где построил более крупную и более современную лабораторию для коллективных изобретений. Здесь он усовершенствовал фонограф, создал диктофон, флуороскоп, прообраз кинокамеры и устройство для индивидуального наблюдения движущихся изображений – кинескоп, ферроникелевый щелочной аккумулятор. В одних лишь Соединенных Штатах Эдисон получил около 1200 патентов. Эдисон отличался удивительной целеустремленностью и работоспособностью. Когда он вел поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6000 образцов материалов, пока не остановился на бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провел в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16-19 часов в сутки. У Эдисона рано началась глухота, которая увеличивалась на протяжении всей жизни. Она ограничивала его личные контакты, но способствовала концентрации на работе. Однажды корреспондент спросил физика о целесообразности в мире атомов. Ученый ответил:
4: «Неужели вы думаете, что все это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоничном и полезном соединении принимают с собой формы и очертания, и цвета, которые как бы выражают свое удовольствие. С другой стороны, в болезни, тлении, гниении или смерти свое несогласие атомы выражают дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют с собой животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющие собой полную гамму неосмысленных атомов».
5: Но где первоначальный источник этой осмысленности?
4: В какой-то силе превыше нас с вами.
5: Итак, вы верите в Создателя, в Бога?
4: Конечно. Существование Бога может быть доказано даже химическим путем.
1: Дело всех жизней. Томас Эдисон.
2: Каждая, даже самая мельчайшая частица этого мира поражает мудростью и целесообразностью своего устроения. И через это свидетельствует о Творце. Поэтому ученые, внимательно изучающие тайны материального мира, часто приходят к познанию Создателя. Богатство и слава не произвели в Эдисоне заметной перемены. Он остался для своих старых приятелей тем же Томом, которого они знали в прежние времена. У Эдисона были самые простые вкусы в жизни, и он терпеть не мог напыщенности, разных показных церемоний и торжественных обедов с хвалебными речами. Его не привлекает личная известность, и, по его словам, достоинства человека определяются его делами, а не тем, что о нем говорят.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».

совершению уголовного преступления за то, что он оставил следы выжженных шин на перекрестке улиц, окрашенном в цвета флага садомитов ЛГБТ. Это уже второй раз, когда этот рисунок, вот этот флаг, подвергся в кавычках вандализму с момента его открытия менее 3 лет назад. Молодому человеку предъявлено обвинение в причинении вреда на сумму более $1000 и неосторожном вождении. Что мы читаем с вами в Псалме 13 стих 1? «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Что мы видим в нашей новой действительности? До какого маразма доходит противление Богу? Что делают власти в этом мире? Одни погрязли в коррупции, другие борются за права садомитов и много еще других примеров. Такой маразм, что за ночные гонки ничего, за дрифт на машине тоже, все это можно делать. А вот за то, что на нарисованном флаге садомитов подрифтовал, это уже совсем другое дело. Это не асфальт, это флаг на асфальте. Сразу нашлись обвинители. Такими темпами скоро не то, что грех садомизма обличать будет нельзя, притом разными способами, но и даже смотреть в сторону этих людей будет запрещено. А как бы вы поступили в данной ситуации? Прошли бы мимо, не касались бы этого, или выразили свой протест каким-то другим способом? Бытие 11 глава. Там сказано, в самом начале, на всей земле был один язык, одно наречие. Бог не из-за строительства Вавилонской башни разделил языки людей, а из-за того, что люди тем самым хотели себя возвеличить. В тексте написано «сделать себе имя». Разделение языков стало одним из факторов дальнейшего появления отдельных наций. У каждой нации есть какие-то свои блюда. Например, у армян знаменитый армянский лаваш. Как он делается? В какой печи? Вы увидите в нашем телеграм-канале события через призму писания. Что мы хотим сказать? Что среди нас, дорогие друзья, есть люди разных национальностей. Люди из разных стран. Но в нас есть то, что нас всех объединяет. И тот, кто нас объединил. Кто нас объединил? Бог. Он объединил нас в стремлении следовать за правдой Господа в Его Слове. В Казахстане вандалы, ненавистники христиан, пришли на православное кладбище и учинили там погром могил. Для подобных индивидов без разницы, какие кресты будут стоять и будут ли они стоять вообще. Если христиане, значит, в кавычках, неверные. А с неверными, даже умершими, только так. Ненависть ко Христу – это главная основа ненависти к христианам, какими бы они ни были. Об этом предупреждал Иисус Христос, Матфея 24 глава, стих 9. Матфея 7 глава, стих 7. «Просите, и вам дадут, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют. Ибо всякие просящие получают, ищущие находят, стучащему открывают». Иисус Христос говорит нам о том, что все это, просить, искать, стучать, относится прежде всего к Богу. Кто эти действия делает, тот обязательно получит просимое и то, что ищет, и увидит открытую дверь перед ним. Бог никогда не оставит тех, кто действительно стремится к Нему. И эта помощь не будет зависеть ни от времени, ни от нашего местоположения. Она будет зависеть только от веры. Евреям 4 глава, стих 16. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. У Господа так. Он всегда готов помочь. Но в мире все иначе. Если магазин, например, с утра закрыт, а вам нужен туда, никто не откроет. То же самое с закрытием. Закрывается все на выход.
Одна женщина пришла

в магазин, требовала открыть, но магазин открывался только с 7 утра. Естественно, она попасть в магазин не смогла. Благодарение Господу, что только в нем и только к нему мы можем приходить всегда. Господь всегда для нас открыт. Для всех тех, кто поистине стремится к нему. А как часто вы действительно ищете, стучите, просите у Господа? Ведь если мы хотим приближаться к нему, мы всегда должны все это делать. Стучать, искать, просить. Но как? Мы же не стучим в дверь. У Бога нет дверей. Прийти к Господу можно только в молитве. Молитва – это тот инструмент, который дал нам Бог для доступа к Нему. В молитве совершаются все эти действия. Просим, ищем, стучим. А на практике потом получаем. Ведь Бог дает все потребное для нашей жизни. И ясно сказал о том, что Он готов оказать всегда благовременную помощь в самый нужный для нас момент времени. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Сомнение и вера. Книга Иов, 1 глава, 21 стих. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Минг Тек проснулся от нестерпимой головной боли и подумал, что это очередная мигрень. Однако, поднявшись с кровати, он тут же рухнул на пол. В больнице врачи сообщили, что у него инсульт. Затем его ждали 4 месяца реабилитации, в результате чего восстановилась способность думать и говорить. Но ходьба все еще причиняет ему боль. Часто на него накатывает отчаяние, и тогда он находит утешение в книге Иов. Иов в одночасье лишился богатства и детей. Но, несмотря на страшные вести, он говорил о Боге с надеждой и славил Его за то, что Он – источник всего. Иов признал Божье всевластие во время бедствия. Мы восхищаемся Его сильной верой, хотя Иов также боролся с отчаянием. После утраты здоровья он проклял день, в который родился. Он честно высказал друзьям и Богу свои переживания, а затем признал, что из Божьей руки приходит и доброе, и плохое. В наших страданиях мы тоже можем метаться между отчаянием и надеждой, сомнением и верой. Бог не требует, чтобы мы были непоколебимы перед лицом невзгод. Он призывает нас со всеми своими вопросами приходить к Нему. Хотя наша вера временами слабеет, мы можем положиться на то, что Бог всегда верен. Какие сомнения и вопросы вам нужно принести к Богу сегодня? Как текст из книги Иов может направить вас в молитве? Дорогой Небесный Отец, когда сомнения и страхи переполняют меня, помоги мне вспомнить, что я дорог в Твоих глазах. Ты все держишь под контролем и заботишься обо мне.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Для молодежи». Сегодня мы предлагаем вам послушать продолжение темы «Юношеских похотей убегай», которую мы начали в прошлой передаче. Напоминаем, что слушатели могут быть молодежь не ниже 14 лет. Все вопросы, которые появятся у вас, записывайте и присылайте нам. Мы постараемся вам ответить. Итак, продолжение.
1: Бог всегда будет стараться выявить все, что вы сделали плохо, для того, чтобы исцелить вас. Дьявол будет держать все в тайне или стараться, чтобы вы держали в тайне, для того, чтобы вы за этот грех не вошли в Царство Небесное. Потому что только исповеданный и только открытый грех имеет право на исцеление и на освобождение. Да, и помните, что отвоевывать очень и очень трудно. А теперь я назову несколько параграфов, где молодежь терпит беду. Итак, прежде всего, книги, музыка. Я как-то все думаю подготовить тему о музыке. Я просто слышал, что у некоторых из вас вот так в автомобилях бывает сяду, да, ну, включаю там и... Ну, такая музыка, которая... Какая? Кувалда музыка, говорят. Вот, ну, может быть, есть и такое. Нет, это брат постарше сказал здесь. Он, видимо, лучше знает. Я вам расскажу, что делает музыка. Вы многие видели фильм, наверное, «Колокола ада», читали книгу «Нам нужна твоя душа». Я думаю, если вы не читали, то обязательно прочитайте. Я вам сейчас просто приведу цитаты некоторых из вас. Я не могу себя контролировать, когда я слышу ту музыку. И кто-то из вас сейчас бы мог подписаться под этими словами. И это не я один слышал. Нас было 3 человека. 3 братьев, которые слышали вот эти слова одного человека. Он перестает себя контролировать. Я вам расскажу такой момент. Что делает это? Или кто работает через эту музыку? И вот однажды я сплю, и вдруг слышу сквозь сон, понимаете? Кажется, бесконтрольно все это, я ж отдыхаю. Сквозь сон я чувствую страх, сильный, который начинает давить на меня. Я чувствую панический страх, и я не понимаю, откуда это. И вот здесь очень важно, заметьте, это особые духовные вещи, которые я не могу вам объяснить с точки зрения Писания. Это просто опыт, мой опыт, и я вам его передаю. Но дух бодр, плоть немощна. Вот через это началась атака дьявола. Но дух бодр, и в этот момент я сплю, мое сознание отключено, а уже идет борьба. И от этого, что внутри начинается борьба, я просыпаюсь. Но не совсем, а знаете, такая полудрема. Я думаю, откуда это? Прям жуткий страх давит на меня. И я уже начал его ощущать. Я слышу, объявляют. Вы сейчас услышите следующее произведение или там песню ансамбля «Металлика». Я даже запомнил это название ансамбля. И я вот слышу следующая песня. Это тяжелый рок. Я прямо чувствую вот это давление на меня. И тогда, конечно, что мне оставалось делать? Я просто выключаю приемник и говорю сатане во имя Иисуса Христа, отойди. Сразу страх, все исчезает, абсолютный покой, я засыпаю без всяких проблем. Буквально 3 недели назад сплю, та же история повторяется, только другим манером. Я чувствую, какая-то музыка так сквозь сон что-то, потому что радиостанция одна и та же по приемнике, сквозь сон. Что-то играет, но я это все так... Не слышно, не определишь. И вдруг так, прямо разряд электрический, раз, как удар. Я встаю и слышу, опять это какой-то рок-ансамбль и так далее. Я просто выключаю приемник и ложусь, спокойно сплю. Опять молитва, опять приказ именем Господа. Но я знаю, что некоторые из вас не умеют побеждать. Когда мне миссионеры в Якутии говорили, что 80-летняя старуха может крутиться на одной ноге быстрее, чем любая балерина в мире во время этого экстаза. Мне это было как-то непонятно, но они с этим встречались. Они с этим боролись. К ним приходили потом эти старухи, и они должны были с ними бороться против дьявола. Это очень трудно. Лида Гыкова, которая стояла здесь, она говорила, помните, если вы помните, она сказала, даже из дому выйти без молитвы, без того, чтобы Бог защищал, там, в Якутии, невозможно. Там слишком действует вот эта бесовщина, потому что издревле там шаманство развито. Поэтому каждый человек там повязан, обременен, как мы говорим в таких случаях. Друзья мои, может быть, у кого-то из вас, сегодня вы не чувствуете такого влияния. Но я знаю, что человек духовный, человек побеждающий, он чуждается этой музыки, он чуждается этих книг, он чуждается этих фильмов. Следующий пример. Я не знаю этого человека, он не из нашей церкви. Ко мне приезжает группа молодежи, не нашей церкви, просто меня знали. Это было года 2-3 назад. И говорят, Петя, у нас беда, и одна из них... Из этих сестер, там были братья и сестры, начинает плакать. Что такое? Может быть, вы знаете этого человека? Я его не знаю. Я его никогда не видел. Но они мне объяснили. Когда я расскажу, может, вы и узнаете, о ком это речь. Но я ничуть не обвиняю. Я просто рассказываю вам факты. Этот молодой человек любил фильмы ужасов. Он поехал за рубеж, я не помню куда даже толком. И оттуда его уже привезли. Привезли невменяемым, член церкви, не нашей церкви. И вот они прибегают ко мне и говорят, Петя, что делать? Я говорю, только молитва, особая, мощная молитва. Он дал место дьяволу в себе. Он думал, что это так безобидно, что это совсем не играет никакой роли. Подумаешь, там поиграют немножко нервы, когда это все посмотрят. Нет, друзья мои, нет. И когда его привезли сюда... Нужно было много молитв для того, чтобы он пришел. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии, но мне потом, спустя время, сказали, что он возвращается уже где-то так, в человеческое нормальное положение, я знаю как. Я боюсь что-то здесь дополнить, но это факт. Это эти люди, которые живы, есть, сегодня их нет в нашем собрании, но вот вам факты. Я мог привести бы больше, вы некоторые узнали просто бы себя даже. Но вы боитесь об этом говорить друг другу. Может быть, это хорошо, может быть, плохо, я не знаю. Но если вы победите, я попрошу вас, если вы когда-то победите это, чтобы вы стали на этом месте, и как сегодня Филипп говорил, что он делал до покаяния, и как он побеждал, чтобы вы стали вот так искренне сказали друг другу, друзья мои, это было вот так, и я был в таком состоянии, для того, чтобы другие не попали туда. Некоторые так уже и не вернутся никогда в настоящее свое положение. Они настолько дали место дьяволу, что та ограда была полностью парализована. И тогда дьявол имеет бесконтрольность, и он достигает своего эффекта. Еще один есть такой грех у молодежи. Родители об этом говорили, выявляли такие вещи, как порнография. Я думаю, все вы знаете, что это такое. Это безобразные картины, блуда, прелюбодеяния, как хотите называйте и так далее. Или просто, как говорят, видение человека, в чем мать родила. Может быть, не все знают, это такое культурное слово, которое на самом деле означает гадкие вещи. Друзья мои, Иисус сказал, если глаз соблазняет тебя, то лучше его вырвать, чтобы без одного или без двух войти в Царство Небесное, нежели с двумя попасть в гиену. Конечно, мы все понимаем, что Иисус не имел в виду, иначе, наверное, у нас много бы в собрании было бы слепых людей. Но Иисус показал, насколько трудна это будет борьба, и насколько многим из нас придется многого лишиться для того, чтобы все-таки войти в Царство Небесное. Знаете, почему сегодня так редко появляются новые молодые труженики, служители и так далее? Только одна причина. Они связаны. Они дали место дьяволу. Они не свободны. Они не могут свободно провозглашать о Господе, потому что дьявол в этот момент налаживает свою руку, и у них начинается внутренняя борьба. Но а борющийся еле сводит концы с концами, он не может так открыто, свободно стоять в проломе. Вот почему сегодня существует проблема в тружениках. А Иисус говорил: смотрите, нивы побелели, пожелтели. Тружеников мало было тогда и, к сожалению, сегодня. Друзья мои, если вы позволяете своим глазам из вашей души делать мусоросвалку в духовном плане, то вы знаете, поверьте мне, когда приезжают какие-то гости среди достопримечательностей нашего города, вы никогда не поведете их на нашу свалку. Поверьте, Иисусу прохаживаться среди этого барахла и мусора, и среди этих гадостей не представляет никакого желания. И поэтому, покуда вы не вырвете буквально именно так это из своих глаз и своего ума, опять же призывая имя Иисуса, вы никогда не освободитесь от этого. Еще есть такой грех. Мы чувствуете, мы идем все дальше. Такой грех, как мастурбация или онанизм. Знают некоторые из вас это. И об этом я буду говорить. Потому что пора называть вещи своими именами. Многие думают, что это все так безобидно, ну, по-другому говоря, самоудовлетворение. Что это не представляет себе собой какого-то греха. Ну, подумаешь, ну, друзья мои, Библия на эти вещи смотрит однозначно. И я хочу вам сказать, что она говорит на эту тему. 1 Петра 2:11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Цель каждой похоти – восстать на вашу душу. Это не все так безобидно, как вы думаете. И это не все так, ну, немощно, как некоторые это допускают. Ну, подумаешь, ну, ничего тут страшного. Нет, друзья мои, вам придется заплатить своей бессмертной душой за эту маленькую похоть, которая может быть как вот этот гниль в костях, который постепенно распространяется. И вы знаете, что такое рак кости? Это страшное заболевание. Одна из наших друзей ушла из жизни в очень молодом возрасте. Рак кости. Мы смотрели на Жанну, и многие плакали. Это было больно, когда этот жуткий недуг съедает такую молодую, замечательную душу. Дорогие мои, это то же самое. Эти плотские похоти дойдут до вашей души, они восстают на вашу душу для того, чтобы вы уплатили за эту похоть вашей бессмертной душой. И некоторые уже начинают торговаться. 2 Петра 2, 9-10, такие слова. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наиболее тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольные, не страшатся злословить высших. Итак, которые идут вслед скверных похотей плоти. Если бы можно было изобразить лучше, нежели изобразил это Соломон, ну, не знаю, может быть, кто-то умеет. Но он сказал это в отношении другого греха. Увидел он молодого человека, который пошел вслед блудницы. Говорит, как вол на убой пошел он. Вы видели когда-нибудь, как убивают животных? Если вы видели, представьте себе, что вместо этого животного кто-то ведет человека, живого христианина, может быть, даже члена церкви. Мне однажды, ну, предложили, не то что это была безвыходная ситуация, мне надо было присутствовать при смерти животного. Я не мог смотреть, я отвернулся. Я держал это животное, но я отвернулся, я не мог выдержать этой картины. В детстве, когда моя бабушка, ну, убивала курицу, я не мог присутствовать при этом. Вид крови всегда меня как-то пугал. Он всегда вызывал во мне какую-то жалость. Может быть, поэтому я и сегодня не очень уважаю мясо. Но знаете, когда речь идет о бессмертной душе, о живом человеке, который идет как волна убиения, мне хочется плакать, потому что я знаю, что некоторые так и не освободятся до своей смерти. Поверьте мне, то, что я говорю, это факты из моей биографии как пресвитера. Но пойдем далее. Второе, Титу 2.12. Вторая глава Титу, я сказал, второй, прошу прощения. 2.12 с 11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Оказывается, эта благодать не только спасительная, спасла вас от этих грехов, но она и научающая, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, слышите? Она, оказывается, учит сегодня меня и вас, как это делать, как это отвергать, как говорить дьяволу «нет», если вы допустили промах в своей жизни, дали это место ему в голове своей, в глазах своих, в теле своем. Помните, этот плацдарм будет расширяться, если не будет борьбы на победу. Если вас кто-то не поддержит, я не знаю человека, еще не знаю человека, который бы из этой ситуации вышел бы сам. Если вы располагаете таким человеком, скажите мне, я не располагаю. Как пресвитер, но участник братского совета уже 15 лет, я видел проблемы людей, но без посторонней помощи из таких ситуаций они не выходили. Я хочу зачитать последнее место на эту тему. Или давайте нет, я все-таки последний пункт подчеркну, а потом прочитаю это последнее место. Некоторые молодые люди собираются вступать в брак. Ну, в плане этом, конечно, мы уже довольно много информации имеем. Мы общаемся с папой, мамой, с друзьями. Папа, мама, кто лучше, как выбрать? Подходите ко мне, я стараюсь со своей стороны объяснить вам как. Мы объясняем, как нужно подходить к моменту выбора. Ну вот вы уже убеждены, что этот человек вам от Господа. Вы мне, как пресвитеру, заявляете, потому что я вас спрашиваю об этом. Да, я убедился, что это от Господа. И вот буквально несколько дней назад мы сидели с одной парой, что-то подобное говорили, и Петр Антонович говорит, я только из такого, дома, проговорили несколько часов, и на протяжении этих часов много было слез и плача, потому что в определенный период они посчитали, что уже все не имеет никакого значения. Период между договором и свадьбой – самый искусительный период для молодых людей. Кажется, все уже решено. Она моя, он мой. Уже знают об этом родители, уже знает об этом пресвитер, может быть, даже знает и церковь уже, нас представляли. Ну, в крайнем случае, ну что тут такого? Подумаешь, раньше любить друг друга до брака или после, какая разница? Тут вроде уже ничего страшного. И некоторые позволяют себе грех. Сначала это так невинно, просто такой симпатичный прощальный поцелуй. Ну что тут такого? Потом заходит далее. Это я говорю вам из тех судеб, которые мне рассказывали. И вот Петр Антонович говорит, и потом 5 лет муки. 5 лет они в браке. Это в каком-то селе. Он приехал только вот в четверг, кажется, и рассказывал это. 5 лет мук. Страдания их и страдания детей. И когда уже папа и мама смотрят на этих несчастных бедных деток, которые несут грех родителей на себе, их сердце разрывается. И они не выдерживают. Но 5 лет мук. И они потом приходят в церковь и говорят, да, это мы потому страдаем, что мы 5 лет назад согрешили до свадьбы. Хотите мучиться? Вы имеете на это право. но я вам не советую. Потому что ваше дитё будет вам очень ярким примером и напоминанием вашего греха. Так было у Давида. Вы думаете, что Бог только Давида так наказал? Нет. Он и вас накажет, если вы не выдержите то, что должно выдержать. Обычно, знаете, ведь хочется сорвать этот цветок еще до того момента, как вам предложат это сделать. Когда вас благословлят на это. Вы знаете, этот Уилкинсон, который нам преподавал, он сделал замечательную вещь. Я не могу вам ее продемонстрировать, потому что я не обладаю теми финансовыми возможностями, которые он имел. Он купил просто клейкую ленту. Ну, какую-то белую, чистую, такую прозрачную. Он вызвал нас, некоторых из нас, вперед. И говорит, эта клейкая лента, это те чувства, которые вам Бог дает для брачной жизни. Он попросил выйти несколько человек. Он взял эту клейкую ленту, одному на плечо, вот так вот просто наклеил. Потом попросил других выйти. Он взял и на другого наклеил. А потом из того другого человека он попросил других людей подойти и начал клеить эту же ленту, снимать с этого, ну, скажем, с меня. Он с меня снял, наклеил на другую женщину. С той снял, опять на другую. И так на третью, на четвертую, на пятую. В конце концов, на третьем или четвертом человеке эта лента уже не держалась. Говорит, это то, что происходит с блудниками. Они думают, что вот тот клей, который им дан для брака, вот те чувства, которыми они смогут связать свою семью, они думают, что его можно тратить на кого угодно, и он всегда будет сохраняться. Нет, он дан Богом однажды, и поэтому написано «прилепится к жене своей». Но если он прилепляется к другим, у него в конце концов никогда семьи своей не будет, не получится. У него нет чем приклеиться, то есть создать эту духовную, глубокую семейную жизнь, полную любви и хороших впечатлений друг от друга. И он продемонстрировал, с этого брата снял. Она лепится, нормально. Вот говорит, что значит раз прилепиться и навсегда. А вот пред вами эта лента. Он показал, это так было наглядно, эту тряхнула, она так, знаете, загнулась и тут же прилепилась сама к себе. А эта болталась уже просто как веревка. Друзья мои, я хочу вам сказать, что все, что Бог вам предлагает в момент брака, то это приготовлено Богом вам только для брака. А все, что до брака, Библия называет как? Любодеянием. Есть блуд. Это что-то уже страшное. Но есть невинный поцелуй. Есть просто объятие. Есть хождение под ручку. Что в Библии называется любодеянием. И мы прочитаем Матфея 15:19. Матфея 15:19. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние. Это не одно и то же. Любодеяние. Это все то, что делается в непозволительные сроки. Это все то, что приготовлено Богом, как этот замечательный букет, который Бог должен вручить вам в момент вашего торжественного преклонения пред Богом. Вы его хватаете из рук Бога и говорите, я хочу раньше. Бог говорит, раньше нельзя, они еще не созрели. Я хочу. Ну что ж, ты можешь их выхватить. Не хватайте из рук Бога то, что вам готовится в торжественную минуту. Вы будете об этом очень сожалеть. И вот те шипы, в конце концов, эти цветы очень быстро опадают. И вам для вашей семейной жизни останутся только шипы в таких случаях. Если там не будет благодати Божьей, которая будет подпитывать ваши отношения. Мы будем все молиться. И я попрошу вас, чтобы вы отреклись от дьявола на месте, там, где вы находитесь. И если вы думаете, что это так безобидно, давать ему место в своей жизни, если вы хотите, чтобы он показал все, на что он способен, вы можете. Но поверьте, пройдет время, и ни я, и никто другой уже вам не поможет. Если вы еще недалеко зашли, Если вы хотите полного освобождения, вы это можете получить. Мы будем молиться. И вы попросите первое у Бога прощения. Не вслух. Вы будете молиться в тайне. И потом вы скажете именем Господа Иисуса Христа: «Я отрекаюсь от тебя, сатана, и от всех дел, которые я делал». То ли это какой-то оккультизм маленький, неважно. То ли это просто грех, это место дьяволу, оно уже его. И вы будете запрещать ему именем Иисуса Христа, отрекаться от этого. Господь говорит так: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Дорогие друзья, я думаю, что такая перспектива остаться на великую скорбь никого не прельщает. Если вы хотите остаться без влияния дьявола, победить его, вы сегодня эту возможность имеете.

0: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за Сына Твоего, который Ты отдал для нашего спасения. Я благодарю Тебя за то, что Ты принес нам освобождение, дорогой Иисус, за то, что Ты выводишь измученных на свободу, за то, что из всякого рода тюрьмы Ты пришел, чтобы вывести своих. Господь, может быть, кто запутался, может быть, кто дал место дьяволу, и какой-то ангел сатаны удручает нас по нашему допущению. Нечто подобное было у Твоего раба Павла, для того, чтобы он не гордился. Но, Господи, кто-то, может быть, допустил его собственноручно. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты освободил этого человека, чтобы Ты освободил этих людей, чтобы Ты даровал это глубокое раскаяние и очищение. Ибо Ты знаешь, Господи, у многих нет той любви к Тебе и той силы свидетельства, и той силы, преуспевающей жизни в благодати по этим причинам. Я молю Тебя, чтобы Ты освободил нашу молодежь и тем, которым Ты даешь еще время покаяться, чтобы они успели это сделать. И я благодарю Тебя, Господь, за силу, которую Ты дал детям своим повелевать врагам, запрещать им. И поэтому, Господи, я прошу, помоги моим друзьям отречься от этих грехов и от дьявола, которому они дали место, чтобы быть свободными, чтобы славить Тебя от всей души, сияющим лицом и сияющими глазами, чтобы их уста открылись для свидетельства, для слов поддержки, для молитв ходатайственных, для молитв поддерживающих. Я благодарю Тебя, Господь, за эту благодать, которую Ты даришь нам. Я благодарю Тебя за эту благодать и силу, которую Ты даришь нашей молодежи. Я благодарю Тебя за то, что Ты сделаешь их свободными.
1: Дорогие друзья, наше время истекает. Да поможет вам Господь быть сильными, противостоять дьяволу, и он убежит. Все вопросы, которые появились у вас, связанные с этой темой, вы можете направить нам. Мы хотим вам помочь. Наш адрес: 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. Программу подготовила Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Бог.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории».
2: Игра была просто чудесная! И мы выиграли викторину! Фастун!
3: Собрание молодежной группы закончилось. Дети попрощались и стали расходиться по домам. Все были счастливы. Все, кроме Светы. «Что с тобой, Светочка? Ты сегодня какая-то мрачная. У тебя неприятности?»
4: «Просто кошмар. Папа больше не бывает дома. Он бросил нас с сестрой. Мама говорит, что он завел себе подружку и любит ее больше, чем нас.
3: Ты, наверное, ужасно себя чувствуешь. Я знаю, как больно, когда родители разводятся.
4: С тех пор, как он от нас ушел, в доме стало так грустно.
3: И ты, наверное, чувствуешь себя брошенной, да?
4: Я ненавижу эту женщину. Она отобрала у нас отца. Может быть, он еще вернется к нам. А Иисус может все исправить?
3: Я уверена, что может, Светочка. Он хочет, чтобы каждая семья была счастлива. Он не хочет разводов. Но есть одна проблема.
4: Какая проблема?
3: Проблема не в Иисусе, а в самих людях. Они не желают делать того, чего хочет Иисус. Люди выбирают другой путь. Они ищут развода. И больше всех от этого страдают дети. Развод глубоко ранит их.
4: Как мне хочется, чтобы папа вернулся домой и чтобы все снова было так, как прежде.
3: Я помолюсь за тебя. Я знаю, что Иисус тоже этого хочет. Но и если этого не произойдет, то ты знай, Светочка, что Иисус исцеляет все раны. Хотя иногда это длится очень долго, иногда раны долго не заживают.
4: Каждый раз, когда я думаю об отце, я не могу удержаться от слез.
3: Я тебя понимаю. Послушай, Иисус дал нам слова утешения. Вот здесь у меня на этой карточке напечатан стих из Библии. Прочти-ка.
4: «Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня».
3: Люди нас огорчают, подводят, бросают. Но Иисус никогда не поступает так. С Ним можно плакать, Ему можно изливать свое сердце. Он всегда рядом. Я дарю тебе эту карточку. Пусть она напоминает тебе об этом.
4: Спасибо. Можно я снова приду поговорить с вами?
3: Конечно, Светочка. Я для тебя всегда найду время.
4: А сейчас мне пора. До свидания.
3: До свидания. Скоро увидимся. Если захочешь, можешь мне писать.
1: До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес hw-radio@gmx.net.

У тебя нет цели в жизни? А где ты ищешь ответы на твое призвание? Смотришь на друзей или гуглишь, что сейчас актуально? Может быть, ищешь что поприбыльней? Или поддаешься убеждениям родителей? В общем, следуешь какой-то внутренней логике. А эта логика всегда приводила тебя только к хорошим результатам? Разве ты не подводил сам себя? Наше призвание – это не что-то явное и кричащее. Иногда это тихий голос, который сложно услышать, особенно если вокруг шумиха. Так как же тогда его узнать? Для этого нужно понять, откуда вообще этот голос. Я верю, что Бог сотворил каждого из нас, и этот голос принадлежит ему. Каждый изобретатель знает предназначение своего механизма. Так и Богу известно наше призвание, которое способно сделать нас счастливыми. Путь для жизни, который принесет и радость, и результаты. И поэтому я советую тебе обратиться к твоему Создателю. Что ты уже делал для того, чтобы узнать твое предназначение? Это помогло? Если нет, то, может быть, настало время испробовать еще один вариант. Если ты готов на это решиться и хочешь узнать, как же начать общаться с Богом, смотри следующее видео.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Божий путь. Числа, 7 глава, 9 стих. Служба их – носить святилище. На плечах они должны носить. Чего от нас хочет Бог? Мы хотели знать это, как никогда. Нам предложили опекунство над двумя детьми на 3 месяца. С 3 собственными на руках мы понимали, что это отнюдь не упростит нашу жизнь, а напротив, разрушит многие планы и создаст массу трудностей. Как быть? В то время мы читали книгу ежедневного христианского чтения, написанную Эми Кармайкл, известной миссионеркой. Одна из статей обратила наше внимание на стихи из главы 7 книги «Числа». «Как чувствовали себя сыны Каафа», – писала Эми. «Всем другим священникам дали волов и повозки, чтобы возить части скинии по пустыне. А эти должны были тащить святилище по каменистым дорогам и горячему песку на собственных плечах. Не роптали ли они внутренне, сознавая, что их работа тяжелее, чем у других? Вполне возможно. Но Бог знает, что некоторые вещи слишком ценны, чтобы доверять их волам, и поручает нам носить их на себе. Мы с мужем поняли, что это ответ, и до этого мы подумали о том, чтобы оказать помощь ребенку из развивающейся страны. Такая благотворительность была бы сравнительно нетрудной. Как возить груз на повозке? А тут у нас в доме появятся 2 ребят, которых нам предстояло носить на плечах, поскольку они были слишком дороги для Бога. Господь о каждом из нас имеет свой замысел. Возможно, у других работа полегче или поярче. Но если любящий Отец избрал нас для чего-то особенного, кто мы такие, чтобы возражать или сомневаться? Бог использует обычных людей для необычных дел.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: В сегодняшней передаче Владимир Сорокин, и запись сделана в студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге, поговорит с нами о том, что Бог обещал нас никогда не оставить. Он обещал всегда быть с нами. Вы знаете, на это обещание надеялись и современники Петра, и Павла, и во времена Нерона христиане ожидали, что вот-вот придет Господь, потому что Антихрист уже воцарился, так они думали. Ожидали его и все последующие поколения христиан. И наше поколение ожидает его и правильно делает, потому что он сказал: «Будьте готовы во всякое время, ибо в какой час не думаете, придет Сын Человеческий».
2: Но в наше время, сейчас, появилась модная в христианских кругах теория, что именно наше поколение находится в конце 6-го тысячелетия от сотворения человека. А у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как день вчерашний. Вот и задумываются многие братья сейчас, как некогда ученики Иисуса: «Господи, не в сие ли время восстанавливаешь Ты царство Израилю?» И все поглядывают на смоковницу. Распустилась ли она? Распустились ли ее листья? И задаются вопросом: а скоро ли начнется строительство храма? На пороге ведь уже 7-е тысячелетие. Суббота Господня, день покоя, 1000-летнее царство. Но как тогда, когда ученики спросили о царстве, так и сегодня Господь нам отвечает: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. А в чем же наше дело, спросите вы? Ответ находится в следующем стихе: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от 4 ветров, от края небес до края их». Вот, друзья мои, я сделал такую своеобразную подборочку из евангельских цитат, и мне кажется, получился план спасения, программа минимум нашей деятельности и нашего вознесения. Кто из нас не мечтает, услышав трубный зов, почувствовать, как ноги отрываются от земли, как понемногу, все ускоряясь, начинают двигаться вниз дома и верхушки деревьев при все усиливающемся звуке трубы? И вот уже уплывает вниз голубая планета, которой суждено узнать тайну беззакония. А вы уже летите в прекрасном ослепительном просторе, где ярче солнца и звезд, лицо Божье и руки, протянутые к вам, а на них шрамы от гвоздей. Я сейчас сижу перед микрофоном и не вижу ваших лиц, так же и вы не можете видеть меня. Но если Господь даст мне, даст вам эту великую радость встречи с Ним там, на облаках, я уверен, мы с вами узнаем друг друга. Да будет нам по слову Его. Самое главное в этой истории для

для нас все-таки оказаться готовыми, как оказались готовыми Илия и Енох, которые не видели смерти. Енох – это имя означает «посвящение». Енох – сын Иареда, отец Мафусала. После рождения Мафусала ходил перед Богом 300 лет, и не стало его, потому что Бог взял его. Но прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, читаем мы в послании к евреям. При своем вознесении он достиг возраста 365 лет. Он обличал грехи своих современников и пророчествовал о пришествии Господа для суда, на что ссылается брат Господень Иуда, который в своем послании называет его «седьмым от Адама». У древних евреев и арабов, которые называли его ученым, существуют различные сказания, будто он изобрел письменные знаки, счет, науку о звездах и так далее. Отцам церкви первых трех столетий после Рождества Христова была известна так называемая книга Еноха, которую некоторые из них не признавали канонической, но считали ее в некоторой степени полезной для чтения. Эта книга, найденная в конце XIX века в Абиссинии, содержит различные размышления о Божьем управлении миром, о личности и действиях Мессии, о последнем суде и так далее. Все это говорится от лица Еноха и Ноя. В этой книге находится также почти слово в слово вышеприведенное пророчество из послания апостола Иуды.

0: Итак, Енох ходил перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Но прежде он получил свидетельство, что угодил Богу. Теперь давайте вспомним жизнь Илии. Имя Илия означает «мой Бог, моя крепость». Илия – фесфитянин из жителей Галаадских, пророк Господа в Израиле. Кроме вышеприведенных слов, мы ничего не знаем о его родителях и о его прежней жизни. Неизвестный раньше, он вдруг появляется перед Ахавом и Иезавелью, обличая их во грехе и извещая о наказании от Бога. По повелению Господню он скрылся у потока Харафа, где вороны приносили ему пропитание. После того, как поток высох, он пошел в Сарепту Сидонскую, где жил у женщины-вдовы, у которой за все время его проживания чудесным образом не убывали в кадки ни мука, ни масла на дне. Он воскресил умершего сына хозяйки, вернув его к жизни. Затем он выступил перед Ахавом и многочисленной толпой израильтян на горе Кармил, где состязался с 800 жрецов Ваала. Там он просил Бога послать ему огонь на жертвенник. В ответ на молитву огонь не спал с неба и сжег все, что было приготовлено для жертвоприношения. После чего Илия убил мечом всех 800 лжепророков. По его же молитве пошел обильный дождь после трехлетней засухи. Испытывая упадок духа вследствие малого воздействия Божьих откровений на народ и на его управителей, и будучи гоним, Илия бежал в пустыню. После того, как ангел Господень укрепил его, он дошел до горы Харива, где был утешен откровением силы и благодати Господа. Посланный Господом, он пошел в Дамаск помазать Азаила царем над Сирией, а Иуя царем над Израилем, и призвал Елисея на пророческое служение. Через некоторое время он опять обличал Ахава и Иезавель за убийство Навуфея. Он предсказал смерть Ахозии и низвел огонь с неба на двух начальников с 50 воинами, посланных, чтобы схватить его. Извещенный о том, что он скоро будет взят от земли, он вместе с Елисеем посетил пророческие школы, раздвинул реку Иордан, прошел через нее и был взят на огненной колеснице на небо. Свою верхнюю одежду, служение и благословение он оставил Елисею. Илия, как чрезвычайный посланник Бога, вместе с Моисеем является представителем закона и пророков. Вместе с Моисеем он удостоился быть свидетелем преображения Христа и говорить с ним о его исходе. И однако же, сильный в своей молитве, призванный Богом на служение и поддерживаемый им, прославленный и взятый на небо, тем не менее, он был простой человек, такой же, как и все, как вы, дорогой слушатель, как я, склонный уставать, отчаиваться, тосковать, желать смерти себе, но силою Божью он стал, чем стал. Я думаю, Еноху было не легче, ведь о времени, в котором он жил и проповедовал, написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот в такое нелегкое время пришлось проповедовать Еноху. В такое же нелегкое время пришлось жить и проповедовать Слово Божье Илии Фесфитянину. В такое же непростое время приходится проповедовать и нам. И это время уже пришло, время, о котором писал апостол Павел своему ученику Тимофею. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Что же делать в таком случае, скажете вы? В следующем стихе Павел отвечает Тимофею: «Примите и вы, дорогие друзья, его наказ к сердцу и в разум. «Но ты будь бдителен во всем», — говорит Павел. «Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое».
1: Всего вам самого доброго, дорогие друзья, всем вам, слушавшим сегодняшнюю передачу. Слушайте нас опять и рассказывайте об этих передачах другим.
2: До следующей встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Чудесная перуанская колибри. В 1835 году, когда ученые впервые увидели необычную колибри, обитающую в Перу, они были настолько потрясены ее красотой, что дали ей прозвище «Чудесная». Эта маленькая птичка радует глаз переливами зеленого, желтого, оранжевого и фиолетового цветов. Но самое необычное в ней – это хвост. В то время как у большинства птиц от 8 до 12 хвостовых перьев, у этой удивительной колибри всего 4. Из них 2 пера длинные, заостренные и, казалось бы, совершенно непригодные для полета, а 2 других поистине великолепные. Их длина 15 сантиметров, что в 3 раза больше длины тела самой птицы. На конце этих 2 длинных и узких перьев расположены своеобразные опахала, которые по площади примерно равны размеру крыльев. Как это ни удивительно, чудесная колибри в совершенстве управляет своими перьями. Отдыхая на дереве, она свешивает эти перья, а потом перекрещивает их, пока они не примут горизонтального положения. Во время полета и приземления эти перья передают колибри поразительную маневренность. В брачный период птицы используют их как семафор. Интересно отметить, что ученые до сих пор не могут понять, зачем этим перьям нужно было эволюционировать. Достаточно одного единственного взгляда на творение, чтобы понять, наш Творец любит красоту. Даже чудесная колибри всего лишь бледное и тусклое отражение красоты самого Создателя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Рад вас приветствовать, дорогие друзья. И сегодня мне хотелось предложить несколько стихов из 65-го псалма, где автор вспоминает о чудном, друзья, выходе из Египта, и когда фараон погнался, вот оказались у моря. Другой пример, когда реку Иордан переходили. И вот здесь так он восклицает: «Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет имени твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем». Очень интересно, друзья, Бог и человек, взаимоотношения. Конечно, представьте себе, когда они видели этот ужас, когда настигает войско фараона, то все мысли были, как спастись и куда. И вот Бог ставит эту преграду. Он хотел показать свое могущество. И вот, наконец, они спаслись. Войско фараона потонуло. И что мы видим? Он говорит, надо прославить Бога. Но очень интересно, друзья. Они одни видели войско фараона и думали об избавлении. И когда избавились, они, конечно, славили Бога за спасенную жизнь. А другие видели, друзья, тупик и безысходность. И когда они спаслись, они тоже радовались. Спасены. Жизнь спасена. А третьи, друзья, в страхе и смирении взывали к Богу о защите. И вот, друзья, все три категории по-разному потом славили. Одни просто славили за жизнь сохраненную, другие за избавление, третьи за чудо. Но вот мы видим категорию, которую видит, и автор говорит, «Тебе да поет имени Твоему вся земля вместе с нашими голосами». И говорит, «Придите, посмотрите на дела страшного, на дела Бога, страшного в делах, которые Он совершил». И вот описывает, как Бог совершил силы свои, друзья. Вот здесь два чуда – море и река. Поэтому, друзья, будем внимательно наблюдать за Богом нашим могущественным. Будем наблюдать, чему мы рады. Только ли тому, что мы живы и здоровы, имеем хлеб, жилье? Или рады тому, что мы знаем Бога такого могущественного, что мы можем молиться не только для себя, не только для соседей, родных. Мы можем молиться за страну, мы можем за все человечество молиться. И Бог будет отвечать, когда мы молимся по воле Его, для спасения. Поэтому пусть Господь благословит, друзья, чтобы мы замечали силу всемогущего Бога. Ему все повинуется, друзья. И Господь хочет, чтобы мы замечали Его могущество. Он приводит в трепет, дает особое веселье и словословие в жизни, когда мы видим руку Его избавляющую, руку чудного Бога, который сотворил этот мир, и все им движется, существует по воле Его. Аминь.

не одинаковая мера. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом. Так читаем в притчах 20 главе, стих 10. Не одинаковая мера – это не только имеет отношение к весу, но и ко всякому делу, где человек должен выявить свое справедливое отношение. Единственное мерило во взаимоотношениях с людьми должна быть правда Божия. Друг, брат, сват, кум, родной сын, родная дочь – все это не должно иметь никакого значения.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Должны ли мы Бога бояться?». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на вопросе, что произойдет, если люди не будут больше иметь богобоязни. Это можно каждый день наблюдать во всем мире. Тогда каждая моральная ценность разрушится, искрошится. В настоящее время мы имеем экстремальные сдвиги ценностей. К примеру, сегодня легче убить нерожденного ребенка, чем срубить или спилить дерево. Если женщина желает сегодня абортировать ребенка, то о согласии она может никого не спрашивать. Но если вы желаете возле своего дома убрать дерево, то из управления города к вам придет целая делегация от защитников природы, от мэра города, от общины города, которые должны исследовать возможность или необходимость, чтобы убрать это дерево. Это значит сдвиг ценностей. Это значит, что политики спекулируют сегодня своими должностями. Этих сдвигов ценностей не опасаются, но постоянно ожидают. Это стало вполне нормальным явлением. И что можно сказать в отношении заповеди «не кради»? Конечно, ты не должен обворовывать своего соседа, но платить налоги, если вы это правильно будете делать согласно закону, то вас посчитают очень глупым. Важно то, чтобы тебя не разоблачили тогда, когда ты утаиваешь и не полностью платишь налог. Платишь ты налоги полностью или не полностью, не имеет решающего значения. Мой хороший знакомый обратился недавно в мастерскую к автомеханику. Механик спросил его: «Вы довольны этой автомашиной?» Владелец автомашины ответил: «Я, конечно, доволен, но немного больше мощности не мешало бы». Механик и говорит ему: «Никаких проблем. С помощью компьютера мы сделаем так, что вы будете иметь на 40 лошадиных сил больше. И стоит это всего лишь несколько сот евро». Тогда мой знакомый говорит: «Но ведь это нелегально, нечестно». Механик ответил: «Это никто и знать не будет, и это абсолютно все равно». Но мой друг сказал: «Я не могу этого сделать, потому что Бог об этом знает». Никто этого не знал бы, но Бог это знает. Как видите, сегодня это совершенно не важно, честен ты или нечестен. Важно только то, чтобы тебя не разоблачили в твоих махинациях. В этом мы видим сдвиги ценностей. К примеру, вы должны почитать старших людей. Да, этому сегодня уже не учат. Если вы, как пенсионер, заходите сегодня в Германии в общественный транспорт, а кругом сидят школьники, то ни один из них не посмотрит на вас и не сделает движение, чтобы уступить вам место. Стыдно смотреть на таких молодых эгоистов. Я знаю, что в Грузии не так давно пожилые седые люди пользовались большим уважением и вниманием. У меня есть в Грузии хороший знакомый миссионер. Он вчера мне рассказал о том, что он хотел с друзьями немного отдохнуть на берегу моря и раскинул там свою палатку. И он говорит, что от этого былого уважения к старикам не осталось и следа. молодые люди позволяют себе в присутствии пожилых людей первоклассно сквернословить и вести себя так вульгарно, как будто бы вокруг них никого нет. Это ужасно! С молниеносной быстротой сатане удалось развратить целые народы, чтобы их подготовить для армии Антихриста. И виновны в этом не дети, а родители, потому что они не учат своих детей морали и культуре. Они смеются над авторитетом. В Библии также написано: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход 20, стих 17. Вопреки тому, чему нас учит Слово Божие, у нас на Западе можно встретить открытую вербовку, которая гласит: «Жадность – это хорошо». Во всем этом мы видим сдвиги ценностей. Если, к примеру, девушка говорит, что она желает сохранить свою девственность до первой свадебной ночи и хочет подарить себя своему партнеру, которого она любит, с которым она желает разделять всю свою жизнь, то тебя сегодня высмеют. Эти сдвиги ценностей, к примеру, частичное обесценивание – все это прославляют сегодня как свободу. Ты был, ты желаешь, ты совершенно свободен. Во всяком случае, это применимо во всех пунктах, о которых я выше упомянул. Это выглядит как псевдосвобода, как обманчивая свобода. В Германии есть душепастор по имени профессор доктор Ульрих Гизекус. Это отличный и опытный психолог и душепастор. Я ценю также его книги. Могу их вам порекомендовать. В одной из своих проповедей он сказал: «Как психолог, он имеет совершенно новую клиентуру. Это здоровые молодые люди в возрасте 20-22 года. Они приходят к нему в отчаянии. И знаете ли почему? Они имеют великую проблему. Они не имеют больше интереса к сексу, хотя это здоровые молодые мужчины. Почему? Потому что уже в 14-15 лет они извлекли себе из интернета самую жесткую бесплатную прибавку. Они уже все видели. Нет ничего такого о сексе, чего они не видели бы. Все стало скучным, и это продается как свобода. И знаете ли, какие последствия это имеет? Рабство. Если мы Бога знаем и почитаем Его и Его Слово, тогда мы знаем, что секс – это что-то хорошее и святое, что-то единственное в своем роде. Поэтому хочу вам сказать, что молодым людям в настоящее время не так-то просто быть христианами, потому что мы экстремально стоим между двумя системами ценностей. С одной стороны, мы знаем о доброте и благословении того, что говорит Бог. С другой стороны, если мы ежедневно более или менее противопоставлены ценностям мира сего, если эти антиморальные ценности видим и среди христиан, то это ведет к тому, что сегодня нет больше богобоязни. Естественно, что природный человек, атеист, не имеет богобоязни. И чего ради он должен бы иметь богобоязнь? Для него Бог вообще не существует. О том, что природный человек не имеет богобоязни, мы читаем в Псалме 33, стих 12. «Придите, сыны, послушайте меня, страху Господню научу вас». Это значит, богобоязни следует учить, потому что автоматически мы ее не имеем. Богобоязнь не является собственностью природного человека. Переходим к пункту 2 этой темы. рассмотрим теперь самую серьезную сторону богобоязни, а затем поговорим об утешительной стороне богобоязни. Что же является самой серьезной стороной богобоязни? Во-первых, Бог является не только Спасителем, но и Судьей. Некоторые деноминации в исповеди веры каждое воскресенье говорят: «Господь Иисус восседает одесную Бога, оттуда Он придет, чтобы судить живых и мертвых». Как Ветхий, так и Новый Завет различает между спасенными и погибшими, между людьми, которые живут с Богом и умирают, и людьми, которые живут вне общения с Богом и умирают. Существует совершенно ясный двойной исход суда. Кто это отрицает, тот довольно сильно извращает Библию. В послании к Галатам Павел говорит в главе 6, стих 7: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». А в послании евреям автор говорит в главе 9, стих 27: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Это значит, что Библия не учит реинкарнации, то есть перевоплощению души человека. Человека положено однажды, но не дважды умереть. Это значит, что каждый человек должен нести ответственность за те вещи, которые он совершил, за то, что ему было доверено. А Бог будет судить на 100% правильно. Один мой знакомый преподаватель библейской школы говорит мне: «Откровение является моей любимой книгой. Содержание этой книги я постоянно преподаю в нашей библейской школе. То, что Святой Дух сообщает нам в этой книге, очень увлекательно и захватывающе. В день суда мы вместе с Богом будем судить безбожный мир и отпавших ангелов, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? В этот день суда никто из детей Божьих не скажет: «Это не совсем честно». Никто из детей Божьих никогда этого не скажет. Бог на 100% праведен. И не только это. Он намного больше, чем милосерд. В одной газете я однажды читал, что раньше люди имели страх перед гиенной и судом, а сегодня пасторы и проповедники боятся говорить в собрании о гиене и суде. Это на 100% соответствует истине. А другой теолог совершенно правильно выразился по этому поводу: кто не верит в сатану и его демонические дела, тот никогда не сможет понять поведение и поступки мира сего. А недавно один ученик нашей библейской школы, родом из Ганы, сказал: «В Африке мы говорим совершенно ясно и открыто о Божьем суде и проклятии. В Европе об этом больше не проповедуют». А затем он сказал: «Наверное, это связано с тем, что вы не имеете больше богобоязни». Возможно, что он прав. Конец цитаты. С другой стороны, мы должны знать, что существуют хорошие причины, почему сегодня в просвещенном обществе больше не проповедуют, как раньше, о суде, гиене и проклятии. И знаете ли почему? Посредством проповедования об огне, гиене и суде раньше людям нагоняли или в них вселяли страх и контролировали их. Этот метод называется религией. В предании ведьм огню мы видим вершину безумия религии. а также много других страшных дел инквизиции, с помощью которых она нагнетала среди людей страх, контролировала и порабощала их. Посредством проповедей о ложном страхе перед Богом людьми манипулировали и нагоняли на них страх. К сожалению, такой метод существует и сегодня еще. Мой знакомый преподаватель в библейской школе говорит, что на каждом 2-3-месячном курсе у них собираются ученики до 10 различных конфессий. При беседе с этими учениками некоторые из них говорят: «В нашем собрании проповедники говорят, если девушки и женщины не будут носить юбки и носить платки непостоянно, тогда они попадут в огненное озеро». Это безумие, которое и сегодня еще проповедуют. От таких проповедников нужно удаляться, потому что религия страха натворила так много несчастья. По этой причине многие теологи вышли из этих религий. Эти устрашающие проповеди вызывают в людях религиозный невроз, а эти христиане не становятся здоровей, но становятся больными. Через религию люди могут заболеть. Именно это является аргументом современных атеистов, что религия является причиной заболевания многих христиан. И это оправданный аргумент. Там, где проповедуют религию, но не веру в живого Христа, я полностью стою на стороне атеистов. А на основании всего этого мы, христиане, должны учиться, как правильным образом следует говорить о богобоязни. Проблема заключается в том, если мы вообще не говорим о религии, тогда люди не будут знать, что им следует делать с религией. Тогда об этом вообще умалчивают, а этот вопрос в Библии освещен не полностью. Поэтому то, что в Библии по этому вопросу люди читают, они быстро забывают. Переходим ко второму пункту. Должны ли мы бояться Бога, бояться нашего праведного судью? Бог, который был бы равнодушным по отношению к греху, неправедности, низости и пошлости, не был бы праведным Богом. Бог, который просто наблюдает, когда женщин насилуют и детей убивают, не был бы праведным Богом, а был бы всего лишь смехотворной фигурой. Но Бог будет судить. Бог будет судить и будет поступать, как читаем в Псалме 7 стих 11. «Бог – судья праведный, и Бог всякий день гневается». И в Откровении, глава 14, стих 7. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Несколько слов о Божьем гневе. В Библии нельзя не заметить, что Бог гневается над грехом. К примеру, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 36, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И в послании Римлянам апостол Павел пишет в главе 1, стих 18, «Ибо откроется гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Что это значит? Есть ли Бог, Бог гнева? Мы знаем, что Он есть Бог любви, как читаем в первом послании Иоанна, глава 4, стих 8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Бог есть любовь, а любовь содержит в себе гнев. Если бы Бог не гневался над грехами, тогда Он не был бы любящим Богом, но был бы равнодушным Богом. Значит ли это, чтобы мы боялись гнева Бога? Объясню это на одном примере, который мне поведал знакомый брат из своей жизни. Я имею 3 детей, которые теперь уже выросли. Им, соответственно, 21, 19 и 16 лет. Старшая из них – это моя дочь Лиза. Когда она была еще маленькая, порядка 8 лет, то имела такую опасную привычку. Возле нашей усадьбы проходит дорога одностороннего движения. Некоторые водители проезжают по этой дороге на большой скорости. Лиза выбегала из-за угла нашей усадьбы через эту дорогу, не видя идущих машин. Она имела в этом удовольствие. Когда я это увидел, то получил почти инфаркт сердца. Я взял ее за руку и сказал ей: «Лиза, ты не должна больше перебегать через дорогу, не убедившись в том, что вблизи нет автомашины. Если ты столкнешься с идущей автомашиной, то погибнешь». Я несколько раз повторил ей: «Это ты никогда не должна больше делать». 3 часа спустя я случайно взглянул снова в ту сторону и заметил, что она делает то же самое. Вы представляете, что во мне творилось? Во мне вскипел гнев. Я взял ее и сказал: «Если ты это еще раз сделаешь, тогда произойдет что-то ужасное. Ты будешь мертва, если ты это еще несколько раз сделаешь. Ты попадешь под какую-нибудь машину. Водители машин не видят тебя из-за поворота». Теперь стоит вопрос: был я нелюбезен в моем гневе? Отвечаю вам: нет. Но в этом случае это была моя любовь к Лизе, боязнь за ее жизнь, которая возбудила во мне гнев. Слава Господу Иисусу, что Лиза больше не перебегала через дорогу. Но предположим, что после того, как я выругал свою дочь, она каждый день продолжала бы этот рискованный поступок. Тогда мой гнев продолжал бы пребывать на ней. Любя ее, я бы каждый день гневался на нее. А теперь предположим, что случилось самое худшее. Автомашина сбила бы ее, и она погибла. Отчего она умерла бы в этом случае? Из-за моего гнева или из-за своего непослушания? Естественно, что из-за своего непослушания. Не мой гнев повинен в ее смерти. Мой гнев был обоснован моей любовью к Лизе. Ее непослушание было бы причиной ее смерти. А выше мы прочитали: «Но гнев Божий пребывает на нем». И именно потому, что в своей любви Бог не хочет, чтобы хотя один человек погиб, как читаем уже в Ветхом Завете у пророка Иезекииля в главе 18, стих 32. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Бог гневается, когда люди уходят от Него, уходят из-под Его влияния. Не Божий гнев убивает людей, но наше непослушание убивает нас. Таковы взаимосвязи в Слове Божьем. И еще несколько слов о Божьем суде. Мы читаем в Библии: Бог является судьей всего мира. Приведу 2 примера. Псалм 95, стих 10. «Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде». И 2 послание Тимофею, глава 4, стих 1. «Итак, заклинаю тебя, — говорит Павел, — пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его». Это совершенно ясное сообщение Библии, что наступит тот день, когда Бог будет судить весь безбожный мир. А теперь я прошу всех вас, представьте себе самого милосердного, праведного и человечного судью, какой только может быть. Представьте себе заседание суда, где сидит этот судья, и к нему приводят мужчину, которого обвиняют в детском насилии или растлении. Судья присуждает ему 15 лет тюремного заключения. Теперь возникает вопрос, чья это вина, что этот преступник получает свое праведное наказание? На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать программы «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

о которой мы уже говорили в прошлой беседе. Мариам и ее мать Яхаведа были подругами, и влияние этой дружбы распространилось на всю долгую и полезную жизнь Мариам. Мы ничего не знаем о деятельности Мариам в годы, в которые ее брат Моисей жил во дворце фараона. Неизвестно о ней ничего и в те 40 лет, которые он прослужил пастухом у мадиамского священника. Ничего определенного не говорится о ней и в период возвращения Моисея в Египет, когда в нем уже загорелось желание освободить народ из рабства. Но все же, зная ее в 7-летнем возрасте, мы можем заключить, что ее жизнь была творческой и полезной. Она, несомненно, служила своему порабощенному народу, советуясь со своими братьями о том, как поступить в том или ином случае. Она была истинной патриоткой своего народа, националисткой в добром смысле этого определения. Ее энергия и разум были направлены на служение ее народу. Будучи в рабстве со своим израильским народом, она не утратила национальной гордости, и ее рвение росло с годами. Мариам любила Бога Авраама, Исаака и Якова. Она верила в Него всем сердцем. Верила Его обетованиям буквально, что Он сделает великий народ из Израиля. Библия говорит, что Мариам была пророчицей Божьей, способной учить людей по вдохновению Бога. Возможно, ее учительские способности были унаследованы ею от матери. Ее уважали не только как сестру Моисея, но и за то, что она представляла собой сама по себе. Пророк Михей говорил о ней как о равной Аарону и Моисею. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобой Моисея, Аарона и Мариам». Так говорит пророк Михей в 6 главе, в 4 стихе. В тот славный день, когда Бог провел евреев через Черное море, Мариам на берегу руководит пением национального гимна. Когда воды моря сомкнулись над египтянами позади евреев, Мариам танцует и бьет свой бубен сильной загорелой рукой и глубоким красивым голосом поет древнюю песнь хвалы своему Богу. «Пойте Господу, одержавшему славную победу! Конь и всадник брошены в море!» Мариам пела, и народ вторил ей, и не только потому, что вырвался на свободу, но и потому, что у Мариам был дух лидера, за ней охотно следовали. Мать Мариам Яхаведа, возможно, и не присутствовала при этом торжестве, но ее дух, несомненно, жил в этой энергичной, смелой и умной сестре Аарона и Моисея. Мариам, первая патриотка и первая певица, упомянутая в Библии, не была лишена и некоторой доли человеческих недостатков и слабостей. В известный период после перехода через Черное море Мариам пережила духовное падение. Руководительница Мариам вдруг начала руководить завистливым протестом против ее любимого брата Моисея, который возмутил ее тем, что женился на женщине из Эфиопии. Она не только выступала против него публично, но и возбудила против него народ, а также сильно повлияла и на Аарона. Бог вмешался в это дело и наполнил сердце Моисея еще большей любовью к себе, чтобы Моисей мог противодействовать горькому гневу Мариам. Проказа поразила Мариам в ее гневе и ненависти к брату, но он в любви и милосердии исцелил ее и таким образом восстановил не только ее здоровье, но и равновесие духа. Народ показал свое уважение и преданность Мариам, отказавшись идти дальше в обетованную страну до тех пор, пока 7 дней очищения после проказа не окончатся для нее. Так же, как ее братья Аарон и Моисей, Мариам умерла, не достигнув обетованной страны. Но еврейское предание говорит нам, что ее погребение прошло в самой торжественной и благоговейной атмосфере, которая держалась в течение 30 дней. Она умерла, не зная, что значит иметь мужа и детей, в пустыне Син, недалеко от Хеврона. Возможно, что духовное падение этой в остальном высокодуховной женщины можно приписать ее безбрачию. По крайней мере, его можно считать одной из причин этого падения. Вряд ли Мариам просто завидовала Моисею в том, что у него будет супруга, в то время как она оставалась одинокой. Это не соответствует ее высокому характеру, сложному и утонченному, благородному и щедрому. Может быть, она была гадким утенком в семье. Но Библия ничего не говорит о том, что ее внешность была причиной ее безбрачия.

У Мариам были высокие идеалы, и стремление достигнуть их превышало в ней личные интересы и не оставляло времени для семейной жизни. Хотя патриархи в то время считались мнением своих жен, женщин-профессионалок тогда еще не было. Мариам не была карьеристкой, но мысли о новой нации Израиль, которую обещал Бог в своем завете с ее предками, занимали все ее мысли и все ее внимание и все ее время. Она чувствовала важность того, что делал ее младший брат Моисей, и с 7-летнего возраста была готова помогать ему. Она находилась при Аароне и Моисее и преданно служила общему делу, давая советы в те трудные годы, когда Моисей вел переговоры с Фараоном об освобождении своего народа. Будущее Израиля наполнило мысли и сердце Мариам. Не объясняется ли это возмущение Мариам женитьбой Моисея на неверующей женщине? Она ревновала, да, но не просто брата к невесте. Ей было обидно, что его силы и время будут тратиться на сторону. Израиль нуждался в Моисее. Она готова была отказаться от семейной жизни для того, чтобы все время посвятить делу своей любимой страны. Почему он не мог сделать то же самое? Все это, конечно, предположения и догадки. И проблема здесь не в том, права ли она была в своем решении не выходить замуж, а Моисей в своем решении жениться во второй раз. Вся суть в том, что Бог проводил в жизнь свой вечный план, невзирая на поведение этих людей, а проблему представляет собой то, что эта сильная, духовная женщина терпит полное крушение и по какой-то причине теряет свое равновесие и в гневе и духе противления идет на своего брата. На короткое время она поступает не так, как поступала ее мать в часы тяжелых испытаний, и совершенно теряет самообладание. Но и тут полученное ею воспитание пришло на помощь. Мать научила всех троих детей верить в Бога. Моисей пришел на помощь сестре с любовью, которой Бог наполнял его сердце. По-видимому, и Аарон исправил свое поведение, и все трое вышли победителями из очень затруднительного положения, и Мариам прожила остаток своих лет интересно, плодотворно и полезно, без всяких признаков чего-нибудь отрицательного. Бог коснулся своей любовью самого темного места в жизни Мариам и преобразил ее жизнь, и она превратила свое одиночество, бездетность, безбрачие и горечь в радостную песнь хвалы Богу, которого любила и который через свое слово говорит этой историей сестры Моисея ко многим миллионам одиноких безбрачных женщин. Он говорит им, что их жизнь может быть полезной и полноценной, свободной и прекрасной, как песнь Мариамы на берегу Черного моря, там, где в центре Бог, в пустоте нет места.

Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что в числе наших бесед Ты преподнес нам одну о женщине, которая никогда не выходила замуж и сделала жизнь свою полезной. Мы знаем, что среди наших слушательниц есть такие женщины, которые решили посвятить себя Тебе, а не семейной жизни. Помоги им, Господи, оставаться Тебе верными, служить Тебе плодотворно и полезно и иметь удовлетворение в жизни в чем-то другом, кроме семьи и детей. Помоги таким женщинам ради Иисуса Христа. Аминь.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа»

Здравствуйте! В эфире Радио Церковь, и вы на волне еженедельной христианской передачи «Надежда сегодня». Слава Богу, что Радио Церковь имеет возможность прийти к вам в дом через радиоэфир. Есть в Библии хорошие слова, которые сегодня мы хотим сказать вам, друзья. «Мир дому вашему». Как бы ни было в жизни, легко или трудно, пусть мир Божий наполняет ваши души, а Его любовь ко мне и к тебе, друг, наполняют наши сердца. Человек вне Творца оказался в беде. Раб греха под гнетущей ношей вдруг в ночи прозвучал сильный гимн о Христе и приблизился к людям Сын Божий. Друзья, песня славы родившемуся Сыну Божьему Иисусу Христу пусть всегда звучит в нашем сердце, ведь Он достоин этого.

Есть в Евангелии записаны слова: «Хвалящийся, хвались Господом». Мы благодарны вам, что вы пишете нам на студию письма и хвалитесь тем, что Иисус Христос – ваш личный спаситель, утешитель, помощник, друг, врач. И это прекрасно! Вот некоторые ваши письма. Новосибирск, Россия. Я с недавнего времени слушаю передачи с острова Сайпан. Они помогают мне понимать Библию, узнаю много нового. Я всегда хвалюсь друзьям, что имею радость от Господа Бога моего, и имею вас, друзей, тоже от Христа. Спасибо. Это был Алексей Княжев. А следующее письмо из города Нефтекумск, Ставрополь. Яремчук Надежда Михайловна пишет: «Из величайшей любви к нам Бог в лице Сына Своего Иисуса Христа подарил нам спасение. Славлю и благодарю Господа за такую милость, а также благодарность, что на большом расстоянии слушаю радио Церковь и вместе с вами хвалю Бога». А вот еще одно письмо из города Одесса, Украина. «Меня зовут Надежда, живу в Одессе, мне 46 лет. Я инвалид, из квартиры выйти не могу. Богослужения не посещаю, и поэтому единственная моя радость и счастье – встретиться с Иисусом, моим Спасителем, в ваших радиопередачах. Получаю благословение через них». Спасибо и вам, Надежда, и всем, кто пишет нам. Пока живете, хвалитесь Господом, славьте Его, ибо Он велик, и милость Его бесконечная. И еще. Сколько можете, говорите своим родным, друзьям, соседям, знакомым, что Бог их Творец, а Христос – Спаситель их душ. И единственный мостик к жизни есть вера в жертву Иисуса Христа на Голгофе. Ну а теперь, друзья, для всех вас песня. И будьте счастливы в Боге!

0: Многие из вас, друзья, я уверена, читали или изучали в 9 классе школы стих Александра Пушкина «Странник». Вот его первые строки. «Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой, и тяжким бременем подавлен и согбен, как тот, кто на суде в убийстве уличен. Потупя голову в тоске, ломая руки, я в воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял, метаясь, как больной: что делать буду я? Что станется со мной?» Вы знаете, первых 10 лет моей детской жизни я вообще не думала на эту тему. Последующих 10 лет, уже разумея эти истины, понимала, что жизнь пройдет быстро. Третий десяток, воспитывая сыновей дома, имела время и возможность уже больше размышлять на эту тему. Что будет со мной после сей земной жизни? Ну а сегодня, живя в четвертом десятке быстротечных лет, отчетливо понимаю, что жизнь действительно как пар, как цвет на траве, как дыхание ветра. И сегодня искренне благодарю Бога, что в свое время я осознала: только в Боге моя надежда на будущее и моя жизнь сегодня. Друзья, тема нашей передачи – покаяние. Что это за действие? Что об этом факте говорит Библия? И все ли должны осознать свою греховность и раскаяться в этом? И почему? Ответы на сии вопросы услышите в проповеди у микрофона пастор Петр Антонович Циона.
1: В Евангелии от Луки, 13 глава, с 1 по 5 стих, описано событие, всколыхнувшее Иерусалим. Галилеян, принесших жертвы в силу неизвестных обстоятельств, воины Пилата смешали с их собственной кровью. Читаем об этом следующее. «В это время пришли некоторые и рассказали Иисусу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Такая весть вызвала в народе разные толки. И вот группа людей, пришедших с этой новостью к Иисусу, не успели высказать по этому поводу свое мнение, как Христос опередил их и обнародовал их мысли. «Вы думаете, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян?» Значит, эти люди считали, что причина такой трагедии погибших – это их великий грех, который не удалось загладить и жертвоприношениями. Но они стояли перед тем, кто знал состояние не только пострадавших, но и тех, которые думали о себе гораздо лучше, нежели погибшие от руки Пилата. Но к их удивлению услышали о себе неожиданное заключение: «Нет, говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете». Физическую кончину галилеян Христос назвал страданием, пострадали, но неисповеданный в покаянии грех приведет к неизбежной погибели и души, и тела во веки веков. В своем втором пришествии Христос разделит человечество, как пастырь овец, по правую и левую сторону. Одним скажет: «Придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Другим же «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25, 31, 46. Одни и те же уста одновременно и однозначно назвали жизнь вечной и погибель такой же вечной. Иоанну Богослову в Откровении о том, чему надлежит быть вскоре, было показано: «И дым мучения их восходил во веки веков». Откровение 14.11. В 20 главе Откровения читаем об исполнении приговора над сатанинской троицей, стихи 10 и 15. «Дьявол, прельщавший народы, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Обратим особое внимание на эти слова Христа о вечном мучении и погибели в озере огненном, особенно по той причине, что в наше время, как никогда раньше, свирепствует еретическое обольщение, что ада нету, вечного мучения тоже нету. Даже некоторые к собственной своей погибели, извращая Слово Божие, дерзают критиковать самого Бога, говоря: «Написано, Бог есть любовь. Что же это за любовь, если Он будет наслаждаться вечным мучением своего творения?» Какое оскорбление святости Божьей! Ведь для того, чтобы человек не попал в погибель, Христос пожертвовал собой и испил чашу горести и страданий до дна, и даже был оставлен Богом в момент жгучей скорби, чтобы мы были прощены, приняты и даже оправданы жертвой Христа. Но если человек сознательно пренебрег спасение во Христе и добровольно предпочел избрать путь греха, то кто виноват в его погибели? И, увы, это говорят не атеисты, но люди, претендующие на высшее богопочитание с Библией в руках. Предельно ясно, что именно этим Христос назвал первое знамение Его второго пришествия и кончины века. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и многих прельстят». Матфея 24, 4, 5. Если дьявол дерзнул искушать самого Христа, извращая написанное в Библии, то насколько искусней он подготовился делать это в последнее время своей обольстительной и пагубной деятельности. Апостол Павел по откровению Духа Святого предсказал даже прогресс его действий в последнее время. Второе послание Тимофею 3:1-13 читаем: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Поэтому первым предупреждением Иисуса своим ученикам было: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.
2: Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды.

В следующей передаче будет звучать она через неделю, в это же время и на этой же волне, продолжение темы покаяния. Ну и начиная с этой передачи, мы будем ждать писем, в которых вы расскажете о вашем покаянии, о вашем пути к Богу. Пишите! Ваши мысли будут очень полезны для многих людей. Ну и, конечно, для вас некоторые христианские книги мы уже приготовили. Пишите нам по адресу 58032, почтовый ящик 143, город Черновцы, Украина, передача «Надежда сегодня». Ну а теперь, как последний аккорд передачи, послушайте, пожалуйста, внимательно-внимательно стих. «Преклонив смиренно главу, Господи, Тебя я зову. Помоги мне путь пройти земной, будь всегда в пути со мной. Много в этом мире дорог, без Тебя я слаб и одинок, но с Тобой не страшно мне дома и в чужой стране. Много в мире скорби и слез, но скорбящих любит Христос. Каждую молитву, каждый стон слышит кротким сердцем Он. Слышит и на помощь спешит. Он покров и крепкий мой щит. Он дает мне свет и благодать. Вместе с Ним легко страдать. Если в сердце у вас пустота, призовите с верою Христа. Обретете мир душе своей. Придите же ко Христу сегодня и скорей. До встречи!

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

Есть в некоторых сердцах окно, сквозь которое когда-то было видно Бога. Было время, то окно было чистым, и чеканно вырисовывался образ Творца. Его можно было видеть так же ясно, как красивую долину или склон холма. Стекло было цело, и рама не сломана. Вы знали Бога, знали, как трудится Господь, знали, что Он хочет от вас, и никаких сюрпризов, ничего неожиданного. Вы знали, что есть Божья воля, и постоянно узнавали, что это такое. А потом вдруг стекло треснуло. Его разбил галыш, галыш вашей боли. Возможно, еще в юности в вас попал камень и разбил ваше сердце, и память об этом дожила до зрелого возраста. А вот теперь хватило и маленького галыша. Был ли то телефонный звонок? У нас в отделении ваша дочь. Было ли то письмо, оставленное на кухонном столе?

0: Я ушла. Не пытайся искать меня. Я просто тебя больше не люблю. Был ли то диагноз врача? Я боюсь, у нас не очень хорошие новости для вас. Или диагноз врача для вашего только что родившегося ребенка. Мы с сожалением извещаем вас о том, что ваш сын болен. В какую бы форму ни были облечены эти галыши, результат один и тот же. Как выпущенный снаряд, он попал в окно вашей души, и оно пошло трещинами. И вот Господа стало нелегко видеть. Образ дотоле такой четкий исчез. Вы повернулись, чтобы увидеть Бога, но силуэт его исказился. Вы больше не знаете, как он трудится в вашей жизни и в чем его воля. Господа трудно различить за болью. Вы сбиты с толку. Неужели Бог может позволить, чтобы случилось что-нибудь подобное? Неужели трагедия и удары судьбы были в планах того, кого вы всегда видели в своем сердце? Многие из нас знают, что это значит — разочароваться в Боге. У каждого из нас есть свои ожидания от Бога. Но когда в наш мир приходит боль, а ожидания остаются без ответа, то на поверхность начинают подниматься сомнения. Какие же у нас ожидания? Конечно, благословения. А мы привыкли к тому, что благословение — это что-то всегда приятное, радостное. Но что, если страдания, через которые вы проходите в данный момент, и есть те благословения, которые Бог дал вам как ответ на молитву? Что, если через страдания Господь хочет употребить вас в своих планах? Готовы ли вы принять это? Сможет ли при этом окно вашего сердца остаться целым, а образ Бога таким же ясным? Раиса Прокофьевна, наш сегодняшний гость, смогла принять страдания как благословение, через которое Бог хотел преобразить ее жизнь. Сейчас она говорит так: «Пройдя эти трудные испытания, я настолько чувствую близость Бога к себе, что сейчас я без Него ничего не могу». Но не будем забегать наперед. Давайте для начала познакомимся с вами.
1: Меня зовут Раиса Прокофьевна. Вот уже 14 лет я следую за Господом. С самого детства я общалась с моим Господом. Я ему очень много задавала вопросов. Я всегда просила благословения у него, прежде чем выйти на улицу. И вот в 43 года я познала истину. Я покаялась, приняла Господа в свое сердце. И с тех пор Он меня ведет своим узким и тернистым путем.
0: Каким же был ваш путь к Богу? Как вы пришли к покаянию?
1: Мы прожили с мужем 10 лет. И случилось так, что мы жили очень хорошо с мужем. И вдруг он мне заявляет, что мы должны с тобой расстаться. Подарил он мне Евангелие и сказал: «Ты будешь верующая. На время я тебя оставляю, но ненадолго». Для меня это было очень неожиданно, и я очень болезненно это приняла. У меня на нервной почве отнялись ноги. Как это так? Я сразу задала Богу вопрос: «Почему муж мне сказал такое, что я тебя оставляю на некоторое время, а затем Бог нас соединит вместе?» На ноги я не могла встать. Вызвали скорую и отправили меня в больницу. Мне сказали, что будет инвалид второй группы, и, очевидно, я не выздоровею, если не поможет Всевышний. И вот здесь я как раз и помолилась еще раз Богу и сказала: «Господь дорогой, если ты меня исцелишь, я буду служить тебе до конца дней своей жизни». И Бог совершил чудо. На следующий день, это было после молитвы, воскресенье, я позвонила своей подруге и сказала ей: «Приходи и повези меня в воскресную школу, там, где собираются евангельские христиане. Я очень хочу побыть на этом общении, читать Слово Божье хочу». И подруга приехала, взяла меня и отвезла в эту церковь. И после того, Как я побыла в этой церкви, у меня здоровье наладилось, у меня восстановились ноги, и врачи были удивлены, какому Богу ты отдала свое сердце, что Он исцелил тебя. И я сказала, куда я пошла и какому Богу я служу. И после того я стала ходить в эту воскресную школу, а затем через год я пошла в церковь Преображения. Я шла уже своими ногами. Я рассказывала об этой радости, которую Бог мне послал. И по сегодняшний день, слава Богу, я хожу этими ногами.

0: Скажите, а муж к вам вернулся после того, как вы покаялись?
1: Да. Когда муж сказал, мы расстаемся на определенное время, ненадолго. Это прошло 2 года. Я усиленно о нем молилась. И вдруг он говорит мне, я хочу пойти с тобой в церковь. А перед этим я еще молилась ему, Господу, и сказала, Господи, приведи мужа моего в церковь и посади его на то место, чтобы мне ему было хорошо видно. Господи, я хочу, чтобы он был проповедником. Господи, я желаю, чтобы он и физически в церкви потрудился. Господь, я желаю, чтобы он делал то дело, на которое ты его поставишь. И Бог ответил. Сразу же, когда он покаялся, принял Господа, он совершил физический труд, сделал сантехническую работу, трубы менял. И он действительно, зайдя в молитвенный дом, он сел на то место, на которое я просила Господа. И это такая у меня укрепилась вера. Я настолько возблагодарила Бога, что он меня услышал. И с тех пор мы получили новую квартиру и живем вот уже 13 лет в этой новой квартире с моим мужем, который не только стал проповедником, он сейчас пастор и трудится и на Ярославской церкви Преображения, и в Коломакской церкви несет служение, где 50 членов и молодежь есть, мало, конечно, но в основном пожилые, и они очень нуждаются в этом труде.
0: Я знаю, что это не единственный ответ был на вашу молитву. Я знаю, что в вашей жизни был определенный период, когда вы посещали группу «Молитва Иависа». И в определенный момент вы молились этой молитвой и также получили ответ, но необычный ответ. Я сейчас хочу прочитать эту молитву, и потом вы расскажете, как Бог ответил на эту молитву вам. Эта молитва записана в первой книге «Паралипоменон» в 4 главе 10 стихом. «И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он просил».
1: Хочу немножко сказать, когда мы проходили эти занятия, брат предупредил, что молитва очень ценная, важная, и в то же время, кто не боится этой молитвой молиться, молитесь. Бог может не то, что вы хотите, а Бог может поставить вас в такие обстоятельства, которые вы не ожидаете. Поэтому смелые молитесь этой молитвой. И я решила довериться полностью Богу. В мыслях, конечно, было то, что я буду рассказывать людям о Христе. Вот это Бог меня наделил этим даром. И я спокойно думаю, вот это у меня получается. И Бог будет меня вести именно к людям, там, где я необходима буду. И когда прошло 3 месяца, я молилась этой молитвой, и вдруг Бог ответил на эту молитву. Я обратилась к врачу, к хирургу. У меня была опухоль на груди. И я сказала, посмотрите у врача. Он сказал, не нравится мне, нужно вас отправить в определенное место, потому что у вас серьезное заболевание. И я сразу же сказала, Господь, я в твоих руках, и что бы ни произошло, я доверяюсь тебе, и ты сделай так, как хочешь ты. Я не волновалась. Я настолько чувствовала руку Божью, что как вроде это не со мной происходит. В Померки поехала.
0: А что такое Померки?
1: Ну, в основном раковые заболевания там. И именно я в институт попала.
0: Институт раковых заболеваний.
1: И сразу же мне сказали, что срочно нужна операция. Я помолилась Господу и сказала, Господь, если есть на то воля Твоя исцелить, исцели. Врачи сказали, откладывать нельзя, нужно срочно оперировать. Но меня очень удивило, что операция откладывалась 10 раз. Возникало много вопросов, но Бог тут же отвечал, трудись. И я начала трудиться, ходила по палатам вместе с мужем. Утешали, рассказывали о Господе, о том, что Он любит их, и что Он во всех обстоятельствах поможет им, чтобы они познали имя Его. И они утешались этим, молились молитвой. И мы чувствовали, что Бог проводит и хочет, чтобы я перед операцией потрудилась на Неве Божьей. То, что я молила Его, то, что я просила, и Бог это чудным образом делал. Перед операцией их было три, но я хочу сказать о первой. Перед первой операцией я пошла на улицу и общалась очень долго с Господом. Я сама удивлялась, какой покой мне давал Господь во время этой молитвы. Когда я сходила по земле, я не ощущала, как бы мои ноги были приподняты. Настолько Бог меня укреплял, настолько Он меня утешал и ободрял, что как это не со мной происходит. Я единственное просила, Господь, до последней минуты, чтобы я осталась Тебе верной. Если Ты приготовил меня к вечности, особенно проверь мое сердце, и чтобы я в последние эти минуты могла людям, которых Ты мне дашь, рассказать о Тебе. И когда я пришла на первую операцию, прошло это быстро, меня сразу усыпили, но когда пришла я на вторую, мне сказали сначала делать частично, это под местным наркозом, и я сразу сказала: «Господь, употреби меня, когда будут мне делать эту секторальную операцию, когда я не буду спать, чтобы я о Тебе рассказала». И Бог чудным образом это совершил. Попросила, чтобы открыли покрывало, чтобы я могла громко говорить и чтобы они могли меня внимательно выслушать. Я молилась о врачах. Но когда Господь побудил рассказать им об Иисусе, то это на них произвело очень большое впечатление. Я им рассказала, как Иисус страдал, как Он любит всех и как Он умирал на кресте за всех человеков. И за вас, говорю, дорогие хирурги. Но они были в недоумении. И после этого была еще третья операция. И самое удивительное, что врачам было непонятно. Когда делают общий наркоз, человек засыпает и молчит. Но что происходило с тобой, они сказали, такого у нас еще не происходило. Ты уже спишь? А уста твои прославляют Иисуса. И так долго ты молилась. Мы удивились, как можно сонному человеку и проповедовать. Я, конечно, возрадовалась, что действительно на моих устах было имя Иисуса. Господь меня и сейчас употребляет. Мне звонят люди, которые нуждаются в этом утешении. И они очень внимательно слушают. Потому что, говорит, ты прошла эту школу, расскажи нам, утешь нас, ободри нас.
0: Бог ответил на вашу молитву, действительно распространил ваши пределы. Вы свидетельствовали до операции, и во время операции даже свидетельствовали врачам и окружающим. Но Бог ответил необычным способом, это болезнь была. Вы не жалеете об этом?
1: Нет, я благодарю Господа, Он меня укрепил в вере. И сейчас мне очень легко идти за Господом, пройдя эти трудные испытания. Я чувствую настолько близость Божью к себе, что я без Него ничего не могу. Встав рано утром, я призываю имя Господа, и Он мне дал больше любви и сострадания к тем людям, которые нуждаются особенно в Его помощи.

0: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Маяк надежды». Наш сегодняшний гость, Раиса Прокофьевна, свидетельствует о том, что Бог сотворил в ее жизни и как приблизил к себе. А вот еще такой вопрос. Если, например, СПИДом болеют в основном люди, ведущие аморальный образ жизни, то раком часто болеют и верующие люди. Эта болезнь общая для всех. И часто можно встретить христиан, которые, когда заболевают раком, либо ставят крест на себе, все это приговор, надо писать завещание, либо в подобной ситуации говорят, что Бог даст, то и будет, мы не пойдем к врачам. Что бы вы сказали таким людям? Почему вы решили обследоваться, идти на операцию? Как это сочетается с вашей верой?
1: Когда я узнала, что у меня это заболевание, я прежде всего помолилась Господу и сказала: «Господь, обращаться мне к врачам или только помолиться Тебе?» И мне сразу в память наш сын живет, и его соседка рядом, она онковрач. И сразу мне мысль, я никогда с ней не общалась, ничего, и сразу мысль, обратиться надо еще для уточнения к этому врачу. Как скажет, так и поступай. И когда я обратилась к этой соседке, она сразу же сказала, немедленно. Я говорю, я верующая, я молюсь Господу. А она мне ответила, врачи от Бога, смотри, говорит, не опоздай. Никакого страха. Я вот сейчас говорю, и даже вот до конца не могу понять мое то состояние. Чудный Бог, это только Он. Ему довериться, и Он подскажет, как поступить.
0: Сейчас по статистике рак молочной железы – самый распространенный диагноз женщин. Что бы вы сказали в ободрение тем, которые столкнулись или, может быть, столкнутся с этой проблемой? Ваши пожелания слушателям, которые вообще столкнулись с какими-либо трудностями?
1: Ну, прежде всего, конечно, обратиться к Господу, потому что очень многие страдают неверующие, они в отчаянии. Но когда обращаешься к любящему Господу, это прежде всего отдать сердце Иисусу, покаяться пред Господом и стать Его детем, и тогда Господь разрешит эту проблему. И даже если бы Господь усмотрел переход в вечность, то я просила у Него подготовить меня к этому. И я готова была к переходу. Если Ты, Господь, усматриваешь такой шаг, то подготовь меня и забирай. Но когда неверующие, они в отчаянии и очень жаль этих людей. И поэтому мое желание и желание Господа – когда случается эта болезнь, прежде всего воззвать к нашему Спасителю и сказать: «Господь, я преклоняюсь пред Тобой, я каюсь пред Тобой и хочу, чтобы Ты сказал, как поступить мне, идти ли к врачам или исцеление дашь Ты». Очень много случаев, что Господь исцеляет без операции, но здесь да будет воля Божья.
0: Вы желаете всем просто довериться Богу.
1: Довериться Господу, а Бог усмотрит, то ли это будет исцеление, то ли это будет операция, и этим, чтобы прославился наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: С какими бы мы ни столкнулись трудностями, у нас всегда есть выбор. Либо поддаться сомнениям и разочароваться, либо попробовать за болью различить Господа, Его волю и планы относительно нас. В том наше с вами благословение, чтобы довериться во всем всеведущему и всемогущему Создателю. В книге пророка Иеремии Бог говорит так: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И даже если не придет исцеление, Бог все равно хочет, чтобы мы доверяли Ему, тому, что Он всегда желает нам блага, и потому прославляли Его. Закончить этот выпуск хочется словами одного христианского писателя, автора книги «Не расточай свои печали». Помните, вы предназначены для трона. Бог готовит вас к нему теперь. Испытания ваши не случайны и не бесцельны. Все это служит вашему вечному благу. Потому не растрачивайте попусту своих страданий, не расточайте свои печали».

На этом прощаемся с вами. Над выпуском работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Радиопрограмма «Маяк надежды», почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Пусть слова апостола Павла из послания к римлянам, 8 глава, 18 стих, всегда ободряют вас. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас.

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».
1: Кто-то другой не может сказать вам волю Господа для вашей жизни. Поэтому столь необходимо духовное развлечение. Будут времена, когда вы будете проходить через ситуации, когда никто не будет знать, что вам делать, кроме Бога. Только Он знает, что правильно и что хорошо для вас на тот момент. У Бога есть ответ на любую ситуацию, с которой вы сталкиваетесь. Научитесь понимать Его волю. Чарльз Ф. Стэнли будет учить о том, почему нам необходимо духовное развлечение.

Это передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли. Почему нам порой так сложно распознавать, что хорошо, а что плохо, а чаще различать между хорошим и лучшим? Почему мы так легко обманываемся тем, что видим и слышим, не видя, что есть на самом деле и что истина? И почему нам, верующим, так часто приходится жаловаться? Я не уверен, слышал ли я это от Бога, или это просто мое желание? Другими словами, нам очень сложно различать, что Бог говорит нам, а что просто является нашим желанием. Почему, разговаривая с людьми, слушая людей и общаясь, мы часто не можем услышать, что они говорят на самом деле? Что они говорят? «Мне больно. Мне нужно ободрение. Мне нужно, чтобы вы за меня помолились». Они не говорят это вслух, но именно это скрыто за словами, и по какой-то причине мы не можем это понять. Как это возможно, что мы можем пропустить в жизни так много действительно важного? Именно об этом я хочу говорить сейчас. Название проповеди — «Духовное развлечение». Откройте послание Филиппийцам, первую главу. Павел пишет это прекрасное письмо радости и ободрения. И он говорит в стихе 8, «Бог свидетель, что я люблю вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божью». Он пишет им с осознанием того, что они возлюбленные верующие, но слушайте, что он говорит. Он сказал, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Он говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, что такое истинная искренняя любовь». У многих людей есть такое представление, что любовь — это чувство. Но в Писании любовь не определяется как чувство. Это знание, познание. Если кто-то действительно любит другого, он знает этого человека. Всякий человек по-настоящему хочет узнать того, кого любит. Если человек любит вас, он хочет узнать вас изнутри, понять, что движет вами, что вдохновляет вас, что расстраивает вас, что вы любите, что вам нравится, что вы не любите и что вам не нравится. Вот что значит знать человека. И любовь по Писанию — это познание. Поэтому, если мы говорим, что любим Бога, это определенно значит, что мы хотим Его знать. Мы хотим Его знать. Павел просто говорит, «Я хочу, чтобы вы различали и познавали, чтобы вы знали, что такое истинная, искренняя любовь». И он говорит, «Чтобы вы могли познавать лучшее, чтобы быть чистыми и непреткновенными в день Христов». Я хочу поговорить с вами о духовном развлечении. Что это такое? Духовное развлечение — это то качество и способность, которое необходимо каждому из нас без исключения. Это то, что дает нам правильное суждение. Это способность видеть вещи так, как они есть на самом деле, а не так, как они выглядят. Это способность определять, что правильно, а что нет, что хорошо, а что еще лучше, что мудро, а что не мудро. Это способность проникать взглядом через завесу, оценивать и выявлять и видеть то, что невозможно было бы увидеть естественным образом. Вот о чем вы должны спросить себя. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией или вы должны принять решение, вы просите Бога о водительстве. Вы просто молитесь об этом. Вы ждете до тех пор, пока в глубине сердца не получите уверенность. И что определяет эту уверенность? Бог дал нам способность понимать и судить, иметь мудрое суждение в каждой сфере жизни. Я хочу, чтобы мы подумали и увидели, насколько нам это необходимо в жизни. Я хочу привести вам несколько примеров, показывающих важность развлечения в нашей жизни. А затем во второй проповеди я буду говорить о том, как можно развивать дух познания. Но я хочу, чтобы вы немного подумали об этом. Давайте посмотрим на развлечение вот с какой стороны. Я хочу показать вам некоторые примеры того, насколько необходимо, чтобы мы были способны правильно судить.
Мы можем видеть разницу между выдуманным и невыдуманным, между тем, что сложно, и тем, что реально. Мы сталкиваемся с этим каждый день в нашей жизни. Мы встречаемся с людьми, которые не до конца честны и откровенны с нами. Мы слушаем рекламу и думаем, это неправда. Часто люди не понимают, что они должны иметь развлечения в каждой сфере своей жизни. Так что давайте начнем с того, что на самом деле проще всего и важнее всего. А именно, нам нужно жить в соответствии с волей Бога. Если вы не обладаете даром развлечения и не можете судить мудро, что от Бога и что не от Бога, тогда вы никогда не сможете жить в соответствии с Его волей. Жить по воле Бога — это значит слушать Его. Это путь к миру, плодовитости и продуктивности в вашей жизни. Это путь, на котором вы обретете радость и счастье даже посреди трудностей и проблем. Но если кто-то скажет, «Ну, я не знаю волю Божью для моей жизни», и почему же вы не знаете волю Бога для вашей жизни? Ну, я его не спрашивал, а он не ответил мне. Но послушайте, неужели вы думаете, что Бог сказал бы? Нет, я не покажу тебе, что делать, сам узнай. Нет, он отвечает, слушай. Он хочет, чтобы мы ходили его путями, потому что это приносит ему славу, хвалу и честь. Это обогащает нас и дает нам величайшую радость, счастье и мир. Но как же вы узнаете Божью волю в данной ситуации или обстоятельствах? Или если вы не знаете, как вы можете различать и знать, что Бог говорит? Чтобы знать волю Бога, необходимо быть способными различать мысли Бога, волю Бога. Что Он говорит вам в данный момент в вашей жизни? Подумайте обо всех решениях, которые вы должны принять в жизни. Решения по поводу ваших детей, по поводу финансов, по поводу отношений. Если вы не имеете духа развлечения, знаете, что вы будете делать? Вы просто будете видеть только поверхностно. Другими словами, вы не будете оценивать ситуацию с библейской точки зрения. Вместо того, чтобы смотреть на вещи с Божьей точки зрения, вместо того, чтобы видеть скрытое, вы делаете шаги по направлению того, что кажется правильным для вас. Я много раз слышал, как люди говорят, это казалось правильным, выглядело так, как будто это правильно. Я чувствовал, что это хорошо. Друзья мои, в жизни много того, что кажется хорошим, но не является волей Божьей. Есть много чего. Послушайте, всякий грех привлекателен. Но как вы узнаете волю Бога для своей жизни, если не имеете духовного познания? Чтобы двигаться в правильном направлении и истинно судить о том, кто говорит. Это первое. Второе, что я хочу вам сказать, это то, насколько развлечение необходимо. Нужно делать развлечение между истиной и ложью. А для этого вам необходим дух познания. Когда я говорил «истина» и «ложь», вот что я имел в виду. Понимаете, это может произойти и в церкви. Не каждый, кто держит Библию в руках, говорит истину. Я хочу сказать всем, кто слушает меня, послушайте. Просите Бога дать вам дух познания, чтобы определить, говорю ли я истину или нет. Обратитесь к Слову Божьему и узнайте. Это не значит, что мы будем соглашаться с любым толкованием. У нас есть привилегия не соглашаться, но при этом и не бить друг друга, не презирать друг друга, не вешать ярлыков друг на друга. То есть иногда мы можем не соглашаться. Но вот в чем вопрос. Имеете ли вы дух развлечения, чтобы определять, что по Писанию и что не по Писанию? Например, если я скажу вам, что Иисус Христос — великий человек, я не упомяну о Его рождении от девственницы. Иногда это выглядит как приятно и убедительно, и так красиво и хорошо, и кажется, что это не может быть неправильным. Только если это согласовано со Словом Божьим, если ничего не упущено, вам необходимо просить у Бога дух познания, чтобы определить разницу. Третье заключается в том, что нам необходимо иметь дух развлечения, чтобы нам не быть обманутыми грехом. Сама природа греха — это ложь. Основанием греха всегда является ложь. И в результате мы ступаем на путь непослушания, потому что грех всегда внешне выглядит хорошо и привлекательно. Вам нужно просто сказать, давайте вскроем крышку и разглядим, что внутри. Давайте откроем завесу и увидим, что это такое на самом деле. Дело в том, что грех сам не выявляется. Грех всегда будет иметь вид чего-то хорошего. При этом грех никогда не укажет на собственные последствия. Грех всегда говорит, «Никто не узнает, если ты сделаешь то или это».
Грех — это ложь. Сатана — обманщик. Я говорю это снова и снова. Нам нужен дух развлечения, чтобы знать разницу между плохим и хорошим, правильным и неправильным, хорошим и лучшим, между тем, что является волей Божьей, а что просто удовольствие, которого я желаю в своем сердце. Вот что вы должны спросить себя в сердце. Есть ли у меня достаточное развлечение, чтобы сделать мудрый выбор в жизни? Достаточно ли у меня развлечения, чтобы делать правильный выбор? Принимаю ли я решение на основе того, сколько у меня денег? Принимаю ли я решение для того, чтобы получить чье-то расположение? Буду ли я кем-то отвержен? Или решение принимается на основании мудрого благочестивого суждения, которое придерживается живого Слова Божьего? Поэтому Бог дает нам развлечения, чтобы защитить нас. Это одна из причин. Защитить нас, чтобы мы не загубили свою жизнь, не попали в положение, когда мы страдаем от боли, ран, печали и сожаления, от всего, что приходит вместе с непослушанием. Но я еще раз скажу, потому что я хочу, чтобы вы это запомнили. Развлечение необходимо потому, что мы все на одном и том же месте. Дух развлечения помогает мне выбрать между хорошим и лучшим. Слушайте внимательно. Чаще всего, когда у нас есть хорошее, это правильно, пока нам не предложено лучшее. И часто, когда Бог имеет для нас лучшее, сатана также предлагает нам что-то. Выглядит хорошо, вызывает приятные чувства. Ну что может быть лучше? Тогда что-то внутри нас начинает откликаться и подавать сигнал тревоги. Это дух развлечения говорит: «Подожди, подожди, я согласен, это хорошо выглядит, это вызывает хорошие чувства, я согласен, что ты мог бы этим наслаждаться». Но вот что лучшее, у Бога лучшее, это не лучшее, это выглядит хорошо, но это не лучшее. Единственное, что вам нужно решить, это хотите ли вы прожить вашу жизнь с тем, что является хорошим, или вы хотите прожить свою жизнь с тем, что является лучшим. Я думаю, что если спрошу вас, хотите ли вы лучшего от Бога, то большая часть людей ответит: «Конечно, я хочу лучшее от Бога». Разве кто-то не хочет лучшего от Бога? Но нет, многие люди не хотят. Это вполне очевидно, если судить по выбору, который они делают. У них недостаточно познания, недостаточно благочестивого суждения, чтобы судить, что это хорошо и могло бы быть нормальным. Но это не лучшее от Бога. Вы даже не сможете объяснить никому другому, почему вы этого не делаете. Это что-то необъяснимое, то, что ощущается в духе. Это доставляет нам сложности в жизни. Даже родители в этих вопросах делают ошибки. «Дорогая, почему ты не выходишь замуж за этого человека? Посмотри на него. Почему ты так уверена? Так что мамина идея — выходи скорее за него». Именно так она и думает. И что она делает? Она советует со своей собственной точки зрения. Это не Божья точка зрения, а ее. А при этом, может быть, Бог приготовил лучшее для нее или для него, а этот выбор еще не лучший. Поэтому мы должны быть очень осторожны, когда прислушиваемся к другим людям, потому что никто не сможет сказать вам, что есть воля Божья для вашей жизни. И именно поэтому духовное развлечение настолько необходимо. Будут времена, когда никто, кроме Бога, не будет знать ответа. Будет время, когда вы будете проходить через такие ситуации, когда никто, кроме Бога, не сможет сказать вам, что делать. Только Он знает, что правильно и что хорошо, и лучшее для вас на тот момент. И если вы не обладаете духовным развлечением, тогда, скорее всего, вы будете делать выбор, основываясь на видимом, поверхностном. Вы можете перечислить 20 причин, оправдывая свой выбор. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И посмотрите на одиннадцатую причину и на двенадцатую, тринадцатую, четырнадцатую, пятнадцатую, двадцатую. Это наверняка воля Божья. Не спорьте с Богом. Но видите ли, Бог отвечает за то, чтобы показать истину. Он не обязан говорить нам причину. Если Он говорит, не делай этого. Он не должен объяснять мне причину. Знаете почему? Я не могу сообщить Богу ничего нового. Он все уже давно знает. Спорить с Богом, когда Он говорит «нет», это просто пустая трата времени. И вы к тому же обнаружите ваше незнание.
Когда Бог говорит «нет», Он имеет на это причины. Если вы привели достаточно причин для того, чтобы делать то, что не является волей Божьей, то я хочу напомнить вам, вы не можете заставить Бога передумать. Бог хочет защитить нас от неправильных решений. Поэтому иногда то, что выглядит хорошо, хорошо для всех, кроме Бога. Поэтому нам нужно быть уверенными, что мы знаем, что хорошо, а что лучшее. Просто тот факт, что это выглядит хорошо, еще ничего не значит. Еще нам очень нужно иметь дух познания, чтобы мы могли различать между законом и благодатью. Хочу предоставить вам короткое определение законничества. Законничество — это власть человеческих представлений. Это власть человеческих личных представлений, которые навязывают люди, как будто это повеление от Бога. Например, ваш пастор говорит вам, «Вы должны ходить в церковь в воскресенье утром и вечером, и служение в среду вечером вы не должны пропускать, если вы христианин». Но есть ведь моменты, когда это делать просто невозможно. Люди работают допоздна или работают вне города. Разве от этого они стали в меньшей степени верующими, потому что не могли появиться в воскресенье вечером или в среду вечером из-за занятости? Нет, вы не можете давить на людей. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы верующие ходили на все собрания. Но знаете, они не могут. Разве это делает их хуже нас? Менее духовными, чем мы? Не обязательно, но часто вы услышите такое в церквах. Итак, духовное различение позволяет мне жить по благодати Божьей, признавать, что нет совершенства. Бог знает, что я несовершенен, вы несовершенны. Мы будем ошибаться, мы будем выбирать, и соответственно, мы будем грешить иногда. Значит ли это, что мы не спасены? Нет, не значит. Часто законники говорят, если вы спасены по благодати Бога, вы не должны делать этого. Не делать чего? Это рамки закона. Бог не ставит для вас рамки закона. Благодать Божья — это Его любовь, в которой Он понимает, что мы слабы и будем терпеть неудачи. Он не желает греха в нашей жизни. У нас нет права на грех. Если мы грешим, то будем наказаны за грех. Это принципы Писания. Но учение, что если я согрешил, то я погиб, это уже не является принципом Писания. Это законничество чистой воды. Это навязывание окружающим доктрин, которые являются совершенной ложью и не подтверждаются Писанием. Поэтому вы хотите попасть в категорию законников. Также необходимо иметь духовное различение. Чтобы вы могли быть уверенными, что слышите от Бога, потому что много разных голосов вокруг. Иногда ваши близкие друзья, имеющие на вас влияние и желая вам добра, могут сказать нам, «Я молился за тебя, и я верю, что Бог вот что сказал тебе через меня». Будьте осторожны, у них может быть своя точка зрения. Писание говорит нам, что мы должны быть очень осторожными и судить правильно и мудро. Когда вы должны вынести суждение о чем-то, то для этого необходимо слышать Бога. Но как вы узнаете, что слышите Бога, если вы не имеете дара духоразличения? Давайте будем честными, вам необходим очень чистый канал связи, когда вы принимаете жизненно важное решение. Как вы можете иметь чистый канал, при условии, что у вас чистое сердце и дух развлечения? Развлечение затуманивается и ослабляется грехом. Вам нужен дух развлечения, чтобы принимать мудрые решения, основываясь на том, что вы слышали от Бога. Я слышу, как люди часто говорят, «Знаете, я молился и просил Господа, и говорил с Господом. Я думаю, что услышал от Господа, но не уверен». Тогда, мой друг, у вас есть основания для сомнений. Просите Бога, чтобы Он дал вам дух развлечения, чтобы вы знали, когда Он говорит с вами. Существует еще проблема консультантов. Послушайте, когда человек идет к консультанту, который может оказаться неблагочестивым и не иметь духа развлечения, тогда вы потратите много времени и денег. Вы просто будете изливать душу человеку, который даст вам мирские советы, опираясь на мирскую психологию или психиатрию.
Они скажут вам, что делать и что, по их мнению, хорошо для вас. А ведь вам нужно знать только одно, что хорошо для меня по мнению Бога. Если вам нужно идти к консультанту, то есть много мудрых благочестивых консультантов. По этому поводу никаких сомнений. Это те люди, которые могут расслышать то, что вы говорите, и то, о чем вы молчите. Они достаточно мудры, чтобы увидеть скрытое в ваших мыслях. А это значит различить между тем, что вы хотите по вашим словам, и тем, что вы действительно хотите. Другими словами, благочестивый и мудрый консультант различит не только то, что вы сказали и о чем промолчали, но он сможет достичь истинной глубины вашего сердца, души, разума и духа, поможет и направит вас к тому, что действительно Бог пытается вам сказать. Послушайте, вы идете не ради информации, не ради того, чтобы кто-то сказал вам то, что вы хотите услышать. Благочестивый консультант будет иметь дух познания. Он сможет помочь вам достичь самой глубины и увидеть все так, как оно действительно есть, а не так, как видите вы. Ваши действительные мысли, а не то, что вы думаете, что вы думали. Чего вы действительно хотите и чего вы действительно не хотите в вашей жизни. Благочестивые консультанты помогут вам. У вас также есть подобная ответственность, когда кто-то подходит к вам и говорит: «У меня душевная боль, я хочу рассказать вам, что произошло в моей жизни. Мне нужно знать, что делать». Не надо сразу же выкладывать весь ваш опыт и ваше небольшое знание. Ограниченное знание часто наносит вред. Не торопитесь давать быстрые ответы. Но вы, как благочестивый человек, должны попросить у Бога мудрого развлечения, чтобы быть честным с другим человеком, чтобы вам знать, что говорить, а о чем лучше промолчать. Часть духовного развлечения — это молчание. Духовное развлечение не говорит: «Давай говори, говори больше». Иногда духовное развлечение состоит в том, чтобы не открывать ваших уст. Когда кто-то говорит вам о своих внутренних проблемах, не бросайтесь решать их сразу же. Пусть продолжает говорить. Знаете, этот человек сам скажет ответ. Он, скорее всего, придет уже с ответом. Духовное развлечение не значит, что вы один из этих мудрых консультантов, и у вас есть ответ. Просто скажите мне, в чем проблема? Иногда Бог желает, чтобы вы слушали молча. Не говорите ничего, просто убедитесь, что вы выслушали проблему до конца. А потом у вас будет время, чтобы вы могли различить истину и неправду и дать благочестивый ответ человеку, который пришел за вашей помощью, доверяя вам и полагаясь на вашу помощь. Вот несколько примеров того, что насколько необходимо мудрое, благочестивое консультирование. Есть вещи, которые я знаю точно, и мне не надо об этом спрашивать Бога. Кто-то говорит: «Я пытаюсь получить развлечение. Нужно ли мне обрести спасение или нет?» Знаете, вам не нужно познание для этого. Есть вещи, которые четко показаны в Писании. Кто-то говорит: «Я пытаюсь получить развлечение. Должен ли я креститься или нет?» Когда Бог что-то говорит, нам предельно ясно, это можно истолковать только однозначно. Не нужно молиться и узнавать у Бога, нужно вам получить спасение или нет, должен я идти в церковь или нет, должен ли я креститься или нет, должен ли я давать десятину и пожертвования или нет. В этом не должно быть вопросов. Эти принципы абсолютно четкие, как дважды два в Писании. Если вы никогда не принимали Иисуса как своего Спасителя, то вот что говорит развлечение. Моя жизнь может прерваться в любую минуту. И если быть честным, то все происходит не так, как должно было быть. В моей жизни должны произойти изменения. Именно поэтому я слушаю эту передачу и сижу здесь. Истина в том, что мне действительно нужны изменения. Я действительно нуждаюсь в прощении. Я действительно виноват. Я чувствую, что моя жизнь прошла даром. Если это так, то вы думаете мудро. Если вы читаете Писание, вы слышите Слово Бога, тогда вы будете знать, что спасение и прощение абсолютно необходимы, если вы собираетесь пойти на небо, когда умрете. Если вы хотите пойти на небо, то вам нужно спастись по благодати Бога. Это произойдет через исповедание греха и провозглашение вашей веры во Христа, как в своего Спасителя.
Вера должна основываться на том, что Он умер на кресте ради вашего спасения. И умирая, Он заплатил за наши грехи до конца. В тот самый момент, когда мы принимаем Христа, как рожденного от Девы, Сына Божьего, как Бога, пришедшего во плоти, мы принимаем по вере Его как своего Спасителя. Ваши грехи прощены, вы стали чадом Бога, и что происходит? Дух Святой сходит на вас и запечатлевает вас как Дитя Божье, и вы будете иметь возможность принять истинное, настоящее развлечение. Мы молимся во имя Иисуса, чтобы Дух Святой говорил каждому человеку, слушающему нас, и чтобы каждый был способен делать все, что Ты, Господь, повелеваешь ему делать. Должен ли он после спасения присоединиться к этой церкви или к другой, креститься, читать и исследовать Слово, а также проповедовать Слово тем, кого ты напомнил им снова и снова? Что бы это ни было, дай этим людям мужество делать то, что ты им сказал, во имя Иисуса.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Циба.
2: Радиопрограмма «Примиритель».

Книга пророка Осии, 7 глава, 8 стих. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. Эти слова были обращены к одному из израильских колен или племен, которое носило имя Ефремова колена. Колено, которое было весьма многочисленно, но отступление от истины от Бога было столь великим. И в этих словах открывается некоторая тайна отступничества, самого опасного положения человека, отходящего от Бога, отступничество, которое происходит незаметно. Меня очень поразили эти слова. Седина покрыла его, а он не знает. Я подумал о старости или о времени приближения ветхого периода жизни, о времени старости. Часто люди, и в действительности так оно и есть, стареют, совершенно не замечая, как этот процесс происходит в их жизни. Многие не хотят ничего слышать, что бы им ни говорили, и воспринимают в штыки, когда кто-то упоминает о старости. Всегда понимаю, что что-то с этим человеком не так, потому что он не может принять ту реальность происходящего в его жизни, которая действительно пришла. Но так или иначе, пока ты молод, ты об этом не думаешь, но когда время проходит определенный рубеж жизни, ты начинаешь понимать, что старость – это нечто неизбежное, она обязательно придет, хотя ты можешь не замечать, как этот процесс происходит. Совсем недавно один мой знакомый сказал очень интересную фразу. Он говорит: некоторое время назад я сфотографировался. Нужна была фотография для удостоверения. И вот тогда впервые как будто бы у меня открылись глаза. Я взглянул на свое собственное фото и увидел то, чего я не видел в зеркале. И я сказал тогда сам в себе и сам себе: «Боже мой, какой же я уже старый». Приходит определенное время в жизни человека. Это время естественно, когда руки слабеют, когда суставы болят, и никакие лекарства уже не помогают, глаза видят хуже. Это естественно. Седина появляется, и мы стареем быстрее, чем это осознаем. Поразительная истина в том, что и душа человека может быть подвержена угасанию. И как бы мы не утешали себя тем, что мы возрождены свыше, родились от Бога, если мы вдруг не позволим или не дадим возможности Божьей жизни в нас действовать, внутренняя жизнь будет постепенно угасать. И об этом не раз говорит Священное Писание в различных образах. Еще в древности Господь сказал Израилю следующее: «Я насадил тебя благородную лозою. Как же ты превратилась в дикую отрасль чужой лозы? Седина покрыла его, а он и не замечал». То, о чем я хочу сказать, наверное, можно сказать, к сожалению, о многих людях. Сегодня есть одна общая проблема, или, можно сказать, общая болезнь. Вот это старение души. Седина покрыла, а ты и не замечал. Но, к несчастью, это заметно со стороны. Люди теряют тягу к Дому Божьему. Если было время, если было определенное время, когда каждое богослужение мы стремились быть на нем, присутствовать на нем, и чем больше бы их не было, тем больше бы мы отдавали им времени, сегодня очень трудно людей пригласить на богослужение в середине недели. Сегодня очень легко, оказывается, пропустить.

чтить этот день, люди теряют тягу к Дому Божьему. Люди меньше стали молиться. Это как будто бы что-то произошло в душе, а словословия в церкви порой совсем не слышно. Сегодня очень мало рвения к обращению других людей к вере во Христа. Самим бы спастись, вот так порой, может быть, мы не говорим, но действуем и живем таким образом. Очень мало остается терпимости к друг другу. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 32 стих. «Забывает ли девица украшение свое, и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня, нет числа дням». Печальный факт, что угасание, вот это угасание души, оно происходит совершенно незаметно. Порой мы думаем, что отступничество – это что-то такое, что находится вне нас. Это что-то более серьезное, чем медленный процесс угасания. Нам кажется, что отступничество – это вот какой-то порог, через который ты переступил, и там совсем другая жизнь, как мы часто говорим, мирская, неправильная. Но оказывается, угасание души происходит так же незаметно, как приближение старости. Седина покрыла его, а он не знал. Люди не любят думать и говорить об этом, не любят говорить о старости, тем более не любят говорить об угасании веры. Я сегодня хочу сказать несколько мыслей или несколько описать признаков вот этого угасания. Я думаю, что нам каждому нужно прочитать в своем сердце. Написано: «Самих себя исследуйте, самих себя испытывайте». Я назвал эту тему «преждевременная седина». Пусть это останется в нашей памяти. Таким словом она и будет запечатлена. «Преждевременная седина».

некие признаки, тревожные признаки, опасные признаки угасания. В книге «Плач Иеремии» сказано следующее в 4 главе. «Как потускло золото чистое, как изменилось наилучшее золото». И первый важнейший признак угасания души человека, души верующего человека, это пренебрежение Священным Писанием. Обращенный или новообращенный, новорожденный духовный человек, его отличает особая черта, так же, как и новорожденного младенца. Он жаждет. Если младенец жаждет пищи, он жаждет вкусить молока матери, то человек, рожденный от Духа Божьего, он испытывает нечто потрясающее, то, что в нем раньше не было. Я прекрасно помню это время жажды. Я помню, как я впервые открыл Библию, и от того, что Дух Святой сошел на меня, я испытал необыкновенное блаженство. Естественно, что понятно было не все, но то, что было понятно, простые истины доставляли неизмеримую радость моей душе. Эту радость ничто не могло мне дать до того. Я чувствовал это блаженство, как будто бы точило переливались новым вином, все внутри играло. Это было так замечательно, и каждое слово – это кладезь мудрости, оно слагалось в сердце. Я думаю, что многие из вас знают это чувство. Точно так же, как младенец наслаждается молоком матери, наслаждается еще и духом матери. И вот когда ты приходишь к Писанию, очищенный, омытый, ты наслаждаешься и мудростью, и духом, который действует в тебе. Наслаждаешься этой близостью. Слово «приятно», слово «доступно», и неожиданно, даже не для очень высокого интеллекта, душа начинает, не разум, душа начинает постигать значение, мысль того, что сказано в Священном Писании, она растет и крепнет, и слово становится и пищей, и оружием в твоем сердце. Но когда угасает душа, к слову, она уже не тянется. И Библия прочитана, и, возможно, несколько раз, и она знает, душа, что нужно читать Священное Писание, потому что сам Христос сказал: «Слова мои есть дух и жизнь». Но для нее это становится не потребностью, а долгом. Долгом. И она не раз говорит себе: «Надо читать Библию. Надо читать Библию». Но уже нет наслаждения. И душа, угасая, начинает искать вот эти ответы на важнейшие жизненные вопросы не в Священном Писании, потому что она так далеко отошла от этой образно матери, от ее духа. Кажется, ответы можно найти везде. А сегодня предложений много. Различные книги, христианские, философские учения, все что угодно. Душа, к сожалению, не понимает, что она не завершила ту работу, которая ей была поручена до конца. Она так и не развилась, но уже стала угасать. Я помню, есть такая страшная болезнь, когда маленький человек, это особые изменения, которые происходят в его организме, когда он маленький, выглядит как дряхлый старик. Возможно, вы когда-нибудь встречали таких людей. Их очень мало, потому что их в живых практически не остается. Но все-таки сегодняшняя медицина позволяет как-то поддерживать вот таких несчастных людей. Он еще не вырос, ему 12 или 13 лет, но его лицо испещрено морщинами. У него дряхлая кожа, у него совершенно седые и вылезшие волосы. Это страшное генетическое заболевание. И вот что-то похожее происходит и с людьми. Они еще не успели вырасти. Седина покрыла его, а он и не знал. Не знал, когда молитва отошла совершенно на другой план. Вспомни. Не раз Господь говорит в своем слове: «Вспомни». Вспомни, как было в начале. Вспомни о первой любви. Вспомни, как я вел тебя. Вспомни, какими путями ты шел. Вспомни. Но память слабеет. Есть очень интересное слово в Деяниях апостолов об Савле. Тот, кого Господь соделал своим служителем, и мы знаем его под именем апостол Павел. В тот момент, когда он из Савла
превратился в апостола Христова. Было очень интересное утверждение, сказано о нем из уст Господних. Он теперь молится. Вот именно в тот момент, когда в нем произошло преображение, внешне он был уничижен от света, который пришел с неба, сверхъестественная встреча с Богом, невероятная встреча, он упал с коня, ослеп, и вот он в доме, и он теперь молится, слепой, несчастный, может быть, внешне, неизвестна его судьба, но вот теперь-то он молится. Это свидетельство того, что душа перешла из смерти в жизнь. Но есть и обратное свидетельство. Когда из жизни осуществляется переход к смерти души, молитва уходит. На самом деле, душе нравится быть со Христом, нравится быть у ног Христа, нравится быть у груди Его, нравится изливать свои печали и боли порой, нравится славословить и благодарить, когда радостна душа. Она искренна душа, она желает неба и чистоты, ждет и верит и получает ответы от Бога. Но вдруг, когда происходит вот это истощение, иссушение, все меняется. Пророк Иеремия, 2 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Существовало две возможности для народа, который занимался сельским хозяйством и этим жил. Две возможности для орошения земли. И одна из них была общеизвестна, но непростая. Она не зависела от человека в прямом смысле. Это была возможность обнаружить ключ, источник живой воды. Потому что источником живой воды назывались вот именно те родники, которые били из земли. И, может быть, кто-то из нас наверняка мог иметь возможность испить из такого источника. В нем всегда замечательная вода. У нас недалеко от дома есть подобный источник, и даже когда зима и сильнейшие морозы, он не замерзает. Из него всегда идет поток воды. И здесь удивительный прообраз. Меня источник живой воды оставили и высекли себе водоемы разбитые. Вторая возможность была высечь в камне просто вот такую ванну, в которую вода набиралась постепенно, капля за каплей. И практически, если хоть какое-то обледенение или низкая температура, и вода превращалась в лед, камень мог треснуть, и потом ничто не могло удержать эту воду. Здесь замечательный прообраз. Источник живой воды и то, что человек высекает своими силами. Так и происходит. Признак угашения. Теперь уже не встать раньше, как порой это происходило, чтобы начать свой день с молитвы перед Богом. Теперь уже вместо того, чтобы обратиться к Господу в серьезном доверии, в молитве и посте, в трудных ситуациях, становится легче и лучше принимать решения, полагаясь на свой дух и на свой разум. До царя далеко, до Бога высоко, порой такое ощущение наполняет человека до краев. И теперь уже душа не осмеливается молиться о грехах своих. Если раньше каждый грех, он был крайне грешен, и ты мог прийти и честно сказать перед Богом, теперь уже нет этой смелости. Почему? Потому что нет внутреннего решения оставить этот грех. Что уже говорить о молитве за других людей? Что уж об этом говорить? До них ли? Ведь седина, и не знаешь об этом. На совести много вины, но душа уже не идет к источнику. Не пьет из рассеченной скалы. Она для нее уже не так интересна, уходит от нее. Да и ненависть ко греху уже прошла. Раньше душа бежала от него, как от лица зверя или змея. Теперь глаза сухи даже при исповеди. И даже некоторая смелость появилась, когда к греху приближаешься. Теперь иссохшей душе все показались несовершенными. Когда-то мы всех любили. Когда-то мы любили всех, а наипаче своих по вере. А теперь все меняется. Раньше все было общее.
Если мы видели какую-то трудность, проблему или грех, братья или сестре говорили ему с любовью, с искренностью и скромностью. А теперь главное, чтобы о нас ничего не говорили. Мы и к другим не лезем, и меня не трогаем. Мы сердимся, когда нас упрекают. Порицаем порой, но уже не с любовью, а со злорадством за спиной человека. Так происходит. Каковы же причины падения Ефрема, о котором мы читали? Я снова вернусь к книге пророка Осии, чтобы увидеть эти причины в 7 главе. Каковы же причины? 7 глава, 4 стих. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет». Вы знаете, я не акцентирую здесь мысль на слове «прелюбодейство». Но апостол Иаков скажет, что прелюбодейство – это, в принципе, дружба с миром. Мы часто говорим о том, что воистину нам нужно не любить мира, не того, что в мире, ибо дружба с миром есть вражда против Бога, но не всегда люди понимают, что такое мир и что такое дружба с ним, и что такое вражда с миром. Иногда люди, понимая под этим некую совокупность культуры, искусства, красоты, отвергают все это из жизни, называя все это мирским. Но не об этом говорило Слово Божие и никогда на такую мысль нас не подталкивало. Слово Божие говорило о системе взаимоотношений, которые сложены в мире под властью князя этого мира, мира сего, то есть дьявола. Вот именно система взаимоотношений неверных, ложных посылов, ложных мотивов, нечистых побуждений, она должна быть отвергнута, не принята и не соединена с нами никаким образом. Похоть, алчность, жадность, страсть, беспечность – все это иссушает душу нашу. И когда это приходит, чувство вины овладевает совестью. Я исследую, размышляю над механизмом падения человека. И вы знаете, механизм этот прост. Иногда люди говорят, сколько приходит в мою жизнь искушений. Наверное, и вы так говорили. Помолитесь за меня, столько искушений на меня нахлынуло, столько искушений. Но поверьте, падение происходит не от множества искушений, а только лишь от одного единственного. От одного единственного, самого главного, которое прорывается в нашу жизнь. «А народ мой забыл меня, нет числа дням». И вот потом уже, когда это прорвалось и узаконено, все остальное становится уже сопутствующим. Но чувство вины овладевает совестью, и такая совесть подавленная уже не может молиться. Спаситель меньше ценится, грех менее ненавистен, общение менее желательно, нечестие менее отвратительно. Секрет прост. Даже одна похоть, вскормленная в душе, станет змеиным гнездом.

Осия 7 глава 8 стих. Вторая причина. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неповороченный хлеб. Смешался с народами, неповороченный хлеб. Мы понимаем, хлеб, который не перевернут, его практически уже, ну, не поднять вот с этого противня, вовремя не перевернулся, и уже он прилип, разваливается. Так вот, написано еще, Ефрем смешался с народами. Многие жалуются и говорят, так нам тяжело, мы вот находимся в таком обществе, мы работаем или живем среди нечестивых людей. Но я вам скажу больше, если Бог поместил вас среди нечестивых людей и нечестия, радуйтесь и не падайте духом, потому что это Божье испытание, при котором обязательно будет облегчение, и вы выйдете с победой. Но если вы сами выбрали место, где нет Бога, где нет страха Божьего, где глумятся и смеются над Словом Божьим и хулят Дух Божий, если вы сами выбрали такое сообщество, добрые нравы будут разрушены, душа иссохнет. И тогда слова Писания неприятны, молитва становится пуста. Замечали, что иногда молитва кажется пустой? Вы знаете, когда она пуста? Когда нет духовных стремлений, когда не к чему стремиться больше. И поэтому ты не знаешь, что просить. В жизни, особенно у тех, у кого складывается более-менее в жизни так или иначе неплохо, и особых стрессовых ситуаций не происходит, понятно, как сказано в пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда грянет гром, мы все на колени падаем. Но когда это не происходит, и молитва угасает, почему? О чем молиться? Здесь хорошо, тут неплохо, и тут ладно, лучше к Богу не обращаться, чтобы хуже не стало. Но почему так происходит? Потому что духовных стремлений нет. Потому что кажется, что больше ничего обрести и получить нельзя. И тогда хочется воскликнуть: «Горе нам, горе мне! Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И они отвечают: «Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш».

Очень важно понять, что восстановление возможно. И что вот это искушение ветхостью души приходит для каждого, как обязательное, можно сказать, испытание в жизни человека. Но нужно понять причину угашения. Если на корабле есть течь, если есть течь, нужно обязательно найти то место, где протекает вода. Так вот, нужно найти эту течь своей души, исследовать себя, свои чувства. От чего это произошло? В чем причина? Какова эта причина? Может быть, это идол, который есть в нашей жизни? Может быть, это какая-то страсть? Может быть, это дурное сообщество? Нужно найти эту причину и убить ее. Я буквально говорю, в буквальном смысле. Я вспомнил сегодня утром, размышляя над этими священными словами из Писания, историю о Самсоне. Я очень кратко напомню вам. Произошло невероятное нечто. Самсон встретился со львом. И лев являет некую ассоциацию противостояния и врага. Написано, дьявол бродит, как рыкающий лев. И вы помните, что Самсон вступил с ним в битву и победил этого льва. А потом, через некоторое время возвратившись, он обнаружил нечто особенное. В трупе этого льва был мед. То есть пчелы сделали соты, и там был мед. Я подумал, как велика мудрость Слова Божьего. Ведь в действительности такого быть не может. И если это и происходило, то это и в те времена было величайшим чудом и знамением. Тем более и для нас это знак, определенный знак. Когда ты пойдешь в атаку на этого льва, Дух Господень поможет тебе, и только в трупе этого льва, победив вот ту причину, ты обнаружишь истинный мед. Мед Слова Божьего, который будет питать твою душу. Слава Богу! И, конечно, нужно прийти к Господу. Прийти к Господу в простоте и признаться. Признаться в сухости своей души. Я скажу, что я, познавая жизнь в Боге, пришел к определенным выводам. Есть разные песни, я сейчас хочу вам просто привести пример. Есть разные песни, мы поем разные песни. В последнее время я очень люблю песни более старые из песенников. Я их полюбил, я объясню почему. Потому что в них много правды. В них настолько много правды, что иногда ты становишься потрясенным простотой, неизысканностью, но искренностью вот этих слов людей, говорящих о том, что с ними и в них происходит. Если человек о себе может петь «Ах, я грешник бедный», это уже правда. Хотя много раз высмеивали и эту мысль в современных церквях, это «ты грешник, а мы здесь святые», но я пугаться стал другому. Когда мы поем, я славлю тебя, я люблю тебя, я восхищаюсь тобой, и вдруг я понимаю, что я пою это устами, а в сердце моем этого нет, и я понимаю, что я лгу. Не лгите никогда Богу, ни в молитве, ни в песнях, ни в мыслях. Будьте искренни. И если сухо умирает душа, приди и скажи к Нему: «Господи, я как мертвый пес, но у Тебя есть сила. В руки Твои предаю дух мой. Трости надломленной он не переломит. Льна курящегося не угасит. Только лишь дым от него смрадный идет. Лен — это что-то наподобие ваты. Только смрадный дым, вот тут идет этот дым. Льна курящегося не угасит». Прекрасно петь песни хвалы. И это тоже честно, когда душа твоя проснется, и ты воскликнешь. Понятно, что все люди пребывают в разном состоянии, но я говорю сейчас о твоем личном предстоянии перед Богом, личном, когда ты один на один, будь искренен и честен. И тогда эти слова, которые я прочту сейчас, будут для тебя и обетованием, и утешением, и поддержкой, и величайшей помощью. Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». А Господь отвечает: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Это потрясающее слово.
Это значит, что Бог не забудет твою душу. Сколько бы мать не переносила скорбей, каких бы трудностей она не имела днем и ночью с ребенком, дитя для нее дороже золота и богатства многого. Что-то есть в ее сердце, что-то сверхъестественное, что с неба дано, что привязывает ее к этому маленькому, слабому, болезненному комочку. И даже более того, и даже к слабоумному ребенку. И невозможно объяснить эту любовь матери. И невозможно ее изменить. Можно разорвать на части ее сердце, и тогда она будет любить каждой частицей. Но при том, при всем, есть все равно те, кто оставляют, бросают. Есть даже и особая статья в тюрьме. Детоубийца. Даже такое происходит. Но Господь здесь говорит: но если бы и она забыла, то я не забуду. Она может забыть, но его любовь неизменна, потому что он неизменен в любви. И сказано: любовью вечную я возлюбил тебя и начертал на дланях своих. Возможно, вы удручены сегодня, и пусть это будет утешением, чтобы нам возвратиться, если наша душа иссохла, и мы постепенно и медленно отошли вот от того Божьего присутствия, от его близости. Нам нужно помнить об одном. Да, мы ушли, но от любви нас никто не отлучал и не отлучит от Божьей любви никто. Воздень руки к Богу без гнева и сомнения, смой сердце злое и возвратись, сердце твое оживится. Один молодой человек в гневе, в ссоре покинул свой дом. Родители его были не молодые люди, и оставить их в трудную минуту было большой долей предательства по отношению к ним. Мать была больна, отец тоже имел немощи, но он решил жить своей жизнью и уйти из их дома навсегда. Это решение созрело у него давно, потому что с каждым днем он чувствовал, что взрослеет, и вместе с его взрослостью росла какая-то и озлобленность по отношению и к власти к отца, и матери, которая все время лезла со своим утешением и любовью. Все это настолько накопилось в нем, что когда настал определенный момент, он сказал: «Все, с меня хватит, я больше не мальчик, я живу своей жизнью», и ушел. В общем-то, это очень похоже на историю библейскую о блудном сыне. Но это реальная история жизненная. Он ушел, долгое время скитался. Сначала было трудно, потом стало хорошо. Устроился на работу, зарабатывал немалые деньги, работал на севере, о родителях даже не вспоминал. Почему-то в его душе возникла какая-то внутренняя обида, ни на чем не основанная. К сожалению, так бывает и у людей по отношению к Богу. Мы сами грешим, мы сами падаем, а потом предъявляем ему претензию. Мы говорим: «Господи, если же ты меня любишь, почему ты не убрал из моей души вот это злое? Почему ты меня не остановил? Почему ты меня не удержал?» Эта претензия была у него к родителям. Когда было трудно, он злился на них и в душе своей говорил: «Почему вы не остановили меня?» Время благоденствия у него закончилось. Белая полоса сменилась черной, все пошло наперекосяк, потом вновь он смог как-то устроиться в жизни. И однажды произошло нечто в его душе. Он почувствовал какой-то внезапный свет, когда один из его товарищей пригласил на кладбище просто поучаствовать в похоронах его престарелой бабушки. Вдруг он подумал о своей матери, о своем отце. Что-то стало происходить. Там был священник, говорил слова из Евангелия, душа стала меняться. И вот уже он не мог проснуться иначе, как с мыслью: как там они, что там они. И в то же время другая мысль приходила: я разорвал полностью с ними отношения. Я не знаю, что теперь будет, я предал их на много-много лет. Я не заботился и не спрашивал о них, тогда им было тяжело. А сейчас уже прошло 15 лет. Хорошо, если они остались живы, а если нет? Но даже если они остались живы, как я приду к их порогу, что я им скажу? Примут ли они меня? Я бы изгнал такого сына. И все-таки он решился, написал письмо, попросил очень кратко прощения, насколько это можно было выразить на бумаге, и сказал, что я бы хотел приехать. Но я знаю, что вы, вероятно, не захотите меня видеть. Но если у меня есть хоть какая-то надежда, когда я подойду к своему дому,
Если вам не трудно, пожалуйста, повесьте на окно белую простынь. Я буду знать, что дверь в дом открыта, и я могу войти. И вот когда он уехал еще на поезде, сошел и пошел по проселочной дороге к своему дому, вдруг он увидел что-то невероятное. От самого вокзала на каждом дереве висели белые куски простыни, разорванные, которые вели, как белая дорога, к дому. Они его ждали. Обратись к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьми с собою молитвенные слова и обратись к Господу, говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем тебе жертву уст наших. Да помилует нас Господь и врачует наше от падения, ибо Он сказал: возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Милостивый и любящий Отче, по милости Твоей мы не истребились, по милости Твоей душа наша жива. И мы слышим, Господи, эти ноты, Господь, прекрасной гармонии неба, которые еще отзываются в нашем сердце. Мы просим Тебя, Господь, этими молитвенными словами уврачуй от падения наше. Исцели наши души, Господи, умилосердись над нами. Прими нас, Господи, вновь в радость присутствия Твоего, чтобы, Господи, наполнить душу нашу Духом Твоим, чистым и святым, любовью Твоей, Господи, неприходящей, и славой Твоей, так желанной нами. Омой и очисти тех, кто сегодня нуждается в этом, ведь многие здесь исповедуют пред Тобой сухость души своей, иссушение сердца, от падения, Господь. Прости, Господи, помоги принять Слово Твое и обрести силу и помощь Твою благовременную. Господи, предаемся в Твои руки святые, зная, что Ты сделаешь больше, чем мы можем подумать, просить. Мы вверяемся в Твои руки и воздаем Тебе славу. Аминь.

дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о жизни, которая, возможно, у многих наших радиослушателей уже на исходе. Один только Господь знает, кому и сколько еще осталось жить. Подобно быстрой реке проносится наша жизнь. Начинается она во мраке полусознательного младенчества и оканчивается во мраке могилы. И плывут по ней бедные люди на своих утлых суденышках. Большинство просто отдаются течению, не размышляя о конце, какому их несет. Они закрывают глаза на горизонт будущего и смотрят только на настоящее. Несясь по волнам житейской суеты, они развлекаются внешней стороной окружающего, заманчивого мира. Если иногда в душе их и возникает вопрос, ну, куда же я плыву, куда стремлюсь, для чего живу? Они стараются этот вопрос оттолкнуть от себя, заглушить его. Иногда это удается, но чаще всего приходится прибегать к различным искусственным средствам, чтобы не думать об этом. Они, люди такие, предаются всем сердцем, всевозможным наслаждениям, развлечениям, забавам. Но часто это не помогает, ибо бывает мгновение, когда вдруг в усталой душе раздается голос. Куда же я, собственно, несусь? Для чего же я, собственно, живу? Но и этот голос удается заглушить, и человек продолжает, как и прежде, развлекаться, пока, наконец, ладья его не наскакивает на подводный камень, на мель, или не попадает на опасные пороги и стремнины жизни. И тогда, конечно, путники гибнут, не успев даже и подумать о своей жизни и о том, как заглушали важнейшие всех вопросов. Случается иногда, что в душе легкомысленных пловцов вопрос этот возбуждается их друзьями или посторонними людьми, но обычно с тем же печальным результатом. Однажды мне пришлось пересекать Атлантический океан на большом пароходе. Пассажиры задаются единственной целью – возможно, лучше развлечься, и потому устраиваются для них игры.

за другим начали выходить. Они предпочли не думать о серьезном и лучше совершать свое земное путешествие так, чтобы оно и не походило на путешествие, и чтобы, во всяком случае, оно их не беспокоило и не ставило им своих настойчивых вопросов. Да, друзья мои, много-много дух отклоняют от себя этот вопрос и гибнут навеки, чего могли бы избежать. Есть и другой разряд путешественников. Они не отклоняют этого вопроса. Напротив, они задают его себе весьма настойчиво и рисуя свое будущее самыми темными красками, предпочитают заранее выброситься из своей ладьи, прежде чем она оказалась бы в опасности. Все мы знаем, какое множество людей всех возрастов, начиная с зеленой молодежи, предпочитают покончить с собою. Это эпидемия самоубийств особенно в наше время распространяется. Многие оставляют прощальные записки родным и друзьям с роковыми словами: «Устал жить». Устал жить. Не успев начать жить, многие уже устали жить. Не это ли есть тот случай, где человек из страха перед будущим выбрасывается с корабля в жизнь в пучину вечной гибели, так и не разрешив самого основного вопроса своей жизни? Друзья мои, есть еще и третий разряд пловцов. Плывя на своих ладьях, они занимаются, как бы вы думали, чем? Рыбной ловлей или же научными исследованиями. Лечат пассажиров, помогая им, чем могут. Или говорят, что истинная цель их путешествия – это наука, общественная деятельность, благотворительность, политика и многое-многое другое. Но если предложить им вопрос: «А куда же вы плывете?» или «Какова конечная цель вашего путешествия?», то они могут ответить только безнадежными словами: «Не знаем». Или говорят: «Ну, мы плывем к могиле». И есть, наконец, еще один разряд пловцов. Это люди, знающие, куда они плывут, отдавая силы свои на служение другим пловцам. Они все же не в этом видят истинную цель жизни, но направляют взор свой на будущее, туда, где их вечная надежда, где их вечное счастье. Пловец этого разряда – христианин, истинный христианин. О нем Христос говорит так: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8 глава, стих 12. Христос сказал: «Я есть воскресение жизни. Верующий в Меня, если и умрет, живет». Иоанна глава 11. А апостол Христов, апостол Павел, с радостью свидетельствует о том же самом. Он говорит так, пишет так филиппийцам в первой главе: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Друзья мои, для истинного христианина ясно, что жизнь его принадлежит не ему самому, а Господу. От него она получена. Он его творец, сотворивший небо и землю, и из праха земного создавший человека, в которого он вдохнул дыхание жизни, как читаем во второй главе первой книги Библии. Жизнь, общение с Богом, угасшая в грехопадении, вновь возвращена всякому уверовавшему в Христа и его спасение через рождение свыше от Духа Божия. Уверовавший в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не уверовавший в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Писание. Истинный христианин – это человек, на самом деле предавший весь живот свой Христу Богу, то есть жизнь свою, а не только на своих словах, не только в своей, может быть, молитве. Истинного христианина уже не несет вниз по течению мира. Нет, он плывет против него, за Христом, и живет под водительством своего Господа, и он радуется в Господе своем. Друг радиослушатель, какому разряду пловцов принадлежите вы?
Не стараетесь ли вы заглушить роковой вопрос о смысле и цели?

жизни. Друг мой, не делайте этого. Еще не поздно прийти к давшему вам жизнь, сказать ему: «Я отдаюсь Христу Спасителю». Придет час, когда смерть положит конец и вашей жизни. И если вы не принадлежите Христу, то вы и не можете ни жить, ни умереть правильно. Если Бог пробудил вас теперь, и вы видите, что плывете к вечной бездне, обратитесь всем сердцем к тому, кто сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так читаем Евангелие Матфея, 11 главе. Придите к нему, как раскаянный грешник, грешник, который нуждается в милости, нуждается в прощении, и вы найдете покой во Христе, как нашли миллионы других людей, подобных вам. Поспешите к нему, и вы придете к великой радости вечного спасения. Я знал человека, который был близок к отчаянию. Пессимизм Шопенгауэра и других философов привел его к отрицанию разумности жизни. Он сильно задумывался над этим, и у него назрело в душе роковое решение порвать свою жизнь, прекратить ее. Но одно слово, как бы случайно написанное на листе бумаги на его столе одним верующим, дало его мыслям другое направление, а написано было следующее: «Любите ли вы Христа?» Вопрос этот оказался для него ярким лучом, который проник во тьму ночи его жизни, осветил ее. Он сразу открыл ему правильный ответ на вопрос. Для кого жить? Для чего жить? Жить для Христа. Он вечен. Это вечная цель. Она в том, кто положил жизнь свою за грешников, кто воскрес для их оправдания. Друг, радиослушатель, любите ли вы Христа? Познайте его любовь, изучайте слово его. Вы будете поражены глубиной его любви. Подойдите к нему, как Фома подошел к нему. Посмотрите на раны его. Вдумайте в значение этих ужасных следов невыносимых страданий за грехи людей. Вы увидите, что нельзя не любить того, кто нас прежде возлюбил, и притом возлюбил до смерти, и смерти крестной. И тогда он станет вашим личным Господом, вашим Спасителем. У вас будет с Христом вечный союз. Да поможет вам Господь в этом. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У нас сегодня опять есть с вами такая возможность обратиться к Божьему Слову. И мы с вами продолжаем рассматривать первое послание апостола Павла к верующим в Фессалоникской церкви. Друзья, мы с вами продолжаем находиться в части послания, которая называется «Введение». И мы с вами знаем уже, что введением в это послание является благодарственная молитва апостола Павла, не только апостола Павла, но и его спутников, да, тут везде стоит множественное число, всегда благодарим Бога, да. И вот эта вот благодарственная часть, она является введением по причине того, как мы уже с вами говорили, что в этой части упоминаются очень многие важные темы и очень многие важные повеления, которые будут потом рассматриваться на протяжении всего послания. И мы с вами в прошлый раз, дорогие друзья, уже рассуждали, и начали мы наше с вами рассуждение с того, что мы обратили свое внимание на направленность этой благодарности. Мы с вами увидели, что спутники апостола Павла и сам апостол благодарит Бога за уверовавших в городе Фессалоники. И мы с вами обратили внимание на то, что он делает это постоянно. То есть это является вот такой вот составной частью всего их служения, всего их поклонения, всего и всех их вот этих вот взаимоотношений с их Господом и Спасителем. Друзья, и сегодня мне хотелось бы, как я уже говорил в прошлый раз, немного обратить наше внимание на то, что находится в фокусе этой благодарности, и посмотреть, да, на манеру благодарения, на манеру того, как вот совершалась вот эта вот благодарственная молитва. Друзья, вообще вот этот отрывочек очень короткий, мы сейчас его еще раз прочитаем, да, это второй стих первого послания, первой главы первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Друзья, вот этот вот короткий стих, он дает нам возможность как бы взглянуть за некую такую вот завесу, да? То есть, когда мы с вами читаем послание апостола Павла, когда мы читаем о его вот миссионерском труде, который он совершал вместе со своими спутниками в книге, там, например, «Деяния апостолов», то мы с вами видим, да, вот некий фасад такой. Мы с вами видим то, как эти люди переходили из города в город, как они благовествовали Евангелие, как они утверждали, созидали, как они, вернее, созидали и утверждали потом в дальнейшем новые церкви. То здесь, вот в этом втором стихе, мы можем как бы этот фасад немножко отодвинуть в сторону и увидеть как бы внутреннюю такую составляющую их успешнейшего и благословеннейшего служения, благодаря которому мы с вами сегодня являемся верующими людьми. Потому что апостол Павел, да, назван в Писании апостолом язычников, потому что именно апостол Павел принес на европейский континент Слово Божье, Слово Евангелия. Дорогие друзья, и вот заглянув за этот фасад, да, за эту центральную часть вот этого здания, да, вот этого служения, которое они воздвигали, которое они совершали для Бога, мы с вами видим, что за вот этим вот трудом существовал еще один труд, который такой вот более скрытым был от глаз, да, но тем не менее он являлся неотъемлемейшей и очень важной составляющей того служения успешного, которое апостол Павел со своими спутниками совершал. Это их посвященная молитвенная жизнь. И здесь, в этом стихе, мы с вами видим, что вот эта вот фраза «всегда благодарим Бога за всех вас», она указывает, дорогие друзья, на следующий момент в их служении. Вот этих вот трех людей, о которых мы уже с вами говорили, Павел, Силуан и Тимофей. Представьте вот миссионеров, которые постоянно совершают свой труд, постоянно переходя с одного места на другое. И эти люди, они просто вот требуют какого-то времени для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы собраться силами, составить какие-то планы. И здесь мы с вами видим пример одного из таких вот молитвенных собраний, которое происходило и которое начиналось именно с благодарственной молитвы Богу. И вот эта вот фраза «всегда благодарим» говорит о том, что эта молитвенная часть их служения, она была неотъемлемой и постоянной составляющей, ну, всего вот этого их труда, который они совершали для Бога. И мы с вами видим, что это молитвенное служение начиналось с благодарения, с воздаяния Господу хвалы и славы, и в фокусе этой благодарности находилась именно церковь, друзья, и не просто как некое вот целое единое. А, друзья, что мы интересно, что мы вот можем прочитать, благодарим Бога за всех вас. То есть, другими словами, апостол Павел и его спутники, они приводили на память, они вот активно, вот как бы, ну, я не знаю, совсем, может быть, не совсем можно так выражаться, они напрягали мозг свой для того, чтобы вспомнить каждого члена церкви и за каждого из них Бога поблагодарить. Независимо от того, в каком сейчас, в настоящее время они пребывали состоянии. И здесь мы с вами видим, что вот это вот молитвенное служение, которое начиналось с благодарности, дорогие друзья, оно было действительно необходимым. Почему? Потому что апостол Павел и его спутники были изгнаны из этого города. Против них был устроен мятеж, и, дорогие друзья, апостол Павел больше никогда не смог в этот город попасть. Но находясь даже на большом расстоянии от этих людей, эти люди всегда находились в его вот апостольском сердце, любящем сердце, отцовском сердце. И эти люди всегда были воспоминаемы в молитвах пред Богом. Итак, мы с вами видим, что в фокусе благодарности апостола Павла и его спутников, в фокусе их вот этого молитвенного собрания, вот этого молитвенного служения, которое они проводили, была церковь, причем каждый член этой церкви, каждый человек был приводим ими на память. Друзья, и начиная с молитвы за каждого из них, апостол Павел в самом начале не упоминает о том, что среди этих людей, возможно, были и те, за которых благодарить было сложно достаточно. И лишь читая послание, вот как оно развивается в дальнейшем, мы с вами можем увидеть категории таких людей. И мы можем о некоторых из них даже сейчас упомянуть. Вот смотрите, в 3 главе апостол Павел в 9 и 10 стихе, он приводит еще один пример своего благодарения, и мы тоже можем понимать, что это такое же вот молитвенное служение, которое проходило, возможно, это вот одно и то же молитвенное служение, о котором апостол Павел упоминает. И вот смотрите, с 9 стиха, начиная от 3 главы, он говорит такие слова. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим, день и ночь усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше, и дополнить, чего не доставало вере вашей». И буквально вот, дорогие друзья, через несколько стихов начинается 4 глава, в которой апостол Павел уже начинает упоминать проблемы, которые были у этой молодой, у этой растущей, крепкой церкви, где не было никаких, кстати, проблем с догматикой, никаких проблем с принятием учения верного и твердого вот такого стояния в нем. Эта церковь была благовествующая, эта церковь была, которая распространяла Божье Слово во всей окрестности, той местности, где они находились. То есть апостолу Павлу уже со стороны говорили об этих людях, и ей было всего лишь полгода от роду. Друзья, так вот, среди верующих в этой церкви, за которых, за каждого из них, да, мы читаем, апостол Павел благодарит Бога, находились люди, которые нуждались в том, чтобы он напомнил им вот такие вот вещи. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». В 5 главе он упоминает еще 3 категории людей, которые нуждались в особой заботе, в особом подходе, в душепопечении, да, можно сказать. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Друзья, но вспоминая об этих людях в своих молитвах и всеусердно молясь Богу о том, да, чтобы дополнить, да, или дать им силы, укрепить их веру, укрепить их вот какие-то правильные понимания, вывести их из того состояния, может быть, не совсем хорошего, в котором они находятся. Перед тем, как все это делать, апостол Павел за каждого из них и его спутники, за каждого из этих людей, собираясь вот на таких молитвенных встречах, благодарит Бога за то, что Бог нашел его в этом мире, за то, что Господь через их труд воскресил его из мертвых и ведет его путем освящения. Дорогие друзья, если мы с вами желаем быть подражателями в этом вот моменте апостолу Павлу, то наша молитвенная жизнь и наши молитвенные служения должны начинаться с благодарности к Богу. Они должны так начинаться и проходить всегда. И в центре нашего благодарения должен быть каждый член церкви. Друзья, мы должны благодарить Бога за каждого из нас, за то, что Он нас нашел, спас, помиловал, искупил, соделал своими детьми и ведет нас путем освящения. Мы должны благодарить Бога за людей, с которыми мы будем вместе проводить вечность. Мы должны благодарить Бога за людей, которые, я верю, точно так же приносят свои молитвы и о нас с вами. И мы должны вот жить в постоянной такой молитвенной поддержке друг друга, в постоянном таком укреплении друг друга через наши молитвы Господу. Друзья, и вот мы с вами увидим, что в фокусе благодарности апостола Павла и его спутников всегда находилась церковь. Это показывает и состояние их миссионерского сердца, и это показывает, дает нам пример для того, чтобы мы с вами свою молитвенную жизнь и личную, и совместную, дорогие друзья, акцентом нашего внимания была церковь, было дело Христово, которое Он поручил нам исполнять здесь, на этой земле. И, друзья, мы уже, в принципе, сказали и о манере благодарения апостола Павла. Друзья, вот это вот причастие, которое здесь упоминается, вот в этих вот стихах, которые мы прочитали, вспоминая о вас, говорит об активном таком задействовании ума. То есть люди эти, которые собирались для совместных молитв, они реально и детально вспоминали каждого человека, проблемы каждого. Каждого, вот, может быть, этот момент обращения, и они благодарили Бога, и они начинали вот это вот свое служение молитвенное с благодарности Господу. Таким образом, мы с вами, рассмотрев вот этот вот пример молитвенного служения, которое начиналось с благодарности Богу, можем отметить здесь очень таких вот несколько важных моментов. Апостол Павел и его спутники собирались вместе и молились Господу, особенно о тех церквях, где они не могли быть лично. Они всегда и за все благодарили Бога. Они делали это через совместные вот такие вот молитвенные встречи. Они благодарили Бога за всех и каждого, невзирая даже на то, что вот, может быть, в этот момент, когда они собирались там вместе, этот человек находился, ну, вот, в каком-то вот сложном положении. И они делали это, напрягая свой разум, вспоминая каждого члена церкви. Они старались никого не обойти своим вниманием, особенно тех, кто особо в этом нуждался. Друзья, рассмотрев вот это вот благодарение, мы с вами видим и состояние, как я уже сказал, сердец этих людей и их молитвенную и благодарственную направленность. Друзья, пусть Господь благословит нас подражать им в этом. Мы с вами видим благословеннейшие примеры служения на страницах Писания. И мы должны с вами понимать, почему, друзья, оно было действенным, эффективным и успешным. И немаловажной составной частью такого служения была именно его внутренняя вот эта вот молитвенная поддержка. Эти люди собирались вместе, несмотря на то, что они совершали великий труд, у них очень мало было времени, они были ограничены в силах, они не считали лишним собраться и поблагодарить Бога за каждого человека, который обратился от их служения, и подкрепить каждого на его пути следования за Иисусом Христом. Пусть Бог благословит нас помнить об этом примере и применять его в своей жизни. Благословение вам, дорогие друзья, а нашему Господу слава и хвала во веки. Аминь.

0: говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Обман связан с выгодой. Но фантазия – это нормальный механизм человеческой психики, когда человек начинает придумывать что-то, чего еще не существует. Чтение книг тоже может быть бегством и может быть инструментом. Зачем ты это делаешь и насколько ты контролируешь то, что с тобой происходит?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань».
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: У нас сегодня в студии Игорь Попов, книжный обозреватель и радиоведущий. Игорь, где грань между фантазией и обманом?
1: Сфера, в которой очень сложно сразу же разобраться. Для некоторых людей фантазия – это уже обман, да, потому что ты…
3: Говоришь неправду.
1: Да, ну ты говоришь неправду, и ты попадаешь в некое поле несуществующее. Нужно разобраться все-таки, что такое, как мы формулируем, что такое обман, и что такое фантазия, для чего оно, и что это вообще в жизни человека значит.
3: Вот это причина. Мне кажется, что для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять мотивацию.
1: Я думаю, что здесь нужно пойти от противного. Надо сначала разобраться, что такое обман. Обман связан с выгодой. Либо мы не знаем, как справиться с проблемой и прибегаем к обману как к самому легкому способу решить эту проблему. Мы прекрасно понимаем, что обман не решит эту проблему, а лишь, скажем, на какой-то момент облегчит жизнь в этой проблеме. Да? И рано или поздно обман вскроется, и нам будет очень неприятно. Но мы все время пытаемся обманом выиграть время. Обман – это прежде всего самообман. Мы входим в процесс вот самообмана, и обман становится такой для нас нашей личной правдой. То есть мы начинаем верить в обман и с такими горящими глазами об этом говорить, что, ну, кажется, что, в общем-то, и апостол Павел позавидовал бы, да, вот такому пафосу. А вот что происходит с фантазированием? Моя младшая дочь очень много фантазирует, и она иногда обманывает. И чтобы разобраться, где фантазия, где обман, мне приходится прилагать достаточно серьезные усилия, да? Разбираться, спрашивать. В конце концов, всегда обман открывается, да, и я понимаю, где фантазия. И фантазия – это нормально. То есть фантазия – это попытка человека справиться с той или иной ситуацией, да, с помощью воссоздания какой-то модели внутри своей
3: создания головы. Какой-то новой реальности.
1: Да, новой реальности. В этой реальности ты можешь прокрутить какие-то даже, ну, сложные этические проблемы. Есть же фантазии позитивные, ну, как мы их оценим, и негативные. Негативные фантазии – это тогда, когда у нас есть какой-то конфликт, и мы входим в пространство вот этой фантазии и думаем, вот я бы поступил вот так, я вот представляю, но долго я представляю, что я вот буду вот делать вот это, и я тогда смогу одержать там победу в этом споре. Можно очень легко уйти вот в мир этих фантазий. Мы там представляем себя не теми, кем мы являемся в жизни. И это на самом деле фантазия, это как бегство от реальности. Но фантазия – это нормальный механизм человеческой психики, когда человек начинает придумывать что-то, чего еще не существует. Например, если журналист садится за статью, он начинает с фантазии. Он представляет какую-либо ситуацию, которая не существовала, которая может проиллюстрировать ту или иную проблему. Если он напишет это все так, как это является на самом деле, он иногда может затронуть, ну, чью-то личную жизнь, например. Это не означает, что журналист всегда работает с фантазией. Да? Он работает с фактами, но ему нужна фантазия для того, чтобы, например, выстроить композицию текста. Фантазия – это такой творческий механизм, заложенный Богом в человека, чтобы помочь ему выстраивать какие-то модели, строить какие-то модели для того, чтобы решать какие-то проблемы. Когда человек прибегает к ней для того, чтобы сбежать от реальности, это становится проблемой. И вот тогда фантазия становится обманом. Например, без фантазии невозможно придумать что-то. Например, это очень понятно для дизайнеров, это очень понятно для художников, это очень понятно для писателей. Он придумывает, да, фантазирует. Для чего? Для того, чтобы открыть какие-то грани реальности. Писатель ведь такой человек, он не пытается фантазию проецировать, например, на взаимоотношения со своей семьей. Там придумать свою семью. Понятно, что это уже нездоровая реакция. И вот когда фантазия становится нездоровой реакцией, бегством от реальности или попыткой не решить проблемы, а заболтать эти проблемы, это становится обманом.
3: А как ты относишься к виртуализации, когда человек фактически оказывается в мире параллельном?
1: Ну, слушай, это всегда было. Еще до интернет-технологий мы строили свои виртуальные модели.
3: Ну, сегодня они более такие красивые и
1: сейчас просто они технологически, более доступны. Раньше людям приходилось писать целые философские трактаты. Например, там впервые слово «виртус» применил, кстати, Фома Аквинский в одном из своих богословских трактатов. Как бы такое слово, которое объясняет некую реальность, которая еще не воплотилась. Например, словом «виртус» он объяснял взаимоотношения человека и Бога. На секундочку. Но на самом деле виртуальная реальность — это лишь реализованное желание человека создать имитацию реальности. Ведь виртуальная реальность может абсолютно копировать реальность.
3: Бывает, да.
1: Но в основном она приукрашивает реальность или она добавляет комфорта в ту реальность, где нет комфорта. И вот это действительно становится опасностью. На самом деле опасность не сама виртуальная реальность как таковая, как технология, а ее применение человеком. Соцсеть ничего плохого в себе не несет. Да? Это лишь способ коммуникации с большим количеством людей и способ рассказать людям о том, что тебя волнует. Да? Но в основном соцсеть — это просто способ пообщаться с другим человеком, да, и да, создать некий круг общения. Да? Но это же может и засосать человека. Но человека может засосать все, что угодно. Чтение книг тоже может быть бегством и может быть инструментом. Там искусство может быть инструментом познания и познания реальности и анализа этой реальности и может быть бегством. Все что угодно может быть способом познавать эту реальность и быть в этой реальности и быть бегством от этой реальности. Все зависит от человеческого сердца. Зачем ты это делаешь и насколько ты контролируешь то, что с тобой происходит.
3: Ну, вообще вопрос «зачем?», мне кажется, он должен быть краеугольным.
1: Самым важным.
3: Потому что обман всегда имеет четкую причину. Если обман, он бывает разрушительный для другого человека, то фантазия, она все-таки более безобидна. Хотя может разрушить самого человека, который слишком глубоко уйдет в нее.
1: Ну, если обман — это уже четко ориентированное этическое поведение, то есть негативное, то фантазия таковой не является, пока она не перерастает в обман. Нужно очертить эти границы, чтобы фантазия не перерастала в обман.
3: Грань, которую мы сегодня обсуждаем, она сейчас очень была четко выявлена и показана.
1: Да.
3: Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания.
1: До свидания.

0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

0: Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: Такова тема нашей сегодняшней программы, в основу которой положена беседа Александра Васильевича Карева, проповедника и долголетнего труженика на Неве Божьей. Текст читает Алевтина Носак.
0: В Евангелии от Луки, глава 11, стих 4, вместо слова «долги» стоит слово «грехи». «Прости нам грехи наши». Прежде всего, мы должны уяснить себе, что значит «долг» и что значит «грех». Все, что существует в мире, имеет свою историю. Грех также имеет свою историю. Где начало греха? В Эдемском саду. Кто совершил первый грех? Ева, а потом Адам. В чем заключался первый грех? В непослушании Богу. Многие улыбаются, говоря о самом первом грехе на земле, грехе Евы. «Подумаешь, — говорят люди, — какой грех? Съела плод от запрещенного дерева. Дело не в плоде и не в дереве, а в заповеди Божией, которую нарушили первые люди на земле. Первый грех на земле объясняет нам всю сущность греха вообще. В чем же сущность греха? Непослушание Богу. Любой грех есть непослушание Богу, нарушение Его заповеди. Вот почему грех является долгом пред Богом. И вот почему мы все являемся должниками пред Богом. Мы все должны быть послушными Богу, послушными Его словам, Его заповедям. Но мы бываем и непослушны. Значит, на нас ложится долг непослушания. Прося Господа, чтобы Он простил нам долги наши, мы просим о прощении наших долгов непослушания. Все наши долги пред Богом, все наши грехи, от первого, который мы совершили, и до последнего, который мы совершим, делятся на две категории. На грехи, соделанные до нашего обращения ко Христу, и на грехи, которые мы совершаем после обращения. Был день в жизни каждого из нас, когда мы со всеми грехами, соделанными до нашего обращения к Господу, пришли к подножию Голгофского креста и попросили нашего Спасителя омыть нас кровью Своею и сделать наше черное сердце белее снега. Мы не могли в нашей молитве покаяния перечислить всех наших грехов. Их было как песку на берегу морском. Мы могли только повторить слова псалмопевца Давида: «Омой меня, и буду белее снега». Псалом 50, стих 9. «Омой меня всего, с головы до ног, ибо я весь покрыт проказою греха». Так просили мы. И Христос омыл, просив весь наш великий долг.

В доме Симона Фарисея Христос сказал притчу о двух должниках. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 41-42. Этой притчей Христос говорит нам о неодинаковых долгах людей перед Богом. Долг Симона Фарисея был один, долг Марии Магдалины, пробравшейся в его дом, был другой, долг учителя Израилева Никодима был один, долг разбойника, прощенный Христом на Голгофе, был другой. Но главное, о чем Христос говорит в своей притче о двух должниках, это то, что Бог прощает всякий долг, если грешник искренне взывает к нему о прощении. Но есть грехи, совершаемые нами после обращения и возрождения наших душ. Это наше повседневное непослушание Богу. Это наше повседневное прегрешение перед Господом. И здесь есть две категории наших повседневных прегрешений. Одна категория – это наши случайные проступки, которые мы совершаем, не желая их совершать. Другая категория – это сознательный грех, грех все снова и снова повторяемый нами. Например, можно ежедневно говорить заведомую ложь, можно ежедневно оскорблять наших ближних, можно ежедневно закрывать свое сердце от нужд окружающих нас людей. Можно ежедневно проявлять свой отвратительный характер и причинять им ежедневную боль нашим домочадцам. И Христос учит нас молиться и прости нам долги наши. Какие долги? Случайные проступки, которые мы оплакиваем, но несознательные изо дня в день повторяемые грехи. Пока мы их сознательно повторяем, они лежат на нас непрощенным долгом и неснятым бременем. Для нежелательных нам прегрешений наших есть милость Божия, есть прощение Божие, есть безграничное милосердие Христа, Спасителя нашего. Но для сознательного, лелеемого нами греха существует только один путь – оставление его, никакой сделки с ним, ни малейшего компромисса. Повеление Божие гласит ясно и определенно: «Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга Исаия, глава 1, стих 16. Не будем откладывать примирение с Богом после каждого нашего прегрешения. Будем тут же с нашим долгом обращаться к Господу, чтобы Он не тяготил нашей совести. Поэтому слово «прости», направленное Господу, может в течение дня многократно исходить из наших уст. Сердце Небесного Отца всегда открыто для нас, и мы можем в любой час и в любую минуту обратиться к Нему за прощением. Но нельзя пройти мимо слов в молитве «Отче наш», как и мы прощаем должникам нашим. Кто эти должники наши? Это люди, которые причинили или продолжают причинять нам зло. Это неприятные члены наших семейств. Это неприятные соседи по квартире. Это наши недруги по работе. В молитве «Отче наш» указан верный путь к превращению наших недругов в друзей. Это путь прощения, как и мы прощаем должникам нашим. Но прощаем ли мы? И до каких пор мы должны прощать? С таким вопросом обратился однажды апостол Петр ко Христу: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 21-22. То есть мы должны прощать так, как прощает нас Бог.
Ведь что ни шаг, то согрешение пред Господом у каждого из нас. И что было бы с нами, если бы Господь прощал нас только до 7 раз? Но Его прощению нет предела. Пусть не будет предела и нашему прощению людям, согрешающим против нас.

Я с миром не в ногу, мы с ним не друзья. К Спасителю Богу одна есть стезя. И я, как прохожий, в край вечный иду. О нет, невозможно жить с миром в ладу. Греха там отрава, там тьма, а не свет. Ни слева, ни справа в нем радости нет. У бездны и ада тупик и конец. Нет в мире отрады, есть горечь сердец. Я с миром не в ногу, дружить с ним нельзя. Открыто мне Богом спасенья стезя.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Они ели в тот год произведение земли ханаанской». Книга Иисуса Навина, 5 глава, 12 стих. Окончились все утомительные скитания Израиля, и обетованный покой был достигнут. Не было больше передвижных шатров, ядовитых змей, свирепых амаликитян и пустынь печальных и диких. Люди пришли в землю, текущую молоком и медом, и ели произведения земли той. Возможно, в этом году, возлюбленный слушатель, нас с тобой ожидает то же самое. Радостно сознавать это, и если вера жива и деятельна, она разрешится неподдельным восторгом. Пребывать с Иисусом в покое, который остается для народа Божия, то есть в покое, в который предстоит войти, это воистину ободряющая надежда. А ожидать, что слава эта придет так скоро, есть удвоенное блаженство. Неверие содрогается у Иордана, который все еще течет между нами и доброй землей. Но будем же пребывать в уверенности, что мы уже перенесли больше страданий, чем может причинить нам самая ужасная смерть. Изгоним всякую устрашающую мысль и возрадуемся превеликой радостью, предвкушая, что в этом году мы начнем быть всегда с Господом. Часть из нас еще задержится в этом году на земле, дабы послужить своему Господу. Если такое выпадет на нашу долю, то нет оснований считать, что этот новогодний стих к нам не относится. А входим в покой мы, уверовавшие. Святой Дух есть залог нашего наследия. Он дарует нам славу уже здесь, на земле. Те, кто на небесах, находятся в безопасности, и также и мы хранимы во Христе Иисусе. Они торжествуют над своими врагами, мы также одерживаем победы. Небесные духи наслаждаются общением с Господом Своим, но и это не отнято у нас. Они покоятся в любви Его, мы также имеем в Нем совершенный мир. Они воспевают Ему славословие. Благословлять Его и наша честь. В этом году мы будем собирать небесные плоды на земной ниве, где вера и надежда превратили пустыню в сад Господень. Хлеб ангельский ел человек в древности. Так почему же не есть нам его сейчас? О, дай нам, Бог, благодать питаться Иисусом и таким образом есть произведение земли ханаанской в этом году. –

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Посредническая молитва. Послание к римлянам, 8 глава, 27 стих. Дух ходатайствует за святых. Воскресным днем мы с семьей заехали в местный ресторан пообедать. Когда официант принес нам чипсы и большие гамбургеры, мой муж заговорил с ним и спросил, как его зовут. А потом сказал: «Мы всегда молимся перед едой. Может быть, мы помолимся из-за вас?» Официант, которого звали Аллен, посмотрел на нас со смесью удивления и беспокойства. После короткой паузы он сказал, что ему негде жить, поэтому он ночует на диване у друга. Машина сломалась, а сам он остался без единого гроша. Муж тихо попросил Бога позаботиться об Алане и явить ему свою любовь. А я подумала, что наша посредническая молитва похожа на то, как Святой Дух соединяет нас с Богом. Во времена серьезных затруднений, когда мы сознаем, что решить проблемы не в наших силах и не знаем, что сказать Богу, Святой Дух ходатайствует за святых. Что Он говорит тайно, но мы знаем, что Его неизреченные воздыхания всегда в точности соответствуют Божьей воле о нас. В следующий раз, когда вы будете молиться о Божьем руководстве, заботе и защите для кого-то другого, вспомните, что ваши духовные нужды также возносятся к Богу, который знает вас по имени и заботится о ваших проблемах. За кого вы можете сегодня помолиться? Как изменится ваше отношение к искушениям, если вы будете помнить, что Святой Дух молится за вас в этой борьбе? Господь Иисус, благодарю Тебя, что никакое искушение не может разделить меня с Тобой. Даруй мне сегодня победу силой Твоего воскресения.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. Воля Божья, святая, угодная и совершенная, влечет нас к тому, чтобы мы, верующие, жили как прилично святым. В прошлой беседе было сказано о смысле слова «прилично», то есть чтобы верующих жизнь была подобающая, благопристойная, в согласии с божественными правилами. Также было сказано и о том, что со словом «приличие» или «прилично» связана красота и даже красота внешняя. Иакова 1 глава 11 стих. Конечно, мы не должны забывать, что есть и красота внутренняя. И нас волнует вопрос, если Слово Божье призывает нас к житии как прилично святым, значит ли это, что здесь имеется в виду только внутренняя красота человеческого бытия, а внешняя совершенно исключается? И вот об этом будем рассуждать сегодня. Красота внутренняя. Выражение «жить как прилично святым» говорит нам о внутренних качествах человеческого бытия. Вне всякого сомнения, воля Божья зиждется именно в том, чтобы Его дети были внутренне красивы, приличны. Вот поэтому мы и изучаем тему, озаглавленную «Познавайте, что есть воля Божья». Вот возьмите несколько примеров. В послании апостола Павла к Ефесянам слово «прилично» или «подобающее» связано с благой честью человека, 5 глава 3 стих. А в послании к римлянам, 3 глава 18 стих, слово «прилично» связано с правильным повиновением, согласно Слову Божию. Апостол Павел в послании к римлянам связывает слово «приличие» со словом «принять» или «оказать гостеприимство служительнице церкви». Римлянам 16:2. Добрые дела во славу Божью – это тоже внутреннее качество, приличествующее детям Божьим. Например, в первом послании к Тимофею, 2 глава и 10 стихе, сказано о женах так: «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Слово «прилично» в Священном Писании тесно связано со здравым учением, как и читаем. «Ты же говори то, что сообразно или прилично с здравым учением». Титу 2 глава 1 стих. Слово «прилично» очень связывает нас, верующих в Господа Иисуса Христа, с подражанием Ему. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». А в послании к филиппийцам во 2 главе, 5 стихе, апостол Павел, указывая на приличную жизнь святых, говорит так: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И вот эта красота внутренняя и есть та жизнь, о которой апостол Павел и говорит: «Живите, как прилично святым». Красота внутренняя и красота внешняя. В прошлой беседе было указано несколькими примерами о том, что Бог Творец, сотворивший все прекрасно, не является противником внешней красоты. А если так, значит ли это, что выражение «живите как прилично святым» относится в какой-то мере и к внешней красоте святых? Пред нами два красивых человека – Иосиф и Саул. Оба первые по красоте, по внешности. Но по внутренней красоте они резко отличимы друг от друга. Не о фарисеях ли сказал однажды Господь, как о гробах окрашенных, внешность их красива, но внутри полны костей? Гробах, которые полны всякой нечистоты? Конечно, Господь не желает, чтобы мы были подобны им, но желает, чтобы мы подражали мужам веры, которые были внутренне и внешне приличны, как Иосиф или как Моисей. Мы уже перечислили несколько примеров, показывающих, как слово «прилично» связано в Священном Писании с внутренними качествами, как благая честь, правильное повиновение, принятие, добрые дела во славу Божью и так далее. А теперь вспомним несколько примеров, говорящих нам о внешней красоте христианина. Ибо, как Слово Божье говорит нам, нам нужно быть во всем украшением учению Спасителя. Посланию апостола Павла к Титу, 2 глава, 10 стих. В первом послании апостола Павла к Тимофею во 2 главе, 9 стихе читаем: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами». Приличное одеяние – это уже внешняя красота. Далее читаем из послания апостола Павла к Титу, 2 глава и 3 стих: «Чтобы старицы также одевались прилично святым». Опять-таки, обращено внимание на внешнюю красоту, которая должна быть как прилично у святых. Почему-то существует мнение, что женам, старицам и вдовицам существует один уровень приличия, а молодым сестрам, незамужним, другой уровень приличия. В Библии же сказано о одном уровне приличия, а именно как прилично святым. Замечены две крайности. Одна – одеваться небрежно, ибо, дескать, Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Вторая – одеваться крайне вызывающе, следуя примеру мира сего. И то, и другое плохо. Я не буду вспоминать всех, кто хотел бы одеваться как прилично святым, но не имеет возможности, ибо многие в этом мире не только одежды, но и хлеба не имеют. Но я говорю о тех, кто имеет возможность своей внешностью засвидетельствовать, что они святые, что значит не от мира сего, и что их приличие или внешняя красота, одежда, превосходит многие одеяния мира сего. Ибо многие в этом мире одеваются так, что лучше и не говорить нам об их одежде. Понимание приличного одеяния в этом мире резко расходится с библейским пониманием. В этом мире люди изобрели всевозможные, чтобы изменить свою внешность. И это касается не только одежды, но и их тел. Так, посредством пластической операции изменяют свой нос, губы, удаляют морщины на лице. Особыми методами насаждают на своей голове волосы. Сегодня вы видите этого человека блондином, а завтра брюнетом. Сегодня гладко выбритым, а через некоторое время заросшим до неузнаваемости, ибо это последний крик моды. А вот представьте меня, лысеющего, и вдруг я выхожу проповедовать, одев парик. Я уверен, что многие, знающие меня лично, больше смотрели бы на мой парик, чем слушали бы проповедь. Наверное, некоторые из верующих апостольских времен свято подражали моде того времени, Поэтому Дух Святой побудил апостола Павла написать некоторые сведения и о правильной внешности христианина. «Вы святые», — он говорит, — «что значит избранные из этого мира, поэтому вы не можете делать то, что мир делает. Ваш уровень приличия должен превосходить уровень приличия мира сего, ибо многое, что считается приличным в мире, является мерзостью в очах Божьих». Да, дорогие мои, выражение «живите как прилично святым» заставляет нас подумать не только о наших внутренних качествах характера, но и в какой-то мере о нашем внешнем виде. И, будучи светильниками в этом мире, должны быть во всем украшением учению Спасителя, Титу 2.10. Я сказал «должны быть», и это не ошибка, ибо греческое слово «прилично» в послании к евреям, 2 глава, 10 стихе, переведено на русский язык словом «надлежать». Верующим надлежит жить как прилично святым, быть внутренне красивыми и внешне. К этому и призывает нас воля Божия. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева

С праздником вас, друзья! Замечательный праздник, да, праздник жатвы. Ну, все, каждый, наверное, праздник по-своему особенен, да? Но вот праздник жатвы особенен вот этим, да? Вот красивая сцена у нас, такая экспозиция, и просто потрясающе. Я вчера подошел, вот потрогал даже плоды, что, оказывается, настоящий-то виноград, и лоза настоящая. Вот кто-то пожертвовал целым виноградом, да, вместе с лозой. Просто здорово. И, глядя на это, мы можем видеть, да, вот, чем богата земля, что мы с вами имеем. И вот, представляете, да, рад, что эти ослики снова нас посетили. Вот два, видите, да, они каждый год приезжают к нам на праздник жатвы, вот, и что-то привозят с собой. Ну, и не только эти ослики приезжают, и вот эти ослики тоже приезжают, да, мы с вами тоже приходим сюда. Это тоже здорово, хоть эти ослики раз в году приезжают, но бывает так, что тоже кто-то тоже раз в году хотя бы. Ну, и слава Богу и за это, да. А лучше, когда мы каждое воскресенье сюда приходим, чтобы славить Господа. Обратили внимание, да, что на ослики очень загруженные такие, да? Там и там у него столько этих плодов, да? И вот вопрос, если мы тоже подобны этим осликам, с чем мы сегодня приехали сюда? Чем заполнены наши сердца? Я надеюсь, что наши сердца сегодня преисполнены благодарностью к Богу, да? Хвалы. На этой неделе я пригласил одного своего неверующего знакомого, пригласил в церковь. Ну, мы знакомы очень давно, и, в общем-то, я старался не быть навязчивым со своей религией. Вот. Но в этот раз, я думаю, праздник, надо пригласить. Я пригласил, но этот человек мне начал, тут же чуть ли не прервал меня, значит, начал хвалиться тем, что вот на днях он купил дачу, и теперь вот, наконец, вот он, может, там и это есть, и там он начинает вот это делать, и вот такие-то планы, и взахлеб начал рассказывать, хвалиться тем, какие у него там планы, что он там делает, и теперь все выходные, конечно, он проводит там. И говорит, я не могу в воскресенье прийти в церковь. Я огорчился, и у меня даже не было возможности.

не желают воздать Богу славу. Есть такая история замечательная, записана в книге Даниила, 5 глава. Прочитаем всю эту главу, она большая история, но она очень поучительная. Итак, Даниила, 5 глава, и читаем с 1 стиха. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. И в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облачен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет царство». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил перед царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою. Доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог, и

поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел упарсин. Вот и значение этих слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий медянин принял царство, будучи 62 лет. Вот такая интереснейшая история. Давайте поразмышляем над ней. Ну, такой царь Валтасар. Много было всяких царей, но вот история про этого царя, который устроил пиршество. Наверное, многие цари устраивали разные пиршества, но здесь мы читаем об этом. Ну, почему он это сделал, не знаю. Может быть, таким образом цари хотели показать свое величие, могущество, да, то есть, что он такой добрый, великодушный, что он всем вот готов угощать, что он такой замечательный. Наверное, это возможность всем присутствующим высказать царю какие-то хорошие, добрые слова, возвеличить, там, похвалить его за что-то и так далее. Не знаем почему, да? Но мы читаем здесь, что написано «вкусив вина», и с этого начинается вся история. «Вкусив вина». Уж мы-то в России знаем, да, последствия вина и действия его, что когда человек, буквально здесь написано, буквально вот что, захмелел. Захмелев, он принимает определенные решения. И, наверное, вы знаете многих людей, которые любят выпить. И когда человек трезвый, с ним нормально можно разговаривать. Адекватный, он трезвый разум. Но как только человек выпивает, все, бывает так, что с человеком невозможно общаться. И у меня есть тоже такие знакомые. И вот здесь мы видим, что после этого происходит так, что он теряет всякий контроль. То есть он принимает решения, которые несут катастрофу в его жизнь. И мы видим, что эта история рассказывает, что он приказывает принести сосуды из храма. Дело в том, что когда его отец вот этого царя Валтасара, Навуходоносор, он завоевал Иерусалим и этот храм Божий, и все сосуды, которые там были, он забрал, унес, и они у него хранились в его хранилищах. И вот эта утварь храма, храма Божьего, да, эта утварь была священная, то есть ее, по закону, ее нельзя было использовать в других целях. Эта посуда использовалась только для храма, только в храме, только для служения Богу. И вот этот царь, он, зная об этом, понимая это, что это священные предметы, он берет все это и начинает использовать вот здесь, на этом пиршестве, да, пьют из этого, из этих сосудов и так далее. И знаете, я задумывался об этом, подумал, ну неужели у царя не было посуды? То есть, ну вот не хватало посуды, что он взял вот эту священную посуду. Я думаю, это был момент, когда он тоже хотел показать свое величие, что он над всем, что он может распоряжаться даже вот этими священными сосудами. То есть перешел какие-то границы. И дальше мы читаем о том, что они славили богов на этом торжестве. Ну, вообще, конечно, любое торжество, оно имеет какой-то повод, да, то есть для чего люди собираются на торжество. И у нас любители выпить тоже ищут какой-то повод, ради чего выпить и так далее, да. То есть и здесь, наверное, тоже какой-то был повод. И мы видим, что они славили богов. То есть центром их внимания были вот эти боги золотые, серебряные, там и так далее, даже каменные, там деревянные. Я думаю, что сегодня тоже что-то подобное происходит. Ну, может, мы не называем это богами, но когда люди собираются и какое-то пиршество происходит, люди хвалятся между собой, какую машину купил, да, то есть где он подешевле, что-то там и так далее. То есть
тоже эти боги золотые и серебряные, они сегодня тоже имеют какую-то, играют какую-то роль. И в этом случае, вот мы читаем в этой истории, что этот царь, он, видимо, вот это хвастовство царя настолько достигло этого предела, да, что он демонстрировал все свое величие, да, во всем этом. И когда все это начало происходить, мы читаем о том, что явилось вот такое необычное явление. Да? Появляется рука. Рука, кисть руки, и начинает писать на стене, на белой стене. Ну, фантастическое зрелище. Я вот пытаюсь представить, как бы это выглядело сегодня. Если бы сегодня такое произошло, ну, наверное бы, из-за того, что сегодня различные технологии существуют, кто-то бы сказал, о, какую-то пушку, эту видеопушку, наверное, включили там, да, о, эти, как называется, сегодня уже умеют делать голограммы и так далее, да. Но, конечно, в то время ничего этого не было, и мы видим, что насколько это все, всех потрясло, это явление, да. И здесь я хочу подчеркнуть, что написано, что это явление было против лампады, то есть, другими словами, это не было где-то в темном месте сделано, да, чтобы можно было сказать, ну, тебе там что-то померещилось, показалось там и так далее. Это было на самом освещенном месте сделано, то есть, ну, вот у нас, например, на стене, да, то есть, на самом видном и освещенном месте, ярко и четко это было видно, что рука пишет этот текст. И посмотрите на реакцию царя. Мы читаем, изменился в лице. Представляете, от этого гордого, напыщенного царя вдруг все меняется в его лице. Испуг, страх. Написано, мысли его смутили, то есть ужас охватил его. Написано, связи чресл ослабели. Ну, по-русски говоря, у нас есть такое выражение, поджилки затряслись, да? То есть, я не знаю, что это такое, поджилки, как это трясется. Ну, наверное, кто-то ощущал это, да? Написано, колени стали биться. Вот тоже, я не знаю, у меня никогда такого не было, чтобы колени друг об друга... Кто-то испытывал такое, нет? Но это надо насколько испытывать ужас и страх, да, чтобы вот быть в таком состоянии, что аж стоять не можешь. Это, представляете, царь, величественный царь, царь Вавилона, вот этой империи громаднейшей, величественной, да, богатейший царь, и он пребывает в этом ужасе и страхе, коленки трясутся. И написано, сильно закричал он. Вот этот величественный царь сильно закричал, он нуждался в срочной помощи. Что происходит? Что происходит? Растерянный, испуганный, слабый. Почему он испугался? Ну, может быть, он бы сказал, так, а это что такое происходит? Это кому тут текст пишется, да? Знаете, кто-то сегодня сидит или вот так в воскресенье приходит, и вот тут текст у нас тоже пишется, ну, может быть, не кистью руки, да, уже там заранее на компьютере с помощью проектора, но тоже Божье Слово пишется на стене и звучит с кафедры. И может кто-то сидит и думает, ага, о, это вот тому брату, вон тому брату этот текст, это слова, а это вот той сестре. Но мы видим, царь, он четко понимал, это текст для него. Это что-то, то, что важно лично для него. Это какое-то слово, которое нужно понять. И это Бог обращал это слово лично для царя. Знаете, можно всю жизнь стремиться перекладывать ответственность на других. Можно всю жизнь избегать вот этого личного, личной встречи с Богом, когда Бог говорит тебе лично, когда Бог обличает, скрывает твой грех. Можно пытаться избежать этого. Но однажды все-таки наступит этот момент в жизни каждого из нас, когда не получится избежать, не получится отвертеться. Нам придется услышать эти слова, которые Бог скажет лично нам, и нам придется отвечать на это. В этой истории дальше мы читаем, что он зовет этого человека по имени Даниил, Божий человек. И о нем такая характеристика здесь дается, что в нем Дух Святого Бога, что в нем свет, то есть светлый ум, ясность, что в нем разум, разумность и мудрость. Вы знаете, я такой вывод тоже из этого хочу сделать, что сегодня многие пытаются навязать такой стереотип отношения к верующим людям, что верующие люди – это забитые, это тупые, это как бы ограниченные люди. Посмотрите, вот здесь говорится о том, что Божий человек – это не глупый фанатик, это человек, у которого светлый ум, это человек, у которого есть разум, разумность, и у человека, у которого есть мудрость. Поэтому там, где действительно фанатизм и глупости, это не может быть настоящей верой. Настоящая вера разумна.
О Данииле здесь сказано, что он имел способность изъяснять сны. Ну, читая эту историю, можно сказать, ну, это значит что? Что значит все наши сны имеют какой-то смысл, значение? Вы пытаетесь толковать свои сны, когда вам что-нибудь снится? А вы знаете, существует много разных сонников и так далее, да? Дело в том, что Бог действительно иногда говорит через сны, но это не значит, что все сны имеют какое-то значение. То есть сны могут не иметь никакого значения. Но в данной ситуации, вот в этом моменте, да, в окружении Даниила, Бог давал людям эти сны, а Даниилу давал способность толковать эти сны. И таким образом Бог давал вот эту как бы способ, чтобы люди познали живого Бога. А Данииле сказано, что он способен толковать загадочное и разрешать узлы. Ну, наверное, вы знаете, что в оккультизме существует много различных способов, там и талмуды целые, книг всяких, там есть эти оккультные, которые учат тому, как трактовать то или иное событие, явление, да, все, что случилось в твоей жизни, твои сны там, и так далее и тому подобное. Все это каким-то образом толкуется, делаются какие-то выводы, там, даются советы, как вести себя и так далее и тому подобное. И люди в этом, бывает, погрязают очень глубоко. Люди думают, что во всем происходящем есть какой-то тайный смысл. На самом деле ничего подобного. Не нужно искать какого-то особого тайного смысла. Хотя в определенных ситуациях действительно это так. И посмотрите, цари, вот здесь мы видим это из этой истории, что цари держали при себе, при своем дворе, вот этих тайноведцев, то есть оккультных людей, которые были знатоками вот этих толкований. То есть они умели как-то растолковывать события, явления таким образом, чтобы как бы вывести на свет вот этот тайный смысл какой-то. Таким образом, цари, наверное, пытались, ну, как бы обрести особенную власть или обладать какой-то особой информацией, что ли. То есть, таким образом, они усиливали свою власть. Кстати, и сегодня тоже вы знаете о том, что правители имеют при себе всяких астрологов, там, экстрасенсов и так далее, чтобы, ну, потому что это помогает им владеть большей информацией. Но посмотрите, вот здесь интересный парадоксальный момент. Что вот эти все мудрецы, вот эти все толкователи, все знатоки, ну, представляете, у величественного царя он собрал самых лучших, у него самые были отборные люди, знатоки. И вот посмотрите, происходит это событие, рука пишет эту надпись. Ни один из этих мудрецов, никто не может растолковать эту надпись. Никто. Казалось бы, вот здесь-то как раз есть смысл, растолкуйте. Не могут. И это говорит о чем? Здесь мы видим противопоставление. Божья мудрость и вот эта мудрость этих людей, этих оккультных людей, да, людей, которые ищут где-то какую-то мудрость на стороне. Что Божья мудрость превыше всего этого. Если Бог зашифрует, никто не сможет разгадать. И если Бог разгадает, то это будет то, что Бог сказал. Ну и царь обещает Даниилу эти все почести, да, там, дары определенные. Даниил отказывается от этого всего, потому что он понимает, что все то, что Бог дал ему, эту способность, это от Бога. Это не его какие-то знания, там, мудрость, не его образование здесь играет роль. Это Божий дар, и поэтому он готов это делать просто ради Бога, потому что понимает, что здесь работает Бог. И что делает Даниил? Он обращается к царю, говорит ему такую речь. И вот в самом начале он сразу напоминает царю историю его отца. И вот как раз в предыдущей главе книги Даниила, это в 4 главе, там описывается история Навуходоносора. Кратко давайте вспомним эту историю. Вот этот Навуходоносор, который завоевал очень много царств, который был, ну, все, собрал кучу богатства, который выстроил этот Вавилон. И однажды он ходил по этому Вавилону, ну, можно сказать, городов из всех городов, то есть супер-пупер, самый большой, крутой город, да. И вот он ходил по этому Вавилону и однажды вдруг сказал это. Говорит, неужели это все я сделал? Это же все я сделал. Какой я великий царь. Кто-нибудь из вас такое говорил? Это же я дом построил. Это же я заработал. Вот эта гордость, которая захлестнула его в этот момент. И Библия говорит об этом, что Бог его наказал за это. Он отнимает у него разум. Мы видим, что он становится как зверь, то есть он живет с этими там ослами, с кем он там, то есть превращается в зверя, ест траву, то есть с ума сходит, то есть теряет царство, то есть теряет, Господь его унижает настолько,
что вот он из своего величия превращается вот в это ничтожество. И Бог ему дал, только оставил одну возможность. Это своим разумом, наконец, осознать, что Бог есть, что Бог над всем, что Бог владеет всем. И в конечном итоге все-таки этот царь осознает это и признает Бога Всевышнего, и Бог ему снова возвращает все, и разум, и величие, и царство, и все прочее. И там написано, что Навуходоносор с тех пор стал славить живого Бога. И вот теперь представьте себе, в этом доме у Навуходоносора вырастает этот сын Валтасар, который будущий царь. Наверняка папа ему рассказывал эту историю, как случилось с ним, да, это чудесная история. И, наверное, он ему давал наказ: смотри, смотри, ты будешь царем, ты будешь владеть всем этим, но смотри, бойся, чтобы когда-либо не возгордиться и не вознести Богу славу. И вот здесь, уже в этой главе, мы читаем, как Даниил говорит ему об этом: ты, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Ты знал все это, но вознесся. Он не усвоил этого урока. Он знал эту историю, но он не помнил ее, не вспомнил ее. Знаете, мы, посещая церковь, общаясь друг с другом, мы знаем эти свидетельства, когда Бог учит каждого из нас на своем уровне где-то в нашей повседневной жизни. Бог дает нам эти уроки, может быть, маленькие, не столь такие яркие, да, но Бог помогает нам в своей жизни как-то поправляться, да, то есть где-то уходить от этих грехов, которые Богу не нравятся. И когда мы слышим эти свидетельства, это тоже является назиданием для нас. Мы должны усвоить эти чужие уроки, сделать их своими. Поэтому мы посещаем церковь, да, для того, чтобы учиться, чтобы Бог говорил к нам, чтобы Бог наставлял нас. Библия – это книга, которая полна вот этих примеров и уроков, которые Бог дал нам для того, чтобы мы читали, изучали, чтобы мы поступали, мы не делали этих ошибок, не делали так, как делали вот эти люди. Но мы сегодня склонны как? Забывать, не думать, не обращать на это внимания, пропускать мимо ушей и так далее. То, как и поступил Валтасар. Знал, но как-то вот забылось, и он совершает этот трагический поступок. Написано, из-за этого ему была послана кисть руки. По какой причине? Потому что он не смирил сердце своего. Кто из вас смиряет свое сердце? Знаете, мы думаем, что сердце, оно живет своей жизнью. Ну вот сердце, мы констатируем факт, что ну в моем сердце там вот это, вот я чувствую это, вот я хочу этого. А кто из нас работает со своим сердцем? Понимаете, что наша ответственность, Бог дал нам ответственность за состояние нашего сердца. То, что происходит с нашим сердцем, за это мы отвечаем. Это не должно происходить само по себе. Поэтому написано, ты не смирил сердце свое. То есть ты должен был его смирить. Оно, в нем появлялась гордость, ты должен был его смирить, но царь этого не сделал. Когда мы чувствуем, что в нас растет это самодовольство, такое, знаете, гордость, а что Бог мне, а что церковь, а что там Библия, а что, а я сам, а я смотри, я могу, а у меня бизнес пошел, а у меня много денег, а я сейчас могу, а я сделал это же все я. И когда все это возрастает в нас, это погибельный путь, вовремя нужно остановиться, управить своим сердцем, смирить свое сердце. Когда сердце черствеет, когда мы приходим к Богу, в церковь, и уже как-то вот сердце не откликается, Библию открываешь, и как-то холодно в душе. Что нужно делать со своим сердцем? Нужно его реанимировать, нужно что-то делать, чтобы оно снова ощущало Бога, чтобы оно снова жаждало Бога. Мы должны управлять своим сердцем. Не смирил сердце своего и вознесся против Господа небес. Кто из вас возносился против Господа? Но, наверное, никто в здравом уме не сделает этого, да? Сказать: Бог, да ты никто, я все. Ну, наверное, никто так не сделает. Но это, наверное, нужно быть совершенно безбожником и кощунником. И в этом случае царь тоже не так сделал. Не было так все ярко. Дело в том, что сатана, это ж хитрец. Он делает все так, чтобы мы постепенно-постепенно, внушая, поселяя в наше сердце вот эту гордость, постепенно-постепенно приводит нас в это состояние гордости, высокомерия и всего прочего. Он притупляет наш разум, он обольщает, он расслабляет наш ум, говорит: да не думай, не надо, не иди в церковь, не открывай Библию, да не надо, да вот о том лучше думай, да иди вот это делай.
И постепенно, постепенно человек охлаждается духовно, и появляется эта гордость. А потом она выражается в делах. Каких? А вот, взял сосуды из дома, священные сосуды, то, чего нельзя делать. Этим ты оскорбляешь Бога. Этот человек, царь, берет и делает это, и не видит в этом ничего зазорного. То есть где-то человек теряет понимание святого, праведного, греховного, то есть перестает понимать это, различать это, и начинает делать вещи, которые недопустимы. И мы читаем, славил богов золотых, серебряных и прочих, то есть используя эти сосуды и так далее. И здесь Даниил говорит, что Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил, ты не воздал ему славы, ты забыл о нем, тебе живется все хорошо, ты воспринимаешь все как должное, и ты не воздал Богу славу. Что значила эта надпись на стене? На ком она языке была, я не знаю. Как это выглядело, этот текст, тоже никто не знает. Но это была надпись, которую нужно было растолковать. Никто не понимал, что значит этот текст. И вот Даниил, он это сделал. Бог дал ему способность понять, что здесь написано. И он растолковывает. Три ключевых слова. Мене, текел и перес. Что означает? Исчислил, взвесил и разделил. Мене. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Царство. У кого из вас есть царство? У всех нас есть. У всех нас есть что-то во владении. Мы чем-то управляем. Пусть маленькое, пусть небольшое, но все мы чем-то управляем. Бог дал нам определенную власть, маленькую, но власть в определенной сфере, над детьми в семье, где-то там на работе, и еще над чем-то, над материальными людьми или так далее. У всех нас есть то, чем мы распоряжаемся. И однажды то, что Бог дал нам, Бог спросит. Бог придет и начнет переоценку. Оценку, да? То есть исчисление, подсчитывать начнет. Знаете, подсчитывание происходит, ну, тогда, когда вот мы вкладываем во что-то, да, вот представьте, да, мы что-то вкладываем, трудимся, что-то делаем, деньги тратим на это. Но потом в какой-то момент мы останавливаемся и говорим, подожди, ну-ка посчитаем, сколько я туда денег потратил? Ага, вот столько. Сколько я тут работал? Ага, вот столько. И каков результат? И мы начинаем соотносить это все. И потом приходим к выводу, стоит ли это дело, да, стоит ли дальше вкладывать в это дело, или нам нужно с этим прекращать. Ну, вы знаете, что бизнесмены, они все умеют считать, потому что иначе бизнеса не сделаешь. И бизнес, тоже результат бывает какой вот этих подсчетов, что бывает раз, подсчитал, о, хорошая прибыль получается, да? А иногда подсчитал, маловато что-то, не знаю, стоит ли вообще этот бизнес делать, да? А иногда ноль в ноль, да? То есть, сколько вложил, столько и получил. А бывает вообще убыток. И вот в этом случае Бог исчислил царство, посчитал и сделал вывод. Скажите, вот когда вы сажаете картошку, а кто из вас картошку сажает или что-нибудь другое, пропалываете, удобряете, поливаете, потом собираете урожай, вы оцениваете, стоило ли усилий, да? Особенно картошку, я очень люблю сажать картошку, вот. Но иногда есть необходимость в этом. И оцениваешь и думаешь, стоило ли столько усилий, да? Ты вроде столько работал, это, и потом получил сколько там? Три ведра или три картошинки всего лишь. И вот есть где-то вот этот критерий, по которому мы определяем, вообще стоит ли усилия вот эти, да, вложения, или лучше вообще это прекратить и лучше пойти на рынок и купить. Это и есть оценка. Ну вот сегодня мы уже говорили об этом. Дерево. Красивое дерево, которое у нас стоит сегодня, да? Две недели мы дали на то, чтобы каждый из вас сделал какое-то доброе дело и написал на листочке, повесил вот туда. Для того, чтобы мы могли как-то немножко зримо так увидеть наши добрые дела как плоды. Чтобы в этот день жатвы мы могли как-то вот принести Богу что-то видимое, да, то есть как-то увидеть вот эти добрые дела, которые Бог хочет от нас, как плоды, как результат нашей жизни. Вы знаете, я с большим интересом и ожиданием смотрел, сколько же здесь будет этих листочков. Честно говоря, я ждал большего.
Ну, наверное, мы дали мало времени. До 2 недели, может быть, пока человек понял, въехал, дать ему время, где и как он может сделать и так далее. Ну, наверное, больше нужно времени. Но вот посмотрите на это дерево и скажите мне, если бы у вас во дворе росло бы такое дерево, представьте себе, что все эти листочки – это плоды. Каждый год вот, эти, вот столько количества плодов это дерево приносит. Скажите, вы бы оставили это дерево или спилили? Или другое? Да. А вы были бы рады вот такому урожаю? Или бы сказали, ну, что-то там наверху нету. Хотелось бы большего. Вы знаете, Господь тоже так, наверное, смотрит. Ведь мы все, каждый из нас, это проект Бога. Мы есть проект Бога. В Библии так и написано, мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог сделал нас как свой бизнес-проект. Каждый из нас. И Он дал нам ресурсы, Бог дал нам таланты, Бог дал нам возможности, Бог дал нам работу, Бог дал нам все необходимое, чтобы мы принесли какие-то плоды. И вопрос, принесли ли мы эти плоды и какие мы плоды принесли? И однажды наступает тот момент подведения итогов, когда Бог говорит, так, стоп, давай посчитаем, сколько я вложил и что в ответ получил взамен. Однажды Бог подведет итог нашей жизни и скажет нам, ну что, друг, я посчитал твое царство, я посчитал твою жизнь. И, наверное, сердце замрет. И что же Бог скажет? Положил конец ему. Хватит, я больше так не могу. Нет никакого результата. Зачем я должен тебе дальше благословлять, давать тебе все это? Зачем? Какой смысл? И все, останавливает процесс и заканчивает этот проект. Или нет? Второе слово – текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Кто из вас рыбаки? Любит ловить рыбу, и вы, наверное, все тоже стремитесь поймать как можно больше рыбку, да? Ну, мелочь выбрасывают обычно, там, а покрупнее берут себе. И рыбаки хвалятся весом, да, о, вес там, столько-то килограмм рыба там, или вот размером, да, то есть, я могу тоже немножко похвалиться вам. Когда-то был на рыбалке, меня пригласили, и, значит, корабль зафрахтовали полностью рыбаки, значит, и в Тихом океане, то есть, там сколько-то часов плыли, мы в открытый океан, и в каком-то месте там, где, не знаю, где много рыбы, значит, остановились, и вот рыбаки забрасывали удочки. Вот. Причем интересный момент, что на этом корабле был, значит, установлен такой конкурс на самую большую рыбу. Кто поймает самую большую рыбу, там даже были какие-то шкалы там, значит, мерить. Кто поймает самую большую рыбу, там получает какой-то там большой денежный приз. И вот, значит, все стараются по 2-3 удочки у каждого там. Все давай там забрасывают. Кто больше, значит, такой азарт происходит. И вот, значит, чуть было я не выиграл. Раз на удочку мою что-то зацепилось. Я давай тянуть, а не получается. Удочка вот так сгибается. Со всей мочи силы тянул. Там, знаете, как нужно. Подводишь потихонечку, подкручиваешь, подводишь рыбу. То есть потихонечку. Там бывает несколько часов занимаешься этим процессом, пока рыбу подтягиваешь. Я не рыбак, но вот немножко понял этот процесс. Потихонечку, когда уже рыба обессилит и уже подходит к поверхности, тогда ее уже вылавливают. А здесь вот я не мог ничего сделать. То есть настолько тяжелая, большая рыба, что я и не могу подтянуть. Мне уже друзья пришли на помощь. Мы что только не делали. Не получается, леска только уходит, и все, наоборот, разматывается. И в конце концов леска порвалась. Все, сорвалась. Но знаете, до сих пор у меня рисуется картина, какая же там большая рыба была. Наверное, да, или какая-нибудь акула, может быть, не знаю. Но это победа была близка. Вес, да, значимость, весомость, есть такое понятие, да. Вы знаете, что существует даже такое понятие, как политический вес, да, как значимость личности, да, или весомый авторитет, говорят и так. То есть вес – это такой очень важный параметр, который, на который очень, обращают очень большое внимание. Ну, вот у меня в семье
младенец грудной, да, его время от времени тоже взвешивают, да, и там по весу тоже смотрят, это показатель того, что правильно ребенок развивается или нет, то есть он должен набирать определенный вес, кушает хорошо или плохо и так далее. То есть тоже вес имеет определенное значение. Я думаю, что у Бога есть свои весы и свои какие-то требования и параметры, по которым Бог оценивает нас и взвешивает. Написано, ты взвешен на весах, каких-то весах. И однажды Бог скажет, я тебя взвесил. Я взвесил твою жизнь, я взвесил тебя. И дальше что? И опять же, обращаю ваше внимание на это дерево добрых дел. Ведь можно сказать, что плодов в принципе много, да? Но вопрос вот в чем. Плодов может быть много, но весомость их или качество их может быть не очень, да? Если взять все это, собрать, взвесить. Доброе дело, вроде бы доброе, но насколько оно действительно имеет значение? Это уже другой вопрос. И бывает так, что бывает яблоко с червоточинкой, да? Вот оно красивое, и вроде бы все, казалось бы, кусай, кушай. Вот, а там внутри червячок. И бывает так, что мы делаем какие-то добрые дела, приносим Богу плоды, а они оказываются с этой червоточкой. То есть мы сделали это не ради Бога, а ради себя, а имеем какую-то выгоду, то есть мотивация неправильная и так далее. То есть в наших глазах все это имеет один вес, а в Божьих глазах это имеет совершенно другую значимость. Поэтому у Бога есть свои весы. И как здесь написано, ты взвешен на весах и найден очень легким. Бог дал вот такой вердикт этому царю. И третье слово, перес, которое означает «разделено царство твое и дано медянам и персам». Ну, величие царя всегда, наверное, заключалось в том, чтобы уметь объединить как можно больше людей вокруг себя, да, то есть под своей властью. И цари, императоры, да, они завоевывали территории огромные, и все это было как бы империей, которой они управляли. И в этом заключалось, и это отображало величие царя или императора. И разделенное царство, то есть это означает, что разрушенное царство, то есть когда делится внутри, расколы происходят, да, то это то, что приводит в итоге к полному разрушению. И вот то, что Бог говорит, разделено царство твое, то есть Бог сказал, я разрушу твое царство, все, хватит, настал конец твоей власти и твоему величию. Все мы в нашей жизни что-то строим, да? Кто-то семью созидает, кто-то дом, кто-то бизнес строит, карьеру, может быть, какие-то нематериальные вещи созидает. И Бог предоставляет все возможности нам для того, чтобы мы что-то делали в своей жизни. Но потом Он оценивает. Потом Он однажды останавливается и производит эту оценку. И потом, может быть, выносит этот вердикт. Раз так, отберу и раздам другим. Если ты не почитаешь Бога как царя, тогда и ты не будешь царем. Отберу у тебя это царство. Если ты не чтишь Бога в разуме, тогда зачем тебе разум? Бог может его отнять. Если ты не хочешь служить Богу своим телом, тогда зачем тебе здоровье? Бог может положить тебя на кровать, и все, раз ты не хочешь служить Богу. Если ты не хочешь Богу жертвовать материальное, тогда зачем тебе именно такая зарплата? Бог возьмет ее и разделит, поделит пополам, даст тебе совсем маленький кусочек. Не хочешь славить Бога своими талантами? Ну, пожалуйста. И Бог даст эти таланты другим людям. И бывает так, что великий талант сидит, прозябает, и не служит Богу. А человек, у которого никогда не было никаких талантов, вдруг в какой-то момент в нем просыпаются эти способности, Бог дает что-то сверхъестественное, и человек начинает служить и прославлять Бога, и через него Бог совершает свою великую работу. Все может измениться. Это делает Бог. Все происходит от Бога. И принцип один. Сначала Бог дает нам, дает эти кредиты. И дальше наблюдает, терпеливо ждет. Что мы будем дальше делать? Как мы будем это использовать? Он ждет результата, созревания этого плода. И потом оценивает, потом подводит итог. Наступает тот момент, когда он взвешивает и подсчитывает. Жатва. Жатва – это день подведения итогов. Ну, можете посмотреть на картинку. Знаете, что это такое? Это серп.
помните, в советские времена был этот герб, серп и молот, как символ трудящего народа. И серп как символ жатвы. Но есть другая разновидность серпа на следующей картинке. Есть и такой серп. Ну, коса называется. И вот эта дама с косой однажды придет к каждому человеку. Однажды этот серп придет и остановит весь этот процесс. Все твое строительство, твоего царства, твоей власти. И что будет дальше? Книга Откровения, 14 глава, с 13 стиха. Мы читаем. «И услышал я голос с неба». Это Иоанн, апостол Иоанн, видит картину будущего. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Посмотрите. Блаженны умирающие в Господе, написано, они успокоятся от трудов своих. Бог дал нам вот эти труды, да, то есть и дальше написано, дела их идут вслед за ними. Вот представьте, однажды наступит этот момент, когда мы умрем и предстанем перед Господом, и за нами будет этот шлейф наших дел, все, что мы сделали в этой жизни. Попробуйте так закрыть глаза и представить себе, а что там будет? Какие дела пойдут вслед за вами? Что, с чем вы предстанете перед Господом? Какими делами сегодня наполнена твоя жизнь? Уверен ли ты, что это те дела, которые угодны Богу, которые Бог ожидает от тебя? Однажды один человек сказал так, цитирую, он говорит, «Сегодня мое сердце сжалось 103 тысячи раз, кровь пробежала 270 миллионов километров, я 23 с половиной тысячи раз вдохнул, я пропустил через легкие 120 кубических метров воздуха. Я съел почти 5 килограммов еды, выпил тоже столько же воды. Я выпотел 6 кубических сантиметров пота. Произвел 85,3 градуса тепла. Сгенерировал 450 тонн энергии. Сказал 4800 слов. Подвигал 750 главными мышцами тела. Каждый мой ноготь вырос на 0,01 миллиметра. Мои волосы выросли на 0,43 миллиметра. А еще я только что напряг 7 миллионов клеток мозга. Ну и устал же я сегодня. Нам кажется, что те дела, которые мы делаем, это что-то такое важное. Но вы понимаете, что оценка может происходить совершенно по-разному у Бога и у нас. И нам иногда кажется, что то, что делаем мы, это очень важно. И что с этим мы можем предстать перед Богом. Но важно не то, что мы о себе думаем. Важно то, что думает о нас Бог. Важна именно Божья оценка, потому что Он будет считать. У Него свои весы, у Него свой калькулятор. И важно однажды, представь перед Богом, искать вот этого Божьей воли или искать Его оценки, понимание того, что Бог или как Бог оценивает нашу жизнь. В руке Его написано был острый серп. И этот серп, который однажды коснется каждого, перед этим серпом ничто не остановит. То есть все это, он срезает все на своем пути. Написано, пришло время жатвы, и жатва на земле созрела. Знаете, я хочу сказать, слава Богу, что еще пока не созрело. Это о будущем сказано. Да? Сегодня мы празднуем вот такую жатву, но однажды наступит вот такая жатва, конец нашей земной жизни. Но пока мы живы, пока мы здесь, пока у нас есть здоровье, пока есть дыхание, у нас есть с вами возможность что-то исправить в нашей жизни. У нас есть возможность воздать славу Богу. Жатва – это день, когда мы должны принять важные решения. Если вы что-то сажаете на своем огороде и получаете недостаточный урожай, не то, что вы хотели, что вы после этого делаете? Вы думаете о том, что теперь изменить нужно? Вы думаете о том, как я в следующем году буду сажать или что я буду делать для того, чтобы получить лучший урожай? Друзья мои, может быть, сегодня, в день жатвы, мы можем вот так оглянуться на свою жизнь и тоже подвести какой-то итог. И сказать, а как у меня происходит? А может сегодня мне нужно что-то изменить, принять какое-то важное решение в своей жизни,
чтобы принести должный плод нашему Господу. Над чем сегодня мы будем работать, чтобы в следующем году мы сделали что-то большее для Господа? Жатва – это также день, когда мы должны воздать честь нашему Богу. Это день благодарения. Это не просто возможность сказать Богу спасибо и побежать по своим делам. Я хотел бы, чтобы мы действительно от всего сердца это делали, чтобы мы от всего сердца поклонялись Богу. Что такое поклоняться? Склоняться. Знаете, я редко призываю в нашей церкви людей становиться на колени. Ну, понятно, что не у всех есть здоровье, возможность это сделать. Но сегодня, в этот день, те, кто желают, если это действительно происходит от вашего сердца, давайте встанем перед Господом на колени. Кто может? И воздадим Богу славу. Сейчас будет звучать тихая музыка. Давайте встанем на молитву. Склонимся перед Господом, воздадим Ему честь и славу. И может быть сегодня кто-то примет важное решение для себя. Скажите это Господу перед Ним в молитве. Я также хочу обратиться к тем, кто, размышляя о своей жизни, может сегодня сказать, что ваша жизнь бесплодная. Вам нечего Богу показать. Вам нечего Богу принести. Если это так, то Господь призывает нас сделать хотя бы первый плод принести. Самый важный – это плод покаяния. Когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, прости меня. Прости за то, что я жил в гордости. Прости за то, что я жил для себя. Прости меня за то, что я думал только о своем. Я хочу начать жить для Тебя. Я хочу делать добрые дела, изменять окружающий мир. Я хочу быть Божьим человеком, Твоим человеком, в котором свет, разум и мудрость. Я хочу, чтобы моя жизнь была ценна в Твоих глазах, имела этот вес». Давайте сейчас помолимся об этом и склонимся перед Ним в молитве. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам все необходимое для жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нам столько дал доброго, Ты столько в нас вложил. Мы пользуемся Твоей добротой и Твоей милостью, но не всегда осознаем то, что все это от Тебя, что все это Ты, Господи. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты помог нам наполниться вот этим чувством благодарности и жить с этим так, чтобы воздавать Тебе славу каждый день, чтобы каждый день осознавать то, что Ты даруешь нам, для того, чтобы мы славили Тебя, чтобы мы приносили Тебе плод. Господь, я прошу Тебя, помоги нам сегодня переосмыслить свою жизнь с точки зрения принесения плода. Что Ты ожидаешь от нас, Господи? Если в нашей жизни недостаточно хороший плод, я прошу Тебя, помоги нам принять сегодня правильные решения, чтобы в следующем году мы могли принести что-то большее. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты услышал сейчас тихие молитвы, и особенно те молитвы, молитвы покаяния. Господь, Ты всегда даешь надежду, Ты даешь всегда шанс. Я прошу Тебя, помоги нам что-то изменить, начать жить по-другому. Благослови сейчас нас. Мы поклоняемся Тебе, Господь, мы чтим Тебя и воздаем Тебе славу, как Богу, единому, могущественному, славному, Отцу, Сыну и Духу Святому.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».
3: Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит христианская передача «Божья правда» из цикла «Не хлебом единым». От имени радиомиссии «Слово к России» приветствую вас. У микрофона Михаил Локтев.
4: В прошлой передаче я говорил о материалистической и религиозной точке зрения на Вселенную. Но чтобы быть исчерпывающим, мне следовало бы упомянуть промежуточную точку зрения, так называемую философию жизненной силы или созидательной эволюции. Наиболее остроумное изложение этой философии содержится в произведениях Бернарда Шоу. Но самое глубокое ее освещение мы находим в трудах Бергсона. Люди, придерживающиеся этой точки зрения, говорят, что изменения в жизни нашей планеты, от ее низших форм до человека, происходящие в результате эволюции, не были случайными, а направлялись целеустремленной силой жизни. Когда люди говорят о такой силе, мы вправе спросить их, обладает ли эта сила, по их мнению, разумом? Если да, то разум, создавший и развивший жизнь, в действительности является Богом. В этом случае их точка зрения идентична с религиозной. Если же эта сила разумом не обладает, то какой смысл заявлять о том, что нечто без разума стремится к чему-то или имеет определенную цель? Причина большой притягательной силы идеи созидательной эволюции для многих в следующем. Эта теория дает для души удовольствие верить в Бога и в то же самое время освобождает человека от менее приятных последствий, вытекающих из факта его существования. Когда у нас все прекрасно со здоровьем, и солнце светит, и вы не хотите думать о том, что вся Вселенная — это просто механический танец атомов, приятно иметь возможность поразмыслить об этой великой таинственной силе, которая катится через века, неся нас на своем хребте. С другой стороны, если вы хотите сделать что-то бесчестное, сила жизни, будучи слепой силой, без разума и понятия о морали, никогда не станет вмешиваться, как вмешивается этот назойливый Бог, про которого нам рассказывали в детстве. Сила жизни — это своего рода застенчивый, кроткий Бог. Вы можете включить или выключить его из своей жизни, и он не станет вас тревожить. Итак, вы имеете все удовольствия религии, и ни за что не надо платить. Не является ли эта теория о жизненной силе самым величайшим достижением в области принятия желаемого за действительное? Я закончил прошлую главу мыслью о том, что с помощью закона морали некто или нечто за пределами материальной вселенной интересуется нами. Возможно, мысль эта вызвала в вас определенное беспокойство. Вы даже подумали,

Во-первых, относительно поворота времени вспять. Если бы я всерьез предложил вам повернуть назад стрелки часов, вы приняли бы это за шутку, так как часы, показывающие неправильное время, могут поставить вас в очень сложную ситуацию. Но давайте отставим в сторону мысль о часах и о стрелках. Все люди хотят прогресса, но прогресс означает приближение к тому месту, к той цели, где нам хочется быть. И если вы сделали неверный поворот, то ваше движение вперед не приближает вас к цели. Если вы на неверном пути, то прогресс можно достигнуть лишь поворотом на 180 градусов и возвращением на правильную дорогу. В этом случае тот человек, который быстрее повернет назад, будет более прогрессивным человеком. Я думаю, что человечество совершает великую ошибку. Мы все находимся на неверном пути, и нам всем необходимо повернуть назад. Возвращение назад – это скорейший путь для продвижения вперед. Во-вторых, я хотел бы вам сказать, что мои рассуждения еще не стали религиозными нравоучениями. Мы еще не зашли так далеко, чтобы начать разговор о Боге, о какой-то конкретной религии, тем более о Боге христианства. Мы только подошли к тому-то или чему-то, что стоит за моральным законом. Мы не берем ничего из Библии или от церкви, но мы стараемся увидеть, найти, узнать об этом таинственном некто своими собственными силами. И я со всей откровенностью заявляю, что наши находки, результат наших поисков, поражает и даже шокирует нас. У нас есть два факта, указывающих на этого некто. Первый факт – это созданная им Вселенная. Если бы Вселенная была единственным фактом, указывающим на его существование, то, наблюдая за ней, мы должны были бы сделать заключение, что он, этот загадочный некто, является великим художником, потому что Вселенная удивительно прекрасна. Но в то же самое время мы вынуждены были бы признать, что он безжалостен и враждебен по отношению к людям, потому что Вселенная – это очень опасное и внушающее ужас место. Второй факт, указывающий на его существование, это наличие морального закона, который он вложил в наш разум. И этот факт лучше первого дает нам внутреннюю информацию. Вы узнаете больше о Боге из морального закона, чем из наблюдений за Вселенной в целом. Точно так же, как вы узнаете о человеке больше, слушая его беседу, его разговор, нежели созерцая построенный им дом. На основании этого второго факта мы делаем заключение, что некто, стоящий за видимой Вселенной, остро заинтересован в том, чтобы поведение людей было правильным, чтобы это была честная игра, бескорыстие, храбрость, доверие, честность и преданность. Учитывая это, мы вынуждены согласиться с утверждением христианства и некоторых других религий о том, что Бог есть добро. Но давайте не спешить с этим вопросом. Моральный закон не дает нам никаких оснований считать, что Бог есть добро, в том смысле, что Он мягкий, симпатичный, балующий нас покровитель. В моральном законе нет ничего снисходительного. Он тверд, как алмаз. Он приказывает нам делать то, что честно, то, что правда, и ему нет никакого дела до того, насколько болезненно, опасно или трудно следовать этому приказу. В данном случае не имеет смысла заявлять, что с нашей точки зрения хороший Бог – это тот Бог, который все прощает. Только личность способна прощать, а мы с вами еще не дошли до утверждения, что Бог, управляющий Вселенной, есть личность. Мы только сделали вывод, что за моральным законом скрывается

появляется какая-то сила, скорее похожая на разум, чем на что-либо другое. Но это не значит, что эта сила должна быть личностью. Если это просто безличный, бесчувственный разум, то, вероятно, будет бессмысленно просить его о помощи или милосердии. Точно так же, как не имело бы смысла просить таблицу умножения пощадить вас, когда вы сделали неправильные вычисления. Если Бог — это абсолютное, безличное добро, то бесполезно говорить, что Он вам не нравится и что вы не собираетесь обращать на Его внимание. Это бесполезно, потому что часть вашего собственного «я» стоит на стороне этого Бога и искренне соглашается с Его осуждением человеческой жестокости, жадности, бесчестности и желания эксплуатировать других. Быть может, вы хотели бы, чтобы он сделал исключение в вашем конкретном случае, чтобы он посмотрел на вас более снисходительно. Но в глубине души вы знаете, что если эта сила, стоящая за видимой реальностью, не будет безоговорочно обличать поведение человека, то эта сила не сможет быть абсолютным добром. С другой стороны, мы знаем, что если существует абсолютное добро, то оно должно ненавидеть большую часть наших поступков. В таком ужасном, безвыходном положении находимся мы с вами. Если Вселенной не правит абсолютное добро, то все наши усилия в конечном счете бессмысленны. Если же Вселенной правит абсолютное добро, то мы делаем себя врагами этого добра ежедневно, и нельзя сказать, чтобы мы стали хоть немного лучше завтра. Мы не можем быть без этого добра, но мы также не можем жить в согласии с этим добром. Бог — наше единственное утешение и в то же время строжайший судья. Больше всего мы нуждаемся в Боге и больше всего хотим от Него спрятаться. Он наш единственный возможный союзник, а мы сделали себя его врагом.

Итак, друзья, наше время приходит к концу. Отзывы по передаче направляйте по адресу станции «Голос Свободы» или на мой личный адрес «Михаил Локтев», почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, zip-код 95605. Повторяю, Михаил Локтев, почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, 95605. До следующей встречи. Оставайтесь с Богом.

Говорит радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию передачу «Путь к счастью». Вы слушаете передачу «Путь к счастью». В этой программе мы стараемся осветить то, как люди приходят к познанию всемогущего, истинного Бога. Сегодня вы услышите несколько личных свидетельств людей об этом.

Добрый день, меня зовут Алексей, мне 32 года. Я 9 лет уже не употребляю наркотики. То, что я могу сказать, ну, для меня это, наверное, очень важно. Потому что как 9 лет я не употребляю наркотики, то так 9 лет я употреблял наркотики. Когда мне было 14 лет, я впервые попробовал ханку. Это был 94 год. Была зима, Новый год. Это был мой первый укол, как вот сейчас вспоминаю. И этот первый укол затянулся на 9 долгих лет. Тогда я не понимал еще, что меня ожидает впереди, потому что, когда я попробовал впервые наркотики, я почувствовал какую-то силу. Не знаю, тот, кто, наверное, колется, сможет меня понять, когда у тебя есть какие-то наличные деньги, когда кипит адреналин, что называется, в крови, когда есть желание какое-то, ну, одерживать какие-то победы. Ты сам не понимаешь, какие победы, но ты просто ждешь этих побед. И, наверное, наркотик, который подвернулся для меня, он стал каким-то стимулом, не знаю. И мне это очень сильно понравилось. И первые несколько лет я даже не замечал. Не замечал того, что есть какие-то проблемы, что ухудшается там мое здоровье. Первые несколько лет я даже не знал, что такое кумары. Я не знал, что такое ломка. Впервые я почувствовал, по-моему, через 2,5 года. То есть 2,5 года систематического употребления наркотиков. Сначала это было, может быть, пару раз в неделю, но потом это затянулось на каждый день. И через 2,5 года, как я сейчас вспоминаю, в один прекрасный момент, не было дозы, я лег спать и почувствовал какое-то недомогание, почувствовал что-то, что какая-то суета, какая-то... Это ломка, я опять-таки скажу, кто знает, тот поймет. Я целую ночь не спал, я сначала не понял, что меня ломает. Я только слышал по телевизору об этом. Я слышал от друзей, слышал просто от людей, наркоманов, которые говорили о том, что есть какая-то ломка. И я понял, что пришла эта ломка. Мне было как-то интересно, ну, не знаю, какой-то очередной этап в жизни. Утром, когда проснулся, я нашел наркотик. Я помню, вновь укололся. Я почувствовал это расслабление, почувствовал, как мне стало легко, как мне вновь захотелось пить, есть, как мне захотелось двигаться. Я почувствовал, что, ну, мой организм вновь находится в нормальном состоянии. И тогда я, может быть, еще до конца не осознавая, понял, что вот и пришла эта ломка, о которой так долго говорили мои друзья. Ну, это такое предисловие. Если говорить в целом, то я попал в это болото на целых 9 долгих лет. За эти 9 лет я пытался бросить наркотики. Я пытался куда-то уехать, пытался спрятаться. Хотел, не знаю, искренне или неискренне бросить, колоться. До какого-то момента я думал, что я смогу бросить в любое время. Но чем дальше я употреблял наркотики, тем больше приходило понимание, что, оказывается, это болото, оно как-то действительно засасывает глубоко, и ты уже не можешь оттуда вылезти сам. Тебе нужна какая-то помощь, и ты где-то уже по пояс, и не знаешь, а как оттуда выйти. И вот помню, когда я уезжал, прятался, потом я захотел... Получилась такая возможность, что можно было уйти в армию. Я думал, что армия есть для меня какое-то спасение. Это уже 98-й год, спустя 4 года. Меня взяли в армию, несмотря на то, что там были проколы на призывном. Увидели, что я наркоман, но тем не менее меня пропустили через медицинский осмотр. Ну, просто договорился с врачом, и он закрыл глаза на это. Я ушел в армию, и знаете, самое интересное, что первый день, когда я приехал в дивизию Дзержинского, я уснул, проснулся. Утром первое, что я увидел, не представляете, не поверите, не знаю. Я увидел человека, который зашел, ну, в расположение. Я увидел, что он просто, ну, под сильным действием наркотика, ну, скажем так.
я был поражен. У меня появился сразу же интерес, и через какое-то время я наркотики опять нашел. И я думал, что армия будет для меня каким-то спасением, но оказалось, это не так. В армии я впервые употребил героин, то есть если до этого я употреблял ханку, то в армии я попробовал героин. И спустя год меня комиссовали по гепатиту. По приезду домой, конечно же, все начало продолжаться вновь. Наркотики, героин появился и в моем городе, откуда я сам родом. А родом я сам с города Тобольска, Тюменская область. И это опять затянулось на несколько лет. По-моему, на 2 года. Да, в 99-м году я пришел с армии. В 2001 году меня посадили. Самое интересное, что я до какого-то момента думал, что мне всегда удастся воровать. Мне получится воровать так, что меня никто не поймает. Но вот пришло время, когда меня поймали и посадили в тюрьму. Когда меня посадили в тюрьму, там была долгая ломка. 10 дней я не спал. Но потом, когда ломка закончилась, стало как-то полегче. Я начал размышлять о жизни, начал размышлять о своем прошлом. Я понял, что мне уже 20 лет, и в принципе у меня ничего нету. Самое главное, у меня не было какой-то мечты, у меня не было желания жить. Я просто понимал, что есть сегодняшний день, и все. И вот эта тюрьма, множество людей, которые окружают тебя, я смотрел на них, не понимал, как я мог сюда попасть. Я анализировал свою прошлую жизнь, я занимался спортом, у меня были дарования, я добивался успехов в свои там 12-13 лет, ездил на областные соревнования, тренеры радовались, был какой-то дар, не знаю. И потом, когда я сидел в тюрьме, смотрел на людей, где 40 человек народу, а комната или там хата, она на 20 человек, где приходится спать по очереди, где невыносимо жарко, где много клопов, где такая теснота, грязь, злые люди. Ты смотришь на это и не понимаешь, как так произошло. Самое страшное, когда ты ждешь суда, потому что не знаешь, а насколько затянется вот это время, насколько ты пребудешь в этом месте. Ждешь суда и приговора, который тебе дадут. Когда я сидел в тюрьме, конечно же, я пытался найти Бога. Я молил его о том, чтобы он был снисходителен ко мне. Я просил прощения. У меня появилась мечта, появилось какое-то желание. Желание как-то зажить по-другому. Я выходил на прогулку, смотрел на небо вверх. Я понимал, что под этим небом сейчас много людей. Кто-то отдыхает, кто-то работает, кто-то чем-то занимается. И самое главное то, что у них есть, это свобода. Они куда хотят идут, они то, что хотят, едят. То, что у них есть возможность делать то, что им нравится. А ты тоже под этим небом, но это небо, оно в клеточку. И когда ты выходишь на эту прогулку, смотришь на это небо, понимаешь, что там есть люди, которые живут по-другому, которые не воруют, и поэтому их не ищет милиция. Они ведут здоровый образ жизни, не знаю, они не нарушают закон. Появляется жажда выйти оттуда и начать все заново. Я сидел недолго, всего лишь 1 год. Ну, статья у меня была тяжелая, 162-я, и минимум по ней должны были дать 7 лет. Когда состоялся суд, тогда впервые, наверное, я ощутил вот Божью славу, потому что мне все как один говорили, что по этой статье тебе, ну, неважно, там, какие обстоятельства, тебя в любом случае посадят, и посадят минимум на 5 лет. Я как-то уже был готов к этому, но там далеко в душе, как любой, наверное, кто сидит в тюрьме и ждет суда, ты надеешься на то, что свершится какое-то чудо. Ты молишь Бога там внутри, просишь Его о том, чтобы каким-то чудным образом Он тебе помог. И помню, когда меня отпустили из зала суда после года, так как меня закрыли, это было такое счастье внутри меня. Я вышел из зала суда, я увидел это небо. Я понял, что сейчас я могу пойти туда, куда хочу. Сейчас я могу делать то, что мне понравится. Я, когда вышел из зала суда, подскользнулся, упал. Я лежал, была весна.
И даже несмотря на то, что было грязно, мне не хотелось вставать. Люди, которые проходили, они смотрели на меня и думали, что я сумасшедший. Но я был счастливый, я кайфовал. Мне было так прикольно, я почувствовал эту свободу. Я почувствовал, я увидел это небо, этих людей. Мне хотелось их как-то обнять, расцеловать, закричать. Привет всем, я свободен. Самое интересное, что на следующий день я укололся. Когда я укололся, я не мог понять, почему так произошло. Весь этот год я мечтал о том, что когда я освобожусь, у меня начнется другая жизнь. Наверное, я женюсь, у меня будут дети, и я буду, как и множество людей, которые заботятся о своей семье, жене, детях. На второй день я укололся. Я шел по городу. Мне не было уже так прикольно от тех чувств, которые дает наркотик. Но вот это непонимание, оно было. Я подумал, что, наверное, я больше не буду колоться. Я подумал, что, наверное, как-то надо все-таки пытаться. И этот первый укол после тюрьмы, наверное, это просто, ну, как игра. Но так не получилось. Наркотики вновь заполонили полностью всю мою жизнь, все мое свободное время. Самое страшное, когда через 2,5 года меня вновь искала милиция. Я сидел как-то дома, и я задумался, почему так получается в жизни, когда я сидел в тюрьме, надеялся на то, что все изменится. И когда меня отпустили, я вышел, увидел это небо, которое надо мною. Почему так произошло, что через 2,5 года я не мечтал, я не хотел, я знал, что такое тюрьма, меня вновь ищет милиция. Это было настолько страшно, я не хотел выходить на улицу. Я где-то не хотел, может быть, жить, не хотел возвращаться опять в тюрьму. И плюс к этому еще, когда тебя ломает. А самое больное – это непонимание. Ну как так происходит? Почему ты человек, который покоряет сегодня ту природу, которая окружает тебя, летает в космос, человек, который приручает все, что есть вокруг тебя, ты не силен, не можешь справиться с самим собой? Что внутри? Почему так получается? Мне стало страшно. Страшно, что меня могут закрыть, страшно, что жизнь, она как-то уже прошла. Страшно от того, что нет будущего, что нет надежды. И чисто случайно я как-то шел, увидел своего приятеля, назову его так, потому что друзей у наркоманов нету. Я увидел какой-то здоровый цвет кожи на его лице, я увидел здоровые глаза. Я увидел глаза, которые как-то блестели. Мы поздоровались, он спросил, как дела у меня, я спросил, как у него. Он мне сходу спросил, нет желания у тебя поехать в реабилитационный центр? Я так посмотрел на него, он мне засвидетельствовал, рассказал, что вот он сейчас не употребляет наркотики и даже не курит. Я, конечно, ему не поверил, потому что, зная его манеру, зная его привычки, наверное, около 2 дней... Это время, которое мы с ним были, я пытался поймать его на том, когда он сматерится или когда он попросит сигарету, потому что думал, что лукавит, но он этого не сделал. Меня, конечно, это вдохновило. И вот он отправил меня в центр, купил мне билет, купил мне пасту, щетку, посадил в поезд и отправил в реабилитационный центр. С того момента прошло уже 9 лет. Сегодня у меня есть жена, сегодня есть дети. Сегодня есть это небо над моей головою, и оно не в клеточку. Сегодня это небо, под которым я хожу, и я ощущаю себя счастливым человеком. Я ощущаю себя свободным человеком. Но сегодня есть другое понимание. Если тогда, когда я сидел в тюрьме и думал, что есть люди, которые на свободе, у которых есть возможность сделать все, что им нравится, и я завидовал им тогда, сегодня я думаю немножко по-другому. Сегодня я знаю, что есть люди, которые сидят в тюрьме. Сегодня я знаю, что есть люди, которые употребляют наркотики, возможно, так же, как и я, держатся за голову и думают, а как же так происходит, что в моей жизни что-то случилось, что получилось так, что ты находишься в какой-то зависимости, что кто-то сидит в тюрьме и смотрит на небо, и оно тоже в клеточку. Я понимаю, что есть такие люди. Поэтому у меня сегодня есть желание сказать для этих людей то, что свобода, она есть, что выход, он есть. Просто нужно сделать шаг в правильное направление. Я в конце скажу, что
Я верующий человек. Верующий человек уже на протяжении 9 лет. Я точно знаю, как человек, который употреблял наркотики, что получить свободу от наркотиков или какой-либо другой зависимости очень сложно или практически невозможно, потому что я пробовал все методы, которые есть. И один я нашел точно – это Господь. Господь, который дает свободу. Я хочу сказать, что я не фанатичен, не религиозен, но я просто верю в то, что есть Господь. Верю в то, что Он дает свободу. Я знаю, что Он рядом и что для Него дорога каждая человеческая жизнь. И если ты сегодня держишься за голову и думаешь, как так получилось в твоей жизни, нужно обратиться к Богу, нужно сделать этот шаг, шаг в Его сторону, приехать в реабилитационный центр, в церковь. И я уверен в том, что в твоей жизни тоже произойдет, что и в моей. И когда появятся у тебя дети, и это небо над твоей головой уже не в клеточку, ты поймешь, что жизнь, она прекрасна, что можно жить, радоваться жизни и в это время помогать тем, кто сегодня нуждается в помощи. Я уже делаю это на протяжении 9 лет. Я работаю в Центре спасения, в реабилитационном центре, который занимается реабилитацией людей. Если интересно, если ты хочешь изменить жизнь, обращайтесь, будем рады.

Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я родился в России, в Челябинской области, в небольшом поселке Аргаяш. Хочу рассказать вам свою историю, своей жизни. Ну, я родился в семье, где было 5 нас человек. То есть отец, мать и младшая братишка, и еще младшая сестренка. Рос я, в принципе, ну, таким целеустремленным спортсменом. То есть начинал вообще свою жизнь, учился хорошо, то есть в спорте имел какой-то успех, всегда занимал какие-то грамоты, какие-то, то есть призы на соревнованиях, то есть, ну, и даже хотел поступить после школы в физинститут. Но так получилось, что отец у нас пил. То есть, ну, бывало, что просто беспробудно месяцами пил все подряд. И, ну, и в нашей семье был такой дисбаланс, дисгармония такая. То есть так получилось, что начал сперва курить, потом пошли дискотеки, выпивки по выходным, попробовал травку, и меня поволокло не в ту сторону. То есть уклонился я просто уже в сторону уличной жизни. Все это как-то меня там привлекало. То есть все время какие-то пьянки, драки. То есть такая, казалось мне, жизнь интересная. И постепенно я погружался все дальше. После травки я попробовал уже колоться первый раз маком. С друзьями кололись все лето. То есть начали употреблять наркотики. Потом пошел героин, ханка. Я уже начал понимать, что мне уже без кайфа уже становится жить неинтересно. Ну и по мере того, как я погружался в это, я уже все больше и больше, жизнь моя То есть в жизни все происходило все хуже и хуже. То есть отношения в доме начали просто портиться и с отцом, и с матерью, и меня, и братишка, то есть сестренка, глядя на меня, тоже. То есть я был как позором в семье. То есть, и меня уже два раза осудили за наркотики. Ну, осудили условно. После этого я чувствовал, что жизнь моя уже катится под откос. То есть, когда не было наркотиков, я пил все подряд. То есть, и просто трезвое состояние моей жизни, оно было уже мне неинтересным. Я чувствовал в нем себя некомфортно. То есть только в состоянии какого-то опьянения, либо наркотического, либо алкогольного, я чувствовал себя свободно. То есть уже при встрече с родственниками, с родными, когда мы были на каких-то днях рождения, я уже чувствовал себя просто какой-то белой вороной в этом круге. То есть я уже чувствовал себя каким-то изгоем. Постепенно, начали отворачиваться от меня родные, то есть махать на меня рукой. Просто так получилось, что я уже начал все больше и больше сам на себе ставить крест, то есть погружаться в какое-то депрессивное состояние. Начал уже отрешаться от всех своих каких-то желаний. Хотя в душе еще теплились какие-то мечты. Мечты создать семью, начать новую жизнь без всего этого зла, без всяких наркотиков, алкоголя. И без этих всех преступлений, которые приходилось совершать в различных состояниях. Но по мере того, как я погружался в болото, мои мечты стали угасать, и я просто чувствовал, что все больше и больше
увязаю в этом и не могу выбраться самостоятельно, по крайней мере. То есть я начал просто сам на себе поставил крест и начал просто жить по накатанной. И один раз мы попали к другу на свадьбу. Нас там не хотели видеть ни его родители, ни, потому что понимали, что мы за элементы такие. Вот. Но мы как-то проникли. В общем, помню только, как я пришел туда, сидел за столом. И следующий момент, который я вспоминаю, это я лежу весь в грязи на обочине, и мимо меня кто-то ходит. Я открываю глаза и оглядываюсь, вижу, что я лежу просто на краю дороги, канаве, в грязи. Поднимаю голову и вижу надо мной чистое синее небо. И мне в этот момент душа просто зарыдала. Я просто подумал, неужели вот я для этого просто родился, чтобы жить такой жизнью, чтобы лежать сейчас в грязи, и все, что у меня есть, это вот, ну, моя грязная одежда на мне, и, ну, и мое дурное имя, то есть дурная слава, которую про меня все знают. После этого у меня еще был суд, и братишка мне, родной мой, который всегда, ну, старался меня вытащить, старался, верил в меня, потому что раньше я был для него примером, когда достигал каких-то успехов в спорте, он шел по моим стопам, но когда я уклонился, слава Богу, что он, глядя на меня, глядя на отца, просто не пошел по этому пути. И он мне предложил поехать в реабилитационный центр. Ну, говорит, что езжай там, одного парня, говорит, и милиция, и криминал искали, говорит, в городе Озерске, и он... Его родители посадили машину силой, увезли куда-то. Он на полтора года пропал, приехал, говорит, не пьет, не курит, не матерится. Говорит, вообще другой человек стал. Я говорю, ну, если есть в этом какой-то смысл, вези куда хочешь. И, ну, отвези меня куда-нибудь, лишь бы где-то что-то мне помогло. Потому что сам я себе помочь уже не мог. Я понимал, что я наркоман, что я алкоголик, и никогда этого не отрицал. И он меня привез в реабилитационный центр в городе Асбесте, в поселке Белокаменном. То есть это центр в лесном массиве, бывшие летние дачи. Ну, я смотрю, люди ходят такие же, там, на лицах написано «бывшие наркоманы», там, ну, то есть алкоголики. Ну, и все светятся, радуются. Я как бы не понял вообще, куда я попал сперва. Ну, думал, там что-то там, какие-то психологи там работают, что-то там, что-то делают, какие-то медитации, может быть, месяца на три думал, там, реабилитация, сама программа. Приезжаю, мне говорят, ну, год реабилитации, тут никаких врачей, никаких психологов, просто живут, работают. Я говорю, ну, ладно, ну, поживу там, посмотрим, что здесь вообще. Центр оказался христианским, основали его когда-то верующие люди, и они просто начали с малого, начали с одного человека, боролись за его жизнь, и постепенно вырос вот этот центр, образовалась команда служителей, сотрудников центра, которые сами были когда-то в проблеме, и они... Ну, изъявили желание помогать таким же, вот, как они сами были. Я увидел, что, ну, что здесь все как-то по-другому, не так, как я думал, не то, что я представлял себе, что это будет что-то в моем понимании, там, какое-то, ну, медитационное, там, медикаментозное. Оказалось, все просто и самое-самое лучшее, может быть, что я вообще как бы мог представить. Просто жили, работали, читали Слово Божие, молились, и моя душа просто, ну, она стала исцеляться. И мне мой старший, то есть я приехал в центр, мне дали, закрепили за мной старшего, то есть который всегда мне подсказывал, который со мной ходил, мне рассказывал, то есть помогал мне как бы адаптироваться в центре.
Он мне говорил: ты читай Библию, читай Библию. Ну, там это мудрая книга, там много что ты найдешь полезного для себя, много что почерпнешь и увидишь себя в ней. И я начал читать, и просто в один день, когда мы в своей комнате разбирали слово, один старший брат наш, Сергей, он, ему оставалось неделю до конца реабилитации, он светился весь радостный, ну, на лице у него шрам, лицо немного искаженное, я думал, ну, явно видно, что преступник какой-то был бывший, ну, а он радовался, и читали 35 главу из Исаии. Я просто в первый раз меня Бог коснулся в этот момент. И тут написано: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать». Я думаю, как вот, что это такое написано, что вот возвеселится пустыня, сухая земля, то есть, ну, расцветет, как нарцисс. Для меня это было что-то такое дикое. То есть, ну, я думал, как вот, ну, пустыня может расцвести. И вдруг меня просто озарило в какой-то момент. Я понял, что, ну, что-то в душе моей так расцвело. Я понял, что сухая земля и вот эта пустыня – это моя душа. То есть, я настолько высох изнутри, настолько я просто стал таким сухим, высохшим, что, ну, был в отчаянии в последнее время, был на грани срыва, и мне уже не раз хотелось покончить жизнь самоубийством. Но вот здесь, глядя на Сергея, которому оставалась неделя до конца реабилитации, я понял, что вот оно, вот как расцветает пустыня, вот как, ну, происходит это. И после этого я просто уверовал, что есть Бог на этом свете, что Он живой, что Он не где-то на картинках, не где-то далеко за облаками, а что Он реально участвует в жизни людей. И я начал просто просить Его, чтобы Он помог мне понять вообще смысл жизни, помог понять мне себя самого, помог мне просто, ну, разобраться в моей жизни. По мере того, как я проходил реабилитацию, читал Слово, общался в молитвах с Богом, моя душа стала исцеляться. Я начал просто более и более тянуться к этой новой, к новой жизни, к новому свету. Я понял, что никто меня не заставляет, что нету какого-то зомбирования, нету какой-то промывки мозгов, а что-то такое сверхъестественное, которая просто меняет судьбы людей, меняет жизни полностью. Сейчас я верю, что Бог вообще просто есть любовь, как написано в Библии, и Его любовь совершенная. То есть настолько я пережил, ощутил эту любовь Его ко мне, то есть ощутил Его нежные прикосновения к своей жизни, что я сейчас понимаю, что каждому человеку нужен Бог, потому что сколько бьются врачи, сколько бьются психологи над проблемой наркомании, алкоголизма, и все тщетно, все бесполезно. А тут простым каким-то способом, не знаю, простой жизнью в центре. То есть я верю, что это не программа меня изменила, а что просто живя среди таких же верующих людей, я полностью поменялся, возродился. Во время реабилитации у меня умер отец от алкоголя. Я приехал на похороны, и я понял, что меня ждет такая же участь, если я вернусь к прошлому своему, если вернусь к той жизни, в которой я жил, то меня неизбежно ждет либо тюрьма, либо смерть. Другого не дано. И я понял, что я буду жить во свете, я лучше буду тянуться к этому смыслу, который дал мне Бог. Я буду познавать, искать чего-то нового в своей жизни. Сейчас я уже прошел реабилитацию и остался на стажировку, чтобы определиться, что мне делать в жизни дальше. То есть я остался при центре, начал помогать таким же, какой сам был.
помогать ребятам восстанавливаться, вставать на ноги, ну, с личным примером каким-то. И в дальнейшем просто я получил для себя откровение, такое вдохновение от Бога, что вот оно твое дело, вот, вот в чем ты можешь быть полезен в этой жизни. Это помогая людям, помогая вставать на ноги наркоманам, алкоголикам, всем бедным, всем заблудшим душам, всем тем, кто живет сейчас в отчаянии. То есть вытаскивать их из этого болота, вот твое призвание. Я ответил на этот зов, просто пошел вперед, не зная куда. То есть и сейчас уже прошло 7 лет, уже 8-й год, как я живу полноценной, здоровой жизнью. Здоровье мое поправилось. Я просто счастлив. Все время что-то новое происходит в моей жизни. Полностью наладились отношения с родными, с близкими. Друзья, которые раньше говорили мне там, да ты богомол, да ты куда-то там в секту попал, да ты что-то там в Бога вдарился, ну, а да, пойдем там, ну, тянули назад, но я все-таки выстоял, и сейчас они сами приходят ко мне за советами, приходят, спрашивают, да как вылезти из этого. То есть, и я им говорю, едьте в центр, там ничего страшного нету, там просто жизнь может реально поменяться у человека. Сейчас я просто счастлив от того, что все это произошло в моей жизни. И ни разу я не пожалел о том, что я приехал в центр, прошел этот курс реабилитации, что я живу такой жизнью. Сейчас, раньше жил среди наркоманов, алкоголиков. Сейчас много у меня друзей, бывших наркоманов, бывших алкоголиков. Много нового происходит в моей жизни. Даже сейчас я сижу в компании шотландцев. Хотя раньше я даже и подумать такого представить не мог, что, ну, что я буду даже общаться с такими людьми. И сегодня у меня в нашей церкви, куда я сейчас хожу, будет помолвка с моей девушкой Настей. И я счастлив, что жизнь моя сейчас насыщена, полноценна. Другой жизни я уже не хочу.

Меня зовут Наташа. Я родом с Пермского края, города Чайковского. Мне 36 лет. Росла в неполной семье. Воспитывала нас троих одна мама. У меня есть два старших брата. Как бы маме всегда было не до нас. Она была вся полностью в работе. И воспитывали меня мои старшие братья. Ну, вроде бы все было благополучно. Училась в школе. Занималась спортом. После чего стало чего-то не хватать, и, наверное, хотелось стать взрослой и потянулась к своим сверстникам, которые, ну, как бы были бандитами, наверное. И в то время, колоться я начала 12 лет назад, в то время было модно. Если колешься, значит, ты модный, ты крутой. Ну и попробовала смака. Попробовала смака, потом ханка, потом героин. И так стала зависимой от наркотиков, которых было все время мало, и уже для поддержания жизненных функций нужно было уколоться каждый день и не по разу. Пыталась что-то сделать, пыталась вылечиться в наркологической больнице, пыталась ходить на 12-шаговую программу к анонимным наркоманам. Ездили к бабушкам, к гадалкам, к знахарям. Кому только не пробовали обращаться, и все бесполезно, все равно возвращалась на ту болото, на ту грязь. Начинала колоться, и не могли понять, ну, бытует такая пословица, что наркотики умеют ждать. И уже смирившись с этим, с такой пословицей, уже опустила руки, понимая, что нет выхода, значит, буду колоться, буду жить, как жила, существовать, то есть. Потом в моей жизни появился молодой человек, который мне помог избавиться, но избавиться на какое-то время. Благодаря ему я стала им дорожить, вышла замуж, родила ребенка. Все это вот происходило. Года 4, наверное, я не употребляла наркотики. Но вот эта рутина, вот это одиночество и пустота внутри, они взяли верх. Ну и в один прекрасный день я поняла, где меня могут понять, где со мной могут поговорить на одном языке. Я вернулась к наркотикам и стала употреблять их снова. Кололась, чем дальше, тем хуже. Работала, но кололась. Смысла не видела в жизни, могла только зарабатывать себе на наркотики. Наворотила очень много дел, набрала кредитов, не видела выхода вообще. Пыталась кончить жизнь самоубийством, делала передозировки, глотала таблетки. Но только теперь я понимаю, что это Господь не дал мне умереть. Вспоминаю все то, что я творила тогда, что это только Он вытаскивал меня оттуда, что давал мне шанс, чтобы я что-то изменила, и привел ко мне тех людей, которые рассказали мне о Боге. Они посеяли то семя. Они были в реабилитационном центре, тоже прошли реабилитацию успешно. Живут с семьей, все у них хорошо. Но я как-то не придала этому значения, ну, что несерьезно все это. Ну, как-то оно село во мне, это слово, и я все размышляла. Думаю, как же быть? Ну, раз мне ничего не помогает, я поговорила с мамой, и мама говорит, ну, почему нет? Потому что, ну, ничего тебе не помогает, и если уж в этот раз тебе ничего не поможет, тогда колись до конца дней своих. Умирай в наркотиках, и вообще все на мне поставили крест. Братья от меня отвернулись, родственники, друзья, никого у меня не было рядом. Была только мама, которая верила в меня и дала мне последний шанс, чтобы я поменяла что-то ради сына, ради мамы, ради вообще будущей жизни. Вот, я приехала на реабилитацию. Стала познавать Бога. Сначала ничего не понимала. Но потом стали происходить чудные вещи. Когда Он стал баловать меня, я начала верить, что действительно Он есть. Что бы я ни попросила, Он давал сладости, Он отвечал на какие-то вопросы, на какие-то проблемы. И, будучи здесь, на реабилитации, я поняла, что почему мы идем к наркотикам, почему мы ищем утешение в наркотиках, в алкоголе, потому что в сердце пусто, потому что в сердце нет ничего ценного. Душа наша пуста, и там творит чудеса тьма,
смрад, действует сатана. И поэтому, еще будучи на реабилитации, я, понимая это, я поняла, что мне нужно остаться служить и помогать девчонкам, мальчишкам таким, какой я была, которые не видят выхода из сложившейся ситуации. Что можно жить без всякого допинга, без всяких наркотиков, что можно наполнять себя радостью, любовью, и все это дает Господь. И я благодарна сегодня Ему за это, благодарна Ему за каждый день моей жизни. Благодарю и не хочу этого потерять. Сейчас живу по откровению, что я просто не имею права все это разрушить. Не имею права разрушить то, что мне дал Господь. Не имею права разрушить будущее моего ребенка. Я хочу, чтобы он видел маму здоровую, красивую, счастливую. Чтоб от мамы вкусно пахло, не пахло наркотиками, не пахло никотином, не пахло алкоголем. Чтобы мой ребенок рос в мире, в любви, в радости. Я хочу ему это подарить и хочу остановить на себе то проклятие, то, может быть, какое-то семейное зло, что раз жили предки наши так, что и мы будем так жить. Нет, на этом надо ставить крест, и нужно что-то менять, и не соглашаться течь по течению, как живут и пропадают многие из нас. Теперь там в миру колются, пьют, они не видят выхода. И я призываю всех, идите к Богу, ищите Его, и Он даст вам любовь, мир и семью.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Дорогие братья и сестры, я думаю, что сегодня нам уютно. Не всегда бывает 20 градусов в нашем доме после зимы, вот, и мы так тепло одеты еще к тому же. Поэтому вся эта приятная, теплая атмосфера располагает нас отдохнуть и уснуть, да? Но, братья и сестры, мы пришли сюда для того, чтобы напитаться, чтобы обновить наше духовное зрение, наши духовные ориентиры. Мы пришли, чтобы снова ощутить, что разом нас богато, да? Когда мы разом, когда мы вместе, мы ощущаем, испытываем, что нас много. Хотя в мире очень немного людей, которые на самом деле ищут Бога. Но приятно видеть тех, которые вместе с тобою ищут Иисуса Христа. Я хочу вместе с вами сегодня прочитать несколько мест Писания и обратить наше главное внимание на то, в ком источник наших духовных сил. Обратить внимание на то, что в Боге мы имеем полноту радости, в Боге мы имеем полноту нашего духовного насыщения, только в Боге. Мы прочитаем, братья и сестры, первое место, Евангелие от Матфея, 14 глава, с 15 стиха. Это хорошо знакомая история. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 15 стиха, читаем. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока отпустит народ». Ну, до сих пор пока. Братья и сестры, я думаю, что мы с вами очень хорошо помним эту историю. Записаны 2 случая в Евангелии, когда Иисус Христос малым накормил многих. 5000 и 4000, кроме женщин и детей, да? Поэтому никто не знает точного числа насыщенных Иисусом Христом. Но этого много уже, да? Братья и сестры, сами по себе эти случаи очень интересны. Интересны тем, что сами по себе эти истории раскрывают нашу человеческую природу. Первое, что бросается в глаза, это мы. В этой 14 главе мы видим, что народ шел за Иисусом Христом, что их влекло то, что Он исцелял, Он удовлетворял их нужды. Людей обыкновенно первым толчком часто служит решение своих проблем. что их влечет к Иисусу Христу, это решение личных проблем. Знаете, ну, я не знаю, бывают ли такие грешники, погибающие, которые принимают решение, вот пойду к Иисусу Христу, покаюсь, получу спасение, и потом пойду, буду спасать других. Обыкновенно грешники о других не думают. Это одна из проблем эгоистичного сердца. Сердце, в котором не живет Христос, о других не думает и не переживает. Однажды я разговаривал с людьми, знаете, посетил я тюрьму по письму, это когда мы

Вот в этом месте собраны очень дружные все. Он подумал, говорит, до поры до времени. Попадай, кто в беду, говорит, никому ты не нужен. Если, говорит, где-то попались все, то каждый спасает свою шкуру. Мне было интересно. И вы знаете, это правда, это человеческая эгоистичная природа. Каждый думает за себя. Но мы вдруг видим здесь, что люди, которые шли решать свои проблемы, их набралось очень много, и они оказались в таком неуютном месте. Когда настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, время позднее». Пустыня, вечер, не голову преклонить, и плюс голодные. И приступили к Иисусу Христу ученики. Чем интересно, братья и сестры, это мысль, что в этой местности за Иисусом Христом пошли евреи из народа израильского. И они целый день были голодны, и ученики приступили к Иисусу Христу. Говорят, давай отпустим, давай решать проблему. Народ голодный. Мы переворачиваем один листочек, 15 глава, Евангелие от Матфея, в другое место. Тоже идут люди за ним. Там хананиянка, которая нуждается в исцелении. И здесь уже с 32 стиха, ну, давайте 31 прочитаем. «Так что народ явился, видя немых, говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Народ прославлял Бога Израилева. Это были язычники, братья и сестры. Там были евреи, а здесь мы немножко прошло времени, Христос переместился, и здесь были те, знаете, кто жил на территории языческой, кто уже смешался с язычниками, хананиянка там и другие, здесь были язычники. И они, видя, как Христос исцеляет, прославляли Бога Израилева. Вот ваш Бог какой хороший. Но смотрите, Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, ничего им есть. Отпустить же их, не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Вы обратили внимание, там целый день народ ходил за Христом, были голодны, вечер, и ученики пришли к Иисусу Христу, говорят: «Давай что-то делать». А тут 3 дня народ голодный, и ученики не подошли. 3 дня. Уже не едят люди, а ученики даже не вспомнили. И дела им нет. Потому что то наши, а это не наши. Обратите внимание, это одна из поучительных историй в этих двух насыщениях. Что когда наши, и дня достаточно, чтобы забить тревогу. А когда не наши, 3 дня уже не едят, и ученики не вспомнили, и не подошли. Братья и сестры, это наша природа. Но Христос показал себя любящим. И Христос сам собрал учеников: «Ну, идите сюда, давайте кормить, 3 дня уже не едят». И что ученики говорят? «Да вот тут у нас столько-то, столько». Ничего подобного. То, что оставалось, оно самим пригодится. И он говорит, ученик, вот тут Христос задает вопрос им. Там они сказали: «Вот у нас немножко есть, ну что это для этих людей?» А тут он говорит: «Что у вас есть, покажите». Братья, но я не об этом сегодня хотел говорить. Размышляйте, почитайте дома, обратите внимание, чтобы нам не быть такими черствыми, когда погибают не наши, когда погибают не мои, чтобы нам не быть такими бездушными. Я хочу, чтобы мы обратили сегодня внимание, что когда ученики пришли к Иисусу Христу и обратили Его внимание, что место пустынное, когда я читаю это, всегда в моей душе вспоминается псалом «Пустыня греховной земной». Такой псалом часто раньше пели, когда вокруг был атеизм, атеистические книги, когда Библию не достать было, когда собрания могли разгонять, когда запрещали, когда проповедников штрафовали. Этот псалом пелся в пустыне греховной земной. Братья и сестры, найдете его песнь «Возрождение», почитайте дома –

в него влаживали смысл. Действительно, мы и сегодня живем в пустыне греховной земной. Брат говорил сегодня о необходимости противостоять греху, побеждать грех, потому что мы действительно живем в пустыне греховной. И когда в пустыне, там ничего хорошего для души нет. И это ученики увидели, и они хотели отпустить людей, чтобы сами искали. Но Христос говорит им: вы дайте им есть. Христос поручил тем, которые видят, которые понимают, которые знают Бога, позаботиться, чем будут питаться те, которые сегодня живут в пустыне, изголодались, истомились. Братья и сестры, иногда нам только кажется, что этот мир весело живет. Иногда нам только кажется, что люди этого мира – люди счастливые. Это самые несчастные люди. Когда-то я рассказывал вам, я выехал из дому вечером, поздно было, 11 часов вечера. Я забыл, по какому поводу кто-то куда-то позвонил. Выезжаю из двора, выходит соседка, молодая, ребенок дома. Но она подрабатывала тем, что выходила на панель, там стояла, кто возьмет ее, платили ей за это, за эти услуги. В народе это, эти люди, такие женщины называются, знаете как, да? Их промысел называется проституцией. И они, она разукрашена, размалевана, дождь идет, она вышла, я думаю, подвезу, и поговорю с ней, подвезу на остановку, далеко идти. Я попросил, пригласил сесть в машину, она села, и я говорю ей: ты счастлива в своей жизни? И вы знаете, я не ожидал. Она заплакала. Она говорит: я несчастная. И как, с каким настроением ты идешь сегодня на эту работу свою? Нет, на это дело. Она говорит: это моя работа. Я говорю: и как тебе эта работа? Она говорит: противно все. Мне все противило. Но муж не работает, тоже пьет ее. И отпускаете, пусть на пьянку заработает. Спиваются вся семья, и мать тоже все. И вы знаете, я никогда не забуду той боли этой разукрашенной молодой женщины, той боли, с которой она сказала, как все это противило. Грешникам их греховный путь противный. Они страдают. Даже если они смеются, если они пляшут и веселятся, их души пусты, они не видят будущего. Они несчастны, и завидовать там нечему. Дорогие друзья, Иисус Христос сказал ученикам: вы дайте им есть. Вы знаете настоящую пищу. Мы видим здесь множество людей, нуждающихся, и вокруг нас много людей, которые нуждаются. Вам приходилось когда-нибудь... Обязательно приходилось встречаться с теми, кто вам изливал душу свою. Иногда в поезде, иногда где-то в очереди. Разговорились, и человек изливает душу. Но видно, что он долго или она носили это в душе своей. Им некому было это излить, и они изливают вам. Вам приходилось испытывать ощущение бессилия, что вы ничего не можете сделать. Вы ничем не можете помочь этому горю. Сколько того горя, столько тех разбитых сердец, с которыми мы соприкасаемся, и мы осознаем, что помочь мы ничем не можем. Слава Богу, что сам держусь. Слава Богу, что сам или сама еще дышу и имею источник радости. Но Христос, когда ему показали этих несчастных, голодных, утомившихся, которым и голову вечером в пустыне преклонить негде. Пустыня. Под кустом не ляжешь, кустов нет. Под деревом не приляжешь, деревьев здесь нет. Соломы здесь нет. Камни. Я не думаю, что они с подушками ходили, с одеялами. Они вышли исцеляться. Они шли, чтобы услышать проповедь Христа. И Христос сказал: вы, братья и сестры, я представляю себе состояние учеников, их трепет внутренний, так у нас только вот это. Я представляю,
Как часто мы говорим Богу: «Господи, у меня только вот это, я сам только вот это имею». А те хлебы, которые, и рыбки, которые показали ученики Христу, братья, это не такие двухкилограммовые хлебы. Там такие лепешечки тоненькие. Хлебы в Израиле, это не формовые, это лепешечки. Им самим было мало. Они ощущали, что самим придется по крошке делить. А Христос сказал: «Вы и им дайте есть». Что есть у нас? Вы осознавали, что есть у нас? То, что я имею, могу ли я помочь? Я думаю, что и вы, как и я, часто испытываем это чувство бессилия. Помочь людям, которые лишены крова, приходят, говорят: негде жить. Люди становятся бомжами по разным причинам. Нам не нужно осуждать всех бомжей. Есть, которые спились, и семья выгнала, или пропили все. А есть просто, знаете, бизнес довел до этого. Такие есть люди, которые назанимались, потом все это отдали, и негде жить. Люди по-разному становятся. И мы очень часто испытываем, что мы не можем помочь, нам нечем помочь. Так же самое люди без работы. Столько людей обращается. Может, у вас в церкви найдется работа. И так дальше. И мы осознаем часто, что мы не можем помочь. Братья и сестры, то, что мы можем, мы иногда что-то можем, да? Мы можем что-то. Вы помните Авраама, который отправил Агарь, сказал: «Иди, бери сына своего, иди». И он взял мех воды, она шла в пустыню. Ей нужно было проходить, возвращаться на свою родину пустыней. Он взял мех воды, он налил, он завязал, положил ей на плечи. Это большой был мех, она не могла сама поднять его на плечи. Он положил ей на плечи. Мы читаем книгу Бытие, 21 глава. Вы помните? И она пошла. Она пошла. Пошла в пустыню, она шла. Было жарко. Воды нигде ни капли. Она надпевала с сыном вместе с этого меха. И написано: скоро мех стал пустым. А без воды в пустыне, когда там очень жарко, она не могла идти дальше. Она посадила сына под кустом, сама отошла. Вопил там сын, и вопила она. И Бог услыхал вопль сына под деревом. Помните эту историю? А ведь Авраам-то дал, братья и сестры. Если бы он дал два меха, они бы все равно закончились. Но она больше не могла понести. Он дал один. И она пошла, и скоро это все закончилось. Что можем дать мы? Мы очень часто способны давать только советы. К нам приходят частенько бездомные, забродят сюда днем: «Дайте кушать». Ну, мы говорим: «Мы по вторникам только готовим обеды здесь». Ну, дайте. А ты Бога знаешь? Да, я православный. Так вот, пожалуйста, рядом православная церковь. Твои ж братья там и сестры. Да я заходил. Сказали: пусть тебя Бог согреет. И пусть Бог тебе поможет. Братья и сестры. Ну, да, приходится идти, может, искать последний кусок хлеба и дать. Думает: ну, если там, то мы же поможем. То мы же чем можем, поможем. Когда мы осознаем, что наше ничтожно, нашего не хватит, мы осознаем великую нужду в Боге. И мы начинаем понимать, почему апостол Павел писал послание Тимофею, 2 глава, 1 стих: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков». Почему прежде всего? Иди там, помоги, накорми, а потом уже молись. Нет, прежде всего молись, прежде всякого труда, прежде всякого свидетельства, прежде всего к Богу молись, ищи Бога. Псалом 61, 12 стих, эти сильные слова, которые остаются в памяти. Псалом 61, стих 12. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Интересно звучит, да? «Однажды сказал Бог, дважды я слышал это, что сила у Бога».
У Бога сила, которой не имеем мы. У Бога сила поднять, ободрить. У Бога эта сила. И как хорошо, братья и сестры, иметь такой хороший слух, что Бог однажды сказал, а я дважды услышал. Бывает часто наоборот, Бог дважды сказал, я ни разу не услышал. Бывает так. Бог говорит, говорит, говорит, а нам не доходит. А мы какие пришли, мы такие и уходим. Так часто бывает, да, братья и сестры? Говорилось, но не доходит. А тут человек, знающий Бога, даже в псалме записал, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Мы читаем Иоанна 15 глава, она посвящена теме, Христос говорит, я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Христос говорит, что вы ветви, что эти ветви тогда приносят плод, когда они тесно связаны, соединены, когда они не просто привязаны, а когда они являются частью этой лозы, тогда приносят много плода. И этим прославляется Бог. Так, братья и сестры? Бог прославляется. Когда дети Божьи приносят много плода, прославляется Бог. Но прежде эта веточка должна быть на лозе. Она должна быть соединена, она должна питаться соками этой лозы. Мы видим, братья и сестры, почему Иисус Христос наше немощное берет в свои руки. Если Он не возьмет в свои руки, если я не буду с Ним в тесном общении, я в этом мире никакой пользы не могу никому принести. Я могу дать хороший совет. Вы слыхали, есть такое конфуцианство, религия Китая. Я недавно взял в магазине, полистал такую дорогую книгу, толстая книга, написано «Конфуцианство». И вы знаете, сколько он дал хороших советов. Учение Конфуция – это очень большое количество хороших, добрых советов. Но эти добрые советы у человечества нет силы выполнять. Люди бессильны выполнять эти добрые советы. Если мы видим парализованного человека и скажем, знаешь что, вставай, нечего лежать, без толку, людей отвлекать, вставай и работай. А он скажет, сил нет, хочу. Один из известных проповедников сказал, мир, как паралитик, хочет подняться, но не может. Нужна сила. Братья и сестры, если физические болезни, Бог через них часто людей наказывает, вразумляет, исправляет, направляет, то мы понимаем, что в духовном смысле Господь не хочет, чтобы мир оставался парализованным. Бог хочет, чтобы люди были сильны, но мы понимаем, что сила у Бога, что сила и что самое большее, что мы можем дать и помочь, это прийти, привести их к Богу, ко Христу. Когда ученики дали эти хлебчики свои, рыбочки свои в руки, они вместились в долонях Иисуса Христа. Они вместились, их было очень мало, а стояла огромная толпа. Но когда Христос воззрел на небо, когда Христос помолился, когда Христос благословил, когда начали подавать, этого оказалось достаточно. Братья и сестры, как больно порою, когда видишь, что дети Божьи не видят достаточности Иисуса Христа, достаточности Его Слова, достаточности в своей духовной жизни, для своей духовной силы, достаточности всего Божьего. Знаете, как больно. Больно Отцу Небесному, когда Он видит, что дети Его, как блудные сыновья и дочери, идут питаться рожками этого мира. Сидят и питаются рожками этого мира. Братья и сестры, как печально Господу видеть нас, когда мы не видим достаточности и предостаточности в Иисусе Христе, когда нас не радует достаточность Иисуса Христа. Кто когда-нибудь, а я думаю, что многие из вас были невестами возлюбленными или женихами,
Был период, когда были влюблены, и было одно только – скорее вместе, скорее всегда быть вместе. Для жениха и невесты, скажите, бывает такое, ну хватит уже, 3 часа же посидели вместе, до свидания, надоела ты мне. Я думаю, никогда. Я думаю, что это время всегда пролетает быстро, по себе помню. Всегда казалось, что и поезд идет быстрее, если мы с работы в одном вагоне едем. Всегда казалось, что ну очень быстро летит время, братья и сестры. Поэтому удивительно, что почему иногда, когда мы садимся читать Библию, нам кажется, а недостаточно ли я уже ее на сегодня читал? 4 главы прочитал. Уже 15 минут сижу читаю. Пора бросать и бежать дальше. Удивительно, почему мы, когда читаем Божье Слово, или когда мы молимся, нам приходят мысли, пора заканчивать, сколько других дел. Почему нас не отрывает эта жизнь, знаете, как от самого дорогого, самого любимого? Суета эта. Почему нам, у нас нет такого чувства? Был бы, и был бы, и был бы в общении с Господом. Читал бы, и читал бы. Был бы, пребывал бы в молитве, и пребывал. Но нужно вставать, готовить пищу, идти дальше детям. Нужно работать и так дальше. Знаете, каждое воскресенье мы в проповедях, и особенно я такой настырливый, каждое воскресенье говорю, ну читайте Библию. И может быть кто дома открывает и говорит, ну Леонид Алексеевич сказал, читайте. Ну надо же читать, но заставляет же нас читать потом, каждое воскресенье. Напоминать будет опять воскресенье, читайте Библию, молитесь. Братья и сестры, если вы только так читаете, этого мало. Когда человек в реанимации, в больнице, бывает и капельницы достаточно, там глюкозу как-то ему вкапали, через капельницу он не умрет. Но как не хотелось бы, чтобы мы питались только капельницей, чтобы мы каплями принимали благодать. Как хочется, чтобы мы с вами питались Словом Божьим, любя Господа, любя Его Слово, питаясь им, братья и сестры, как хочется, чтобы мы понимали достаточность пищи Божьей. Когда Христос дал, написано, что? Ели все и насытились. Почему? Он дал. Он, Бог насыщает. Достаточность в Боге. Когда мы в тесном общении с Иисусом Христом, мы, общаясь с Ним, чувствуем, что у вас бывает такое чувство, что вы читали Библию, думаете, ну там все, ну уже там нечего искать больше. Надо поискать другие книги. Ну уже все в Библии понятно, все ясно. Уже все исчерпано оттуда. Братья и сестры, это только попервам, когда человек Бога не знает. Когда мы пришли к Господу, мы видим бездонность этой книги. Мы видим, что в этой книге предостаточно истин, которые питают. И каждый день свежая вода. Мы читаем Псалом 64, стих 10. Псалом 64, стих 10. «Поток Божий полон воды». Там, где потоки высыхают, это было в Израиле, слова эти произнесены. Где потоки пересыхают, Псалмопевец говорит, а поток Божий полон воды, он не пересыхает. Вы можете всегда с него питаться. Всегда вы можете находить в Боге утешение и общение. И не просто всегда, а уметь насыщаться Богом. Псалом 16, стих 15, заканчивается этот псалом словами. Псалом 16, стих 15, конец этого стиха. «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Братья и сестры, какие удивительные слова. Спишь, отдыхаешь, открылись глаза, посмотрел на часы, пора вставать. И, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Как? Первое – это мыслями к Господу. Это сердцем к Нему. Потом Его Слово, молитва. Удивительное начало. Пробудившись, буду насыщаться Твоим образом.
не набегавшись, не наработавшись, не тогда, когда еле ноги протянул домой, а пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Сила нужна в начале битвы. Готовиться нужно к битве, не после битвы. После битвы нечего кулаками махать. Пословица даже есть. Кулаками не машут после боя. Перед боем нужно быть, иметь силу. Поэтому Господь хочет, чтобы мы научились с вами видеть нашу великую нужду в ежедневном пребывании в Его Слове, в ежедневном поставлении Бога на первое место. Прочитайте Евангелие, прочитайте Ветхий Завет, и вы увидите, что Бога нужно ставить на первое место. В Псалтире, первый псалом, он начинается словами: «Блажен муж, который не туда в мир смотрит, а наоборот не ходит, не сидит, не стоит там в мире. А что делает? Но в законе его воля его, о законе его размышляет он перед сном». Поправьте меня. «О законе его размышляет он день и ночь». Братья и сестры, размышляет. Начинается с мышления. Начинается туда, где сердце влечет. Когда Христа искушал законник и спросил: какая самая большая заповедь в законе? Христос сказал, какая. Вы помните? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Братья и сестры, если мы начинаем день с того, что проверяем свои отношения с Господом, наше личное, мое, я могу проверить всех вас, вспомнить, как вы ходите, кого знаю, и сказать: да, тот хромает, тот уже спотыкается, того отлучать пора. Мне пользы не будет никакой от этого, никакой. Я прежде всего должен встать на свои ноги. И на двух заповедях. Первая: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Все сердце твое влечет к Нему. Пробудился — и мысли к Нему. Братья и сестры, вы пробовали проверить себя? Какие первые мысли, когда пробуждаетесь? Вот попробуйте каждый день записывать. Тетрадочку положите на стол. Какие у меня были сегодня такого-то числа первые мысли? Какие такого числа, такого завтра, послезавтра? И записывайте, а потом проверьте сами себя. Какие были у вас первые мысли? Какие были первые чувства? Куда они были направлены? Чье имя вы вспомнили первым? Возлюби Господа Бога твоего. И вы знаете, это не монастырская религия. Это не религия каменной кельи. Потому что тогда, когда мы размышляем о Боге, когда мы понимаем Бога, когда мы любим Бога, то вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не себя, а ближнего твоего, как самого себя. На сих двух стоит закон, пророки. Все учение Библии на двух этих прочных ногах стоит. Оно стоит, братья и сестры. Как важно проверять себя. И тогда, когда мы будем вот так стоять, мы сможем помочь, мы сможем накормить, мы сможем удовлетворить нужды других людей. Когда мы будем любить Господа, мы будем понимать, что питаться только церковной ложкой – это мало. Братья и сестры, когда в 90-м году, в августе месяце, наша делегация первый раз таким большим составом из Советского Союза, 160 человек, поехали мы в Сеул на конгресс баптистов всемирный. Первый раз мы вылетели за пределы СССР. Многие вообще в первый раз капиталистический мир смотрели. И там в церкви по очереди взяли нашу делегацию, такую уникальную, с СССР, где железный занавес. И каждый раз, каждый день какая-то церковь обеспечивала питанием. Были большие церкви, которые могли оплатить сразу для 160 человек ресторан. И знаете, приходили мы, зашли в ресторан,
а там отдельно столы, а рядом 15 метров столы стоят, и такие вагонеточки стоят. Под ними, где нужно огонек гореть, чтобы не остыло. И самая разная пища. И нам сказали, берите пустые тарелки и ложите себе, что хотите и сколько хотите. Есть такой вид обслуживания на Западе, в Америке есть, в других странах. Ну, знают, что ты имеешь определенную возможность скушать сегодня. Больше хоть ведро набери, ты больше не съешь, да? Поэтому там на это рассчитано. И блюд 50 стоит разных. Пообедать бы сегодня так, да? Братья и сестры. А вы знаете, какое это искушение? И какое это ощущение беспомощности? Тарелка-то такая. Желудок-то не больше тарелки. А хочется всего попробовать. По ложке взял, уже две тарелки несешь. По одной ложке только. Братья и сестры. И мы обедали. Я скажу вам, тоже оставались куски на столах. Тоже оставались. Это было плохо, потому что в стране нашей, вы помните, за 200 грамм колбасы стоять в очереди нужно было. А там все, сколько хочешь, рыба, ну что хочешь. И набирали мы, и оставалось у нас. Братья и сестры, ну было раз, были мы 10 дней, не каждый день, но кормили не один раз так нас. Ну и что? А потом-то мы вернулись в Москву, я приехал с вокзала, и воспоминания того, как нас кормили в Сеуле, мне не помогли. Я вспомнил, что у меня в портфеле кусочек сала с Украины был. Зашел в первый же магазин, купил кусок черного хлеба и сел в скверике и пообедал. Братья, я не запомнил вкуса тех блюд там, но я запомнил вкус того черного хлеба с кусочком сала. Потому что это была пища, которая мне сегодня была очень нужна. После длинной дороги мы, знаете, изголодались. И то, что ели там, можно только вспоминать. Оно не делало нас сильными сегодня. Если сегодня все те духовные блюда, которые подавали братья вам, хор в стихотворениях, насытили и еще и осталось, и скажете, ну хватит уже, ну мы же переполнены, уже пора заканчивать. Братья, да, пора. Придете завтра утром. Не забудьте, откройте Библию. Рано пробудившись, встаньте на колени. Откройте Библию. Напитайтесь снова простым, чистым, словесным молоком. И сила будет завтра жить. Ищите Господа каждый день. Ищите Господа постоянно. Воспоминание о вчерашнем обеде сегодня не дает силы. Сегодня нужно питаться снова. Поэтому давайте возьмем за правило каждый день достаточно питаться с богатого Божьего стола. Пить духовную эту воду живую с этого потока, который полон. Поток Божий полон воды. Не только в воскресенье, а и в понедельник, а и во вторник. И каждый день. Так или нет? Давайте просить сегодня у Господа. Братья и сестры, когда будем молиться, не летайте далеко. Скажите, Господи, научи меня каждый день питаться из Твоих рук. И тогда будет достаточно, еще и куски останутся. Еще выйдешь и других накормишь. А если не питался из рук Божьих, схватил свой сухарь, а рядом такие же голодные, а ты им даже сухаря не дал. Они голодные, ты голодный, братья и сестры. Но если мы будем сначала приносить в руки Божьи, если мы научимся наш день начинать с того, что мы на коленях приносим Господу свое сердце, открываем свои руки Ему, открываем свою душу Ему, когда мы готовы дать Ему и взять то, что Он дает, Он наполнит нас, и наша жизнь будет богатой. И когда люди, которых Христос увидел, что они голодные, заставил учеников принести то, что у них есть, взял сам и преломил, и дал, они в конце прославили Бога Израилева. Братья и сестры, если мы будем сильными каждый день терпеть, прощать, вмещать, любить, побеждать, люди прославят Бога. Написано, Христос говорил так, что когда увидят свет ваш,
И тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. А свет-то не берется откуда-то. Сейчас свет светит, а нам придется платить, потому что там работает электростанция, которая вырабатывает его. Керосиновую лампу нужно керосином. Светильник маслом нужно заправлять было в Израиле. Заправлять нужно, он-то светит, но надо заправлять его, да? Братья и сестры, так же? Поэтому будем просить, скажем, Господи, научи меня питаться, научи иметь, научи приносить Тебе, чтобы я был способен быть полезным другим. Аминь. Будем молиться.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, какой я силач!
1: Нет, я не силач, я силачище! Ой, я все могу! Да я вообще, я победитель! Я этот, как его, чемпион! Угу. Всем меня видно, ведь я кабанчик!
2: Привет, кабанчик! Ой, кабанчик! Бедняжка! О, ой-ой-ой! Ты же надорвешься! Брось это дерево на землю! Сейчас же брось!
0: Не беспокойся, Белочка! Со мной ничего не случится! Я же такой силач! Чемпион!
2: Хорош чемпион! На прошлой неделе ты вздумал гимнастом стать. Так на березе раскручивался, так сальто крутил. И что? Вывих бедра и ушибленные копыта. Чемпион еще называется. Не трогай бревно, кабанчик. Я твоей сиделкой у постели быть не намерена.
0: Ну что ты распереживалась-то, Белочка? Разве это бревно? Да это просто веточка. А потом знаешь, какой я сильный, натренированный.
2: Ладно, кабанчик, бросай свою штангу бревно и пойдем к скалистому озеру. Нам беседу предстоит подготовить. Дядюшка Лось поручил ответственно отнестись к этому делу, ведь сам-то он в сегодняшней беседе поучаствовать не сможет. Мастера у себя дома дожидается, новую дверь устанавливать будут. Вот так.
0: Все понял, Белочка, не подведу. А что бы ты там ни говорила, как бы ты там ни сомневалась в моих чемпионских способностях, я все равно завтра свои тренировки продолжу. Я хочу стать самым сильным зверем нашего заповедника.
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседа у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Белочка, а о чем сегодня будет наша беседа? Мы же про Иисуса Христа в прошлых радиопередачах говорили.
2: Все верно, кабанчик. Мы продолжаем цикл наших бесед об Иисусе Христе. Тема нашей беседы называется «Иисус – победитель».
0: Ой, как мне эта тема нравится! Победитель! Ведь я же тоже в победителе собираюсь, а? Вот ты только представь, Белочка! Ринг такой весь, такой освещенный софитами! И на нем стою я! Весь такой мужественный в боксерских перчатках! И вот слышится удар гонга, и бой начинается. И после пары моих ударов левой мой противник падает в нокауте. Ой, только представь, Белочка! И я такой молодец, ну просто победитель. Белочка, мы про такие победы говорить будем. Наш Иисус такой победитель.
2: Ну не совсем, кабанчик. Иисус сотворил весь мир. Как написано в Библии, все создано им и для него. Он пришел на землю 2000 лет назад, чтобы разрушить все дела дьявола. А дьявол, ох, как много зла в мир принес! Войны, пьянство, болезни, страдания. Как всему этому положить конец?
0: Ой, Белочка, надо как надеть боксерские перчатки, как ударить больно.
2: Нет, кабанчик, Иисус поступил не так. Он решил взять всех, кто верит ему, к себе, в свой небесный дом. Помнишь, он молился? «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою». А знаешь, почему Иисус и сегодня может исцелять больных и воскрешать? Потому что Он Сын Божий и победил сатану, который принес в наш мир зло. Иисус взял на себя вину и всех людей, а сатана свою власть потерял над теми людьми, которые обратились к Иисусу. так и Иисус стал победителем. И эту победу над грехом и злом Он дает каждому, кто этого желает и об этом Его просит. Хотите быть в числе победителей?
0: Белочка, ну что ж ты такие глупые вопросы-то задаешь? Ну кто же не хочет быть победителем? Кому хочется быть проигравшим?
2: Становитесь на сторону Христа и попросите у Него прощения за все грехи и все зло, что сотворили в жизни. А Иисус любит прощать, и Его победа станет вашей победой.
0: Ой, Белочка! А можно я прочитаю слова одного известного бразильского футболиста Хосе Роберто да Сильва-младшего? Он играл в таких знаменитых клубах, как Реал, Бавария, а еще был чемпионом Бразилии, чемпионом Испании, чемпионом Южной Америки, чемпионом мира и чемпионом Лиги чемпионов. Так вот, он настоящий чемпион. Но все же он считает, что в мире есть только один победитель. Это Иисус Христос. Вот мысли Хосе на этот счет. Когда закончился мой первый сезон в футбольном клубе «Бавария», это Мюнхен, Германия, я отлично понимал, если бы мне не помогал Бог, то многие мои мечты не сбылись бы. Осознав это, я тотчас опустился на колени и от всего сердца поблагодарил Бога. Это Он вытирал мне в детстве слезы, когда у меня не было денег пойти на тренировку. В Библии есть один важный стих: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И я был им утешен. Что на Бога уповать стоит, я убедился на своих спортивных успехах. В сезоне 2002-2003 годов я стал дважды чемпионом. В течение жизни человек может много званий завоевать, но деньги и слава приходящие и когда-нибудь закончатся. Иисус Христос говорил мне по этому поводу: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Так читаем мы слова Иисуса в Евангелии от Марка. В высшей лиге место нового чемпиона пустеет целый сезон. И целый сезон, тур за туром, все ожидают, кто станет победителем. В игре настоящей жизни я понял, что есть только один победитель. Это Иисус Христос. В поисках истинной жизни, полной тревог и волнений, ты тоже должен стать победителем. Иисус говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Иисус приготовил вечную жизнь. Он хочет внести смысл в жизнь каждого человека. Вот, Белочка, как Хосе Роберто думал.
2: Да, молодец, Кабанчик, очень интересно. И по теме нашей беседы.
0: Белочка! А как ты думаешь, даже если я победю, побежу всех зверей из нашего заповедника на ринге, это что, тоже будет заслуга Бога?
2: Конечно, Кабанчик. Ты, надеюсь, не забыл, что именно Бог сотворил тебя таким хорошеньким и в меру упитанным кабанчиком?
0: Да, упитанным. Ой, Белочка, чего-то у меня так сразу в животике засосало, что-то мне так сразу есть захотелось. А у тебя там случайно горстки желудей в корзиночке не завалялось, а?
2: Дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу. Видите, как наш кабанчик проголодался? А это верный признак.
0: Да-да, не раз проверено.

0: Пока-пока!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, а ты еще меня случайно на обед не пригласишь?

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так. Забота Христа. Если говорить о заботе, кто о ком всегда заботится? Ну, самое что элементарное сразу приходит на ум, кто заботится? Мать заботится о своем ребенке. Так это? Действительно, это так. Мать заботится о своем ребенке. Притом, какая мать? Не только же мать человеческая, мама, да? Но и в животном мире. Посмотрите. Кто бы из животных не рожал, как правило, мать, которая родила детеныша, заботится о нем. То есть, забота – это проявление любви, это охрана, это научение. То есть в этом термине «забота» очень много собрано в одном флаконе, что называется. Это совокупность вот этого всего, что мы перечислили, и не только этого. Забота. Ребенка, о котором заботятся, учат самого заботиться потом. Например, о ком? О младших братьях и сестрах, о каких-то домашних животных. То есть делать то же самое. Любить, охранять, чему-то учить. А мы говорим о заботе Иисуса Христа. Представляете, что если взять наш мир в целом, нашу планету Земля, то вот эти все единичные примеры, допустим, да, заботы матери о ребенке, ребенка младших, они носят частный характер, потому что это относится к определенным людям, к определенной семье, к определенным родственникам, ну, как пример мы рассматриваем, и не более того. А кто заботится более большом масштабе? По идее, должны заботиться власти, да, которые установлены как начальник Божий слуга, 13 глава Римлян. По идее, должны заботиться власти, они для этого поставлены Богом, чтобы защищать добро, чтобы наказывать зло. Но, конечно, мы в этом мире видим, что что-то с ними не так. Еще мы больше уровень возьмем. Кто о ком заботится? Все. А на этом человеческая забота закончена. Люди могут заботиться только о том, что на земле. А каким образом люди могут заботиться, например, о солнце, о луне, о звездах? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Нет. Люди не могут заботиться о них. Это не человеческое дело. А кто заботится об этом всем? А заботится об этом всем Бог.

Он – видимый образ невидимого Бога. Он – первородный над всем творением. Речь идет про Иисуса Христа. Речь идет о том, что им, для Него, вся Вселенная сотворена. В чем здесь проявляется забота Христа? А вот вы каждый день встаете, посмотрите на небо. Ночь проходит, день наступает. Скажите, это ли не забота о своем творении? Пока в одной части света день, в другой части ночь. Так сделал Бог. Так сделал Иисус Христос для того, чтобы показать свою заботу над землей. Забота Христа заключается в этом первом пункте, о котором мы говорим. Его забота заключается в создании и поддержании жизни на земле. А в чем еще выразилась забота Христа? То есть, когда мы говорим о создании мира, о поддержании жизни, это все мы видим в Библии. Но сами процессы, как Бог все держит это, этого видеть мы не можем. А вот что мы можем видеть? Видеть мы можем, опять же, как? Через Библию. Иисуса Христа. Ведь Бога, написано, никто никогда не видел. Но что Бог сделал? Иоанна 1:18. Но существующего внутри Отца Он явил. Иисуса Христа. Иисуса Христа, который пришел в этот мир и стал кем? Подобным нам, человеком. Филиппийцам 2 глава 6-8 стих. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Иисус Христос не только проявил заботу в целом о нашей Вселенной, о нашей прекрасной Земле, и проявляет ее до сих пор, естественно. Самое главное, в чем проявил Иисус свою заботу? В том, что когда Он пришел на Землю, Он как мог прийти? Вы представляете, что Он родился, ангелы пели «Слава Богу, в вышине небес, на земле мир, в человеках благоволение». Он мог родиться как царь над всей землей, но родился как младенец, притом в каком месте? Даже не в гостинице, там не нашлось места для Марии с Иосифом. В хлеву. Представляете? Он родился, стал как человек. И для человека его главная забота заключалась в его служении. В его служении, через которое множество людей было исцелено. Через которое люди узнали, кто такой Бог на самом деле. Еще так близко к людям после грехопадения Бог не был никогда. Только тогда, когда пришел Иисус Христос первый раз. Он стал подобным людям, став по виду как человек. Речь про Иисуса Христа. По виду как человек. Служил людям. И чем он закончил свое служение? Что он сделал?

Иисус Христос принял смерть. Это забота такая, которая из служения Христа людям перетекла в его смерть и воскресение. Почему это важно для нас знать, что забота Христа, она никогда не переставала быть ни над творением в целом, ни над человеком в частности. Служение, которое вылилось в том, что Иисус принял крестную смерть, быв перед этим избит, оплеван, страшные вещи с ним делали. И в конечном итоге распяли на кресте. Но что он? Он был распят и погребен в пещере. Но есть одно но. Если бы на этом все, это была бы другая история. Но история Библии и история спасения людей заключалась не только в смерти Христа. Он и в этом проявил заботу о своей смерти. Хотя мог бы умолить Отца, он послал бы ему легион ангелов. Мог бы, но не сделал. Его забота заключилась и в его воскресении. Римлянам 4 глава 25 стих. Он был предан смерти за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Вот забота Христа. Людям свойственно заботиться многим, знаете как? Например, о пожилых своих родных. Ну, так чисто формально. Так чисто, чтобы другие видели, что да, вот он заботится о своих родителях, например. У людей часто присутствует формальность заботиться. У Бога формальности нет. У Бога забота, которую уже показать просто невозможно, еще больше. Забота Христа. Создание, поддержание мира, служение, смерть, воскресение. И на этом даже еще не все. Радостная весть от Иоанна, 16 глава, 7 по 9 стих. «Но говорю вам истину, я ухожу ради вашего же блага, если я не уйду, то заступник не придет к вам. Но если я пойду, то пошлю его к вам. Когда он придет, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе, о праведности, о суде, о грехе, потому что они не верят в меня». Забота Христа. Она о дне вечных. И она продолжается по сей день. Даже когда Иисус приходил, он не бросил, он не оставил здесь свое учение и все сказал. Живите как хотите, действуйте сами теперь только. Нет. Какая его забота? Дух Утешитель. Дух Святой. В чем здесь забота Христа? 7 стих. Но если я пойду, то пошлю его. Святой Дух, который делает дело Христа, продолжает это делать невидимым образом. Святой Дух, которым запечатлены все святые, которых забота Христа ведет к вечной жизни. Вот неразрывные пункты заботы Христа. Вдумайтесь потом, вот, говорите об Иисусе Христе. Подумайте. Вспомните эти немногие пункты. Забота Христа. Создание, поддержание мира. Его служение, смерть, воскресение. Дух Утешитель. Продолжение. Его дела на земле. О, друзья, это неимоверно большая тема.
Это интересная тема. Слава Христу, что его забота, которая включена вот это все, о чем мы сказали в самом начале, не оставляет нас ни на один миг. Потому что если бы заботы Христа не было, да, как любви Христа бы не было, мир бы давно просто погиб. Но благодаря его заботе о людях до сих пор все живо. У нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим с вами о прощении. Бывало в вашей жизни, что кто-то вас сильно обижал? Что вы делали в таком случае? Наверное, очень хотелось отомстить. По-человечески это нормально. Но если мы любим Господа и хотим быть послушными Его Слову, то Он нам говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Давайте послушаем рассказ, который называется «Умей прощать». Как только прозвенел звонок с урока, детвора высыпала на улицу. Всем хотелось знать, что же там громыхало и скрежетало во время занятий. Оказывается, на школьный двор въехали большущие КАМАЗы. Они привезли кирпич, песок и доски. Давно уже было принято решение достроить и расширить старую, еще до войны построенную школу. Вот и началась она, такая интересная работа – стройка. Когда КАМАЗы, ревя моторами, уехали, школьники вышли во двор складывать кирпич. Работа была нелегкая. Кирпич больно тер пальцы. Но мальчики, подражая взрослым, выстроились цепочкой и передавали его друг другу. Так дело шло быстрее. Глядя на них, девочки тоже взялись было так работать, но у них ничего не получалось. Тогда учитель послал их собирать колотый кирпич и складывать его в отдельную кучу. Конечно, эта работа была полегче, и девочки охотно взялись за нее. Но скоро и это их утомило. Заболела спина и руки. Медленно двигаясь, они с линцой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников 4 класса была одна верующая девочка – Вера. Родители учили ее, что лениться плохо. Если делаешь дело, делай усердно, хорошо. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно, но, вспомнив мамин совет, энергично принялась носить кирпичи. «Монашки, как всегда, больше всех надо!» – ехидно посмеивались девочки. «Конечно, ей так и нужно! А то Бог накажет!» выкрикнула Света, подзадоривая всех к смеху. Неприятно стало Вере. Какой-то горький комок подкатил к горлу. Она на мгновение застыла. «Ну и пусть смеются», — утешила она себя. Над Иисусом тоже смеялись. И Вера стала носить кирпичи так же быстро, как прежде. Не ново было слышать прозвище «монашка». К нему все привыкли. И Вера тоже смирилась. Обычно, немного посмеявшись, ученики переставали язвить. То ли слова у них кончались, то ли жалели Веру. Но сегодня остановить девочек было невозможно. Они сплетали всякие небылицы о Боге, о верующих. И везде присоединяли Веру как самую ревностную среди богомольцев. «Иисус, помоги мне не заплакать!» Об этом просила она. «Это же из-за тебя они смеются надо мной!» Шутками и смехом на этот раз дело не кончилось. Света, самая дерзкая из девочек, закричала: «Да ее ничем не доймешь! Ей все безразлично! Ты только позоришь наш класс!» И со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все ахнули. «Света, ты что?» — раздался чей-то возглас. Но было уже поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы. В глазах потемнело. Только тут Иван Петрович обратил внимание на шум. «Что тут случилось?» – подошел он к девочкам. Лицо Веры было бледным, из пальца, часто капая на землю, текла кровь. Света стояла в стороне, тоже побелев, но не от боли, а от страха. «Хорошо, что по голове не попало, а то наверняка убило бы», – проронил кто-то из ребят. Скорая помощь отвезла Веру в больницу. Там остановили кровь и наложили гипс на палец. А на школьном дворе на время приостановилась работа. Когда скорая помощь уезжала, все ученики уже знали, что сделала Света Иванова. Никого не нашлось, кто одобрил бы ее поступок. В детях неожиданно проснулась жалость, человеческая жалость к Верочке. «Ну и пусть верит. А бить зачем?» – попробовал кто-то пристыдить Свету. «Ничего, Бог ее исцелит!» То ли серьезно, то ли шутя выкрикнул кто-то из ребят. Вечером Вера никак не могла уснуть. Болел не только палец, но и вся рука. Павлик, старший брат Веры, глядя на ее страдания, посоветовал: «Завтра пойди и расскажи ее родителям. Попадет ей. Я знаю ее отца». «Ты не прав, Паша», – отозвалась из другой комнаты Надя. «Христос же учил нас прощать врагам». Павлику стало стыдно, но в то же время ему было жалко сестренку. «Да, я знаю это, но ты посмотри, она еле терпит, так рука болит. И опухла как, вся красная». Вера, растроганная сочувствием брата, снова заплакала. «Помнишь, Иисус учил, если кто ударит себя в правую щеку, подставь ему и другую», — напомнила Надя. «Да, дети», — вступил в разговор папа. «Лучше всего простить и не иметь никакого зла. Господь сказал, что сам будет по справедливости своей воздавать врагам нашим, а нам велит не мстить за себя». В душе у Веры шла борьба. Так трудно было простить. Какой-то голос настойчиво убеждал: «Все равно отомсти. Она не имела права так поступать с тобой». Какие только мысли не приходили Вере в голову. И все же победа произошла.
1: «Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил, ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добро. Это средство неземное примирить тебя с врагом».
0: «Лучше простить. Так Иисус учил», — решила Вера наконец. И на душе стало тихо и хорошо. На следующий день Вера пришла в школу с опухшей и покрасневшей рукой. На разбитом пальце был гипс, но в голубых глазах, как всегда, играли искорки добра и радости. Писать она не могла, поэтому просто сидела и слушала. Одноклассники избегали смотреть Вере в глаза. Стыдно было. На переменах ученики из младших классов заглядывали в дверь. Всем было интересно посмотреть, как выглядит рука в гипсе. А Света в этот день в школу не пришла. Ее отсутствие насторожило всех. «Ну и влетит же ей! С каким-то злорадством, — говорили мальчики, — так ей и нужно!» После уроков учитель объявил, что по поводу вчерашнего происшествия будет классное собрание. Когда выяснили, как все произошло, возник вопрос: как же наказать Свету? поставить двойку по поведению, вызвать родителей, заставить мыть пол в школе, исключить из пионеров. Предложений, как наказать Свету, было много. Говорили все, что только приходило в голову. Каждый старался придумать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим. Выслушав учеников, Иван Петрович сказал: «Послушаем Веру. Думаю, что ее слово будет решающим, потому что она пострадавшая». Стеснительная по природе, Вера покраснела и медленно поднялась из-за парты. Держа на весу забинтованную руку, она сказала: «Я прощаю Свете».
2: «Ничего себе! Палец в гипсе, а она говорит: прощаю! Глупая, отомстить нужно!»
0: «Нет, сдачи все равно нужно дать!» — раздались со всех сторон возмущенные голоса. Вера села, а класс шумел, как растревоженный улей. Не могли понять одноклассники, как можно простить такое зло. Учитель тоже был немало смущен таким неожиданным ответом.
2: «Прощаешь? Ну, что ж, тогда и наказывать не будем», — с расстановкой произнес он.
0: На этом собрание и закончилось. Ученики быстро разбежались. Тихо ступая, Вера тоже пошла домой. На сердце у нее было легко. Казалось, что и рука уже не так сильно болит. Как хорошо, как приятно не носить в сердце зла и мести. Как хорошо прощать. Света пришла в школу через день. Куда-то исчезла ее былая заносчивость. Виновата посматривала она на одноклассников и держалась в стороне. Все молчали и только внимательно следили за Верой. Будет ли она хоть как-нибудь мстить или на самом деле простила? На переменах Вера не выходила из класса, сидела за своей партой. Как-то неловко было ей появляться на глаза любопытных учеников. А Света, как запуганный кролик, ждала какого-то суда. Одноклассники будто не замечали ее, и от этого ей становилось еще тяжелее. Когда прозвенел звонок на урок, Свете стало легче. Тщательно поискав ручку в портфеле, она опустила голову и замерла. Как можно было забыть дома пенал? «Иванова, ты почему не пишешь?» — строго спросил учитель.
2: «Ручку забыла», —
0: чуть слышно ответила Света. «Возьми мою», — дружелюбно предложила Вера. Неужели правда? Класс замер. Все повернули голову в сторону Веры. Вот это да! Сама писать не может из-за Светы, а так разговаривает с ней. Света густо покраснела, но ручку взяла. Дрожащей рукой она стала записывать упражнения, а мысли роем закружились в голове. Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека не было. Неужели простила? Тронутая поступком Веры, Света не могла даже поверить в то, что происходит. Да и все ученики тоже были взволнованы. Кажется, поступок Светы не так бурно воспринялся, как прощение Веры. Какое-то недоумение выражали десятки глаз, и сам учитель на минуту замолк от неожиданности. Уже на перемене, когда Иван Петрович покинул класс, ученики зашумели. Кто что мог, то и говорил в адрес Светы. Наконец Витя, староста класса, сказал:
3: «Ты хотя бы извинилась перед Верой».
2: Скажи спасибо, что она верующая, а то тебе худо было бы, — подсказал кто-то из угла.
0: А тут откуда-то у Веры появилась смелость. Она подошла к Свете и, обняв ее за плечи, сказала: «Не переживай, Света, заживет все. Мне Иисус простил еще больше, и я прощаю тебя».

Делай лучшее, что можешь, труд любви совершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай свято и все сердце к делу прилагай. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай. Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай. В небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись в смирении, как преуспевать. Бог дает нам повеление, время не терять.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, приветствую вас всех. С вами я, Агапа Филипп, и сегодня я хотел бы поразмышлять с вами над отрывком из притчи Соломона, 31 глава, стихи 1 и 30. Конечно же, я обычно делаю это в конце, но сегодня хотел бы сделать это в самом начале, попросить вас найти время и возможность и прочитать всю эту главу. Потому что... Давайте я сначала прочту эти два стиха. Первый стих. «Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его». И 30 стих. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Конечно же, вот этот 30 стих в особенности мы можем использовать, когда говорим о том, какой должна быть жена в Господе, какова на самом деле красота в женщине. Но вы знаете, когда ты читаешь всю главу, ты понимаешь, что эти стихи открывают нечто более глубокое для родителей, именно родителей. Не зря я сегодня прочел также и первый стих, с которого начинается эта 31 глава. «Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его». И поэтому вот этот даже 30 стих, который говорит о том, что жена, боящаяся Господа, достойна хвалы, представляете, но даже это место Писания относится к наставлению матери для Лемуила. Поэтому давайте разбираться, о чем же здесь говорится. В этой главе говорится о том, как мать наставляет своего сына по имени Лемуил, который был царем, и, скорее всего, он был молодым царем, поэтому она предостерегает его против греха, против пьянства. И, будучи примером, я хотел бы сделать на этом акцент, она учит его тому, на какую красоту в женщине нужно обращать внимание и какие качества прежде всего в ней нужно искать. И помимо этих наставлений в этой главе есть и другие важные наставления матери для сына. Но я хотел бы вот остановиться на вот этих наставлениях. Чему мы с вами учимся через это место Писания? В этой главе я отчетливо увидел, что матери играют не в последнюю роль в воспитании своих детей. Конечно же, отцы должны играть важную роль в воспитании своих детей, но и матери тоже. Мать должна учиться с любовью наставлять своих детей. Она должна учиться наставлять своих детей в учении Господнем, как в данном случае делала мать Лемуила. Она наставляла его, она предостерегала его, будучи женщиной, которая боялась Бога, будучи женщиной, которая действительно достойна хвалы. Мне кажется, это больше говорится о ней в 30 стихе. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». И вот второй важный момент. Истинная красота в человеке, а в данном случае в женщине, это не внешняя красота, а внутренняя красота. И мать Лемуила, она была тем самым примером вот этой женщины, примером женщины, которая боится Бога, которая благоговеет перед Богом. И потому она не просто учила его: сынок, может быть, ты сейчас в таком возрасте, когда ты обращаешь внимание на женщин, но я хочу тебя предупредить, сыночек, миловидность обманчива, красота суетна. Не на это обращай внимание. Жена, которая боится Господа, достойна хвалы. И она учила его тому, что истинная красота в человеке, она внутри него. И я хотел бы сказать о нас, как о родителях, что вот эта внутренняя красота должна находиться прежде всего внутри нас, внутри отцов, внутри матерей. А что это за внутренняя красота? Когда мы любим Бога, когда мы благоговеем перед Богом, когда мы почитаем Его. Ну и в-третьих, что я вижу важное для нас в этом месте Писания, мать Лемуила, как я и говорил выше, имела эти святые чистые ценности в своем сердце. Поэтому она с легкостью могла передавать эти ценности в учении своему сыну. Вывод таков. Если родители сами не имеют подобных ценностей в своем сердце, то они не смогут передать их своим детям. А это может сыграть злую шутку в будущем этих детей. Исходя из этих уроков, какие мы могли бы с вами принять решения? Примите решение быть родителем, который благоговеет перед Богом. Если вы не открываете Библию каждый день, чтобы учиться у самого Бога, то хотя бы ради ваших детей начните это делать с сегодняшнего дня. Находите время как минимум раз в неделю, чтобы с любовью учить своих детей тому, чему Бог будет учить вас через Библию. Помните, вы несете ответственность перед Богом за правильное воспитание ваших детей. Еще раз поразмышляйте самостоятельно сегодня над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И, пожалуйста, поделитесь этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Великий Бог Отец, я так благодарен Тебе за то, что Ты не оставил меня на произвол судьбы. Спасибо Тебе за то, что Ты нашел меня и взял ответственность за меня, как Твоего ребенка на себя. Спасибо за то, что учишь и наставляешь меня ежедневно. Помоги мне быть ответственным родителем за своих детей. Помоги всегда находить время для того, чтобы учить своих детей Твоим заповедям и ценностям. Ну и, конечно же, помоги мне не просто учить, но быть правильным примером в этом для детей и семьи. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

«Тогда Иисус был поведен духом в пустыню, чтобы быть искушенным дьяволом. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок сильно проголодался. И, подступив к нему, искуситель сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни стали хлебами». Он же сказал в ответ: «Написано: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Тогда берет его дьявол в святой город и ставит его на кровлю храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, потому что написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей». Сказал ему Иисус: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Снова берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира, их славу, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пойдешь и поклонишься мне». Тогда говорит ему Иисус: «Отойди от меня, сатана! Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Нам пишут из Америки. Газету я получала с сентября 2010 года. Хочу продлить подписку на «Забытый алтарь» и «Сестру». И еще, если возможно, на «Накануне». Очень хочется знать об Израиле. Мне 71 год, вдова. Очень люблю читать. Не знаю, сколько стоит «Накануне». Остальные деньги из моего чека можете употребить на газету для заключенного. Я думаю, нужно спасать взятых насмерть. Валентина Волокиткина, штат Виргиния, США. От редакции. Газета «Накануне» выходит сейчас в составе «Забытого алтаря». Обратите внимание на страницы 13, 14, 15 и 16.